0: Старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Фонд национального благосостояния России продолжит пополняться. Власти заложили в проект нового бюджета стоимость нефти на уровне $50 за баррель, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства пояснила, что такой расчет выглядит сверхконсервативно, а зато гарантирует надежность государственной казны. По действующему бюджетному правилу все дополнительные доходы от продажи сырья выше базовой планки направляют в резервный фонд страны.
2: О Европе.
1: Сергей Лавров заявил, что Россия больше не вернется к прежним объятиям с Европой. Министр иностранных дел страны подчеркнул, что прежних отношений времен 90-х годов больше не будет, поскольку мировой порядок кардинально изменился. Кроме того, глава МИДа отметил, что возможный военный конфликт с европейскими соседями станет скоротечным. Ранее Москва неоднократно заявляла о крахе прежней системы безопасности на континенте из-за агрессивного расширения НАТО на восток.
2: Об ограничениях.
1: Власти Латвии бессрочно запретили въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину и главе Международной ассоциации бокса Умара Кремлеву. Прибалтийская республика внесла спортсмена в список нежелательных персон, сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат с иронией отметила, что Рига приняла такое решение исключительно ради привлечения внимания. Ранее Латвия уже неоднократно закрывала границы для российских деятелей культуры и спорта.
2: О бизнесе.
1: Торговая сеть «Лимана.Про» продолжила работу в обычном режиме после передачи ее активов во временное управление. Руководство ритейлера уже запросило официальные разъяснения у государственных органов, сообщили в пресс-службе компании. Ранее Владимир Путин подписал документ о переходе российского подразделения под управление сторонней структуры. Ранее французская группа передала контроль над бывшим гипермаркетами «Леруа Мерлен» местному менеджменту, после чего бренд сменил название.
2: О спорте.
1: Московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в 9-м туре российской премьер-лиги со счетом 3-1. Гостевая встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Успех в Дагестане позволил московскому клубу продлить беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей и закрепиться на 4-й строчке турнирной таблицы.
2: Обо всем остальном.
1: Жительница Колумбии сыграла свадьбу с рейсовым городским автобусом. Женщина устроила тайную церемонию в белом платье, купила кольцо и сама оформила свидетельство о браке, сообщает газета Daily Mirror. Чтобы чаще видеть избранника, она даже уволилась из больницы и пошла работать уборщицей в местный автопарк. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций осложнит поиски путей мирного урегулирования на Украине, заявил Дмитрий Песков. Глава ЦИК Памфилова рассказала об особенностях грядущих выборов в Госдуму, а западные лидеры хотели бы корейский сценарий завершения конфликта на Украине. Реплика полковника Баранца. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с новости о том, что одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций осложнит поиски путей мирного урегулирования на Украине, это заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь назвал возможное принятие новых ограничений недружественным шагом со стороны США в отношении России.
4: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
3: Ну а вечером в среду, 16 сентября, я напомню, американский конгресс принял законопроект имени покойного ныне сенатора Линдси Грэма, который значится в перечне террористов и экстремистов Российской Федерации, о санкциях в отношении России и Ирана. И также, согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. В список вошли, помимо прочих, и Индия, и Китай. Давайте все это обсудим. У нас на связи директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Алексей Николаевич, на ваш взгляд, будет ли Трамп использовать такую возможность, в частности, одобрение американским конгрессом законопроекта, который позволяет ему накладывать вторичные санкции и покрывать пошлинами страны, которые так или иначе торгуют российской нефтью и нефтепродуктами? Пойдет ли на это Трамп? И даже если он пойдет, как США смогут это контролировать? Смогут ли они 100% объема контролировать вот этих сделок, которые будут с теми или иными странами у России?
5: Ну, смотрите, да, я думаю, что будет. Потому что, на самом деле, это инструмент не для вот как бы давления на Россию, это инструмент для давления на Китай. А дело в том, что Трамп пытался вводить различные пошлины там против разных государств, а потом Верховный суд эти пошлины отменил. И американскому казначейству пришлось возвращать те деньги, которые они вот изъяли там из карманов разных компаний в виде этих пошлин. Значит, и, собственно, возник вопрос, как, в общем, вводить пошлины так, чтобы их потом не отменили. И, собственно, после этого возникла уже инициатива с законом Грэма и Блюменталя, которая дает возможность вводить пошлины Соединенным Штатам, президенту Соединенных Штатов, совершенно законно, на основании вот как бы давления на Россию. Ну, понятно, что цель совсем не Россия, а другие государства, включая, вот, ну, в первую очередь, Китай, там, Индия, другие. Ну, вот. И так что да, думаю, будет, потому что, собственно, Трамп получил в руки инструмент, который он так долго хотел получить. Это возможность вводить там 100% пошлины на торговлю разных стран на импорт в Соединенные Штаты.
3: Ну, то есть Соединенные Штаты готовы облагать пошлинами и платить пятикратную цену или там двукратную за какие-то товары из России, например, за дизель.
5: Ну, смотрите, речь идет не о российских товарах, а о товарах китайских в данном случае, потому что облагаться будут китайцы, а не Россия.
3: А российский дизель вот. Так и через такую схему не будет попадать в Соединенные Штаты, если он вдруг им понадобится?
5: Ну, если понадобится, то, понятное дело, нет. Значит, собственно, это, вот еще раз говорю, это инструмент давления не на Россию, а на Китай. А и способ, собственно, вот у них там намечается встреча с Си Цзиньпином. Приедет господин Си и вот к американцам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И вот, собственно, там состоится встреча Трампа с Си. И Трамп скажет, что у меня теперь в руках вот такая есть дубинка. Я могу тебя обложить 100% пошлинами на все твои товары, которые ввозятся в Америку. Вот совершенно законных основаниях, и ни один Верховный суд больше эти пошлины не отменит. Ну, а Си ему скажет, я тогда не дам тебе редкоземельных металлов. Ну, вот у них там состоится как-то плодотворный и содержательный диалог. Ну, вот ради этого диалога, собственно, этот закон и принят. В общем, по большому счету, к России он имеет очень относительное отношение. И ровно поэтому российский фондовый рынок отреагировал на принятие этого закона очень сдержанно. Там падение там, ну, там буквально на 2%. Фондового рынка. Ну, в общем, россияне, российские операторы вот фондовых финансовых рынков понимают, что это не о нас. Это не про нас, это про Китай и про другие государства.
3: Ну, да, и прежде всего Индия, которая, честно говоря, не в восторге от этого и обеспокоена законопроектом США о пошлинах на закупки энергоносителей, не меньше Китая.
5: Ну, смотрите, тут же это же закон не имеет обязательного действия. Трамп может вводить, а может не вводить. Ну, вот на Китай он будет как бы смотреть в оба глаза, а на Индию он будет смотреть там сквозь пальцы, там пропускать там индийскую торговлю нефтью. Смотрите, ведь при этом Трампу необходимо, чтобы российская нефть по-прежнему попадала на рынок. Почему этот закон не про Россию? Потому что сегодняшний день прямой интерес Трампа стоит в том, чтобы и нефтепродукты, и, собственно, сырая нефть на рынок попадали. Поэтому ограничивать российский экспорт они не будут. А вот торговать, ну, потому что иначе тогда вы снова получится повышение цен, в том числе и в Америке, что негативно для шансов Трампа на ближайших выборах. А вот поговорить с Китаем под предлогом торговли Китая с Россией, вот это да. То есть, еще раз, Трамп, ни Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы российская нефть ушла с мирового рынка. А вот с Китаем они поговорят.
3: А вот Трамп, судя по всему, оказался между молотом и наковальней. У него некий цуцванг, выражаясь шахматным языком, получается. Потому что, ну вот смотрите, давайте предположим, Трамп подписывает закон об адских санкциях, вот этих вот против России, тем, кто торгует с нею, начинает не просто подписывать, а применять его. И многие эксперты говорят, что в связи с этим цены на бензин и дизель в США продолжат подниматься в цене и, может быть, даже улетят в космос. И в таком случае республиканцев ждет в ноябре неминуемый разгром сокрушительный на выборах в Конгресс. А если Трамп будет медлить с подписанием этого закона, то, ну, во-первых, будет дана соответствующая оценка от демократов в разных мейнстримных СМИ. Да, там будут кричать, что Трамп продался Путину, Китаю и Индии. И в этом случае опять республиканцев ждет разгром. Означает ли это, что Трамп уже сейчас хромая утка?
5: Ну, до выборов, на самом деле, не так много времени. И, в общем, я думаю, что весь этот закон, уже его реализация практически начнется, да, если начнется, уже после выборов. То есть Трамп, безусловно, подпишет, в этом нет никаких сомнений. Но применять он его, этот закон, сегодня не будет. Вот приедет Си Цзиньпинь в Америку, ну и вот они будут разговаривать, и у Трампа будет дополнительный козырь. Вот для этого... А этот закон принят не для того, чтобы его применять. Он принят для того, чтобы вот разговаривать с китайцами и показывать им большую, большую весистую палку. А вот, что касается Индии, ну, как я уже сказал, совершенно не исключено, что Россия, ну, то есть Трамп не будет применять эти санкции в торговле с Индией, потому что Индия при всех обстоятельствах это стратегический партнер Соединенных Штатов в сдерживании Китая. И вводить санкции на своего там ближайшего партнера вот, в Южной Азии, на которого возлагаются большие надежды вот, в сдерживании Китая, ну, это довольно странная такая самоубийственная история. Поэтому, ну, вот я бы не стал переоценивать принятие этого закона, хотя, да, он будет, безусловно, подписан, но применяться, ну, посмотрим, как он будет применяться. У меня есть ощущение, что применяться он не будет.
3: Тем более, что, насколько я понимаю, американский Минфин в нынешней ситуации не может контролировать вообще все сделки, которые проходят в обход доллара, и используя другие схемы для того, чтобы Минфин не видел ничего, поэтому наказывать, может быть, но на 100% всех, кто участвует в этих сделках, не удастся.
5: Это да, потому что для того, чтобы понимать, кто там покупает эту нефть российскую, ну, в общем, надо... иметь долларовый инструмент контроля. При том, что на сегодняшний день доля вот недолларовых инструментов на рынке растет, действительно, они узнают далеко не все. Но тут надо тоже понимать, что есть международные компании, которые занимаются слежением за танкерами, куда они пошли, где они разгрузились и так далее. Ну, в общем, выяснить, кто покупает российскую нефть, в общем, несложно. Но еще раз повторю, Трамп не заинтересован в том, чтобы российская нефть ушла с рынка. А вот, более того, он заинтересован в том, чтобы дизель российский появился на рынке, и бензин, в общем, да. А вот с китайцами они поговорят.
3: Спасибо большое за ваше разъяснение, Алексей Николаевич. Благодарю вас. Это Алексей Зубец был с нами на прямой связи, директор Центра исследований социальной экономики и доктор экономических наук. Я добавлю, что правительство Индии предупредило о последствиях принятия Конгрессом США закона, который предусматривает как раз введение санкций против России и Ирана, и собирается защитить свои интересы. Это следует из текста документа. Он опубликован на сайте правительства Индии. И индийская сторона намерена принять соответствующие меры для защиты своих торгово-экономических интересов и продолжит тесное сотрудничество с индийскими предприятиями для того, чтобы минимизировать последствия введенных санкций. Ну и кроме того, сказано, что правительство страны предупреждает о последствиях данного решения как для двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки, так и для мировой экономики. Но напомню, что 16 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает масштабные санкции против России. Ну и также, согласно ему, президент США Трамп имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. И в список, естественно, Индия и Китай, безусловно, вошли. Ну, а примерно месяц назад, даже чуть меньше, 24 августа это было, министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы. Ну и потом 1 сентября сообщил, что Соединенные Штаты ведут новые санкции против стран, которые продолжают торговлю.

0: где регионы имеют все больший удельный вес, экономический и политический. Здесь также мы видим распад на регионы, который затянулся во времени, но в целом, когда проводился референдум в Шотландии в 2014 году, там основная мысль была, что Brexit был неправильный, вот мы отдельно Шотландия вернемся в Европейский Союз. Здесь в настоящее время добавляет проблем и добавляет неопределенности негативное влияние, соответственно, миграционной политики, которая многими в Великобритании воспринимается как саморазрушение государства, и крайняя слабость политического центра в Лондоне, бесконечная чехарда смены премьер-министров, заявление о милитаризации, заявление о все большей помощи киевскому режиму, вызывает недоумение. Зачем это нужно? И поэтому процессы дезинтеграции, они только усиливаются.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня продолжаем обсуждать в нашем эфире. В студии Сергей Григорьев. И к другим новостям. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об особенностях грядущих выборов в Госдуму, которые состоятся уже в ближайшие дни. По ее словам, выборы особенные, потому никогда раньше не было таких внешних условий.
3: Эти выборы, они отличаются от всех предыдущих. Отличаются по целому ряду факторов. И не только потому, что они проходят в экстремальных условиях, когда против нас ополчился злобный западный мир, но и в условиях очень важных для нас. Во-первых, впервые в них принимают участие 4 наших родных, любимых, воссоединенных с нами региона. Впервые они будут проводить выборы федерального значения, выборы в Государственную Думу.
2: Ну и также специальный порядок подготовки и проведения выборов установлен в регионах России, где действует военное положение. Там должны быть обеспечены все меры безопасности, сообщила Памфилова.
3: Непосредственно в условиях военного времени, и не наша в этом вина, вина наших врагов, которые решили любой ценой Россию уничтожить, тем не менее, в условиях непосредственно военного действия, военного положение, которое у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, конечно, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только после по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право, как никем из нас, выстраданное, ценой жертв, ценой лишений, ценой гибели близких, ценой сражений 2014 года, выстраданное право. И для них они особенно важны. При этом мы должны были обеспечить, учитывая положение военного времени, все меры безопасности, которые позволят нам сказать, что выборы ни в коей мере не стали дополнительным условием для опасности. Поэтому для них установлен специальный порядок.
2: Ну, за рубежом для россиян организовали 333 избирательных участка в 152 государствах. Таких возможностей нет ни в одной стране мира, об этом сообщила Элла Памфилова. А также она отметила, что назначила ответственных за эвакуацию в случае ЧП на избирательных участках. По ее словам, в регионах были проведены специальные тренировки, в ходе которых отрабатывались действия в различных нештатных ситуациях. Все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания и металлодетекторами, добавила Памфилова. Ну и кроме того, ЦИК России уже предотвратила попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Также об этом глава избиркома сообщила.
3: Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все

0: в общественном пространстве не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести там точно, это разлетели вдрызг. Тем не менее, мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги и проработали все необходимые механизмы, чтобы они нам не помешали провести выборы так, как мы считаем нужным. Вы помните, я еще раз напомню, что во время президентской кампании таких кибератак было более 1 200 000.
1: Также Элла Памфилова предупредила о новом уровне дипфейков, которые могут подменить происходящее на трансляции с участка в прямом эфире.
0: Мы очень подробно обсуждали это позавчера на заседании Центральной избирательной комиссии. Еще раз повторю, что мы не только, несмотря на все сложности, не сокращаем, но мы расширяем точки доступа. Есть одно очень серьезное, скажем, новшество, которое нам приходится применять, с учетом того, что и вот подробно позавчера и Минцифры, и Ростелеком рассказывали о новом уровне и качестве угроз, с которыми сейчас уже начали сталкиваться, с учетом стремительного развития искусственного интеллекта и то, что невероятные возможности там генерации разного рода подделок, которые, ну, просто уже, скажем, то, что, с чем мы имели дело на предыдущих выборах, когда там подмена картинок, это фабрикация, фальсификация, да, в режиме видео. Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно вот подменять картинку, что вот человек вот сейчас на участке, вот он стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое.
1: И еще одна тема о том, что западные лидеры хотели бы корейский сценарий завершения конфликта на Украине. Об этом рассказали российские пранкеры Вован и Лексус в интервью RT. Ссылаются они на разговор с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Также они отметили, что разговаривали и с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером, который подтвердил, что в действительности все мировые лидеры хотят увидеть именно корейский сценарий. Эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: На днях известные пранкеры Вован и Лексус сделали своего рода сенсационное заявление. В чем его суть? Они заявили о желании Запада применить корейский вариант на Украине. Ну, о желании Запада это громко сказано, потому что о корейском варианте заговорил основатель Давосского форума Клаус Шваб. Больше никаких других заявлений от маститых, известных западных политиков мы не слышали. Но, тем не менее, разговор достаточно интересный. Ну, а что такое корейский вариант? Здесь надо напомнить нашим радиослушателям, что с начала 50-го года и, по-моему, до 53-го между Южной и Северной Кореей шла война. Шла долго, изнурительно, бесплодно. Пытались разные страны усадить и Пхеньян, и Сеул за стол переговоров, но никак не получалось. В конце концов, где-то к 53-му году все-таки удалось противников усадить за стол, и был договор о разграничении Корейского полуострова по так называемой 38-й параллели. Это, по сути, граница, которая разделяла Северную и Южную Корею. Вот это, скорее всего, имел в виду Клаус Шваб, говоря, что вот сейчас на Украине хорошо бы применить вот этот корейский вариант. Ну, а давайте теперь посмотрим в то соглашение, которое в 1953 году было заключено между Сеулом и Пхеньяном. Там, в общем-то, есть три основных момента. Это установить демаркационную линию в качестве государственной границы. Это, значит, прекращение огня сначала на 72 часа. Чувствуете киевское предложение, которое постоянно исповедует Зеленский о том, что надо прекратить огонь на какой-то промежуток времени, с чем Москва совершенно не согласна. И постоянно Кремль, и МИД говорят, что мы на это не согласны. Потому что прекращение огня – это же временное прекращение войны. За это время Киев получит новые порции оружия, перегруппируются, создают группировку. Мы на это не согласны. Тем более, что у нас темп войны очень хороший. Мы на основных участках линии боевого сопротивления все-таки наступаем. И таким образом это вот нам не подходит. Ну и тем не менее, давайте все-таки попытаемся всерьез принять эту любопытную, но нереалистичную идею, которую озвучили Вован и Лексус. Поговорим со Швабом. Что предлагается? Где же предлагается ту самую украинскую или российско-украинскую 38-ю параллель устроить? Есть идея, что такой бы разграничительной линией, в частности, мог бы быть Днепр. То есть вот это вот 38-я параллель, на том берегу противник, на этом, где мы стоим, должны быть наши войска и так далее. Но об этой разграничительной линии по Днепру Киев и слышать не хочет. Вот в чем вопрос. Вот здесь тупик, вот весь затык. А что же Киев тогда предлагает? А Киев предлагает, давайте так, давайте остановим войну на той линии боевого сопротивления, где мы стоим. Ваши войска, россияне, и наши украинские. Это снова не устраивает Москву. И почему же? Да потому что и Донецкая, и Луганская, и Запорожская, и Херсонская области – это уже, по сути, субъекты Российской Федерации. Это российская земля. Почему мы должны терпеть на русской земле украинские войска? Снова никакой 38-й параллели не получается. В общем, пока будем так, мягко говоря, пока это только лишь такие пустенькие разговоры. А тем не менее, президент Соединенных Штатов Америки уже который раз говорит, что скоро российско-украинский конфликт закончится. Вот-вот закончится. Более того, уже и в российских средствах массовой информации мелькают эти фразы о скором окончании вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Но аргументы? Где аргументы? Где какие-то... А разве переговоры к чему-нибудь привели? Эти частые визиты американских дипломатов в Москву и Киев тоже ни к чему не привели. Что там Кушнер сказал? Кушнер. Он сказал, что самый важный – это территориальный вопрос. Потому что Украина никак не хочет идти на те российские предложения, которые Москва уже предоставляла с помощью этих дипломатов в Киев. Нет. Категорический отказ. Следовательно, мы можем сегодня говорить, что переговоры ни к чему не привели, переговоры находятся в тупике. Но вот загадка. Трамп, как всегда, такого туманчика напустил. Скоро это может закончиться. Ну, вы знаете, мы уже давным-давно должны привыкнуть к тому, что за словами Трампа зачастую ничего не стоит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Президент России Владимир Путин в преддверии Дня оружейника вручит государственные награды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса. Церемония пройдет в Екатерининском зале Кремля. Также в графике глав государства заседание военно-промышленной комиссии. В режиме видеосвязи Путин примет участие в презентации новых объектов гражданской авиации, подписании договора на поставку самолетов МС-21-310, запуске объектов социальной газификации в регионах.
2: О США.
4: США, вероятно, отложат объявление о новых пошлинах, связанных с избыточными производственными мощностями торговых партнеров до встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом пишет Bloomberg. Ранее сообщалось, что американская администрация готовила торговый доклад с рекомендацией ввести пошлину в 7,5% на китайские товары. Причина возможной задержки не уточняется. Встреча Трампа и Си, как ожидается, состоится 24 сентября.
2: Об авиации.
4: Истребитель ВВС США F-16 разбился во время учебного полета в штате Мичиган. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу. По данным военных, летчик находится в сознании. Самолет упал в сельской местности, недалеко от базы Национальной гвардии. Предположение о возможном столкновении истребителя с птицей высказал другой пилот. Военные пока не подтвердили эту версию и расследуют причины катастрофы.
2: О космосе.
4: Космический корабль Starship компании SpaceX 28 сентября должен совершить первый полноценный тестовый орбитальный полет вокруг Земли. В ходе полета Starship должен подняться примерно на 275 километров, совершить около 6 витков вокруг Земли и вывести на орбиту 26 интернет-спутников Starlink. Продолжительность полета составит около 10 часов. После схода с орбиты корабль должен приводниться в Тихом океане к западу от Чили, а носитель в Американском заливе. SpaceX рассчитывает, что выход на орбиту позволит перейти к следующему этапу разработки полностью многоразовой системы.
2: Обо всем остальном.
4: Компания Disney подписала соглашение о совместной разработке и создании контента с создателями детского YouTube-канала Like Nastya. Контент блогера появится на Disney Plus и других принадлежащих компании платформах. Основной канал Like Nastya насчитывает около 133 миллионов подписчиков. По данным Disney, контент проекта выходит на 25 YouTube-каналах на 22 языках, а общее число подписчиков превышает 450 миллионов. Доллар США стоит 84 рубля 51 копейку, евро 97 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 58 копеек. В Москве в пятницу облачно, дождь, плюс 13, плюс 18. В Санкт-Петербурге пасмурно, небольшие дожди, плюс 12, плюс 17. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Президент США Трамп намерен подписать законопроект об адских санкциях против России, написали Wall Street Journal и Financial Times. Цены на российскую нефть Urals превысили $110 за баррель, что является самым высоким уровнем с апреля. А использование искусственного интеллекта повышает зарплату на 40%. Обсудим материал на kp.ru. Начнем с того, что президент США Трамп намерен подписать законопроект об адских санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который в списке террористов и экстремистов Российской Федерации. Об этом написали, об адских санкциях и о Трампе Wall Street Journal и Financial Times. Ранее Палата представителей США большинством голосов законопроект этот одобрила. За него проголосовали 262 члена Нижней Палаты Конгресса, а против 159 конгрессменов высказались, 12 не стали голосовать. Воздержались. Другими словами, Москва считает санкции незаконными. Посольство России в США заявило, что законопроект имени Грэма – медвежья услуга администрации Трампа, так как ограничения могут обернуться экономическими последствиями для самого Вашингтона. Давайте это обсудим. У нас на связи политолог-международник Георг Мирзаян. Георг Валерьевич, я приветствую вас. Здравствуйте. Георг Валерьевич, самый главный вопрос. На ваш взгляд, вот эти заметки в Wall Street Journal и Financial Times и заголовки о том, что Трамп все-таки намерен подписать этот законопроект об так называемых адских санкциях, на ваш взгляд, это медвежья услуга Трампу, это действительно проверенная, скорее всего, информация, вброс, утечка, что это, на ваш взгляд, может быть? Действительно ли Трамп будет это подписывать?
5: Ну, конечно, Трамп будет это подписывать. Вы что? Ему Конгресс такой подарок преподнес. чего вдруг Трампу это не подписать? Никакая это не медвежья услуга, никакая это не подстава американского президента. Это большой подарок, которому сейчас преподнесли конгрессмены, а именно возможность законно, на абсолютно законных основаниях вводить торговые санкции в отношении Индии, Китая и Евросоюза. То есть, если раньше то, что Трамп делал для пополнения американского бюджета, это оспорили в суде и заставили все отменить, потому что это функция Конгресса, то сейчас Конгресс берет и дарит Трампу эту возможность. Теперь Трамп все будет делать законно. Вводить любые санкции против, еще раз, крупнейших покупателей российской нефти, это Индия, Китай, и крупнейших покупателей российского газа, Китай, Евросоюз.
1: Георг все, Валерьевич, а как, да, а как Трамп это будет отслеживать, какими способами? Ведь для того, чтобы Минфин США не видел эти сделки, есть возможность не пользоваться долларом. Ну, например, одна из возможностей.
5: Нет, слушайте, что значит не пользоваться долларом? Вся статистика официально говорит, что вот они, крупнейшие покупатели российской нефти и газа. Выйти из этого списка каким-то образом, не знаю, устроить какие-то махинации, Китай и Индия не смогут точно. Потому что сейчас Китай и Индия не просто покупают российскую нефть, они конкурируют за нее, поскольку нужно как-то диверсифицировать ближневосточную ситуацию.
1: А вот, эти трюки добавить в российскую нефть одну молекулу азербайджанской, и это уже не будет являться российской нефтью, они не прокатят?
5: Ну, еще раз, да, в чем задача Трампа? Задача Трампа – получить рычаги давления на Индию, Китай, Евросоюз. Ну, Индию, Китай в данном случае. Ага. Чего он должен делать, какие-то, не знаю, лазейки и так далее? Ему это зачем? То есть вы рассуждаете так, что Трампу как-то кто-то подставил. Нет, это Трамп всех обыграл и обдурил в этой ситуации. Потому что Конгресс, ведомый симпатией к Украине, фактически сделал то, что хочет Трамп. То есть Трамп добивался этого права очень долго вводить торговые пошлины. Ему сейчас его подарили. Почему львиная доля в плате представителей, не львиная доля, три четверти демократических конгрессменов были против этого акта? Они прекрасно понимают, какое они сейчас кладут в руки Трампа оружие из-за какой-то там Украины. Вот и все.
1: Тогда возникает вопрос, а как же миротворец Трамп собирается заканчивать украинский конфликт, если он ратует за переговоры и скорейшее остановление этого, вернее, остановку этого конфликта, но при этом другой рукой или той же самой подписывает вот такие законопроекты. Ну, и я понимаю, что давить он будет не на Россию, а посредованно, да, а все-таки основное, под основным ударом Индия и Китай прежде всего, но мы же ни Индия, ни Китай, ни Россия не будут на это смотреть, типа, ну вот Трамп опять забавится, он же может. Ну
5: нет,
1: и хорошо.
5: Нет, секундочку, одно другому не мешает.
1: Да?
5: То есть, чтобы заканчивать конфликт, с точки зрения Трампа, у него должны быть рычаги давления, в том числе на Россию. Вот, пожалуйста, этот акт Линдси Грэма, который позволяет санкционировать российские суда, российские там компании и так далее.
1: Безусловно, с точки зрения Трампа, Георг Валерьевич, выглядит все более чем логично.
5: Да?
1: Но у меня есть большие сомнения в том, что Россия поддастся на это давление, если будет Трамп трогать за эти рычаги.
5: Слушайте, если мы будем с вами рассуждать с точки зрения реализма, то мы вообще сейчас не должны говорить ни о каких переговорах, потому что сейчас оснований для ведения переговоров нет вообще.
1: Угу.
5: То есть позиция киевского режима, она не изменилась. Чтобы там Зеленский не рассказывал, как бы он не ныл. Зеленскому не нужен мир, Зеленскому нужно просто перемирие. Ни Зеленский, ни Евросоюз свою позицию не изменили. До тех пор, пока они ее не изменят, или пока у Америки не будет инструмента, чтобы продавить США, Евросоюз и Зеленского, ни о каком мирном соглашении речи не идет. Поэтому мы сейчас не продвигаемся в мирном процессе.
1: Важный момент. По поводу рычагов давления вы говорите все верно, да? Но правильно ли я понимаю, что Трамп может вводить ограничения, приостанавливать их или делать исключения, но он совершенно не обязан их обязательно вводить, потому что у него развязаны руки теперь просто таким образом?
5: Ну, отчасти да. То есть там есть хитрый механизм, насколько я припоминаю, что Трамп должен ввести, например, торговые санкции против крупнейших покупателей российской нефти и газа, но он может ввести условно там 0,1% как санкции.
1: Да, ну, то есть этот закон не обязывает никого, в том числе и Трампа, вводить жесткие меры, просто
5: дает
1: право этой возможности.
5: Да.
1: Ага, просто дает право это сделать. Еще один момент очень короткий, который меня тоже волнует. Вот санкции, которые вводятся, они выглядят как наказание. А когда заявляют о том, что есть право на санкции, это может быть говорить о том, что предусмотрен какой-то в ближайшее время некий торг, некие переговоры?
5: Ну, да, они, собственно, и идут сейчас, например, не только не между Россией и США, а, например, между США и Индией, ага, заключение большого торгового пакта. И вот это вот разрешение вводить санкции против Индии за импорт российской нефти очень в массе сейчас переговорную для Трампа идет.
1: Да.
5: То есть, ну, процесса.
1: Понятно. Спасибо вам огромное, Георг Валерьевич, за ваше время, за ваши ответы. В нашем эфире они показались мне крайне важными и своевременными. Георг Мирзоян был с нами на прямой связи, политолог-международник. Продолжим наш эфир. Ну вот, к слову, цены на российскую нефть «Юралс» превысили $110 за баррель, и это является самым высоким уровнем с апреля. Об этом пишет Марин Линк, ссылаясь на расчет «Рейтер», основаны они на данных трейдеров. Ну и, кроме того, российская «Юралс» торгуется еще и с премией около $8 за баррель к Brent. Такое соотношение цен сложилось впервые с июня, и вот происходит это, конечно, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также дефицит сырья, уже упомянутых Китая и Индии. О других новостях экономики подробнее расскажет мой коллега Евгений Проскуряков.
6: Экономика на радио КП.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему россияне разлюбили кафе и рестораны, но при этом стали чаще ходить в питейные заведения. Но сначала немного статистики. Эксперты сервиса CheckIndex, который анализирует данные с миллиона онлайн-касс, изучили результаты работы общепита за 3 недели августа и сравнили с показателями за такой же период прошлого года. И вот что они выяснили. Средний чек в ресторанах за год вырос на 7%, а число покупок упало на 12%. Сумма, которую мы оставляем в кафе и столовых, поднялась на 8%, а число покупок уменьшилось на 4%. А вот в барах выросли и суммы, и число покупок. Средний чек подскочил на 9%, а покупать еду и напитки в барах мы с вами стали на 6% чаще. Да уж, еще недавно визит в ресторан был особым случаем. Туда шли не только поесть, но и собраться с друзьями или родными, что-то отметить, но мода меняется. Как объяснил нам президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров, главный удар по заведениям нанесла готовая еда с доставкой. Это направление сейчас активно развивают сетевые магазины. Многим проще купить такую еду в супермаркете, чем готовить что-то самостоятельно. Если хочется просто перекусить, а не провести время в кафе, но готовить при этом неохота, то все нужное тебе доставят прямо домой. И вот результат. Если раньше многие выбирались в кафе или ресторан пару раз в неделю, то теперь тоже пару раз, но в месяц. Но вот что вы, конечно же, заметили. Пускай ходить в кафе и рестораны мы стали реже, денег мы там теперь оставляем больше. Как объяснил наш эксперт, цены поднимаются из-за роста затрат. Это расходы на продукты, аренду, зарплаты, доставку и так далее. Поэтому и растет средний чек. И поскольку цены идут вверх, многие хотят сэкономить, и заказы становятся меньше. Игорь Бухаров приводит такой пример. Если раньше клиенты брали закуску, салат и горячее, то теперь часто оставляют только горячее. А в ресторане сидеть со скромным заказом бывает неуютно. Купил, допустим, чашку чая или кружку пива, а вокруг все едят, и кажется, что ты чужой на этом празднике жизни. Поэтому, если много денег тратить не хочется, а желание выйти в люди есть, многие отправляют в бары. Вот поэтому их популярность и растет. В баре никто не обращает внимания, что у вас скромный заказ. И вы спокойно сидите, проводите время, можете пообщаться с людьми и там выпить вина. А вообще, по словам нашего эксперта, культура застолья серьезно меняется. Например, изменились требования к ресторанной эстетике. Скажем, когда-то белая скатерть считалась признаком достатка. А сегодня ресторанов со скатертями почти нет. И никто не жалуется. А дальше у нас будет все больше смарт-кафе. Проще говоря, заведений самообслуживания. Сам разогрел, сам убрал, сам заплатил и никаких официантов. Эстетики нет, зато быстро.
6: Экономика на радио КП.
1: Использование искусственного интеллекта повышает зарплату на 40%. Как нейросети могут увеличить ваш доход? Материал на kp.ru обсудим через пару минут.
6: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Помимо людей, на голове могут стоять только слоны. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». И время открыть наш сайт, всем известный, kp.ru, рубрика «Экономика». И там расположен материал: использование искусственного интеллекта повышает зарплату на 40%. Как нейросети могут увеличить ваш доход? Владимир Николаев – автор этого материала. Но для того, чтобы о нем рассказать аудитории радио «Комсомольская правда», мы созвонились с обозревателем отдела экономики «Комсомольской правды» Владимиром Перекрестовым. Он с нами на прямой связи. Владимир Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Первый и самый важный вопрос, Владимир Николаевич. Использование искусственного интеллекта повышает зарплату на 40%. Кому?
12: Тем, кто им пользуется.
1: Да вы что? Ну-ка, теперь расскажите подробнее, как интересно. Ну-ка.
12: Да. 41,8 – это высшая ставка. А, скажем, нижние где-то вот 17,2%. Ну, сначала откуда взялось это исследование? Его провели в Высшей школе экономики. Опросили там порядка 10 тысяч работников и, в общем, пришли вот таким выводом, что на... Ну, конечно, это касается специалистов, уже речь о том, кто уже имеет высшее образование и на каких-то таких позициях, требующих интеллектуального труда. И вот у них прибавка к зарплате при использовании нейросетей составляет от 17 до 41, почти 42%. И чем выше позиция, чем выше изначальная зарплата, тем больше и процент прибавки. Ну, потому что, наверное, там считается, что это штучные специалисты, и когда, наверное, на какой-то руководящей позиции человек находится, у него больше разбег. Но могут и 200 тысяч дать, могут и 400, а на таких более низких позициях, ну, это 50-70, ну, там, допустим, 90-100. Вот так. За счет чего получается вот эта прибавка? Ну, первая такая и очевидная — это повышение производительности труда. Нейросети отдаются всякие такие рутинные поиски, забиваются. Ну, и многие наверняка радиослушатели, и я в своей практике пользовался, вот куда-нибудь забьешь поисковик какой-нибудь вопрос, и тебе вот выдадут массив информации. Конечно, к этому нужно критически относиться, проверять это все, сопоставлять, потому что как работает такая нейросеть, они выбирают то, что есть. И наряду с объективными данными могут выкинуть и ошибку какую-нибудь. Ну, мало ли, кто пишет в интернете, там же, ну да, возьмут что-то, внесут там какие-то цифры или данные, там особенно много это касается обстоятельств Великой Отечественной войны, кто что, вот как, там количество разных там плененных, погибших, вот тот разнобой. И наряду с объективными данными вот попадают и такие. Поэтому при пользовании сетями нужно отсеивать. Но тем не менее, экономия времени очевидна. Еще журналистика, допустим, применяется вот, помощник при расшифровке аудиофайлов. Есть и в других сферах разные там помощники при написании программ. То есть это все экономия времени. Вот. И второй фактор повышения зарплаты – это сам факт, что человек в своем резюме и подтверждая, может быть, там работой, доказывает, что он владеет приемами нейросети, умеет пользоваться искусственным интеллектом. Пока что это экзотика, и на многих работодателей сам факт такого умения оказывает позитивное действие, и они, скажем, такой момент, который дает претендента на повышение зарплаты повод поторговаться и выбить себе зарплату побольше. Угу. Вот эти два основных направления.
1: В принципе, вот. Все понятно, да, но другой вопрос, как этому научиться? Вот, допустим, молодое поколение, понятно, они сами уже все умеют каким-то образом, да, у них это все на кончиках пальцев, а вот те, кто постарше, скажем, да, 40+ поколение, немножко посложнее, наверное, получится, особенно если плюс, два плюса там к 40, да, вот где этому лучше всего... Да, где этому лучше всего научиться, потому что плюс 40% к зарплате, это же здорово.
12: Конечно, для этого изначально нужно там быть руководителем отдела или даже департамента. Вот, а такие люди, у них способность к обучению и к овладеванию навыками, она заложена, иначе они бы изначально не поднялись до тех позиций, которые занимают. Вообще же, отвечая на ваш вопрос, я вот скажу, что каких-то специальных таких знаний хотя бы для первого этапа не нужно. Все вот эти программы уже изобретены. Просто нужно, допустим, вбить интернет, ну, если мы говорим о расшифровке текстов. Ведь расшифровка текстов, да, и несколько программ появятся. Нужно кое-что, да, они платные, как правило, нужно кое-что попробовать и выбрать ту, которая расшифровывает наиболее точно, которая понимает интонации, правильно расставляет знаки препинания, не ошибается, потому что я вот сам пользуюсь, вижу, что видел не раз, что какое-то другое слово, не у всех собеседников левитановская дикция, вот поэтому как-то вот этот искусственный интеллект домысливает.
1: Ну, в общем, вопрос, нужно проявить любопытство, да, и терпение. Да. И а тоже приложить усилия. Просто, угу. Просто так 40% да. К зарплате и вы, голову, конечно, не подадите. Да, естественно, да. Но спасибо вам большое, Владимир Николаевич, за этот эфир. Это Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды». Мы обсудили материал, который рекомендую вам прочитать на нашем сайте с заголовком «Использование ИИ повышает зарплату на 40%». Как нейросети могут увеличить ваш доход? Зайдите, прочтите, пользуйтесь. Ну, а 17 сентября ушел из жизни легендарный биатлонист Сергей Чепиков. Ему было 59 лет. Последние годы спортсмен боролся с онкологией. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким Сергея Чепикова, а также вспоминают, каким он был. Об этом подробнее в нашем следующем материале.
13: Chepikov, Ola Gromstølen, kom igjen nå da. Det skulle gå fint. Og Sergej Chepikov vil gå inn og få beste tid. 13, 12, 11, 10, 9. Og det går fint på Sergej Chepikov på 28.07.
14: Это финиш Сергея Чепикова на дистанции 10 километров на Олимпиаде 94 года в Лиллехаммере. Российский биатлонист побеждает. Тогда Чепиков обошел ближайшего преследователя Рика Гросса. Сегодня, 17 сентября, Сергея Чепикова не стало. Ему было 59 лет. Чепиков – двукратный чемпион мира. Он стал первым обладателем Кубка мира в общем зачете в истории советского биатлона, выиграв трофей в сезоне 89-90 годов. На Олимпиаде Олимпийских играх завоевал золотые медали в эстафете в 88 году и в спринте в 94-м. О смерти спортсмена сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. По его словам, причиной смерти Чепикова стала длительная болезнь.
15: Ну, безусловно, Сергей Владимирович Чепиков войдет с золотыми буквами в летопись отечественного спорта и особенно биатлона. Это двукратный чемпион Олимпийских игр, он участник 6 зимних игр, это тоже очень редко встречается. Он, в конце концов, первый в истории отечественного биатлона обладатель Кубка мира. Поэтому его вклад в развитие нашего вида спорта просто огромен. Это настоящий пример и преданности биатлону, и работе с молодежью. И вот именно своим примером он очень многих людей, наверное, заставил любить этот вид спорта, болеть за него. Сейчас мы находимся в Чебоксарах на чемпионате России по летнему биатлону. И вот у нас сейчас будет гонка, которая первая после вот этой трагичной новости. И я думаю, что она начнется с минуты молчания. Сейчас буквально принимается решение об этом в эти минуты.
14: Олимпийский чемпион 94 года по биатлону Сергей Тарасов заявил, что Чепиков год назад перенес операцию. В последние годы серьезно болел. В 95-98 годах Чепиков занимался лыжными гонками и выступал в составе национальной сборной. Потом оставил спорт на несколько лет, а в 2001 вернулся в биатлон. После окончания спортивной карьеры Чепиков в разные годы был тренером-консультантом сборной России. Входил в правление Союза биатлонистов России, был его вице-президентом. Чепиков в свое время тренировал биатлониста Ивана Черезова. Он призер Олимпийских игр. Вот что последнее в разговоре с радио «Комсомольская правда» сказала о Чепикове.
16: Сергей старше меня на 13 лет. Ну, и он выступал достаточно долго, поэтому наши спортивные пути пересекались. Я вместе с ним тренировался на сборах. Мы вместе были в соревнованиях разного уровня. Кубки мира, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Ну, невероятный человек, легенда. Наверное, единственный, кто из биатлона, выиграв золотую медаль, ушел в лыжные гонки себя пробовать в новом что-то. И там он был одним из лидеров сборной России по лыжным гонкам и на Олимпиаду ездил. Мы с ним с 2003 года вместе тренировались. Человек скромный, невероятно умный, мудрый. Всегда где-то обратишься за помощью. Он поможет, поддержит. Считаю, что наш спорт российский утрату понес невероятно. Принесу соболезнования всем болельщикам, кто знал, помнил, любил, общался, друзьям, семье особенно, потери такого человека.
14: В 2016 году Сергея Чепикова избрали депутатом Госдумы 7-го созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу в Свердловской области. В 2021 он снова прошел в Нижнюю палату парламента. На выборы Госдумы 9-го созыва, которые начнутся уже в эту пятницу, Чепиков не выдвигался. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
17: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О выборах.
23: В России стартовали выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири, а также на Урале. В выборах участвуют 10 партий. «Единая Россия», ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Избирательные участки будут работать 3 дня. До 20 сентября включительно, с 8 утра и до 8 часов вечера по местному времени. В этом году впервые проголосовать смогут жители новых российских регионов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву голосования россиян на выборах и дискредитации электронных процедур. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, фиксируются попытки заблокировать избирательный процесс как за рубежом, так и внутри России. Дипломат подчеркнула, что оппоненты используют атаки дронов, кибервмешательство и массовую дезинформацию. Кроме того, ряд государств пытается снять с себя обязательства по обеспечению безопасности на ряде участков за границей.
22: Об атаках.
23: С начала суток средства ПВО сбили 35 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. В районе московских аэропортов ограничения на использование воздушного пространства не вводились. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
22: О важном.
23: Школьники по всей России должны бесплатно ездить в общественном транспорте на занятия и обратно. Это предложил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев. Парламентарий заявил о необходимости ввести единую федеральную льготу вместо разрозненных региональных правил, чтобы расходы семей не зависели от места проживания. По его словам, государство обязано гарантировать каждому ребенку возможность без лишних трат добираться до школы.
22: Обо всем.
23: Космический корабль Starship компании SpaceX 28 сентября должен совершить первый полноценный тестовый орбитальный полет вокруг Земли. Предыдущие 13 испытательных запусков проходили по суборбитальным траекториям. Запуск планируется со стартовой площадки Starbase в Техасе. В ходе полета Starship должен подняться примерно на 275 километров. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
24: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции сегодня на Ютьюбе, судя по всему, не будет. Там возникли какие-то технические неполадки. Так что старыми добрыми способами радио включайте, слушайте. Ну, или вот на сайте radiokp.ru есть и такой вариант. Там кнопка «Эфир», можете слушать там. Что сегодня за тема? Тема сегодня, ну, вполне себе пятничная, друзья. Я даже не знаю, с какой стороны подойти. Но, в принципе, у нас с вами такие темы время от времени случаются. Сразу сделаю возрастную пометку. 18+, а лучше 21, 25 лет, даже 25+, на всякий случай. Короче, детей от приемников лучше убрать. Сегодня мы будем с вами говорить про отношения. Ну, как про отношения? Смотрите, новость следующая. Значит, в России запустили эротические аудионовеллы для повышения рождаемости. Такую услугу предоставляют в петербургских, в нескольких, судя по всему, клиниках. Поводом для запуска стали в том числе данные аналитического центра ВЦИОМ, 2026 году, по данным ВЦИОМ, 45% россиян заявили, что могут продолжительное время обходиться без секса. Я не знаю, как одно с другим связано, но вот для них это послужило информационным поводом. А для нас это послужило информационным поводом спросить, соответственно, у вас можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл. Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Как вы вообще смотрите на, скажем так, на такой подход? Он возымеет эффект? Как вы думаете? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню. Собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, напоминаю, после отпетых то мошенников их послушали, напоминаю, и вопрос нашего эфира, можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл? Пожалуйста, как вам такая мера? Может быть, она действительно возымеет эффект, если ее распространить на другие клиники, не только петербургские. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас там на линии первой? Дмитрий, пожалуйста, откуда вы? Здрасте.
1: Добрый день, любимое радио. Дмитрий, Екатеринбург.
0: Здрасте.
1: Отец четверых детей.
0: О, аудионовеллы слушали?
1: Да нет, слава богу, не слушали. Это все полная чушь и бред. Самое главное для молодых семей и ребят необходимо предоставление жилья. Есть и мировой опыт, и опыт Советского Союза, когда предоставляют социальное жилье для тех, кто собрался сочетаться браком. Это первый этап. То есть государство, понастроено у нас огромное количество жилья, которое зачастую простаивает, либо непонятно как используется. Молодым семьям можно предоставлять за счет государства социальное жилье, чтобы платили за коммунальные услуги, а все остальное, ну, может, какую-то аренду там государство. Это первое. И второе, конечно, финансовая поддержка, но сейчас вроде это неплохо идет за рождение детей. Поэтому вот самое главное для молодых на начальном этапе жизни – это жилье.
0: Ну, тут два момента. Это же не государственная программа, это частная инициатива. Понимаете, в чем дело?
1: Ну, отдельно да, взятых людей. Мы же вообще в общем о повышении рождаемости, если рассуждать, то это, конечно, вот в первом. А частная инициатива, ну да, зато мы сейчас все об этой частной инициативе говорим. И вот об этой клинике, да, там узнали.
0: Нет, уже клиники мы не называем. Клиники не называем, не будем да, их пиарить, эти клиники.
1: Да, но все равно. То есть это малоэффективно, так скажем.
0: Малоэффективно, да. Но все-таки, знаете, сначала надо попробовать послушать эти эротические аудионовеллы. Вдруг поспособствует. Не читал, но осуждаю, получается. Не слушал, но осуждаю. Да. Получается так пока. Спасибо. Спасибо, да, мне не услышано. Валерий из Белгорода, пожалуйста.
2: Доброе утро, Иван. Можно, да?
0: Да, конечно, говорите.
2: Вы знаете, я думаю, что не надо заниматься подменой понятия эротика или порнография. Тут такое дело тонкое. Поэтому тут надо быть осторожным.
0: Так, а кто занимается-то подменой понятия? Я или кто? Или инициаторы?
2: Вот, вот те, кто запустил эти аудионовеллы.
0: Новеллы. То вы все-таки за порно, я так понимаю, выступаете, правильно?
2: Порно нет, ни в коем случае. Это они, может быть, втянут потом. Это все постепенно будет процесс происходить. Так
0: нет, вы сказали, это не надо путать понятия порно и
2: вот
0: эротика.
2: Вот это и есть подмена понятия аудионовеллы или эротика или порнография.
0: Короче, ладно, не поспособствует, я понял. Сергей из Новосиба, пожалуйста, здрасте.
3: Здравствуйте. Мне кажется, все это ерунда, потому что сейчас вместо этих эротических новелл любой может зайти в телефон, куда надо, и вот там будет все, и в картинках.
0: Я вот, кстати говоря, не знаю, куда надо. Порнуху-то все вычистили уже давно, поэтому
3: ну, да.
0: Непонятно, куда конечно. Надо. Все порнохабы и прочее. Я, конечно, всем этим интересовался в далекой глубокой молодости, но, тем не менее, знаю, что уже из этого...
3: ради интереса.
0: Ну, вы меня к чему подталкиваете, а? В Даркнет, значит, лезть? Ни в коем случае.
3: Это не запрещено. Распространять запрещено, а вот...
0: Смотреть, да. Пожалуйста. Смотреть, пожалуйста, вот, но только негде. А так смотреть, конечно.
3: И дело в том, что... вот, допустим, есть семейная пара уже, они муж и жена. Им... Вот их подталкивают завести детей вот этими новеллами, а то они вот не знают, как это делать, и не получается у них. Вот новеллу послушали, и айда в койку. А на самом деле те, которые еще не женаты, что называется, ну, не могут найти друг друга, их тоже не подтолкнет прослушивание этих новелл. Тут нужно другое. Тут вот, ну, мне кажется, вот я сейчас смотрю на девчонок, они одеты не так, как когда-то. То есть у них нету вот этого вот вида, которого вызывает влечение у мужиков. Ну, одеваются какие-то вот мешковатые штаны.
0: А вы бы хотели, какие-то... чтобы они одевались так, чтобы вызывали влечение?
3: Ну, когда-то так они и одевались.
0: Ну, да, мода вообще циклична.
3: Там что-то.
0: Да, мода циклична.
3: Ну, как? Она ну, проходит. Циклично, что-то зациклились они долго на этой вот...
0: Ой, стадии. Ну давайте не будем брюзгами, правда. Вот молодежь опять не так одевается. Ну что вы в самом деле, а? Ну как так, одевается, а так и одевается.
3: Это же как раз влечение, то, которое ведет к рождаемости.
0: Сначала это ведет, вы знаете, к страшным преступлениям, мне кажется, если... Ну, вы понимаете, да, о чем я? Поэтому...
3: Ну да, но преступление...
0: Вы знаете, мне кажется, что вот девушки пусть одеваются все-таки скорее строже, чем откровенно... Я не против откровенно одетых девушек, чтобы вы понимали. Я совсем не против откровенно одетых девушек, совсем наоборот, но...
3: Видать, слушают эти новеллы чаще других.
0: Ну, короче, понятно, вы против, все, мне непонятно. Кстати, мне сообщают, друзья, что на YouTube вроде как трансляция запустилась. Соответственно, если что, можете и смотреть, не только слушать. Евгений из Воронежа дальше, пожалуйста.
4: Доброе утро.
0: Здрасте.
4: Мне 66, и я военный, и хочу сказать, что... Бывший военный, вот. И хочу сказать, что в Воронеже, например, на утренних сеансах сексом и так занимаются.
0: На каких утренних сеансах? Где? Где? Что за сеансы?
4: В Воронеже, в Воронеже.
0: В Воронеже вот утренние поэтому... сеансы где? Чего утренние сеансы?
4: Утренние сеансы кино.
0: Кино. Прямо в кинотеатрах утренние сеансы,
4: да,
0: там занимаются
4: да, сексом. Да, с большим удовольствием. Да, да, на самых последних рядах. Вот. И поэтому тут смысла нет. В Санкт-Петербурге, я думаю, тут тем же самым занимаюсь.
0: Да вообще везде тем же самым занимаюсь, на последних рядах. Они же недаром места для поцелуев да. называются.
4: Вот. И потом я хочу сказать, что вот, значит, 1986-88 я служил в приграничных районах, и там везде были, ну, показы вот эротических и всяких сексуальных фильмов, ну, тогда вот клубы, эти клубы переделывали площадки, и вечером мы ходили с женой. Вот, у нас трое детей, вот, но, вы знаете, сразу потом, через, наверное, годик мы развелись.
0: Из-за чего?
4: Распался брак.
0: Из-за чего вы развелись?
4: Ну, на букву «Б».
0: На букву «Б».
4: «Б», «Да», «Да». Вот, поэтому тут вот нужно смотреть, так сказать, оно и так есть. А Санкт-Петербург это...
0: Ну, я вас понял, я все понял. Воронеж, да, Санкт-Петербург, последние ряды в кинотеатрах, все понятно. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Главное, не ходить в кино по утрам, дорогие друзья. Во-первых, не надо мешать другим... Не надо мешать другим делать новых людей, как в песне поется. Можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл? Такая функция появилась в некоторых клиниках в Санкт-Петербурге. И, собственно, вот они таким образом хотят повышать рождаемость, ну или стимулировать отдельно взятых людей. Да, заниматься созданием новых людей. Пожалуйста, 8-800-200-97-02, звоните. Ну, данные ВЦИОМ, на которые они опирались, когда эту гениальную идею придумали, я озвучу. После перерыва. 2 минуты.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Комсомольская правда. Читайте сегодня, кого и как будет выбирать Россия в эти выходные. Отмаливают детей, просят о жилье и о рождении внуков. Как Спиридон Тримифунский помогает москвичам. Как знаменитости балуют своих детей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.

0: собственно, повторно пришел на осмотр, и те, кто первичный, поэтому там, конечно, вариативность может присутствовать и присутствует. Что нужно для того, чтобы запись была все-таки исходя из ситуации? Вот сегодня начали пока как эксперимент еще только внедрять опросники, с чем вы идете к врачу. То есть вот этот контакт, он должен состояться до того, как вы пришли в поликлинику, по-хорошему. А пока, еще раз повторю, это только пилот. То есть в части, когда идет запись на прием к врачу, пройдите определенное анкетирование.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На YouTube появилась трансляция, так что, пожалуйста, можете смотреть на канале «Нео Панкин», ну или слушать на radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Сегодня мы говорим...
3: Реклама.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
2: Молодежь нормально одеваются. Ну, дети как дети, подумаешь. Они же изменятся в свое время. Когда-нибудь. Еще посмотрим, кстати говоря, в силу того, что у нас вообще за 30 лет одна страна развалилась, сейчас мы на грани войны с Европой находимся. Да, вот еще посмотрим, кстати говоря, к чему приведет новое поколение. Может быть, кстати говоря, к совсем другим результатам, более положительным, я хочу сказать. 8-800-200-97-02, а то вы все плохо одеваются, они плохо одеваются. Но это мы посмотрим в динамике, как я люблю говорить. Давид из Саратова, пожалуйста.
8: Доброе утро, страна.
2: Здрасте.
8: Доброе утро и вам. Я часто слушаю, спасибо вам за вашу работу. Вот насчет эротических новелл, я считаю, что все это ерунда, если честно. И вот одежды, вот то, что говорят, конечно, это все не то. И я считаю, что вот чтобы повысить рождаемость в стране, ну совсем другое нужно. Но основная причина, это мое глубокое мнение, вот, ну, может, кто-то поспорит со мной. Сейчас здоровый просто у людей не стало. Мы совсем другие были. Ну, я помню, какие мы были, в общем-то, отношение к женщинам было другое. А сейчас мы какие-то стали другие, но молодежь совсем другая. У них уже, в общем, в голове совсем другое. Ну, я считаю, что просто здоровье не стало у людей. Вот основная причина, это мое мнение.
2: Угу, да, ну, кстати, тут вы абсолютно правы. Действительно, с фертильностью, ну, много там

0: сейчас об этом пишут, могу даже поискать, я в чатик закидывал в рабочий, несколько новостей, связанных с этим. Сейчас найду во время перерыва, обязательно озвучу. Далее. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Хочу сказать сразу же то, что если это частная инициатива, то пускай, вот, ну, пускай это будет. Я не буду, так сказать, вы, понимаете, вот вы говорите, давайте обсуждать. Ну, давайте обсуждать. По сути, я примкну к тем людям, которыми женщины вот сейчас одеваются плохо. Ну, как вы на это посмотрите? Если я самец, смотрю на самку.
0: Так.
1: То есть она не яркая. Зачем мне она нужна?
0: Не знаю, видимо, второе, меня примкну, просто окружают девушки, которые хорошо одеваются.
1: Примкну, может быть, вы в таком рассаднике живете, откуда я знаю? Я живу в Санкт-Петербурге. Я говорю, опять же, что пускай кто-то, кто это придумал, займется за свои деньги, пускай они будут делать эти рандомные новеллы там или что. Ведь это все гормоны. Здесь новелла там или эротический фильм, без разницы. А вот еще самое главное, то, что первый выступающий, что жилья нет, вот это актуально. Так что вот, всего доброго.
0: Да, до свидания. Далее, Татьяна из Москвы, пожалуйста.
2: Доброе утро.
0: Здрасте.
2: Знаете, мне кажется, эта инициатива похожа вот на то, когда путают Божий дар с яичницей. На рождаемость не может влиять вот такая инициатива, потому что, ну да, это может пробудить какой-то дополнительный, может быть, сексуальное влечение там или что-то такое, но рождаемость и сексуальное влечение – разные вещи. Такое мое мнение.
0: Ну, хорошо, да. Но хотя, по-моему, из второго вытекает первое, нет, разве? Из сексуального влечения вытекает, наверное, рождаемость. Ну, при хорошем раскладе.
2: Но показывать всем эротику, ну, там, после 25 лет, это не значит повышать рождаемость. Это значит повышать только сексуальное влечение.
0: Они не показывают, они дают послушать. Так аккуратно так действуют, с учетом, да, нынешних обстоятельств. Да, с козырей зашли. Да, показывать не хотят, да, на всякий случай, как бы чего не вышло. Но давайте послушаем. Хорошо, спасибо. Далее. Иван, Республика Хакасия. Пожалуйста, Иван.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Я, в принципе, не против этих эротических новелл.
0: Так.
3: Но они должны, как бы, понимаете, не для рождаемости. То есть я как представляю, что такое эротическая новелла. Это парень с девушкой сели в одну комнату какую-то, в темную, значит, ему наговорили кучу всяких там, не знаю, там всяких. И они что, хоп, и сделали детей? Нет. Это, в принципе, вот это вот для лечения какое-то сексуальное, ну, расстройство какого-нибудь сексуального. А чтобы детей люди делали, это надо, конечно, в школах, я так думаю, вводить, как раньше было, этика и психология семейной жизни. Это первое. Второе, значит, правильно кто-то сказал, чтобы детей, у семейной пары были дети, надо первым делом жилье социальное хотя бы. Как, допустим, я, молодой парень, с девушкой, буду рассчитывать на большую семью с большими детьми и жить в аренде, всю жизнь в аренду снимать, не могу взять ипотеку из-за того, что у меня за заработная плата, к примеру, мрот. Поэтому это, как бы, я вам скажу, не такая тема хорошая насчет эротической новеллы. Ну, кому-то надо, кому-то нравится, пускай идет и слушает. Угу. Я считаю, для семьи это совсем другое, надо что-то другое разрабатывать.
0: Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, да. Угу. Вячеслав из Подольска, пожалуйста.
4: Вань, доброе утро.
0: Здрасте.
4: Вот для того, чтобы понять, как размножается все живое на планете Земля, нужно посмотреть фильм, называется «Смерть среди айсбергов».
0: Чья смерть? Еще раз, я не расслышал.
4: «Смерть среди айсбергов».
0: А, «Смерть среди айсбергов». Все, ага, понятно. Да-да-да. Угу. Так, все, значит, все друзья бросились смотреть. Главное, не слушайте, смотрите. Павел из города Владимира, пожалуйста.
5: Доброе утро, Иван. Вот насчет новелл. Мне кажется, она это, новелла только, наверное, как она вообще звучит, кто придумал, она, наверное, только возбудимость.
0: Кто запустил, тот и придумал. Знаете ли.
5: Возбудимость только, наверное, повысит. А я думаю, что у молодых-то людей до 30 только ветер подует, и не надо никаких новелл. Вот. А чтобы дети, ну, увеличилось, ну, чтобы было желание рождать, то я думаю, что это вот пример, в первую очередь, элиты должны показывать. Вот, Иван, вот у вас трое детей, вы публичный человек.
0: У меня смотрите. Один ребенок, пока что не трое.
5: Один?
0: Вы что, да, вы что-то мне
5: что-то вот поднакидали.
0: Да. Да,
5: ну, значит, это, желаю вам троих, чтобы да, это...
0: спасибо.
5: Ну, как-то это... кто, так сказать, на виду, у того много детей. То есть и по неволе будут с элит пример брать, потому что вот у меня дети, ну, взрослые, 22-24 года. Вот, но они это, сейчас, ну, и в мыслях нету. То есть, потому что карьера, ну, значит, там, дочка там учиться.
0: Короче, не хотят
5: они. Работать. Да. Ну, обременять. То есть, получается, что это, вот, и вот с женой думаем, блин. И друзья мои все, кстати, вокруг. Единственный друг, у которого уже, ну, трое внуков, но он и женился раньше всех. То есть, он там в 90-м году женился. Вот. А мы там все там уже, ну, в середине 90-х. У него ранние дети, ну, и, соответственно, скопировали его дети, его поведение. Вот. И у него обе дочки, там, двойняшка и, ну, и внук еще, ну, другая дочь. Вот. И, соответственно, вот, в общем, молодежь, она берет пример со взрослых, вот, скажем так. А, соответственно, если не молодежь, а так в целом население, берет пример со своих элит. Вот посмотрите, у нас, наверное, только Милонов многодетный, вот, кто так вот, ну, вылетает, вот. Ну,
0: да нет, этом, есть там многодетные, есть многодетные.
5: Ну, это надо пропагандировать, их как-то, ну, как-то вот не акцентируется внимание, вот всегда надо говорить. Ну, потом они должны быть, ну, однозначно положительными. И вообще бы принять закон, что, например, в государственной должности с определенного ранга без детей, ну, занимать, чтобы не могли, вот. То есть тогда тоже будет. Вот. Как вот есть,
0: ну, а если они не могут, слушайте, а если они не могут иметь?
5: А нет, ну, про медицинские показания тут, ну, не будем допускать.
0: Ну, понимаете, виду, закон, он либо есть, либо его нет, он либо работает, либо нет. А все остальное, если там поправки, исключения, это уже какие-то глупости. Зачем тогда вообще это нужно? Значит, друзья, перерыв у нас сейчас. Пожалуйста, питерская клиника запустила эротические аудионовеллы ради демографии. Пожалуйста, как вам подобная инициатива? 8-800-200-97-02. Вернемся после перерыва.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
6: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о голосовании в новых и приграничных регионах России.
9: Все воссоединенные, я их не называю территориями, и не говорю новые, они обижают. Вернувшиеся в Россию 4 субъекта Российской Федерации, они для этого провели референдум, там выборы будут полноценно проходить. Да, у нас 12, эти 4 субъекта Российской Федерации, там, где военное положение, и еще у нас, в принципе, 12 регионов и приграничья, где очень тяжелая обстановка. Да, мы все это учитывали. Мы каждый шаг согласовывали с Минобороны, с ФСБ, что можно, что нельзя. Там, конечно, в целях безопасности предусмотрены дополнительные там виды, и досрочка, экстерриториальные участки и так далее, и так далее. Все, чтобы люди, с одной стороны, смогли проголосовать, с другой стороны, чтобы это не было дополнительным фактором опасности для людей.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
10: В Великих Луках разработан цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Для пенсионеров и людей с инвалидностью подготовили бесплатные и льготные услуги, образовательные и спортивные мероприятия, концерты, кинопоказы и спектакли. С 21 сентября по 9 октября в Великолукском политехническом колледже будет организована бесплатная стрижка. 1 октября пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно воспользоваться услугами бани «Заречная». С 1 по 10 октября будут доступны льготный ремонт обуви и стирка белья по талонам. Подготовлена и обширная культурная программа. В управлении образования города прошла встреча юнармейцев с представителями отдела по молодежной политике. Участники обсудили работу юнармейского движения в городе и итоги за прошедший учебный год. Наметили и перспективы для дальнейшего развития. Планируется наладить работу с фондом «Защитники Отечества», чтобы ребята могли активнее принимать участие в гуманитарных проектах. Также запланированы крупные мероприятия и военно-патриотические игры. Подготовка к ним уже идет. Абонентов, получающих горячую воду от котельной Заузета, предупреждают, в связи с проведением плановых работ будет произведено временное отключение горячего водоснабжения. Оно пройдет 25, 26 и 27 сентября.
6: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
6: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас эфир с пометкой 18+, 21+, 25+. Уберите детей от приемников. Мы говорим про высокие отношения. Значит, поможет ли рождаемости, ну, можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл? Я напомню, что питерская клиника запустила эротические аудионовеллы ради демографии. Значит, каждая построена на русских традиционных ценностей. Парень и девушка, взаимное желание, согласие и уважение к партнеру. Как объясняют авторы вот этой самой идеи, она, идея, пришла после опроса в ЦИОМ, да, аналитического центра в ЦИОМ. В 2026 году аж 45% россиян заявили, что могут спокойно обходиться без секса продолжительное время. Ну, а нет секса, нет детей, поэтому клиника и запустила секс-новеллы, чтобы люди снова захотели получать удовольствие и повышать демографию. Вот так. 8-800-200-97-02. Пожалуйста, Эльвира из Перми, слушаем вас. Здрасте.
13: Доброе утро, Россия. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели. Ну, забавную вы такую тему в преддверии выборов.
0: В каком преддверии? Выборы уже идут. Все.
13: Никакого преддверия. Сегодняшнего дня, да. Да. А вот, насколько я помню, в Советском Союзе секса не было, а дети были.
0: Ну, вы же помните, что выдернута из цитаты, да? Выдернутая цитата.
13: И тем не менее... Значит, дети рождаются не от секса, и вряд ли это поможет.
0: Все-таки от секса рождаются.
13: Это сейчас я пошутить попыталась. А что касается молодежи, вот сегодня предыдущие ораторы, так сказать, очень много на тему молодежи говорили, то вот мой сын, которому четвертый десяток, говорит прямым текстом: нет бабушки, нет внуков. потому что сейчас они работают не 8 часов в неделю, а где-то в день, а где-то примерно 12. Кто-то должен, и работают оба, естественно, ну, как и в советские времена, собственно, было. Кто-то должен присматривать за детьми, и желательно, чтобы бабушка была в адеквате, а не в том возрасте, когда там вот эти вот бабушки отдают.
0: Я, честно говоря, можно я сразу клянусь? Я, честно говоря, не понимаю, почему надо скидывать на бабушку эту ответственность. Любая бабушка, вот лишь от моего ребенка, любая бабушка сбежит через час примерно.
13: Я вам, честно говорю. Ну, вот я, например, тоже считаю, что детей должны воспитывать их родители, а не бабушки. Но, тем не менее, если мы говорим о каких-то ценностях, то в России всегда была большая семья, начиная с дедушек-бабушек и заканчивая внуками. Ну, давайте как-то определимся в понятиях, чего мы реально хотим. Мы хотим человека штук наплодить или мы хотим сильную страну?
0: Да, кстати, хороший вопрос. Да, количество или качество. А вы, кстати, за что выступаете? Спасибо. За количество или за качество?
13: Одно другого не исключает, но качество превалирует, потому что, ну, действительно, офицера, чтобы, например, если переводить, ну, учитывая СВО, нужно воспитывать долго, а солдат взял на 25 лет, и вот, пожалуйста, они там вот чего-то как-то. Да, и даже, насколько я помню, офицерские кружки были серебряные, а у солдат простые, потому что, ну, офицер, это дорого. В него много вкладывается.
0: Понятно. Качество, да. Согласен. Ладно, принимается далее. Александр из Донецка. Здрасте.
14: Доброе утро.
0: Здрасте, пожалуйста.
14: Прослушал я предыдущих выступающих, которые эту тему развивают. Мое мнение таково. Семья, рождаемость, уже само слово «семья». Для того, чтобы она была, прежде всего, нужно создать условия для того, чтобы молодожены имели свое жилье. Жилье свое. Государство пусть в этом плане рассмотрит этот вопрос. И когда будет семья, вот тогда будут и дети. И дети будут тогда довольные, счастливые, потому что у них прежде всего, по-народному сказать, есть свой уголок, есть свое место, есть своя ячейка. Вот тогда это будет очень даже положительно. Все остальное это побочно. Можно рассматривать взаимоотношения с разных сторон, кому как угодно. Но это все с вопросом, который о рождаемости, он не вяжется. Прежде всего, сделать базу. И эта база должна быть очень устойчивая и очень прочная, надежная, гарантированная. И тогда все будет в полном порядке.
0: Да, понятно, спасибо. Далее. Андрей из Краснодара. Здрасте.
15: Алло, здравствуйте, да, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. Очень, конечно, хорошо, что вы такие вот темы актуальные поднимаете. Может быть, ваша передача слушают чиновники, и вот, вот проблемы, которые понимают, можно решение кто-то будет предлагать, и чиновники услышат, потому что эту проблему проваривают граждане. Чиновники не знают, что им делать. И надо глобально...
0: Проблема со связью произошла. Ладно, слушаем тогда Тамаза. Откуда Тамаз у нас? Здрасте.
16: Да. Здрасте.
0: Здрасте, вы откуда?
16: Это Алмаз, да, Алмаз.
0: Алмаз, Алмаз. А, Алмаз.
16: Да, да, да. Вот. И я что хочу сказать, как бы, вот, я посмотрел на карту мира, и что я видел? Я сравнил Россию с другими странами, с такими, как южными странами. Индонезия, Китай, Индия, Бразилия. И там население везде превышает... ну, средние, да, показатели по миру, как бы, больше 200 миллионов, как бы. С чем это связано вообще?
0: Ну, в Индии вообще больше, чем в Китае уже население.
16: Угу. Да, да, да. Вот, это связано с климатом, как бы. Но связано ли это с благосостоянием общества, там?
0: Связано, да, конечно. В бедных странах рождаемость традиционно выше, да, конечно.
16: Выше, да. Но там есть условия. Для чего конкретно? Ну, например, для сельского хозяйства, где... три раза в год снимается урожай, собирается урожай, как бы, и люди живут с этим хозяйством и рождаются в огромных количествах, как бы. А Россия – это северная страна, здесь условия для жизни очень сложные, как бы. Вот, и когда поменяется климат, если такой будет, конечно, если опять вечный мерзлота будет в Якутии, может, и население поднимется, вот так примерно. А А до этого это очень сложно так говорить, что вот так построить жилье всем и раздать все, или что-то другое там, и люди сами расплодятся. Это сложно, как бы, процесс. Вот.
0: Ну, слушайте, ну, давайте посмотрим, допустим, на город Сочи, да? Что конкретно в городе Сочи высокая рождаемость? Нет, она такая же, как и в остальной части страны, плюс-минус.
16: Да, она такая же, как бы, ну, вот это Кавказское побережье, вот это где в Черном море все это, ну, это узкая полоска земли, как бы, и не сказать, что там снимается огромное количество урожая, как бы, которое кормит там всю страну, например, и так далее. То есть территории земли довольно-таки мало. Таких хороших, теплых, плодородных, как бы вот, как в Средней Азии, например, да, то есть население. То есть действительно там очень много людей рождается, как бы из-за климата, как бы.
0: Вы, в общем, вы с климатом связываете, да? И, да, собственно, климатом, эротические аудионовеллы нам не, нас не согреют, я понял. Спасибо, да. Да, сколько ни бегай, не согреешься, как известно в данном случае. Кто там у нас звонит сейчас? Николай из Нижегородской области. Николай, здрасте, пожалуйста.
17: Здравствуйте, Николай из Нижегородской области. Видимо, кто-то из моих ровесников, мне 66, подкинул эту идейку. Ну, потому что в пору вот это вот пубертатного возраста, так сказать, 15 лет, что у нас же это было все. Сам издат вот этот эротический, всякие там случаи в купе, потом какой-то похабненький, ну, не очень мне нравился, «Барин в бане». Ну, и сами, кто хотел, читал, там, находил у Бунина, у Алексея Толстого, по-моему, это вот случай купе, это его. Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Вы говорите, 18+, и это надо для этих, это надо для 14-летних, 15-летних, это поздно уже, 18-то.
0: Это вы уже, компетентным надо... органам расскажите, пожалуйста, ладно?
17: Ну, это да, это я не вам упрек, конечно. Потому что, как я помню, ну, мы же с ума сходили 15 лет уже все на этой почве. Вот. И как бы, значит, танцы начали ходить на танцы. Это было просто, ну как бы, ты лузер полный, да, не было этого слова, но лузер полный, если ты после пятницы, субботы, воскресенья танцы, если за эти три дня ты с кем-то там не сошелся. Не обязательно сразу секс, но с подругу-то один ходить, девчонка одна, ей было стрёмно, что она одна, понимаете, в это время. У нее нет того, с кем она, как говорили тогда, ходит или дружит, ну и дружит.
0: Гуляет. Вот.
17: Угу, да. Ну, гуляет, да-да-да, вернее, гуляет, да. И на танцы ходили, как, знаете, вот интерес был какой, один из интересов там. Кто с кем? Сходить на танцы. Пойду, схожу, посмотрю, кто с кем. Потому что это менялось все, ротация была всякая там, ну, знаете. Там и драки, и все остальное. Ну, агрессия была такая здоровая, понимаете, вот это вот сексуальное. Здоровое, я имею в виду, желание. И еще, если так вот, я посмотрю, у меня снова внук. Ему 15, я не вижу, он спрашивает так, интересуюсь, нет. И друзья, смотрю, с друзьями, они с девчонок, нет, я, ну, он вроде бы не совсем все скрывает от меня. Нет у них, им 14-15 лет, ребятишкам 16. Ну, не тусуются они с девчонками. Вот. Такое впечатление, что, знаешь, вот русский медведь как в панду превращается.
0: А, кстати, хороший, об этом давно говорят. Об этом давно говорят, да. Что новое поколение, оно не особенно стремится к близости друг с другом.
17: Да, есть, да, такое. Да, да. Я это заметил, да, да, да. Потому что я люблю на пенсии сейчас, время есть глядеть в окружающий мир. Вот. И дома именно, дома здесь. Вот. И у них они добрые, я их не ругаю, нет. Они намного добрее. Гопоты меньше стало. Где я живу, раньше гопота рулила в моем возрасте.
0: 20 секунд, давайте, коротко. Короче, аудионовеллы. Хорошо, плохо. И уходим на перерыв.
17: Все, что... Надо пытаться что-то делать. Ну, пускай один новелл. Надо попробовать.
0: Надо, да, вдруг поможет. Вдруг это клиника потом отчитает. Смотрите, это все после наших аудионовелл. Да, новый город появился в России. 8-800-200-97-02. Перерыв у нас.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
18: Комсомольская правда. Читайте сегодня, кого и как будет выбирать Россия в эти выходные. Отмаливают детей, просят о жилье и о рождении внуков. Как Спиридон Тримифунский помогает москвичам. Как знаменитости балуют своих детей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Алексей Чудаев о том, как специальная военная операция поменяла расклад сил в мировой политике.
19: Как ни странно, удалось-то сделать немыслимое. По сути, вот то, что произошло сейчас, это действительно разрушение западной гегемонии случилось на наших глазах. И сейчас уже, ну, Иран, что называется, заполировал ситуацию. То есть мир изменился необратимо и, в общем-то, из интересного с нашей подачи. Ну, то есть, если бы не СВО, то мы бы так и думали, что, значит, НАТО – самый сильный блок военный в мире, военная промышленность Запада – самая сильная. Сильная военная промышленность в мире, их технологии, самые передовые технологии в мире и так далее. Все это кончилось еще в 23-м году.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пометка эфира сегодня 25+. Друзья, детей от приемников убираем.
20: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Мы вот заботимся о нашей природе, что надо вот этих животных не трогать, этих не отстреливать. Вот. Так смотрите, у нас в стране она очень многонациональная, и многие национальности у нас тоже вымирают. Вымирают там саамы и прочие, в том числе и русские, вымирают.
0: Так, и
24: но
0: что вы
24: предлагаете? Почему-то так же цыгане, я скажу, даже Северный Кавказ имеет по 4-5 детей, им никакая денежная стимуляция не нужна, они и так нарожают детей. Вот у меня соседи армяне, по 5 детей у них.
0: Так, вы к чему? Вы к чему?
24: А вот почему, вот не знаю. Так вот, а им тоже выплачивают этот же миллион. А русские вымирают. Вот им бы надо просто выбрать, допустим, расы, нации, которых надо действительно
0: понимать. Нет, это, вы знаете, я думаю, что возникнут вопросики. Не надо расы выделять, давайте, у нас все граждане России, если граждане России, имеется в виду, они все перед законом равны. соответственно, кого-то выделять, это уже некорректно. Кстати, вот вчера пришла новость о том, что если женщина получает звание мать-героиня, там, по-моему, за какое-то адское количество детей, простите, что так говорю, уже около 10, ей положена денежная премия. Знаете, какая? 1 000 000 рублей. Да, копейки на самом деле. И еще, мне кажется, что какую-то часть аудитории, конечно, заинтересуют деньги в контексте разговора про рождение ребенка. Вот, мол, если, допустим, я третьего рожаю, вы мне 1 000 000-то дайте. Ну вот возьмем, допустим, меня. Мне, если я захочу вдруг третьего ребенка, меня 1 000 000, никак, вы знаете, не заманишь, если честно. Но если я сам захочу, то я сам захочу. А вот если мне скажут, а как же 1 000 000, мы тебе 1 000 000 дадим, оставьте 1 000 000 себе, ладно. А я посмотрю, вот хочу я или нет. Но это мое мнение. Я, конечно, за большое количество детей в семьях и прочее, но вот если я не хочу, допустим, 1 000 000 меня не заманишь. А если заманишь, то это скорее плохо, вы не находите. Давайте далее, кто у нас там? Дмитрий из Московской области, пожалуйста.
1: Алло,
0: Дмитрий, да, говорите. Здрасте.
1: Слышно меня? Доброе
0: прекрасно, утро. Говорите.
1: По теме вопроса, поднимет ли эти аудионовеллы как-то рождаемость? Я считаю, что точно нет, потому что, как женщина одна звонила чуть ранее, сказала верно, побуждение к процессу, да, однозначно, а процент рождаемости от этого поднимется, мне кажется, минимальный, потому как живем в 21 веке все-таки, и далеко не каждый половой акт заканчивается рождением ребенка.
0: Потому к сожалению.
1: Что предохраняются. Да, безусловно, к сожалению. То, что люди предохраняются, у людей в головах сейчас что угодно, кроме рождаемости, к сожалению, опять же. Вот. И хотелось бы немножко резюмировать и сегодняшний разговор, беседу. И вот накануне было про доступное жилье, и летом поднимался вопрос про рождаемость. Я вас часто слушаю, дозванивался в начале лета. И хочу подвести такой вот итог. Большинство звонящих говорят, как правило, в подавляющем большинстве о отсутствии доступного жилья. Вот. И я очень надеюсь, что ваше радио слушают вышестоящие, так сказать.
0: Слушают.
1: Жизнями рулящие, да. Я очень надеюсь, что они вот как-то это помечают себе.
0: А вы что думаете, они что-то могут изменить, вот эти, как вы сказали, жизни рулящие?
1: Мне бы хотелось это верить.
0: Они могут как-то повлиять на ключевую ставку, по-вашему, вы думаете? А? Нет, не могут. Никак.
1: Повторюсь, хотелось бы в это верить.
0: Нет, в принципе не могут. Не то, что там не хотят, не могут. Потому что экономические процессы выше отдельно взятых, даже самых высокопоставленных людей. Вот и все.
1: Понятно, безусловно.
0: Вот. А то, что они, думаете, не знают о том, что было бы неплохо, чтобы там, допустим, цены в стране снизились. И даже и для них неплохо было бы, откровенно говоря. Что имеем. Далее. Татьяна, Волгоградская область, пожалуйста. Откуда вы? Волгоградская область большая.
2: Добрый день. Да, я из города Камышино.
0: О, второй город по величине. Ага.
2: Вашу передачу, вы знаете, тема очень актуальная. И мое мнение, может быть, новелла это и неплохо. Но я думаю, должно быть после этих новелл тогда и продолжение того, что дети-то это прекрасно. И многие вот как уже мужчина говорил, нации, да, у них там, допустим, в Армении 5 детей. Должно быть... как сказать, забота о продолжении рода, потому что это очень важно. А многие сейчас, даже молодежь, они, боятся детей. Они угу. почему-то их вот думают, что они такие маленькие монстры, угу. им жизнь осложнят. На самом деле, дети растут очень быстро, поэтому чем вы раньше их родите, тем лучше. Они вырастут незаметно и...
0: Да, вы, собственно, и жизнь вообще проходит незаметно, мы все с вами это знаем.
2: Да, да, и очень прекрасно, когда молодые, там, допустим, взрослые бабушки, а у них такие внуки, они когда там бабушки уже за 80, а внуку 20, поэтому... Может быть, это и неплохо, но должно быть продолжение.
0: Ага. Спасибо. Я вот сказал, что второй город по величине, Камышин, да, на самом деле нет. Наверное, где-то третий, а Волжский, конечно, 310 тысяч населения, Камышин там за 100, по-моему, плюс-минус. Вот, но, тем не менее, крупный город Волгоградской области. Так, у нас минута осталась, уже меньше. Да, не успеем, мы уже никого послушать. Все, в принципе, на хорошей ноте закончили сегодня, хорошо поговорили. Всем спасибо, кто звонил. Перерыв. Вернемся в рамках большого эфира совсем скоро. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: За ночь над Ростовской областью уничтожено свыше полусотни украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По данным губернатора, атаки подверглись Батайск, Таганрог, Ростов-на-Дону и еще 5 районов области. В Никлиновском районе осколками повреждены кровли и остекление 8 многоквартирных домов, а также 4 автомобиля. В Азове разрушены 5 частных домовладений, машины и газовые трубы. В Батайске выбило стекла в частном секторе. Пострадавших нет, экстренные службы ликвидируют последствия. За сутки в сторону московского региона летело больше 350 беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, основная часть дронов была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.
0: О спецоперации.
1: Группировка войск «Север» с начала сентября уничтожила в Харьковской области больше 150 дронов противника. Как рассказал РИА Новости офицер с позывным «Карта», для перехвата используются дроны-тараны и специальные системы дестабилизации винтов. Воздушное пространство круглосуточно контролирует посты наблюдения, которые передают координаты целей операторам. Ликвидация вражеских коптеров лишает противника возможности вести разведку и корректировать артиллерию, что облегчает работу российских штурмовых подразделений.
0: О безопасности.
1: На всей территории Иркутской области планируют ввести запрет на посещение лесов из-за массового нашествия медведей. Глава региона Игорь Кобзев инициировал режим повышенной готовности. В регионе ежедневно фиксируют до 60 сообщений о выходе хищников к людям. Жертвами нападений стали уже 3 человека. В Киренском округе после гибели 2 сборщиков ягод возле деревни Красноярово охотники и полиция ликвидировали агрессивного зверя. А всего в районе отстрелили 17 медведей. Из-за угрозы в Приангарье и Бурятии закрывают турмаршруты, а школы переводят на дистант. Власти уже приняли решение о регулировании численности. Санкционированный отстрел затронет больше 300 опасных особей.
0: Об образовании.
1: Для старших классов разработали новый учебный курс по истории отечественного кино. Программа рассчитана на 34 часа. С этого года школы могут внедрять его по собственному выбору, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Курс «История отечественного кино в истории 20 века» направлен на сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. Главная особенность программы – подбор культовых советских кинокартин. Герои близки современным подросткам. В список вошли «Баллада о солдате», «Доживем до понедельника» и «Я шагаю по Москве». Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
3: Доброе бодрое утро!
4: Я не успела ничего вот снять.
5: Давай еще раз.
4: Так, хорошо, сейчас подождите, уважаемые радиослушатели, Катя Пахомова.
5: Дима Иванов в студии, утро с той ноги.
4: Еще раз, 3, 4.
3: Доброе бодрое утро!
5: Вот
4: все,
5: эти вот.
4: Все ради контента, второй раз.
5: Телефоновые вот эти, как
4: это контент,
5: заложники.
4: Это контент. Это вот
5: это
4: просто
5: контент.
4: Для моих подписчиков специально. Всем передаю привет. Вот. Дим головой помогает. Отчаянно, хотел сказать, покачал головой. Доброе бодрое утро еще раз всем радиослушателям нашим.
5: Даже не видела, что я уснул.
4: Да, я видела. Доброе утро пятничное.
5: Настоящее. 2-3 сентября уже. Во.
4: Представляешь? Ну, я на самом деле вот как раз-таки об этом и хотела поговорить в эфире. Как замедлить время? Как его замедлить?
5: Мне вчера видео попалось какое-то место. Я уже опять забыл, что за место. Где время, наоборот, летит очень быстро.
4: Так а здесь у нас и летит очень быстро, нет?
5: Нет, там какое-то красивое горное место, говорит, там чуть ли не волосы быстрее растут.
4: Да?
5: Угу.
4: Чё-ся.
5: Так что, если кто-то отращивает, надо туда. Но куда, я не помню.
4: Не то чтобы мне нужно сильно отрастить, но я бы съездила просто посмотреть. Нет, я объективно тебе могу сказать, что, наверное, если вот сидеть дома, ничего не делать, не работать, вот знаешь, например, хотя в отпуске все равно время тоже быстро летит. Как это работает, интересно. Хотела просто провести в пример, что если ты, предположим, не работаешь, пятидневку, условно говоря, да, и находишься дома 24/7, возможно, время у тебя не летит так быстро. Но мне кажется, что, наверное, все равно
5: решаемо,
4: люди...
5: Решаемо. Решаемо. Парой-тройкой компьютерных игр вообще решаемо. Я могу назвать их цивилизации. Значит, футбольный менеджер для футбольных эстетов. Вот, и все.
4: Футбольных эстетов.
5: Да. Да, и все, и до свидания.
4: Ну, нет, это все понятно. Ну, просто я тебе говорю к тому, что вот почему это все так быстро происходит.
5: Обычно время, оно...
4: Нет, в детстве так
5: оно,
4: время не летело быстро.
5: Летело, ровно
4: нет,
5: так же.
4: Нет.
5: Солнце, планеты, все так же двигалось.
4: Нет, но,
5: часовые,
4: но ты был маленьким, и время так быстро не летело. Тебе казалось, что...
5: Пространство оказалось больше, потому что ты маленький.
4: Это неправда.
5: Вот.
4: Это просто
5: а дальше на пространственно-временной континуум
4: тебя
5: нарушался
4: жалело.
5: У тебя в голове просто.
4: Как это? А как мне вернуться к исходнику?
5: Да, еще с этими мозгами, да? Чтоб я в три года такой уже пал.
4: Вообще. Нет, мне
5: уже
4: тогда
5: не палки
4: три.
5: Бил просто лопухи, а уже бы собрал какое-то приспособу.
4: Капитал.
5: Не, приспособу, чтобы лопатить лопухи.
4: А, нет, а я бы, знаешь, в какой...
5: Как в три года не лопатить лопухи.
4: Лопухи,
5: да.
4: Да. Мне обычно реинкарнация, да. Вы говорите. Я
5: нет,
4: не тебе
5: что-то
4: почему.
5: Другое было. А, да, реинкарнация
4: да,
5: у тебя была,
4: ре,
5: не
4: выговорить.
5: Реин. Река Рейн.
4: Реин?
5: Карнация.
4: Карнация. Притом у меня курс ораторского мастерства закончен.
5: У тебя с лексическим запасом просто работать надо.
4: Ну, слово, которое...
5: Слава богу, она в книге увидела слово «блеют». Прислала мне фотографию пальцем просто на «блеют».
4: Подожди, мы перескакиваем. Мы перескакиваем с темы на тему. Сейчас расскажу, уважаемые
5: радиослушатели. Про реинкарнацию, где «блеют» овцы.
4: Карнация. Я не знаю, почему не могу выговорить это слово. Наверное, у каждого есть какое-то такое слово, на котором он, ну, теряется. Я не знаю, почему. Так вот, про блеют. Я ровно вот в сегодня лет практически узнала, что овцы блеют. Мне не стыдно в этом признаться. Но мы с Димой уже на одном из эфиров выясняли, что вот они блеют, они бякают.
5: Ну, выясняла ты.
4: Выясняла я, а Дима меня всячески убеждал, что они блеют. И вот буквально, когда это было? Ну, неделю, наверное, назад, может быть, даже меньше, читаю книжку, и там вот блеяли бараны, по-моему, было, да? Дословно. Или что-то такое. Дима, завис, ты ищешь или что?
5: Нет, ты скидывала там блеют овцы, по-моему,
4: блеют
5: было.
4: Овцы? Мне кажется, почему-то были бараны. Ну, ладно, не суть. И вот как бы, ну, мне не стыдно. Если у вас есть какие-то такие интересные моментики, про которые вы узнали в сегодня лет, можете позвонить нам по номеру 78117 с кодом города 881153 и рассказать, что вы узнали совсем недавно, что как будто бы знали все уже давно. Ну так вот, если возвращаться к времени, я бы, наверное, не хотела, чтобы у меня... Нет, я бы не хотела возвращаться в 3 года. Знаешь, в какой возраст я бы вернулась? Наверное, я бы вернулась в студенческие годы. Ну, во-первых, потому что было круто, просто баснословно круто, вообще сумасшедше круто. Ничего бы особенно не переделывала, но более осмотрительнее относилась к финансовой безопасности, к финансовой подушке.
5: Финансовой грамотности.
4: И финансовой грамотности в целом.
5: Так ты ей научилась? Чтобы к ней там когда-то...
4: Сейчас уже я понимаю, что,
5: понимаешь.
4: Что надо
5: давай
4: было тогда, делать
5: давай,
4: тогда.
5: Давай ты еще тогда годиков 10 поживи, а потом откатывайся в студенчество.
4: Почему?
5: Что ты пока просто понимаешь эту грамотность.
4: А потом
5: ее надо освоить, да, применять.
4: Нет, я просто понимаю тот момент, что если бы я не транжирила направо и налево, возможно, я бы купила квартиру. А если бы мы были чуть-чуть поумнее, возможно, мы бы купили несколько квартир. И вот я просто, знаешь, в разрезе, когда...
5: Причем сначала она говорит, про квартиру купила бы я, А потом про несколько мы. Уже мы.
4: Да, ну mm-hmm. потому что период, когда я вышла замуж, женилась, хотела сказать, вот обычно я всегда поправляю мужчин, когда они говорят, я вышла замуж.
5: Что, говорят?
4: Ну, говорят иногда так.
5: Женился, уж проще сказать.
4: Проще, да. Вот, и я понимаю, что можно было бы чуть-чуть под... и купить... Что надо было. Короче говоря, вот квартирный вопрос острый у меня сейчас.
5: Я просто, ну, вот это вот мышление о разном. Надо кресло поровнее, чтобы футболки лучше разглаживали.
4: Ты знаешь, что есть специальная такая штука, которая существует для одежды.
5: Что в 20, что в 40.
4: Нет, есть такая специальная, это не вешалка, ну, напольная вешалка для одежды. При том, тебе не надо на плечики вешать, она вот такая деревянная палка, ты вешаешь футболку, и футболка, ну, все окей. Не надо на кресло.
5: Хочешь, надо.
4: Хочешь найти?
5: В смысле не надо на кресло?
4: На маркетплейсе.
5: Надо на кресле.
4: Нет, на кресле футболки неэстетично висят.
5: А я, вот, это вот мой любимый, вот, не стендап-комик, а вот одна из любимых как монологов. Стендапер рассказывает, вот у меня брат, у него хороший, прекрасный брак, квартиру купили, там трехкомнатную новую.
4: Я знаю, о чем ты будешь сейчас говорить.
5: Вот это, ремонт они замечательный сделали. Сидим мы с братом как-то на кухне, говорю, а ты понимаешь, что если бы не жена, у тебя бы этого не было ничего.
4: Так оно мне нафиг и не надо.
5: Оно мне и не надо, да. Вот и все просто.
4: Я считаю, кстати, что женщины, они действительно воистину вот эти хранители уюта,
5: это создания. Вот это как выбор обоев. Это какого цвета тут шторы будут? Шторы, обои, дверь. Главное их установить, поклеить, повесить. Вот задача.
4: Но это хорошее разделение. Она выбирает, он делает. Супер, ну, это да. Моя любимая. Вот у нас с мужем приблизительно так же. Я выбираю, говорю, что надо сделать, а он делает. Исполнитель. Раб.
5: Рабочая сила.
4: Рабочая сила, да. Нет, на самом деле я считаю, что... Ну вот, это, наверное, все-таки мышление, которое отличается от мужчин у женщин, что, ну вот, невозможно жить. У нас были обои от застройщика поклеены, знаешь, такие зеленые, прям, ну, зеленые, такие салатово-зеленые.
5: Ты как-то рассказывала, я так
4: да,
5: и не понял.
4: Да, с фиолетовыми виноградами. Это невозможно.
5: Великолепно,
4: это просто, я не знаю. А люди живут некоторые до сих пор. Так, знаешь, в окна смотришь, которые на нижних этажах, и там вот эти фиолетовые винограды.
5: А тебе у меня товарищ, значит, у него там комната, он решил ремонт сделать. Там технические, ладно, аспекты, все это понятно, но... Серая стена, вот такая, как у нас, только серая, просто краской закрашена. И там логотипы. Assassin's Creed, Half-Life. Он так вот как-то логотипы их собрал.
4: Это кто?
5: Да, товарищ у меня. Это игры компьютерные.
4: А.
5: Вот. И там просто 6 логотипов крутых игр всяких.
4: Да он граффити хотя бы нарисовал.
5: Ну, он как лентами малярными это все убирал, так прокрасил тоже той же краской и все.
4: Вот, ну, просто некрасиво такая получилось.
5: Минимализм.
4: Нет, если бы это было граффити какое-нибудь прикольное.
5: Зачем
4: вот в виде вот этих игр, это было бы классно.
5: Минимализм вообще.
4: Ну,
5: просто
4: минимализм,
5: все серое,
4: просто ручкой можно было
5: серое, окно, все серое, окно, кровать, логотипы и потом компьютерный стол там, все.
4: Но он же все равно заморочился с логотипами. Если
5: да,
4: бы он просто серую комнату себе сделал, то окей. А так он прям подзаморочился и...
5: Он заморочился с фанерой, с линолеумом, с окном, с потолком.
4: Ничего себе!
5: Это вот...
4: И это его женщина не соподвигала.
5: Да.
4: Он сам, вот видишь... Значит, фиолетовый виноград тоже мужчинам могут не нравиться.
5: Так там, не помню, что было.
4: Ну, у
5: серости. Было у него, может, там стены не было, просто сразу окно к соседям какое-то в многоквартирном доме. Блин, надо спросить.
4: Это вряд ли. Но все равно, видишь, человек захотел сделать себе вот какое-то эксклюзивное что-то, что-то индивидуальное, чтобы его показывало, что-то вот, чтобы было так же симпатично, как реклама на Луки FM, да?
5: Нет. Да, нет.
4: Все, говорит, идите.
5: Идите, уходите.
2: Вы слушаете радиоканал Луки FM Медиа.
0: Реклама.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» – «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио.

0: стране.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. Мы провожаем еще одну неделю сентября и говорим про то, как время летит незаметно. Ну, во всяком случае, для меня.
4: А ты что-нибудь сделала из планов на осень за эти две недели?
3: Я не помню, какие планы на
4: осень. Были у тебя планы на осень какие-то?
3: Сейчас я скажу.
4: А, ну да, 1 сентября и дальше как...
3: Как в тумане.
4: И дальше как в тумане.
3: Реально как в тумане. Я тебе могу сказать, вот прям как в тумане.
4: У тебя и работа, и
3: работа. И еще одна работа, и еще одна работа, и теперь еще одна работа.
4: Еще все. Ребенок в школу и... пошел.
3: А, еще у меня ребенок.
4: Я про это как бы, я про этот туман говорил.
3: Нет, но я же тебе рассказывала про то, что ребенок пошел в школу, это пока что не очень-то и понятно, потому что я в 11 уже ее забираю, ну, то есть это 3 урока. Плюс нет домашки, нет каких-то там мероприятий, пока что вот это все просто вот как будто бы ты куда-то свел ребеночка, ну типа в секцию и забрал. Свел и забрал. Не ощущается школа школы, оценок нету, домашки нету, ну и как-то еще пока что мы плаваем. Не понимаю.
4: В бассейн ходите?
3: В бассейн тоже ходим.
4: Плавайте,
3: плаваем, плаваем в бассейне. Вот. И меня больше как-то вот, как сказать, в ступор поставила работа в этом году, потому что она прям меня взяла как быка за рога.
4: Да, только ходят вот это вот видосы какие-то, пилит и пилит, что выскакивает и выскакивает.
3: Пилю и пилю, ну потому что у меня новое направление в кванториуме.
4: Я хотел тебе там, кстати, это, под каким-то видосом, но он то ли был от сообщества опубликован, поэтому я в него писать не стал.
3: А что так?
4: В общем...
3: Что-то неприличное, как обычно.
4: Там главная боль, болезнь, я не знаю, у меня еще со времен телека, видеостудии, куда деть руки? Вот это вот, когда ты просто должен говорить, они сам в своей жизни живут. Ты вот с этой мыслью посмотри потом свои переснятые видосы. Оно, в принципе, ну, со стороны человек, который в этом не работал, ему как бы, ну просто телодвижение, язык тела какой-то. Не, у меня были вот такие... Пока у меня планшет в руках не оказывался, я вообще ужас.
3: Ты знаешь, ты есть несколько приемов, когда ты записываешь видео, куда деть руки, в зависимости...
4: Я знаю, там у девочек это еще органично, понимаешь, а у нас нет. Вот так стоять.
3: Вот еще одна особенность. У меня такое ощущение, что мы сегодня разговариваем про мужское и женское, да? Еще одна особенность женщин. Вот, предположим, если бы ты сейчас снимал видео, да, я бы положила руки вот так. Я могла бы взять телефон, еще очень часто
4: вот,
3: берут ключи,
4: вот
3: карандаши,
4: ну,
3: вот это вот все.
4: Это
3: у меня,
4: вот
3: в принципе,
4: такие.
3: Нет проблем с жестикуляцией, я спокойно могу руки куда-то
4: присесть. Без телефона даже видео снять не могут, лишь бы в руках держать.
3: Почему? Я вот, например, могу спокойно. У меня был акцент на телефоне, а потом-то я снимала без телефона. Так что посмотри повнимательней.
4: Да я какой-то пролистывал.
3: Ага, а что не лайкнул?
4: И вот это вот.
3: Вон дверь.
4: Потом вот это началось, там тектоник танцует. Куда деть руки?
3: Я не танцевала тектоник пока что.
4: Ты просто не следишь, они своей жизнью живут. Ты не помнишь.
3: Да!
4: А видео ты не пересматриваешь. Ты же не Киф.
3: Эфиры не переслушиваешь, видео не пересматриваешь. Что ты за человек?
4: Ты же не Киф. Нормальный человек, адекватный.
3: Нормальный
4: человек? Я никогда не пересматривал.
3: Я тоже.
4: Я со студии выходил, Киф сидит, смотрит. Прямой эфир провели полчаса назад. Сидит, смотрит.
3: Слушает.
4: И сейчас не слушает.
3: Что мы там сделали? Мы отошли от твоего вопроса.
4: Так,
3: планы,
4: да,
3: на сентябрь.
4: На осень вообще.
3: На
4: глобальнее
3: осень.
4: Даже.
3: Вообще был план на осень посетить Мальскую долину. Ой, Печоры и Изборск. Выполнено.
4: Угу.
3: Следующий план на осень было привести себя в порядок после месяца в лагере.
4: После лета?
3: Да, реально после лета. Потому что летом как-то...
4: Ну, к лету же все себя это...
3: Нет, а я к осени, наверное. Ну, вот осенью. Ну, я имею в виду покраситься, там, на ногти сходить, вот это все, начать вести правильное... дневник правильного питания, пойти заниматься спортом, потому что у меня было...
4: Ты белый чародей, в общем.
3: Да, потому что у меня был месяц перерыва, вот во всем абсолютно.
4: Белый маг.
3: Весь мой график вот остановился на месяц, и мне теперь надо восстановиться. И вот, собственно, я потихонечку восстанавливаюсь, сегодня даже записалась на массаж. То есть все как бы хорошо.
4: А я черный маг. У меня глобально, у меня ни к осени привязано, а цель в принципе есть.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Я весы купил. Зачем, спрашивается?
3: Чтобы потолстеть до 100 килограмм.
4: Да, чтобы отслеживать это все более часто.
3: Я уже начала худеть, если что.
4: А мне никак не удержаться. Вот. Все, доходишь, и оно уходит.

0: не понимаю, как у вас так работает? Метаболизм хороший. У меня больше нет никаких вот к этому других подводок.
1: Ну, то есть, понимаешь, ты где-то рядышком вообще, ну, рядышком. Утром просыпаешься.
0: Ну, вот мне нет. Так 4 килограмма надо сбросить.
1: У меня эти 4, щих, вот так, 4, 5, 6.
0: Хотя я тоже двигаюсь, я пью много воды. Хотя нет, кого я обманываю? Я пью мало воды. Надо пить больше воды просто, вот в чем проблема.
1: Я вот дойду до сотки, а потом как минус 20.
0: Я тебя тогда прокляну. Просто меня сейчас поймут все девушки. Вот все девушки, женщины, которые когда-либо сталкивались с...
1: Ну ладно, 20 надо будет поднапрячься, 10 вообще я не
0: замечу
1: даже. Борьбой
0: с лишним весом. Ну потому что это не твой естественный вес 100 килограмм. И вот когда вы знаете, вы в принципе все окей. Ну я уже привыкла жить со своим весом,
1: сами...
0: все окей. У меня 4 лишних килограмма. 4. Это вообще, это ни о чем.
1: А это... кто тебе сказал? Это ни о чем. Кто тебе сказал, что вот тебе минус 4, это твой, как ты там сказала, вес?
0: Обычный, идеальный.
1: Про мой там какой-то.
0: Ну, что это не твой вес, я говорил, да.
1: То есть вот эти минус 4, это твой вес?
0: Да, потому
1: или
0: что
1: это надуманный твой
0: была.
1: Вес?
0: Нет, я всегда в нем была.
1: Годики тикают.
0: И что, с каждым годом плюс 4
1: стрессовые
0: будет?
1: Стрессовые клетки увеличивают объем.
0: Так я через 10 лет так, как лобком буду в студию вкатываться. Мне нужно будет в окно.
1: Ну, можно зато, если в таком блокбастере еще и сняться.
0: Да?
1: Ты Человека-паука нового.
0: Алло, режиссеры.
1: Откинут.
0: Алло, режиссеры. Есть?
1: Ну где вот, кстати, вот реально я не понимаю вот это вот стремление вот с дотошностью до там 3-5 килограмм, да, вот планочка 5 кило для меня, ну я считаю это вот вообще.
0: Ты мужчина, а у женщины 5 кило, это вот сразу везде.
1: Это 5, вот, в ладошках удержать.
0: Нет,
1: 5 килограмм.
0: Это да? Не в ладошках,
1: да.
0: Не удержать.
1: Ну просто, вот, то есть, 42
0: где
1: это мой вес?
0: Где моя Ксения? Вот она бы сейчас меня прям вот...
1: 42 это мой вес? 43 не мой вес?
0: Я 42 не весила, наверное...
1: Я не знаю, какой там
0: никогда.
1: Порядок цифр у вас в принципе.
0: Я не буду говорить в прямом эфире.
1: У меня два порядка, три порядка веса у меня, значит. Когда я первый раз в военкомат исходил или вообще в школе...
0: А ты взвешивался вообще-то в школе? Вы вас должны
1: наверное,
0: были
1: в школе наверное. Вот я помню, что у меня было 30 килограмм, 70, и я стремлюсь к 100, вот. Все, от других планок я
0: даже
1: не знаю.
0: У тебя разрез приличный. Личный такой.
1: Я не знаю.
0: 30, 70, 100.
1: Я полагаю, что в армии я был больше, чем 30. Но
0: видимо, да.
1: Но 70 я запомнил после армии уже. Там где-то так, на гражданке глубокой уже. Вот. Поэтому где там, чё, где мой вес, где не мой 30, 70, 100? Вообще
0: девчонки, вы сейчас должны мне позвонить срочно в эфир. И это...
1: Тушь. А я думал, ты кружок своим подписчикам записываешь.
0: Нет, у меня это. Девчонки, должны срочно позвонить в эфир и рассказать Диме, что 4 килограмма это вот ничего себе. Ничего
1: а
0: себе.
1: А тогда что такое 20?
0: Я с ужасом. Нет, я, наверное, до такого никогда не дойду. Ну, я надеюсь, что я до такого никогда не дойду. Но то, что нужно перестать есть много сладкого, это 100%. Это я вот прям чувствую по себе. Это вот стоп-кадр. Я надеюсь, что я никогда не дойду до веса в там, 70-80 килограмм. Это мой...
1: Вот опять-таки, там-то у тебя разброс 4 килограмма.
0: Критический.
1: 70, такой. 80 и 10.
0: Но
1: такая.
0: При моем
1: хоба,
0: росте полтора...
1: 10, хоба, вот так.
0: Полтора метра?
1: Так, говорю точно, 71.
0: 70-80,
1: то
0: нет.
1: То есть 10. Но тут мы гонимся за двумя-тремя,
0: а тут
1: 10. Я тебе
0: знаю, что максимально критический вес для меня это 65 килограмм.
1: Вот, уже какая-то конкретика.
0: Вот, на. Максимально критический. Почему критический? Потому что я чувствую, как тело мое, не мое.
1: Прикольно.
0: То есть его много.
1: У меня же, я не чувствую вообще никаких изменений. 80 и 100.
0: Сантиметрами померься и сразу почувствуешь.
1: Не, он тоже, этот тоже, он же веса не дает, он воздушный.
0: Да что ты говоришь? Дима Иванов только что выдвинул новую теорию.
1: Так я
0: его
1: правда.
0: Пузико воздушное.
1: 104.
0: Девчонки.
1: 104, все.
0: Пузико воздушное.
1: Вообще,
0: представляете?
1: Да.
0: Конечно.
1: Потому что минус 10, 15, оно такое же, те же 104.
0: Да что ты говоришь?
1: Да. Что на 85, что около
0: 100. Спортом не пробовал заниматься?
1: Так пузико-то оно не, немножко надо, там конкретно. Так я и занимаюсь. Это если я сейчас мышечную наращу, ты к 120 мне гонишь?
0: Да что ты говоришь? И чем же ты, Дмитрий Иванов, занимаешься, каким же
1: больше
0: спортом?
1: Больше беговые. Бег в футбол.
0: Или бег на работе.
1: Ну, там, кстати, меньше 15 тысяч не нахаживается.
0: Я, кстати, тоже нахаживаю в основном по 10 тысяч.
1: Мне просто вот эти все стандартные десятки, я даже от них отошел, потому что 10 для меня вообще...
0: На выходных ты нахаживаешь 10?
1: Я на диване лежу, мне 10 тысяч нахаживается. Я не понимаю, как это работает.
0: Кажется, у тебя что-то с умными часами
1: случилось. Нет, потому что мне на диване полежать, мне надо Лычева дойти все равно обратно, потом на диване полежать.
0: Чтобы полежать на диване, Дима Иванов ходит до Лычева. Мне кажется, что это... Ты можешь быть коучем в новом марафоне. То есть расскажу вам, как лежа на диване.
1: Что построим в Лычеве, да.
0: Как лежа на диване, похудеть. Да, да, да. Супер.
1: Так в смысле похудеть? Я к сотке стремлюсь.
0: Нет, ты стремишься, но ты же худеешь. Как набрать нужное количество шагов, лежа на диване?
1: Я не заморачиваюсь. 10, они просто сами всегда. Если там меньше 10, это какой-то очень, вот прям какой-то форс-мажор диванный. Какой-то прям вот
0: заболел.
1: Совсем день какого-то тюленя, вот прям, который достаточно редко случается. Прям без
0: я
1: выхода из дома.
0: Я хочу день тюленя. О, я поняла, что я хочу
1: цельная осень?
0: Да, да.
1: 35 дней тюленя.
0: Нет, 35 не смогу. Один день, вот прямо день в кровати, вообще.
1: Выключишь телефон?
0: Первое, что нужно сделать, это выключить телефон. Первое. Хотя, если это будет
1: выключить
0: выходной...
1: звук у ребенка, у мужа.
0: А можно без них?
1: Ну, так и выключить... А вообще отправить куда-то? Угу. Отправить и выключить телефон.
0: Господи
1: я
0: боже!
1: Коуч.
0: Кажется, у меня появилась мечта. Нет, на самом деле, просто я не знаю, как у тебя. У меня, например, такой темп сейчас жизни, вот с сентября начался, что я могу за день побывать там, я не знаю, в 5-7 местах разных. И вот везде переместиться, все успеть сделать. Сделать всю работу, сделать дела по дому, там, отвезти, привезти ребенка, накормить, вот это все. И это такой достаточно, ну, тяжелый... Я не знаю, это не работа, это тяжелый что?
1: Распорядок.
0: Тяжелый распорядок, да, пусть будет так. Вот. И я понимаю, что я не смогу тюленить 35 дней. Но у меня не получится.
1: Но день надо.
0: Но вот день даже можно не...
1: Не надо тут. Сейчас
0: доиграйся. А вечером они приедут. Уже вечер пропадет.
1: Это уже вечер получается.
0: Вечер
1: не
0: пропадет.
1: На два дня отправь.
0: Не получится. Я, например, если взять выходные, я в субботу работаю.
1: А воскресенье?
0: В воскресенье работаю. Ну, давай хотя бы вот начнем с малого. Отправим их в воскресенье куда-нибудь.
1: К родителям.
0: Да, да. Каждого к своим. Ну,
1: у твоих детей есть другие родители.
0: Ребенка к бабушке? Ну, к моим. А отца ребенка? К его. Я не могу. Это смешно. А если еще додумать то, что в эфире нельзя говорить, это еще смешнее. Все, ладно. Закрыли тему. Я поняла. Каждому из нас нужен день тюленя. Какие у тебя планы на осень? А у тебя в твоих планах есть день тюленя?
1: Увы. У меня есть в планах новости на Луки ФМ.
0: Да, новости на Луки ФМ, потом поговорим уже, продолжим эту тему.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках разработан цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Для пенсионеров и людей с инвалидностью подготовили бесплатные и льготные услуги, образовательные и спортивные мероприятия, концерты, кинопоказы и спектакли. С 21 сентября по 9 октября в Великолукском политехническом колледже будет организована бесплатная стрижка. 1 октября пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно воспользоваться услугами бани «Заречная». С 1 по 10 октября будут доступны льготный ремонт обуви и стирка белья по талонам. Подготовлена и обширная культурная программа. В управлении образования города прошла встреча юнармейцев с представителями отдела по молодежной политике. Участники обсудили работу юнармейского движения в городе и итоги за прошедший учебный год. Наметили и перспективы для дальнейшего развития. Планируется наладить работу с фондом «Защитники Отечества», чтобы ребята могли активнее принимать участие в гуманитарных проектах. Также запланированы крупные мероприятия и военно-патриотические игры. Подготовка к ним уже идет. Абонентов, получающих горячую воду от котельной Заузета, предупреждают, в связи с проведением плановых работ будет произведено временное отключение горячего водоснабжения. Оно пройдет 25, 26 и 27 сентября.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Встречаем пятницу сентября. Какое сегодня число-то?
1: 18.
0: 18.
1: Надо знать эти три даты.
0: 18, 19, 20. Об этом мы потом поговорим. Ладно? Давай все. Но зачем ты меня завел? Катя Пахомова, Дима Иванов, сегодня...
1: Отправь семью на выборы.
0: На сегодня...
1: Я сама день тюленя устрой.
0: В эфире Луки ФМ провожает эту недельку, и мы с Димой как-то про мужское и женское начали разговаривать.
1: Мы начали про цели, задачи.
0: Цели,
1: на
0: осень, время, и вообще у нас вот как-то такой разговор получился, осенний, как всегда получился разговор. Слава тебе, Господи. Сейчас главное не сказать, подожди.
1: Ну, промолчала, да, ничего не сказала, да? А что ты хотел?
0: Могла бы сказать плохо. Как обычно. Надо было сказать, Кать, да что ты тут уже всего, столько всего
1: тебя
0: сказала.
1: Уволят.
0: Тебя уже уволили. Так вот, мы закончили на том, что Дима не рассказал нам про свои планы на осень. Дим.
1: У меня глобальная одна какая-то идея фикс просто. Она меня преследует.
0: Потолстеть на 100 килограмм.
1: Не потолстеть, а набрать 100. Закрепиться на планке в 100 килограмм.
0: Так, а потом худеть.
1: А потом отпустить этот вопросик вообще.
0: Да, хорошо.
1: А потому что он, скорее всего, приведет к неизбежному похуданию. Угу. Заметному весам, незаметному мне.
0: Так, хорошо.
1: Вот. По осени... Как будто и нет, а мне ничего и не надо. Как это, в том самом.
0: Да. Так мне это и не надо ничего. Там было на самом деле по-другому сказано.
1: Да, да. Кто был? Это у нас тройной эфир был, который с Кифом. Ты там звонить просила, разбирайте мальчиков.
0: Да.
1: Кифа и меня тиражировала. Вот, пока меня не заберут, я думаю, у меня как бы ни цели никаких, вот именно... Вот...
0: Заберите Димку Иванова, я вас умоляю уже, пусть у него хоть какие-то цели будут в жизни, что это такое?
1: Они все какие-то... Есть мысли про воздухоплавание, опять-таки, развитие его прекрасное, замечательное. Но это с точки зрения спорта и не для себя, поэтому...
0: Ну, вот. Для себя, то есть, ни ремонта ты делать не будешь, ни поехать
1: для себя
0: понял, никуда
1: что
0: не хочешь.
1: Поехать, ну куда я пойду? Лучево.
0: Ну, Лучево.
1: Не пешком, а
0: ну,
1: поеду.
0: Лучево
1: ну,
0: пешком
1: такси.
0: Ты ходишь, вот. Мы знаем.
1: Можно съездить на поездку.
0: Нет,
1: на такси.
0: Нет уж, ходи пешком. Нет, не надо. Все, пешком.
1: Куда съездить? Кстати, вот хотел взять отпуск в начале октября.
0: Вот. Молодец. Ты верной дорогой идете, товарищи. Давай поговорим про твой отпуск.
1: Мне его не дали в первой половине октября.
0: Мне нужно обратиться к руководству сейчас?
1: Мне кажется, по очень надуманным причинам, но они уверены, что не надуманным.
0: Уважаемое руководство...
1: Не надо, там есть...
0: Не надо!
1: Вот, поэтому не знаю. Там вообще цели-то другие, там, потому что тоже...
0: Ну?
1: Ладно, это сильно семейный вопрос. Там,
0: да? Это надо, очень лично.
1: Бытовые, надо много бытовых вопросов перед зимой решить, скажем
0: вот.
1: Так. Вот так правильно.
0: Но отпуск, когда у тебя был последний раз?
1: По бумагам в июне.
0: По бумагам?
1: Потому что это...
0: А по сути?
1: В июне, по сути, отпуска не бывает.
0: Потому что там шары.
1: Встреча воздухоплавателей, да.
0: Да. И именно поэтому Диме Иванову срочно нужен отпуск.
1: Чтобы поработать.
0: Отпуск, чтобы поработать. Вот я вот считаю, что это не отпуск. Я, кстати, убеждена в том, что людям нужно проводить свой отпуск прям... Ну вот, отпуск.
1: Я замечал, не... да. Выгорание после отпуска наступает обратное через неделю. После таких, как у меня.
0: Да. Потому
1: чисто
0: что...
1: смена рода деятельности, не более.
0: Потому что людям нужно отдыхать. Я считаю, что, например, девчонки, которые берут отпуск для того, чтобы, например, там условно сделать какие-то дела по дому, там вот, это не отпуск, это неправильно. То же самое, что делают мужчины, они, например, берут отпуск...
1: Под ремонт, под
0: стройку. Там условно, да, под ремонт, под что-то еще, да, это смена деятельности, но это все равно не отпуск. Человек должен отдыхать. И он должен отдыхать, прям, знаешь, из разряда день тюлень, хотя бы один. Вот день тюлень, просто лежать, ничего не делать, посмотреть любимые сериальчики, почитать книжки и вот как-то замедлиться в своем пространстве, а потом уже чем-то заниматься. Но вообще я считаю, что нужно куда-то уехать и прямо отдохнуть. Если нету денег на море, можно уехать куда-нибудь с палатками, например. Понятное дело, что ты все равно там будешь...
1: Не у всех
0: типа...
1: психотип подходит.
0: Да, кстати говоря, согласна. Но можно уехать к бабушке в деревню куда-нибудь,
1: не
0: на дачу.
1: Не у всех психотип подходит.
0: Хорошо, я тебе сейчас предложу
1: это
0: другие варианты.
1: Какие?
0: Можно съездить в соседний город отдохнуть.
1: Ну вот это да, уже.
0: Да,
1: это под
0: да, пожалуйста. Психотип. Вариантов на самом деле огромное количество. Мужчинам можно
1: съездить...
0: Там
1: же тебе надо... транспорт придумывать, как-то это уже тоже
0: но какой-то процесс. Но машине можно на своей поехать.
1: А это ехать, а это уже тоже не отдых.
0: Нет, дорогой мой, давай-ка ты иголки под ногти не засовывай мне, ладно? Я тебя сейчас быстренько могу остановить. Хотела опять другой голос. Димка показал просто, что я хотела с ним сделать. Вот. Просто смена обстановки должна быть, но смена обстановки, чтобы вы отдыхали. Мы, например, с мужем, вот я все время рассказываю, съездили в Смоленск там на 3 дня в прошлом, по-моему, году. В этом году мы ездили в Брест по Беларуси. Но это было реально тяжело, потому что до Бреста тяжело ехать долго. Но в целом там было все тоже окей. Так вот, мы поехали без какого-то определенного плана. Просто поехали. Ну, там забронировали жилье, понятно, заранее, потому что город сейчас достаточно такой популярный для поездок, как и Псков, как и Смоленск, как и, собственно, Беларусь, везде все надо бронировать. Витебск тот же самый. Но в целом мы вот там 3 дня гуляли, болтались, что-то куда-то ходили, ничего ни на что не реагировали, как ты сейчас.
1: Я, наоборот, реагировал, я жду говорителей.
0: Я и сделала сарказмастическое отклонение в эту сторону. Вот, и это был классный отдых. 3 дня.
1: Мне просто нравится, когда всегда говорят, вот, поездили и впечатляют города, и когда там, получается, Смоленск, Витебск, Беларусь.
0: Ну,
1: это я люблю,
0: что...
1: когда идет список городов, там бах, страна. Вот
0: ну, такой. А я, знаешь, больше как-то так перечисляю. Понял, да? На букву П.
1: Я задумал.
0: А я, на самом деле, просто Витебск уже не отношу к Беларуси. Вот у меня как-то в голове. Типа Витебск, это уже, ну...
1: Рядом совсем.
0: Совсем наша страна. Но, да, ты тут прав. Это, на самом деле, было не очень логически правильно. Ну, Витебск... Ну,
1: логика.
0: Витебск, все-таки. Брест, Минск, Гродно. Вот так нормально будет?
1: Да, ну, так, как бы, на логику-то монополия. Что, она не у тебя?
0: Не у меня. Не у меня. Ну, прямо совсем не у меня. От слова вообще. Вот, поэтому отдыхать нужно обязательно. Короче, Дима Иванов в отпуск не попадет. И
1: попадет
0: даже...
1: во второй половине, прошу делать в октябре. Но он не для отпуска, в общем, берется. Отпуск. Просто
0: это плохо. Давай мы тебя куда-нибудь отправим.
1: Вот все сделаю, потом отправляйте. Куда хотите.
0: Какие будут предложения? 78-117, звоните скорее, с кодом города 8-811-53. Давайте Диму
1: куда
0: Иванова
1: отправить Диму?
0: Куда отправить
1: в октябре.
0: Диму? Может, тебя кто-нибудь заберет? Алло. Алло, дамы.
1: Заберите.
0: 100-килограммовый бородатый.
1: Еще... Нет, не 100-килограммовый.
0: Еще пока не достиг своего совершенства.
1: Я не говорю, что это совершенство.
0: А к чему стремишься?
1: К цифре просто.
0: К цифре.
1: Ну, представляешь, ну, я, возможно, никогда не буду трехзначным вот на весах.
0: Сейчас он хочет попробовать.
1: Да, ну я.
0: А вдруг у тебя наоборот, знаешь, случится, ты попробуешь сейчас и все время будешь в трехзначном.
1: Ну я.
0: Но набирай мышечную массу.
1: Я же говорю, я не чувствую.
0: Гантели, тягай.
1: Тело не чувствует вот этих 20, что я привык, что 80, там 70.
0: Ты в та карточки свои посмотри, просто старые.
1: Ну.
0: Когда ты был-то такусенький?
1: Это когда было?
0: Тогда, когда?
1: 25 лет назад.
0: Мосечка была маленькая такая, узенькая.
1: Это 14 лет назад.
0: Угу. А сейчас что?
1: Сейчас так и надо.
0: Входишь в возраст?
1: Ну там вообще, там ты там.
0: Отец голова... мой все время так говорит, я вхожу в возраст.
1: Там, да, да, там голова уже шеи, а шея длинная. Как бы ей нужна, этой шее нужна и борода, и круглое
0: лицо. Этой шее нужна борода.
1: Этому городу нужен герой, этой шее нужна борода, да.
0: Никогда еще Москва так не была прекрасна, как при Собянине.
1: И желательно высокие воротники, иначе там, да, совсем печально.
0: Ну, я не вижу твоей длинной шеи, я вижу сейчас просто, знаешь, я ее вообще не вижу.
1: Там просто шея с лицом была вот таким столбом
0: просто.
1: Я ее
0: не вижу сейчас вообще, его шею.
1: Она же скрыта, в этом и суть.
0: Она вообще отсутствует. Ну вот даже так она отсутствует.
1: Вот, значит, идеально скрыто.
0: А может быть, ты просто разжирел?
1: Не, ну шея это та же. Она же не жиреет.
0: Друг, нет. Морда толстеет, шея жиреет.
1: Жиреет шея? Ну
0: да.
1: Видишь, главное вот спрятать ее. Я тебе покажу, что я прячу. Я тебе найду, покажу.
0: Ладно, давайте про план на осень все-таки поболтаем.
1: Ты хочешь, чтобы она была вот такой?
0: Дим, это ты?
1: Это я. Поэтому шею надо прятать. Вот высокий воротник и борода. Вот такая шея на самом деле.
0: Это не ты. У тебя глаза голубые. Господи, как это развидеть? Дим, ты правда ты?
1: Да.
0: Ты не врешь? Клянись.
1: Где-то там что-нибудь из тех же времен. Такая же, вон шея никакая.
0: Ну вот тот мальчик милый в фуражке, это не ты.
1: Так это вот чуть-чуть постарше тот мальчик.
0: Нет, это уже ближе к чему-то настоящему. А там это вообще не ты.
1: Вот, так что я эту шею давно знаю. Пропал человек. Как быстро меняются мужики, если бороду отрастили.
0: Нет, Дима, там дело не в бороде.
1: Возраст?
0: Там
1: 20 лет.
0: Там, Димочка, дело, это наверное, все-таки...
1: Там 14 лет разница.
0: В ширине твоего лица. Мне Димка сейчас показал фотку. Это он в армии, правильно?
1: Ну, первые дни, да.
0: Морской флот у него... У этого мальчика. Не нужна вода.
1: 14-летней давности.
0: Он на себя не похож.
1: Я тебе кофейку сейчас принесу. Этого,
0: нет,
1: твоего,
0: только,
1: твоего
0: нет только не кофе. Нет, я категорически... Я даже сегодня пила черный кофе, кстати, чтобы худеть.
1: А, да? Надо переставать его пить.
0: Кофе? Нет, чтобы тебе потолстеть, тебе нужно пить кофе с плюшками. А мне, чтобы похудеть, нужно пить просто черный. Кажется, нам пора на рекламу. Иначе я просто не вывожу вот это все. Больше не показываю. Сейчас вернемся, друзья. Оставайтесь на наших волнах.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Кать Пахом, Вадим Иванов, и мы тут сегодня в осенних обсуждениях, и в чем там еще, и мужское, и женское, как обычно у нас вот это началось, нет, она мне рассказывает, что я не похож на себя, а тут потом свою фотку показывает.
0: И что ты хочешь сказать, что я? Ну, здрасте.
1: Вот у вас... Я понял, что это у девчонок катализатором, как у нас, борода действует.
0: Чёлка!
1: Чёлка, да.
0: А кто не был с чёлкой в 2008?
1: Я был с чёлкой в 2008. Последние годы дохаживал.
0: Мне кажется, что я вообще не изменилась.
1: Тебе кажется?
0: Ты сейчас меня расчехлишь так же, как я тебе, да?
1: Да не, ну просто другой человек.
0: Мне кажется, что вообще ничего не поменяю. Какой другой? Ты посмотри.
1: Ходи, выйди на улицу на развод.
0: Посмотри.
1: Тут вообще, это еще третий человек от предыдущих показанных фоток.
0: Мне это не нравится. Ты не туда посмотрел? Мне кажется, что я вообще не изменилась. Я вот смотрю фотки свои со школы, кстати. Ну, и это чисто
1: так
0: вот...
1: Ты в ней работаешь.
0: Да? Нет?
1: Вот не надо улыбаться. Было больше похоже.
0: Слушай, блин, ну, я даже хочу теперь...
1: Мне кажется, что это из репертуара ухоженности, неухоженности города, изменений, неизменений города, когда ты в нем живешь, у тебя все так замылено, ты с этими фотками тоже живешь, у тебя это замылено, а рассинхрон ловишь...
0: Если так, ну ладно, ответь мне только на один вопрос.
1: Всегда прекрасно. Зачем нам вопрос? Зачем нам вопросы?
0: Ладно,
1: так
0: защита.
1: Что, девочки, 78-117.
0: Дима Иванов, который умеет отвечать без постановки вопроса. Человек, который всегда будет говорить, в каком бы состоянии вы не были и не пребывали, в каком бы там, как это, состоянии духа, не духа вы.
1: Там, понимаешь, там еще вот эти куча историй, когда нужно понимать вашу общую какую-то химию. Когда ты шарнишься головой на кухне об дверку, и ты рядом стоишь.
0: И нужно не засмеяться, я видела это видео. И это так. Это меня разорвало просто.
1: По подборке, ну, дверок
0: там не только
1: дверки. Подборки там
0: были крутые,
1: есть,
0: там сиденьем ее ударило, и он такой сидит, а он еще темнокожий, у него белые вот эти глаза прекрасные.
1: А, нет, это много обычных, абсолютно более бытовых
0: ситуаций. И самое главное, вот, для мужчины это не засмеяться, когда очень смешно. И в этом виновата его женщина.
1: Причем она сама может смеяться, ей можно.
0: Да, а тебе нельзя. А, круто, круто, конечно, Дима, да. Дима, ну, Димка вывез, короче, когда я начала показывать ему свои фотографии.
1: Изи-катка.
0: Это что-то из игр, я знаю.
1: Да, вот что-то из игр, что я тебе говорил.
0: Какая чушня?
1: Спальня. Человек сделал.
0: Это редкостная чушня, прости, господи. Нет, ну это чушь вообще. Если бы мне муж сказал, я хочу сделать вот так, он бы пошел жить отдельно от меня.
1: Вот он и живет отдельно, человек. Счастливый.
0: Счастливый. Нет, человек не может быть счастлив в одиночестве. Мы об этом разговаривали уже, кстати.
1: Психотипы разные могут некоторые.
0: Ну, я согласна, что, наверное, некоторые, но не большинство.
1: Не большинство.
0: Но не большинство. Но большинству все-таки нужен человек.
1: Нужен.
0: Человеку нужен человек. Поэтому 78-117. Дима Иванов, сколько тебе лет? 30?
1: Не буду говорить.
0: Тебе 30?
1: Ну, смотри, если вот...
0: Тебе 35 будет в этом году. В самом расцвете сил. В самом соку.
1: Когда до 100 дойду?
0: Нет, тогда уже не надо. Тогда уже не надо.
1: Тогда уже передержали.
0: Да передержали, передержали. Это как вот не...
1: Не альденте,
0: да-да-да, не альденте. Не передержали немножечко. Нет, ну вот, девчонки, расхватываете. Там потом еще, надеюсь, на следующей неделе будет эфир с Кифом. Его тоже нужно как-то прибрать к рукам. А тут болтается, понимаешь ли. Опять хочется что-то сказать, но лучше.
1: Болтается по каким-то мероприятиям. Какие-то и были, я забыл. Что там?
0: А, фестиваль Модест.
1: Да.
0: Но он будет еще через неделю.
1: А, да.
0: Да. Да, он будет еще через неделю на базе отдыха Нептун. А вот, кстати, что будет в эти выходные, я даже, честно сказать, не знаю. Вот какая-то.
1: Девчонки в кинотеатре «Сумерки» идут.
0: А, девчонки в кинотеатре «Сумерки» идут! Точно! Поэтому. Слушай, я не знаю. Вот...
1: Мне просто афиша Яндекс выдала тут на днях, что в вашем городе. Я думаю, да? Ну, где же еще?
0: Вот, а в Пскове, например, цирк на воде. Ну, в принципе, до Пскова можно доехать недалеко, туда обратно катануться. А, дальше, 20... А, это октября. Кстати, интересно, можно сходить в ДКЛК. Доктор знает все, какие-то очень популярные артисты здесь. «Сумерки» идут. 6 октября к нам Таня Буланова приедет, хочешь сказать?
1: Наконец-то она исчезнет из приложения вот этого же.
0: Песков. Например, еще у нас
1: например,
0: будет в декабре
1: такси.
0: Маша Распутина.
1: Господи. Живем вообще просто
0: ну,
1: на
0: и, конечно,
1: пике популярности.
0: Ну и, конечно, «Живи, осенняя птица». Нет, на самом деле, когда вот смотришь афишу города Великие Луки, понимаешь, что, ну, дело пахнет жареным и как.
1: Нет, на самом деле большое количество людей ходит, нормально, ну, нормально таких вот артисты, которые уже не на пике, они для определенной аудитории уже однозначно. У меня мама как-то, я ее все гонял, то есть походит, ну, она такая у меня немножечко не социопат, а как социофоб.
0: Есть такие.
1: Вот. И все, там «Мастер и Маргарита», какие-то актеры. Какие-то... И она как-то выдала одну какую-то феноменальную философскую мысль, что вот эти актеры, которые приезжают, постарше особенно, очень не хочется смотреть, как стареет человек. Вот именно тот пиковый...
0: Потому что ты помнишь его молодым.
1: Пиковые значения, которые... Prime Era. У него была другая, и... Ну, моя мама, ну, наоборот, как бы, понимаю, что многие собирают залы до сих пор, и пусть так продолжают, это их профессия, род деятельности на всю жизнь, но вот глубоко.
0: Ну, что-то в этом есть.
1: Я почему-то глубоко. Каждую неделю глубокую мысль выдаю. На прошлой неделе Алене там, разобрал цитату Василия Уткина, например, комментатора спортивного, потому что он выдал мысль как-то, что спорт — это единственное, что мы еще не написанное можем смотреть живьем. Все постановки, все написано уже. Все новости, они передаются уже, когда они случились. Все в этом мире постфактум.
0: Кроме прямого эфира на Луки ФМ.
1: Да, и спорта.
0: Вот. И спорта.
1: Потому что ты не знаешь, как
0: закончится. Ты не знаешь, как закончится. И даже если вы знаете, что закончится гороскопом, то вы не знаете, в каком ключе.
1: Короче, Алена, как творческий театральный человек, очень прониклась этой идеей. Что действительно. Они же, ну, репетируют все. Тоже. Все постановки, все театральные творения, написанные как минимум сценаристом уже.
0: Да, поехали, гороскоп.
1: Ну, тебе хорошо говорить, тебе легко, да, все открывается.
0: Да, 18 сентября, пятница. Сегодня возможны задержки в переговорах, и может возникнуть ощущение, что собеседник не слышит. Но это только видимость.
1: Овны!
0: День подарит вам свежий и позитивный взгляд на обыденные вещи.
1: Тельцы.
0: Звезды советуют позаботиться о своем состоянии.
1: Близнецы, ваши идеи потребуют дополнительной проверки, прежде чем превратиться в конкретные шаги.
0: Я должна была сказать тебе, близнецы, ну что ты? Все спортил, как обычно. Раки.
1: Да?
0: Сегодня лучше не принимать важных решений под влиянием сиюминутных эмоций. Неужели вы?
1: В отношениях возможны споры, обиды и ощущения, что вы друг друга не понимаете. Девы!
0: Разговоры с близкими подкинут вам пищу для размышлений. Весы!
1: Переговоры с партнерами прояснят ситуацию, помогут глубже понять друг друга, но есть риск резких высказываний и нежелания идти на компромисс. Скорпионы!
0: Не стоит покупками пытаться улучшить себе настроение. Это не принесет удовольствия. По скриптум. Чушня. Можно покупать себе настроение. Для того, чтобы улучшить настроение, да. Стрельцы!
1: Договоры будут в вашу пользу, но не забывайте учитывать важные нюансы. Козероги!
0: Можно не обязательно это все.
1: Нет, это футбольная тема,
0: перекличка. Ясно, хорошо, я понял. Проанализируйте свои поступки и события, чтобы двигаться дальше более осознанно. Водолеи!
1: Серьезные вопросы могут вызывать споры в кругу единомышленников, но без их решения невозможно двигаться вперед, рыбы!
0: Сохраняйте хладнокровие и уверенность, даже если ваш профессиональный статус будет подвергаться проверке. И
1: пусть день принесет вам счастье, здоровье, любовь.
0: Удачи
1: и
0: классные, хорошие пятницы. Выходные впереди, суббота, воскресенье. Отдохните на полную катушку, потому что прекрасная погода, осень балует нас солнышком, хоть и немножечко с дождем, но не отчаивайтесь. Всем отличных выходных, оставайтесь на волнах Луки ФМ. Пока-пока.
1: Всем пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Журналист-международник Федор Лукьянов о различиях стран во взглядах на Вторую мировую войну.
9: У глобального юга Вторая мировая война вообще своя, другая. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Мы боремся с искажениями, которые происходят в Европе. Понятно, потому что они прямо против нас. Они перевирают историю, чтобы вычеркнуть Советский Союз. Но если мы посмотрим на интерпретацию Второй мировой войны наших китайских друзей, ну, она другая. Они просто написали свою картину, и все. Если мы посмотрим на картину Второй мировой войны наших замечательных партнеров из Индии, это вообще отдельно. Потому что часть основоположников и отцов индийского государства, они вообще-то были по нашим меркам коллаборационистами. Потому что они-то боролись против британцев. А кто боролся против британцев в тот момент в Азии? Японцы. Ну и так далее. Мы это не педалируем, ну понятно, потому что это не нужно делать совершенно, это лишнее. Но просто надо понимать, что история – это удивительно индивидуальное дело в каждой стране. И навязать кому-то свое мы не сможем. Максимально пытаться гармонизировать, выделять те стороны, которые нас объединяют, да, но требовать, чтобы у них была такая интерпретация, как у нас, не получится.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
3: ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Задержан 40-летний агент СБУ. Установлено, что уроженец Черниговской области поддерживал контакт с украинскими кураторами через мессенджер в 2024-м, находясь на территории Украины. Затем под видом гуманитарного обмена въехал в Россию. Его целью был подрыв объекта жизнеобеспечения в Майском районе республики. Силовики взяли диверсанта с поличным, когда он пытался забрать самодельное взрывное устройство из тайника.
2: о спецоперации.
10: Украинские военные на Сумском направлении начали применять камеры разведки, управляемые через терминалы Starlink. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах, скрытые устройства наблюдения сбрасывают с тяжелых гексокоптеров «Вампир». Такие автономные оптические системы могут скрытно устанавливать в непосредственной близости от позиции российских войск для непрерывного контроля окружающего пространства.
2: О выборах.
10: Первые избиратели проголосовали электронно на выборах в Москве после старта голосования. Такие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Выдано бюллетеней 100 966. До окончания голосования 2 с небольшим дня, говорится на табло. Сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, а также в региональные и муниципальные органы власти. Первыми участки открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Курилах и в Магаданской области.
2: Обо всем.
10: Рекордное количество сервисов будет недоступно российским пользователям новых айфонов. Минимум 18 функциями не смогут пользоваться владельцы таких смартфонов. Большая часть из них связана с системой Apple Intelligence. Она не поддерживает русский язык в нашей стране, из-за чего недоступна также обновленная версия помощника Siri с персональным контекстом. Владельцы смартфонов 18 серии из-за проблемы поддержки русского языка не смогут использовать интеграцию чата GPT через Siri и сервис для переписывания, сокращения и изменения стиля текста. Как пишут «Известия», ограничения также затронули расширенный поиск по фотографиям и функцию «Clean Up» и многое другое. Русский язык также не поддерживается в сервисе Live Translation, из-за чего в нашей стране недоступна функция мгновенного перевода через наушники AirPods.
2: О погоде.
10: В столице плюс 13, пасмурно, возможен небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуй, дорогое отечество, привет, семья. Возвращаюсь в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте канал группы «Радио «Комсомольская правда». Чат работает. Пишите. Через полчаса снова с вами пообщаемся во время большого перерыва. Микрофон будет включен. Алексей Мухин к нам присоединяется, директор Центра политической информации. Мухин в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Не помню, есть ли Алексей Алексеевич вы в Максе. Если есть, можете призвать людей подписываться. Пожалуйста, здрасте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Чего?
12: Поздороваться с продюсером, чтобы быть абсолютно, так сказать, завершенным с точки зрения приветствия на голливудских награждениях. Извините, утреннее.
11: В Максе-то есть, Алексей Алексеевич, я прослушал.
12: Нет, Макси нет. Я по меркам Макса я не дотягиваю до 10 тысяч, поэтому публичный канал... Приватный есть, а публичного нет.
11: Все понятно.
12: Поэтому, ну что ж, подождем, пока дотянем.
11: Ну, ясное дело.
12: Пока вырастем, подрастем.
11: Не доросли еще.
12: Не дорос.
11: Ясно. Алексей Алексеевич, на выборы-то сходили уже там? И как будете голосовать, ногами или через электронное?
12: Только открылись. Не, я ногами, если честно, я такой традиционалист. Я люблю пообщаться там, посмотреть как чего. Вот. И опустить бумажку. Ну вот, да, вот такой я.
11: А вообще...
12: Для меня это процесс голосования.
11: Я понял, да, для меня тоже. Но как относиться-то к электронному голосованию? С доверием или с недоверием все-таки?
12: Да? Очень хорошо относиться. Я физически присутствовал при рождении ДЭК. Я тогда входил в состав экспертного совета Центральной избирательной комиссии. Нам все объяснили на пальцах, очень доступно, очень понятно. А потом из года в год, в принципе, рассказывали, как система усовершенствуется. И вчера, насколько я видел в новостях, тоже неплохо рассказали о том, что это безопасно, это удобно и практично. А если честно, я вот не знаю, как сейчас через госуслуги нужно ли регистрироваться заранее. Потому что я попытался регистрироваться, мне сказали, ну что, молодой человек, ну, польстили, конечно, электронщики. Говорят, можно просто проголосовать. Я вот, честно говоря, так и не понял, поэтому пойду ножками.
11: Угу, хорошо. Ладно, смотрите, а вы вообще не хотите ли вернуть выборы в принципе? Вот мы мэров сейчас не выбираем в городах, насколько я знаю, да, или там остались некоторые примеры по всей этой стране.
12: В некоторых городах есть, в некоторых городах нет, избирает городское собрание.
11: Да, да, да, так, депутаты.
12: И там, по-моему, в нескольких регионах то же самое, депутаты избирают главу региона, это в северокавказских
11: регионах. Да, я уже перечислял, могу еще раз перечислить, если для кого-то это важно, это, конечно, прифронтовые регионы там, но вот если это ключевой момент для них. Да, Тверская, Белгородская, Брянская, Пензенская и Ульяновские области, а также республики Тыва, Мордовия, Чеченская республика, там прямые выборы губернатора. Еще в трех субъектах, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, глав избиру депутата местных парламентов по представлению президента. 39 регионов, там будут избраны новые составы законодательных собраний. Ну и депутаты Госдумы, конечно, будут выбираться за эти три дня. Ну вот полноценные выборы, почему бы не вернуть, которые мы, собственно, ну, раньше, как раньше ходили, всех выбирали. Мэров выбирали, помните, да, прекрасно. Войны целые были между, значит, городом и областью в некоторых регионах.
12: Да, да, да. Хотите вернуться в состояние гражданской войны? Это ирония. Вы так замечательно сказали, ну и депутатов заодно выберем в Государственной Думы. А на секундочку, это, собственно, ради чего и собираемся. Мы выбираем 450 депутатов Государственной Думы по одномандатным округам, по партийным спискам. Более того, скажу вам больше, смена депутатского состава влечет за собой техническую отставку целого правительства, то есть все исполнительные вертикали, они все становятся в РИО, либо уходят в ту же Государственную Думу. Насколько я знаю, несколько членов правительства пойдут депутатами. А потом это влечет за собой еще перестройку в регионах исполнительной вертикали. То есть, понимаете, на самом деле речь идет о глобальном изменении баланса сил в системе власти. А вы так, ну, и депутатов заодно...
11: А я знаю, я могу вам пояснить, я могу пояснить, почему я так говорю. Потому что, ну, доверия у народа к деятельности депутатов не очень много, вот и все. Губернатор для многих куда важнее, его выбор куда важнее. И вот когда раньше мы выбирали мэра, мы понимали, кого мы выбирали, вот этого человека, и на него возлагали ответственность, и пинали его по делу постфактум, если он нифига не работал. Вот выбрали там какого-нибудь, не будем называть фамилии, и, собственно, были конкретные претензии к конкретному человеку. Многие жители отдельных городов понятия не имеют, кто у них нынче там сити-менеджер или глава города. Глава администрации, корректно, наверное, будет говорить, глава администрации. Кто этот человек, почему он там сидит, чем он занимается, многие не имеют ни малейшего понятия. Вот и все.
12: Знаете, обычно я с вами не соглашаюсь, а тут соглашусь. Мне тоже кажется, что выборы региональных властей, то есть мэров, губернаторов, это крайне важный акт, который повышает гражданскую сознательность. Более того, я даже ввел бы в практику отзыва депутата, если он не исполняет наказы избирателей. Потому что есть такая замечательная, насколько помню, английская история. А, нет, американец. Американец Латинской Америки никак не мог выучить, он политтехнолог, никак не мог выучить испанский язык. И один из клиентов его поймал, жирный клиент, он отказаться не мог, говорит, слушай, давай так, ты выучишь испанский язык, если я одержу победу. Он говорит, да, вообще без проблем, я обещаю. Этот клиент побеждает, приходит к политтехнологу американцу, говорит, слушай, ну теперь испанский язык выучишь? Он говорит, ну не мне ли вам рассказывать, как выполняются предвыборные обещания? Да? Приблизительно вот так. Поэтому я считаю, что у граждан должна быть возможность отозвать депутата, если он не исполняет свои обязанности. Это следующий этап парламентского развития, если хотите.
11: А как понять, он исполняет или нет?
12: Для этого пишется петиция. Соответствующая комиссия создается, ну, региональная избирательная комиссия вполне может этим заниматься, и оценивается его деятельность, насколько он реально пытается исполнить свои предвыборные обещания. Если нет, если он не функционален, у нас, если честно, достаточно немного, но есть примеры депутатов, которые, избираясь, просто улетали куда-нибудь в солнечный, я не знаю, там, Арабские Эмираты, и все, и больше не было на своем месте. А получали они свою зарплату депутатскую годами. Почему? Потому что нет процедуры отзыва. Вот и все.
11: Но там, как я, вы не понимаете, не в зарплате плюшки.
12: В конце концов, его, естественно, отозвали, но это было сделано через несколько лет. Но я извиняюсь, но зачем так?
11: Ну, вы же понимаете, что эти люди, которые потом уезжают после избрания, они вовсе в Думу-то не из-за зарплаты пошли. Ну,
12: мы с вами прекрасно. Да, он пошел за иммунитетом, но вот это исключение, оно должно стать правилом, понимаете? Население должно иметь возможность влиять на депутатов даже после того, как они выразили свою политическую волю и даровали ему этот самый мандат. Он должен понимать, что это конечно, это не на 5 лет. Это может быть отозвано в любой момент. И тогда они действуют, тогда они шевелятся.
11: У нас, кстати, вот депутаты обязаны устраивать периодический прием граждан. Они это делают. Вот я сейчас на сайте Думы. Как записаться на прием к депутату. Личный прием граждан – такая же обязанность депутата Государственной Думы, как и регулярное посещение пленарных заседаний, заседаний комитетов. И тут рассказывается, как попасть на личную встречу с вашим представителем в парламенте России.
12: Давайте так. Практически все мои знакомые депутаты, они крайне серьезно относятся к приему избирателей. Ну, не знаю, может быть, мне так повезло. У меня большое количество знакомых депутатов, и они все молодцы, они все стараются. Вот. Есть такие ребята, ну, смотрите, вот, например, такая история. Избирается какой-нибудь депутат-единорос по одномандатному округу и не исполняет свои обязанности. А следующий депутат-коммунист, скажем так, да, в очереди. Прикиньте, если его отзовут, и коммунист получит мандат. Вы думаете, по головке погладят в «Единой России» за такое? Нет. Поэтому, если честно, я думаю, что эта система, она очень взбодрит многие партии, многие структуры для того, чтобы они больше обращали внимание на социалку.
11: Тут сейчас есть определенные дискуссии, и ваш прогноз интересно послушать. Дискуссия у нас пятипартийный парламент будет, или четырехпартийный, или, может быть, шести даже. Есть разные варианты. Говорят, что зеленые рвутся к власти. Как помните, мафия рвется к власти в сериале «Бригада». Зеленые партии есть такая, друзья, рвутся к власти. Ну, а там они собирают протестные голоса от «Яблока», разумеется, снятого с выборов. Да, и вот я не знаю, хвалить ли зеленых по этому поводу или нет, но, тем не менее, к выборам допущены, значит, имеют право. Соответственно, вот ваш прогноз. Пожалуйста.
12: Давайте так. Я, честно говоря, наблюдая внимательнейшим образом за избирательным процессом, я пришел к следующим выводам. Малые партии не состоялись. Но даже на уровне дебатеров они выставили каких-то очень неподготовленных депутатов, кандидатов, неуверенных в себе. Я очень удивлюсь, если какая-нибудь малая партия, что называется, преодолеет 5-процентный барьер. Очень удивлюсь. К сожалению или к счастью, следующая конфигурация Государственной Думы будет приблизительно такая же, как и сейчас. Но может измениться процентовка, внутренний баланс сил. Я, честно говоря, поставил бы на увеличение присутствия коммунистов и новых людей. Причем я даже не знаю, как их поставить, вот так или так, новых людей и коммунистов. Потому что именно эти партии, на мой взгляд, будут основными бенефициарами вот этих рассерженных яблочников, которые не смогут проголосовать за список «Яблока». Те яблочники, есть шанс, что яблочники просто не придут на выборы, так сказать, будут злость свою изливать где-то дома на экраны телевизора. Ну или на что они там, на экраны компьютеров. Так как телевизор не смотрят. Каждый раз они об этом говорят, вот когда встречаемся. Но вот эти разозленные горожане, они, скорее всего, будут голосовать либо за коммунистов, либо за новых людей.
11: За привычных, я понял же. Не за новых. Давайте перерыв сделаем, и чтобы не было путаницы, КПРФ и коммунисты России, это две разные партии. Но коммунисты заседают в парламенте, коммунисты только хотят заседать. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
15: Завод «Реостат» приглашает на работу. начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б». Радио «Комсомольская правда».

0: правды. Да, они разделились, к слову, про маленькие партии. Вопрос следующий: пройдут, не пройдут, потому что, ну, вот говорят, что может и не случиться.
1: Да, действительно, разные ходили слухи. Изначально «Справедливая Россия» по социологическим конфигурациям не попадала в Государственную Думу. Потом немножечко, так сказать, взбодрилась после снятия списка «Яблоко». Вот. А сейчас непонятно, попадает или нет. Честно скажу, я проводил такой фокус-группу опрос среди заинтересованных лиц, конфидентов и так далее. Они говорят: Алексей, ну правда, не можем сказать. Закрытые социологические опросы показывают тоже на границе. Я еще раз говорю, что снятие списка «Яблоко», оно привнесло некую сумятицу в оппозиционный блок партии, потому что как распределяться эти голоса, ну, совершенно непонятно. Потому что это какой, знаете, такой вольный ветер, который гуляет и который уже начал влиять на процесс голосования. Может быть, вообще никак не повлияет. Пальмы, что называется, погнутся, пошелестят листьями, да и выпрямятся дальше. Вот. А могут и сломаться некоторые, да.
0: А может ли такое случиться, я имею в виду, альянс, вот, допустим, мы про «Зеленых» сказали, если вдруг они пройдут, или «Коммунисты России», которые отдельная партия, не КПРФ, может ли такое случиться, объединение, грубо говоря, как это уже было с «Прилепинской правдой», «Прилепинской партией за правду», они объединялись со «Справедливой Россией», потом разъединились, соответственно, что-то подобное может повториться?
1: Я вряд ли вас, я удивлю, если скажу, что вот это вот «За правду», прилепившаяся к «Справедливой России», этот альянс никак не сыграл. Не придает, объединение партийное вообще не означает плюсование голосов избирателей. Все зависит от кампании, от презентации, от того, как убеждают кандидаты избирателя. Поэтому, вот, честно говоря, я вот в наши альянсы я не верю. Они могут сливаться, разливаться в экстазе или в страдании. Это совершенно не важно. Это не дает плюсовки голосов. Поэтому, если честно, если структура работает на выборах и работает между выборами, она имеет своего нишевого избирателя. Причем часто люди, там, которые голосовали за правду, они не пришли голосовать за «Справедливую Россию», за правду, слившиеся. Почему? Потому что разочаровались. Им кажется, что там тот же Прилепин их предал. Такое случается. Избиратель, он достаточно капризный. Он как девушка, которая может не прийти на свидание, потому что ей не понравилось, как вы согласились на это свидание по телефону. Вот, собственно, и все.
0: Ну, хорошо, да. И с идеологической точки зрения, коль уж мы рассуждаем на тему состава парламента, сколько партий там будет, с идеологической точки зрения он сбалансирован, парламента, я имею в виду. Вот есть «Единая Россия», у них свой вектор, есть там, грубо говоря, ЛДПР свой, «Справедливая Россия», «Новые люди», считающиеся самой оппозиционной и даже антивоенной партией, грубо говоря, и такое присутствует. Ну, я никого не забыл, да? Все пять назвал. Вот. КПРФ.
1: Все назвали.
0: Да, да. Вот. С этой точки зрения, они сбалансированы или все-таки действительно можно от чего-то отказаться,
1: грубо говоря? Смотрите, у нас сейчас, к сожалению, не совсем нормальный электоральный набор. Почему? Потому что оппозиционные партии не могут полностью быть в оппозиции к власти, потому что специальная военная операция. И это нормально. То есть это ненормальная ситуация, а нормально, потому что существует консенсус. Лодку не раскачивают, все в ней сидят. И здесь, ну, можно понять. Поэтому такая странность. Мы за Путина, но против «Единой России». Это наша оппозиция. Это немножечко сводит с ума избирателя, потому что часть из них выступают против Путина, и они не видят просто своих представителей в Государственной Думе. Эти люди начинают пытаться ходить по улицам, кричать, что все неправда, все ложь, выборы нужно отменять и так далее. Но это тоже не дело. Потому что, выборы нелегитимные, выборы надо отменять и так далее. А работать-то кто будет? Мы все понимаем, что часть представителей кандидатов, представителей этих людей не попали в конфигурацию избирательной кампании, но это не значит, что выборы надо отменять, ребят. И в этой связи, конечно, наша оппозиция, она немножечко странненькая. Она, с одной стороны, специфически голосует, а с другой стороны, бегает и кричит о том, что все, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Я не издеваюсь сейчас над оппозицией, на самом деле. Для меня самого эта ситуация ненормальная, но я понимаю, что она временная. Специальная операция закончится, и мы вернемся к обсуждению наших

0: внутригражданских проблем с полной, так сказать, отдачей и вот с полной яростью. Но сейчас в условиях внешнего чудовищного воздействия я бы, честно говоря, вот вел бы себя, как ведет себя вот наша системная оппозиция. Они системные, как известно, не с нами, они релоцировались.
1: Ну, это понятно, да. А что у нас системная оппозиция была, скажем, ну, на что-то влияла с оппозиционной точки зрения? Ну,
0: коммунисты, да.
1: Коммунисты.
0: В смысле, КПРФ.
1: Ну, я понял, да, как бы, да, я понял, что они же в парламенте.
0: Не будем путать избирателей, да.
1: Да, еще раз поясняю. Есть две партии в списке нынче. Коммунисты России и КПРФ. КПРФ заседают, это парламентские коммунисты, коммунисты России не парламентские. Давайте я все партии быстренько пробегусь, которые вот в бюллетене будут. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Новые Люди, партия прямой демократии, Зеленые, партия пенсионеров, коммунисты России, Родина. Вот. Всех назвал, чтобы никого не обижать. Выбирайте сердцем, друзья. У нас когда-то была реальная оппозиционность, прям вот оппозиционность. Но иногда что-то Жириновский себе позволял, да, бывало такое. Но, в общем...
0: Ну, подождите. Оппозиционность не означает конфликт. Оппозиционность означает несогласие с мнением оппонента. В этом смысле оппозиция делилась на конструктивную и неконструктивную. Неконструктивная оппозиция – это известные вот люди, которые сейчас релоцировались, нынешние релоканты. Конструктивная оппозиция – это оппозиция, находящаяся в составе Думы, там КПРФ, Новые Люди, ЛДПР местами, и Справедливая Россия. У этих людей довольно выверенные модели поведения. Здесь они согласны с властью, здесь они не согласны с властью, здесь они требуют определенных вещей. Самое интересное, что удавалось достичь консенсуса внутри Государственной Думы. То есть их мнение учитывалось, либо им уступали в других каких-то направлениях. У нас устоявшийся парламентаризм. У нас существуют механизмы компромиссов, решений проблем. То есть, например, вот... Ну, я не хочу там ругать американскую систему, но там, если уперлись, то уперлись, все. Есть определенные вещи, которые пройти нельзя. И в результате случаются так называемые шатдауны, когда останавливается финансирование государственных органов, они просто не работают. Ну, это же не порядок, правильно? У нас практически всегда находится компромисс, и я считаю, это более совершенной демократической системой. Она все-таки направлена на избирателя больше, чем на то, что вот мы такие принципиальные, все, идите все лесом. В странах так называемой развитой демократии, вроде Франции и Британии, там другие достоинства и другие недостатки. У нас свой парламентаризм, и он уже состоялся. Я на секундочку напомню нашим избирателям, что наш парламентаризм в виде Государственной Думы существует с начала 20 века. Не 21-го. Или конца 20-го, а с начала 20 века. Первые Государственные Думы были еще при царе-батюшке, что называется. И уже тогда закладывались основы этого самого парламентаризма.
1: Там даже рабочая партия была.
0: Совершенно верно, да. И потом это все перешло в советы, так называемые. И сейчас мы имеем, так сказать, историческую модельку, но уже с учетом всех исторических особенностей развития нашего исторического процесса. То есть с уважением надо относиться к столь древней истории. Я мог бы там к Новгородскому вече еще отправить, да, о принципах народовластия, которые заложены в основу нашего древнего общества. Но это уже будет, да, слишком так. Хотя, честно говоря, некоторые черты этого народовластия исторического я вижу в нынешней Государственной Думе. Поэтому, ребята, у нас на самом деле устоявшаяся и довольно старая парламентская система, система народного представительства.
1: Давайте призовем и депутатов с уважением относиться к этому
0: самому. Да,
1: которые точно на дебаты не ходили, как мы знаем.
0: Поэтому отзыв должен быть.
1: Ну вот,
0: не уважаешь? До свидания.
1: Но вы же не пропустили новости о том, что многие депутаты проигнорировали дебаты. Многие вообще на этих дебатах выглядели, прямо скажем, бледновато. Я смотрел часть дебатов, скучнейшая на самом деле, скучнейшая развлекалово, если честно.
0: Честно говоря, я считаю, что у нас не состоялась этой культуры дебатов. Мы никак не можем это сделать не потому, что люди неинтересны, хотя это тоже. Мне кажется, что часть людей восприняла эти дебаты как возможность для своих оппонентов попиариться за вот счет действительно популярных личностей спикеров. Именно поэтому они не приходили. Потому что им, их политтехнологи посоветовали, идти не надо, Потому что вы можете, что называется, помните, попасть в ситуацию игры в шахматы с голубем. Когда фигуры смешал, на доску, что называется, нагадил и улетел всем рассказывать, как он тебя победил. Вот, собственно, и все.
1: Алексей Алексеевич, у нас там 50 секунд где-то остается, короткий вопрос. А губернаторы, которые не ходили, ну, дебаты на теле как раз вот с предвыборными какими-то обещаниями, гарантиями, как вы к ним относитесь? Короткий комментарий.
0: Мне кажется, что это проявление политической слабости. Все-таки это локальная тема. Уважение к оппонентам, даже вот уважение к оппонентам, может быть правильно считано и очень хорошо считано избирателем. Я, конечно, каждый губернатор принимает это решение сам для себя. Но мое гражданское мнение таково. Нужно ходить, если есть формат.
1: Все, спасибо. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Благодарим за выход. Перерыв, 4 минуты. Микрофон будет включен, пообщаемся. Но скоро вернемся в эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
4: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
3: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
4: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
3: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
5: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках разработан цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Для пенсионеров и людей с инвалидностью подготовили бесплатные и льготные услуги, образовательные и спортивные мероприятия, концерты, кинопоказы и спектакли. С 21 сентября по 9 октября в Великолукском политехническом колледже будет организована бесплатная стрижка. 1 октября пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно воспользоваться услугами бани «Заречная». С 1 по 10 октября будут доступны льготный ремонт обуви и стирка белья по талонам. Подготовлена и обширная культурная программа. В управлении образования города прошла встреча юнармейцев с представителями отдела по молодежной политике. Участники обсудили работу юнармейского движения в городе и итоги за прошедший учебный год. Наметили и перспективы для дальнейшего развития. Планируется наладить работу с фондом «Защитники Отечества», чтобы ребята могли активнее принимать участие в гуманитарных проектах. Также запланированы крупные мероприятия и военно-патриотические игры. Подготовка к ним уже идет. Абонентов, получающих горячую воду от котельной Заузета, предупреждают, в связи с проведением плановых работ будет произведено временное отключение горячего водоснабжения. Оно пройдет 25, 26 и 27 сентября.
2: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
8: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Международную политику обсудим. К нам присоединяется Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, вас приветствую. Здравствуйте. Здрасте. Слышно? Видно? Ну, подвисла, да, картинка. Сейчас вернем. В каком смысле можно говорить «возвращайтесь», потому что выходил к нам неоднократно,
10: да, Александр Вячеславович. Слышно, немножко пропадает звук, но слышно.
1: А сейчас меня слышно, хорошо, да? Отреагируйте. Коллеги, пожалуйста, можно заново подсоединить, а то действительно, видимо, какие-то есть проблемы со связью. Но международная политика. А какая международная политика нынче? Она, в принципе, понятна, все новости одни и те же, плюс-минус, да? Ну вот, есть, допустим, такая. США растрачивают свои глобальные рычаги влияния. Блумберг об этом пишет. Трамп рассматривает искусство геополитики как вопрос денег и рычагов влияния. Вот так пишет издание. В результате он полагался на своих коллег-бизнесменов, поручая им выполнять работу дипломатов в Газе, на Украине, в Персидском заливе. И они потерпели неудачу. Ну, вот говорят, что Александр Вячеславович к нам вернулся. Здрасте, Александр Вячеславович, еще раз. Во, картинка вроде нормальная. Я надеюсь, что меня слышно и хорошо видно. Да? Все? Подтвердите.
10: Здравствуйте.
1: США растрачивают свои глобальные рычаги влияния.
10: Но опять, точно видно.
1: Да, есть опять надежда на то, что Трамп потерпит неудачу. Вы и совсем не трампист, насколько я помню. В общем, как вы думаете, вот скоро, допустим, выборы в Конгресс, промежуточные, как их называют еще, и возможности у Трампа станет и того меньше. Адские санкции, принятые накануне, закон об адских санкциях, в том числе против России, не могут сработать, если Трамп того пожелает. И мы вообще сейчас как должны относиться к Трампу, по вашему мнению, особенно после принятия этого закона, который он пока не применяет, еще раз. Это важно.
10: Знаете, очень внимательно. Вы должны относиться к Трампу очень внимательно. К Трампу мы должны относиться очень внимательно, потому что то, что делает Трамп, это, по сути, стратегия непрямого действия. То есть ситуация, когда американские элиты, может быть, глобальные элиты, решают свои задачи, используя вот такое странное поведение американского лидера. И в данном случае к Трампу относиться нужно очень и очень внимательно. По одной причине. Америка уже утратила свою гегемонию. Америка собирается эту гегемонию вернуть. И в лоб вернуть невозможно, да, потому что и мир изменился, и мировая экономика изменилась, и денег уже так много, как у них было раньше, и влияния такого нет. Да. Что остается? Остается погрузить этот мир в хаос, остается поодиночке выбить конкурентов, чем Трамп прекрасно занимается. Да, смотрите, Россия связана войной на Украине, конфликтом. Уже долго, еще будет долго связана. Европу сейчас они обескровят и каннибализируют, лишив Европу энергоносителей, убивая европейскую экономику, забирая европейские мозги, капиталы и технологии. Дальше они взяли под контроль Ближний Восток. Вот эти высокие цены на нефть, кто бенефициар? Американские нефтяники. те, которые лоббировали как раз приход Трампа в Белый дом. Кто еще бенефициар? Американский ВПК. Да, то есть все нормально. Кто еще бенефициар всего вот этого? Американский финансовый сектор, который радостно потирает ручки, сейчас ставку подняли, они больше будут зарабатывать. Потому что эти ребята уже вышли из пузырей. А у них все прекрасно. Кто главный противник Соединенных Штатов? Давайте вспомним ловушку Фукидида, любимое выражение американских политологов, Китай. Что делают высокие цены на нефть? Они очень сильно давят на Китай, повышая стоимость его товаров. Что делает уничтожение европейской экономики? Уничтожение для Китая рынка сбыта. Что делают тарифы Трампа? Также препятствуют Китаю попадать товарам Китая на американский рынок. Ну, то есть, что мы наблюдаем? Что они пытаются свою гегемонию вернуть, просто опустив всех вниз. Да, то есть не подняться над всеми, а просто всех осыпать. А поэтому здесь вот эта вот стратегия непрямого действия прекрасно работает. И если там подорожает бензин, ну кто же из эстеблишмента, там, из элит будет переживать по поводу простого населения? Да никто. Да, если задача намного более серьезная. Задача сохранить лидерство в 21 веке, задача вот, запустить то самое созидательное разрушение, как они любят говорить, Creative Destruction, о котором писал Йозеф Шумпетер в 1942 году, это экономист австрийской школы, о том, что новую модель экономическую нельзя построить вот за, просто так на основе старой модели. Ее, старую модель нужно разрушить до основания. Он, в части, здесь перекликался с Марксом. И вот они этим занимаются. Поэтому Трамп, с точки зрения тех, кто его поставил, все делает правильно. Просто делает такими способами. Ну, у нас, помните, наш пример Ельцин, да, задача которого была разрушить экономику, приватизировать, раздать и превратить сверхдержаву в региональную державу. Так и получилось? Получилось. И у Трампа получится.
1: Вы думаете, да, если потом придется пожертвовать Трампу. Что, скажите, пожалуйста, можно сделать, чтобы у него не получилось?
10: Мы, я думаю, уже ничего не сможем сделать, кроме как быстрой победы. Да? Мы должны ломать игру. А быстрая победа, вы знаете, дух анкориджа, вот это словосочетание вообще должно быть забыто. И мы должны усилить удары по нацистской бывшей УССР. Да, и выйти на границы Польши, а может быть и дальше.
1: А сейчас интенсивность слабая? Сейчас интенсивность не устраивает?
10: Понимаете, вот человек, который воевал в русской армии на Бородинском сражении, а потом стал величайшим стратегом, Карл фон Клаузевиц, да, он служил в русской армии во время Наполеонских войн, он говорил, что одной из целей войны – лишить противника возможности сопротивления. Если оттуда летят дроны, значит, мы не лишили противника возможности этой. Пока Киев не превращен будет в сектор газа, не только Киев, там Одесса, Умань, Львов, да все вот эти вот, Днепропетровск, Харьков, это все будет продолжать лететь. Да, мы не доделали, мы не добили их, мы их жалели, потому что дух анкоридж лишил нас целого года вот этих ударов. Еще Карл фон Клаузевиц говорил, что цель войны – это мир, комфортный для победителя. Вот тот мир, где хоть кусочек Украины останется, и где Европа не будет нас бояться, он не будет для нас комфортным. Да, поэтому, когда говорят о разделе Украины, то раздел Украины лучше проводить по 20-му меридиану, который проходит в окрестности Кракова, как это было при Екатерине. Вот это правильный раздел Украины.
1: Александр Вячеславович.
10: Потому что Екатерина говорила, границы России тогда надежно охраняются, когда по обеим сторонам границы стоят русские солдаты.
1: Александр Вячеславович, по поводу превратить в сектор газа, мы не из-за духа Анкориджа, кажется, этого не делаем. Потому что братский народ, Владимир Владимирович неоднократно об этом говорил.
10: Какие ну и... братский народ? Вы что?
1: Это не мне.
10: Это не ненавидец 80-х годов.
1: Да, Александр Вячеславович, это не мне надо говорить. Не мне, а другим людям, которые считают братским народом. На всякий случай просто. Да, пожалуйста.
10: Извините, а как... вот? Понимаете, наша задача сейчас сделать то же самое, что сделали американцы с немцами и японцами после Второй мировой. Сделать так, чтобы сначала превратить их в овощей, а потом заставить нас любить. Как любят американцев японцы. Как любят американцев западные немцы. И есть практика, очень хорошая, надо просто взять ее на вооружение и действовать. Так же, как действовали американцы с японцами и с немцами. Вот и все. И понимаете, когда нам тут... Меня вот раздражает, когда нам показывают ТЦК, что они там кого-то хватают. Так это же кармическое наказание. А как им дать прививку от бандеровщины, кроме как страхом? Мы, наоборот, должны поддерживать действия ТЦК, чтобы вот эти вот люди, которые верили, что можно победить Россию, ежедневно боялись, и боялись выходить на улицу, и боялись всего.
1: И, знаете, такое, немножко от Украины отойдем. Вы начали с того, что США уже теряет гегемонию. А я, честно говоря, не знаю, почему она, теряя гегемонию, почему-то противостоит России и Китаю. Причем есть Россия и Китай в, скажем так, вот в борьбе за гегемонию. По-моему, они должны бодаться с Великобританией, как минимум, да? Но почему-то они сражаются с Россией и с Китаем. Да, растолкуйте, да, пожалуйста.
10: Россия единственная страна, которую можно... Россия единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты в ядерном ударе, а Китай главный конкурент, да, потому что сейчас бенефициаром глобализации стал Китай, потому что с 2016 года экономический вес, вес мировой экономики, совокупный ВВП стран Азии, да, превысил суммарно ВВП Америки и Европы, то есть экономический вес мировой экономики, переместился, центр тяжести переместился с берегов Атлантики в Азию.
1: 40
10: секунд. И Китай сейчас главный конкурент. И Китай как-то строит технологическую зону. Поэтому для Америки важно, чтобы она осталась одна, чтобы она диктовала свои условия всему миру, и финансовые, и технологичные, чтобы Китая не было. Так, чтобы его экономика попала в кризис. И в журнале Foreign Affairs, по-моему, в 23-м году вышла очень интересная статья «Америка-Китай. Трагедия политики великих держав», где американцы, первую часть статьи посыпают голову первым, рассказывают, как они надули вот этого китайского монстра, китайскую экономику из-за своей алчности, жадности и переноса туда производства. А решить проблему эту можно только двумя способами – мировым кризисом и ядерным ударом по Китаю.
1: Спасибо. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Благодарим за выход. Это перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Андрей Корбов-Латынцев, философ, кандидат философских наук, офицер Вооруженных сил России. Андрей, я вас приветствую.
15: Андрей. Иван, взаимно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы автор книги «Философ и война. О русской военной философии». В 2020 году она написана, в 2022 дополнена и, соответственно, перевыпущена. И сейчас, накануне, по сути, я уж не знаю, дойдет или нет, но многое об этом говорит войны с НАТО. Вы как считаете, вот стоит ли нам, может быть, переосмыслить свой изначальный подход? Потому что русские, они скорее про войну, да, безусловно, на мой скромный взгляд. Но воевать бесконечно не можем даже мы. Да? Вот я так поставлю вопрос. Переосмысливать будем вот этот тезис, философский в том числе, о том, что воевать скорее полезно, бодрость духа поддерживать, или нет? Есть же страны, которые не воюют, живут прекрасно.
15: Да, Иван, вы хороший вопрос поставили, и важный, и он действительно сегодня стоит на повестке, но на самом деле, и прежде всего, нужно, прежде чем переосмысливать свою собственную философию войны, нужно ее осмыслить. Мы действительно скорее про войну, как вы сказали. Россия, русские, это скорее про войну. Хотя хотят ли русские войны, все это мы прекрасно знаем, что не очень-то хотим. И вот тут главный парадокс, что наша философия войны, она не очень милитаристская. Мы много воюем, мы много мыслим о войне. У нас есть действительно своя собственная философия войны, специфические.
1: Плохая связь показана на картинке. Коллеги, попробуйте исправить это. Да, что-то в завершении эфира второй раз не везет нам с качеством звука. Такое нынче редко случается, но иногда да случается.
15: Сейчас
1: раз
15: должно,
1: год и...
15: сейчас должно быть получше.
1: Вот сейчас и получше как раз. Да, продолжайте, пожалуйста.
15: Все, отлично. Да. И вот я говорю о том, что, конечно, русская философия войны, как отдельная дисциплина, как действительно вещь, которая у нас очень проработана в нашей культуре, в нашей философской традиции, да, она при этом не милитаристская. То есть у нас нет там желания этот мир как-то переустроить, завоевать, навязать ему какую-то свою волю. Тут скорее в глобальном масштабе имеет смысл говорить о том, что как бы Россия вынуждена воюет, да, отстаивая свои рубежи, свои фронтиры или отстаивая какую-то попранную в мире справедливость. Вот об этом не раз замечено не только философами, но и политологами, и публицистами, и журналистами, о том, что Россия вынуждена воевать в тот момент, когда миру грозит очередной новый гегемон. Будь то там, скажем, там Германия, да, с Гитлером, будь то вот сегодня Соединенные Штаты, вообще коллективный глобалистский Запад, да. И мы как бы вынуждены ему противостоять даже тогда, когда как будто бы и не хотим. Вот, как будто бы и нет желания особого его противостоять. Но вот просто возвращаясь к постановке вашего вопроса, очень важного, я вот просто не хотел бы его упустить. А это критично очень важно осмыслить. То есть вот какова русская оптика на войну, какова русская философия войны? Вот я об этом старался и в своей книге написать, и постоянно об этом стараюсь говорить. Да? То есть русская философия войны, как мысль о войне, развертывается вот в такой оптике этикоцентризма. То есть для русской мысли принципиально важно вот эти вот вещи, категории добро, зло, справедливость, благо и так далее. Если мы сравним русскую философию войны с военной философией на Западе, то мы там обнаружим вот такую невероятно популярную в современности теорию справедливой войны. Теория справедливой войны. И вот теория справедливой войны – это скорее такая юриспруденция, философия права, если угодно. Это в области вот права и политики. А Россия, русскую мысль, ее скорее волнует вот это нравственное переживание войны. Но, как сказал очень верно Владимир Сергеевич Соловьев, у него есть такой замечательный текст «Фундаментальное оправдание добра». И вот он там пишет, что у него есть главка о войне. Конечно же, есть главка о войне, и он там говорит, что о войне нельзя ставить только один вопрос. То есть война – это плохо или хорошо? Это принципиально неверно. Мы здесь можем упасть либо в романтизацию войны, либо, наоборот, вот в такую вот пацифистскую, легкомысленное отрицание войны. О войне, говорит Соловьев, надо ставить три вопроса. Три. Первый вопрос – это вопрос об историческом смысле, историческом значении войны, потому что хоть война – это, конечно, там кровь, страдания, убийства и потери, но иногда она служит делу прогресса, говорит Владимир Сергеевич Соловьев, наш великий философ. Посредством войн иногда создавались огромные государства, империи, достигался некий исторический прогресс. Второй вопрос – это вопрос так, об общем нравственном статусе войны. Общенравственный статус войны. То есть вот в этом или в другом случае конкретном, справедлива ли она, благие ли у нее цели, ну и так далее. И вот третий вопрос, самый важный, говорит Соловьев, это вопрос о том, как я, конкретно я, гражданин, должен реагировать на данную войну. Да? Должен ли я идти брать в руки оружие, стать комбатантом или каким-то образом еще вот в войне участвовать. То есть тут как минимум три вопроса надо ставить о войне. И вот мы видим, что русская мысль, она стремится войну показать как какой-то достаточно сложный феномен, у которого есть разные измерения. Война не исчерпывает столько измерений экономическим. Помните, как кто-то говорил из русских деятелей, что для войны нужны три вещи. Деньги, деньги, еще раз деньги, да? Но ведь на самом деле для войны нужны идеи, для войны нужны интерпретации, для войны нужна воля, в конце концов. Потому что во время войны деньги иной раз вообще не решают практически ничего, потому что если не подготовлены к войне ни промышленность, ни духовная сфера, то ничего не сработает. Это мы привыкли вот к этому
1: классическому. А у нас и не были подготовлены они.
15: Вот и пожалуйста. Ну, это тот самый анекдот, да, как Владимир Татарский об этом шутил, что Россия в очередной раз оказалась неподготовлена к войне. Но тут тоже как бы тут не стоит абсолютизировать, потому что были люди, которые вполне себе были духовно подготовлены к тому, что происходит, да, были люди, которые готовились там технически там, и прочее, в прочих аспектах. Но я просто хотел бы отметить, что у войны, вот русская философия, я сказал, она стремится войну представить как сложный, многогранный, многосторонний, многоуровневый феномен. Война – это очень сложно. У войны есть разные измерения. Это экономика, вот, пожалуйста. Есть, конечно же, политическое, геополитическое измерение, экономическое там и прочее. Правовое, безусловно, да, вот, пожалуйста, та самая теория справедливой войны, тут там тоже нам очень пригодится, кстати говоря, нам надо ее как бы экспроприировать себе, забрать эту теорию справедливой войны. Она, как правило, мейнстрим на Западе. Но если мы применяем критерии справедливой войны к нашей же спецоперации, то она просто выясняется, что соответствует вообще просто всем критериям, которые там проговариваются. Jus ad bellum, jus post bellum, jus in bello и так далее. Так вот, но у войны-то ведь есть еще измерение духовное, есть измерение метафизическое, если хотите, культурное. Мы привыкли к классическому толкованию Клаузевица о том, что война – это продолжение политики другими средствами. Все тут, как бы, точка, баста. Но война – это столько же продолжение культуры, столько же продолжение политики, как продолжение, там, не знаю, там, словесности, литературы, вот, ну, экономики, понятно, и так далее. Философии. Недаром же в эпоху Первой мировой войны Владимир Францевич Черный, известный русский мыслитель, тот самый, который «Борьбу за логос» написал, он написал такую статью «От Канта к Крупу». Вот Канта Крупп. Крупп – это известный производитель пушек в эпоху Первой мировой войны. Ну, он потом, собственно говоря, и нацистам в Германии служил, да. И вот Эрн проводит такую мысль, что как бы этот милитаризм германский во время Первой мировой войны, он непосредственно прямиком был связан с философией Иммануила Канта, да, который постулировал о том, что, ну, я сейчас как бы совсем просто это объясняю, что вот весь мир в моей голове, но стало быть, вот что хочешь, что там и вороти, этот мир для тебя сделан, да, как бы завоевывай его, да, вот, экспериментируй с ним. Вот, поэтому война, ее нельзя рассмотреть только лишь политически. Как только мы теряем все остальные измерения войны, мы что-то теряем в самой войне, вот. А стало быть, мы теряем в понимании того, как эта война должна завершиться. Вот вы сказали, нельзя бесконечно воевать. Но мы в каком-то смысле вошли в эпоху бесконечных войн.
1: А мы же не выходили?
15: Выходили. Когда? Выходили, потому что классические регулярные войны, они, как правило, имеют завершение, оно четко постулируется, оно отражается в разных там актах, правовых, там, политических, да, мирных договорах, да, вот. И у нас есть понимание, как могут закончиться классические войны. Но в случае с Великой Отечественной мы понимали, что эта война может закончиться только флагом над Рейхстагом, да, над логовом зверя. Вот. А сегодня это достаточно проблематично. И это не только проблема в нас, что мы не можем представить себе, как должна заканчиваться нынешняя война. Вот. Ну, во-первых, как бы война большая, она, в общем, еще не, наверное, еще не началась, по сути дела, потому что специальная военная операция, я думаю, это такой своеобразный, ну, как бы разогрев перед большой битвой.
1: Предтеча такая, да. То есть вы тоже ждете большой войны какой-то?
15: Да, я ее десятки лет уже жду, честно вам признаюсь.
1: Ну, может быть, если десятки лет ждете, будем надеяться, что не случится все-таки, да? Будете ждать еще десятки лет. Может, и дождетесь, кстати говоря.
15: Ну, лучше как бы ожидать и готовиться, чем вообще про это не думать. Да, я вот предпочел об этом думать. Я об этом думал вот с 2014 года, и все, о чем я думал, в общем-то, так оно и произошло. Я об этом говорил постоянно, что будет война. Это не будет какой-нибудь там приднестровский сценарий, что будет вот Донбасс, такая непонятная.
1: Угу. Ну что, да, значит, получается, да, 30 секунд, впереди нас ждет действительно либо Третья мировая, либо Столетняя война, как вот Мари Ле Пен сказала во Франции, либо еще одна Столетняя война. Мы к этому готовы, к тому или к другому сценарию? 10 секунд.
15: Вот я думаю, что то, что сейчас происходит, как раз покажет, готовы мы или нет к дальнейшей войне. То, что дальнейшая война будет, это совершенно точно, это прогноз, а не пророчество.
1: Андрей Коробов-Латынц, философ, кандидат философских наук, офицер Вооруженных сил России. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника.
2: Происходящее вокруг. Реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
16: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
19: Задержанный в Кабардино-Балкарии агент СБУ признался, что планировал подорвать газопровод по указанию украинских спецслужб. На кадрах допроса, опубликованных ФСБ, мужчина рассказал, что ранее служил в теробороне Украины. Позже он попал в депортационный центр, где под давлением подписал соглашение о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, после чего был выслан в Россию в рамках гуманитарного обмена. В Нальчике диверсант координировал свои действия с куратором через Телеграм. Его задержали с поличным в Майском районе республики. Публике при попытке забрать самодельное взрывное устройство из тайника. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии и госизмене.
2: О происшествии.
19: В Саратовской области 3 человека, включая 2 детей, погибли в результате пищевого отравления. Трагедия произошла в частном жилом доме в городе Калининске. До прибытия медиков там скончались 8-летняя девочка и 11-летний мальчик, а также один взрослый, пишет 112. Еще 2, среди которых подросток, госпитализированы в тяжелом состоянии. Причиной инцидента могло стать отравление колбасой.
2: О важном.
19: В серии вакцины «Мультикан-8» обнаружен живой вирус болезни Ауески. Данные подтвердил Россельхознадзор. Ведомство распорядилось уничтожить препарат. Производитель приостановил выпуск всей линейки, пишут «Известия». Эксперты назвали несколько возможных причин инцидента. От зараженного сырья до нарушений производства. Болезнь Ауески также известна как псевдобешенство. Это герпес-вирус, естественным хозяином которого считаются свиньи. У них инфекция протекает по-разному. Поросята часто гибнут. Взрослые особи, как правило, переносят заболевания и остаются пожизненными носителями.
18: Обо всем.
19: Компания Disney заключила первое в истории контрактное соглашение с российским YouTube-блогером, 12-летней Анастасией Радзинской. Об этом объявила сама автор популярного канала «Лайк Настя». В рамках сотрудничества планируется создание оригинального анимационного сериала для стриминговых платформ Disney, а также запуск развлекательных проектов с живыми актерами для детской и подростковой аудитории. Канал «Лайк Настя» был создан в 2016 году в Краснодаре родителями девочки, у которой при рождении диагностировали ДЦП, чтобы фиксировать успехи в ее лечении. В 2018-м семья переехала в американский штат Флорида. Сейчас на основном канале девочки опубликовано больше тысячи роликов, а общее число подписчиков превышает 133 миллиона.
18: О погоде.
19: В Москве плюс 15, пасмурно, возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Выборы в Госдуму. В России стартовал главный политический марафон. Избирательные участки открыли двери от Дальнего Востока до исторических регионов. Американцы пакуют чемоданы. Пентагон готовится вывести из Европы 25 тысяч военных и гуру-техники. И деловые отношения с Москвой. Белый дом внезапно задумался о бизнесе с Россией еще до окончания конфликта на Украине. Давайте мы с вами тоже какой-нибудь бизнес сделаем. Пришел Измайлов. Но сначала выборы. Итак, выборы в Госдуму 9-го созыва. 10 партий, исторические регионы и в целом такая открывающийся большой этап, связанный с трехдневным голосованием. Россия вступила в политический забег, избирательные участки уже ушли в работу от Чукотки до Калининграда. Здесь теперь надо говорить еще и до, ну, почти Запорожья, то есть полностью исторические регионы, где есть такая возможность, все как полагается. На кону кресло в Государственной Думе 9-го созыва, ну а в бюллетенях толкаются 10 партий. Главный, еще раз скажем, ну, такой как бы вопрос, не то чтобы новшество, а, наверное, все-таки важность такая главная, это впервые полноценно голосуют 4 наших исторических региона. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Ну и в целом наблюдатели отмечают, что прямо с утра народ повалил так, что кабинки трещат по швам. В Москве за первый же час проголосовали 500 000 человек. За первый час. В одном из чукотских сел зафиксировали, ну, прям 100% явку. Пришли все 171 житель, как вот прям в очередь выстроились дисциплинированно и довольно быстро отправили уже отдыхать членов избирательной комиссии, наверное. Хотя, может быть, формальный участок должен будет, вот это интересный вопрос, быть открыт до позднего вечера, хотя как бы кому же голосовать. В Луганской Народной Республике за ходом процесса бдительно бдят наблюдатели из Австрии, Кении. И, в общем, я думаю, что мы узнаем о международных наблюдателях и из других стран, что важно. Но есть и, что называется, враг не предал, продолжает атаковать любимые занятия, гражданские объекты, пляжи. Потому в Сочи вот вынужденно прервали работу на время атаки дронов, сообщает глава города. Ну, и в целом сообщения, в общем, идут одни за другим. Прямая трансляция на kp.ru. Все на месте, все следят. И, в общем, все данные собираем. Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов тоже, наверное, проголосовал и хотел голосовать на каждом участке. Но Андрею напомнили вежливо и справедливо, что паспорт один, и галочку поставить разрешено только один раз. Андрей, приветствуем. Как обстановка?
21: Добрый день. Ну,
0: Я еще не успел. Я не знаю, как...
20: Штурмовать кабинку.
0: В 8 утра. Да, в 8 утра штурмуют кабинки. Это безумие. Я сова, поэтому успевать это делать я буду чуточку позже. Но мы можем рассказать о том вообще, что сегодня происходит. Потому что помимо этого всего, то есть помимо ажиотажа и выборов в Госдуму, у нас есть примерно 200 разных выборных кампаний. У нас в 8 регионах, во-первых, выбирают еще и главу региона.
20: Губернатора, да, из числа вот исполняющих обязанностей и других кандидатов.
0: Совершенно верно. Угу. Еще в 3 губернатора будут выбирать не прямо, то есть не голосованием, а голосованием в парламенте, да. Вот. И у нас целых 39 кампаний, где выбирают региональную думу. То есть, собственно, у нас чуть меньше половины регионов выбирает не только думу государственную, но еще и местную. Вот.
20: То есть пугаться не надо. Пришел на участок, если тебе ворох дали бюллетеней, это не дубликаты, ничего, это местная специфика может быть. Да, у всех будет точно бюллетень федеральный. Надо, кстати, разноцветными, наверное, как-то их было делать, чтобы люди не... Короче говоря, в Госдуму, да, там 10 кандидатов партий. И если где-то на месте губернатор, глава региона или местный парламент, или и тот, то тоже будет, соответственно, да, интересно туда заглянуть.
0: Совершенно верно, вот. Ну, я думаю, тут мы ничем не удивим людей, вот, но хотелось бы напомнить, что у нас, в общем-то, на федеральных выборах у нас выбирается 450 людей и 450 депутатов Государственной Думы, но повлиять, как вот каждый из нас, может только на выбор 226 депутатов. Вот такая забавная цифра. Половинка и еще один. Вот, то есть...
20: Ну, чтобы четное было, да.
0: Да, если говорить об этом, у нас вам вообще на участке дадут 2 бюллетеня. В одном будет, собственно, 10 вот этих партий, я говорю о думских выборах федерального масштаба. Вот. И один бюллетень будет, в котором 10 партий, это вот федеральное голосование, и у вас будет второй бюллетень голосования по одномандатным округам. Вот у нас таких округов, собственно, 225 по всей стране, но проголосовать, естественно, вы сможете только в одном своем. Вот. И там на всякий случай нужно будет напомнить нашим радиослушателям, что информация о вот этих замечательных людях, которые могут быть не слишком известны, да, всем, то есть это не такие узнаваемые яркие личности, как, например, там господа из федерального списка, где каждая большая личность и известный на популярный политик, чтобы узнать об этих людях, чтобы понять, вот, за кого голосовать, если вы не самый активный человек в политике, не знаете этих людей, обязательно смотрите на участке, на стенде будет вывешена вся информация.
20: Справка.
0: А в бюллетене там только все очень коротко.
20: Ну, я, честно говоря, Андрей, по поводу известных и неизвестных удивился, узнав, что в федеральном бюллетене в Государственную Думу аж 10 партий. Вот от, в нашей привычной повседневной жизни, наверное, так спроси, не сразу ты и насчитаешь. Да? То есть, в общем, вся палитра представлено, и можно вот потратить несколько минут просто для того, чтобы бюллетень пробежать глазами, да, это будет не быстро. И стоит отметить, что вот для тех, кто поздно встает, как Андрей, можно, собственно, проголосовать прямо за завтраком, а одной рукой разрезая омлет, другой рукой чистеньким пальцем по экрану поводить несколько минут и, в принципе, уже никуда и не ходить, правильно?
0: Да, совершенно верно. У нас вообще 9 разных форм голосования на этих выборах. Помимо традиционного, приходишь, опускаешь бюллетень, ты молодец, есть и дистанционное электронное голосование, и мобильный избиратель. То есть у нас чуть меньше 1 миллиона по данным Центральной избирательной комиссии. 936 тысяч избирателей будут голосовать не в своих родных регионах. И самая интересная история – это голосование в труднодоступных местностях, потому что там вообще привозят бюллетени на каких-то оленьих упряжках, собачьих упряжках, дронами доставляют куда-то на арктические станции. Отдельное голосование организуют прямо на там на суднах дальнего плавания, которые куда-то идут среди матросов. И, так что вообще очень-очень интересное разнообразие этих форм. Ну и отдельно мы должны сказать по поводу голосования на передовой. Здесь по заявлениям главы Центральной избирательной комиссии госпожи Панфиловой, сами солдаты, сами офицеры временно вот стали членами ЦИК, потому что ну, огромное количество людей на передовой и ну, очень опасные условия. Поэтому сами солдаты, в общем-то, помогают этому голосованию, сами офицеры. И отчасти, по словам наших военкоров, там, естественно, голосование частично было заранее, потому что некоторые ребята вот ушли в момент выборов куда-нибудь на штурм.
4: На задание. Да. Спасибо, Андрей. Ну, надо сказать, что Андрей Зубов только начал следить, замредактор отдела политики «Комсомольской правды», еще с утра, не до конца проснувшись. А так-то вообще, если вы проснувшись, вот услышали, вспомнили, что сегодня выборы, нервничать не надо, сломя голову куда-то бежать, штурмовать в 10 утра, как все проснувшись в кабинку. Нет, голосование вполне размеренное, целых 3 дня совершенно точно, если хотите, все успеете. Пентагон бежит из Европы, Госдеп толкает F-35 с аудитом, а Вашингтон ищет бизнеса с Москвой. Подглядим замочную скважину.
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
24: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Итак, Евросоюз в полной истерике и панике. В прессу утекла информация, что Пентагон на полном серьезе собирается урезать свой военный контингент в Старом Свете и убраться в туман. Домой могут отправиться около 25 тысяч американских штыков вместе с авиацией, кораблями и железом. Похоже, дядя Сэм окончательно

0: против нас, или как?
1: Ну, в целом, вообще, любые телодвижения американских контингентов, которые будут отдаляться от наших границ, мы, конечно, приветствуем, потому что я просто напомню, что это вообще уменьшение присутствия американцев на территории Европы продолжается еще со времен окончания холодной войны. То есть, если заглянуть немножко в прошлое, то в самый разгар холодной войны, в 70-е годы, количество американских военнослужащих достигало 500 000 человек на территории Европы. Там около 450 тысяч человек составил контингент. Затем он уменьшался после уже 89-90 года в несколько раз и был доведен до количества около 80 тысяч военнослужащих, которые вот сейчас, по сути, распределены по, прежде всего, по странам Центральной и Восточной Европы. То вот с недавних пор, когда Трамп пришел на свой второй президентский срок, он, в принципе, еще в первые месяцы 25-го года, он заявлял о том, что, мол, мы все равно будем сокращать присутствие американских военнослужащих в Европе. То есть он говорил об этом еще до иранского конфликта. А когда после начала 1 марта уже активной фазы боевых действий в Персидском заливе европейские страны, в принципе, ну, если уж оперировать лексикой Трампа, ну, как минимум кинули, да, его немножко на соучастие в этой военной акции, то есть он после этого неоднократно уже стал говорить о том, что планы по сокращению контингента будут, собственно, реализовываться в самое ближайшее время. Опять же, нужно не забывать, что у Трампа есть ограничения в лице Конгресса США, потому что согласно закону об оборонном бюджете США, количество военнослужащих США на территории Европы не должно быть меньше, чем 76 тысяч. То есть ему в любом случае придется дождаться выборов осенних, да, ноябрьских, затем, возможно, поставить перед Конгрессом вопрос об уменьшении количества личного состава, потому что на данный момент он может уменьшиться лишь на 4 тысячи человек своим личным распоряжением. Поэтому здесь такая заковырка есть на уровне парламентских взаимоотношений Белого дома и американского парламента. Вот. Ну и еще один важный момент, то что Трампу действительно необходимо усиливать свое присутствие в странах-союзниках Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что тот шаг, который сделала его администрация, ну, след за предыдущей администрацией США на ужесточение внешней политики с Китаем, как бы ведет к тому, что им придется в любом случае укреплять свои морские рубежи в Тихом океане и рубежи своих союзников. И для этого нужны живые военнослужащие, пока все-таки эпоха роботов в американской армии еще не наступила. Так что ему придется перебраться в определенную часть военнослужащих, вот 25 тысяч заявленное количество, в принципе, это вполне такая понятная, вернее, цифра, тем более то, что, помните, недавно были спекуляции вокруг 4 тысяч военнослужащих с Польши, которые усилят контингент, потом выяснилось, что не усилят, то есть была такая чехарда вот с этим польским вопросом. Опять же, 36 тысяч американских военнослужащих в Германии, по мнению администрации Трампа, это слишком много, учитывая несговорчивость Мерца во многих вопросах по внешней взаимоотношения Германии и США, особенно на экономическом, так сказать, поле. Так что тут, опять же, много фигур для такой затяжной шахматной игры внутри самого альянса, тем более не забываем, что Трамп хочет отжать Гренландию, он эти желания не оставляет и неоднократно в этом году продолжал эти заявления, так что ему выгодна конфронтация с европейскими партнерами и как бы вот возвышение своих переговорных позиций с ними.
0: Ну да, но на выходе-то мы-то что получим? Ядерное оружие в Германии, Японии и всюду, откуда Соединенные Штаты выйдут. И как бы чего с этим делать?
1: Ну, пока из Японии американцы не спешат уходить. То есть японцы, может быть, и рады были, чтобы они немножко бы подвинулись бы, но тем не менее американцы продолжают там присутствовать. Во-вторых, по поводу ядерного оружия, а вообще заинтересованы ли сами соседи Германии то же самое, чтобы оно у них появилось? Потому что все-таки расширение ядерного клуба, одно дело, когда вы как бы обеспечиваете присутствие чужих атомных бомб, ну, в случае с американцами, термоядерных бомб, да, типа Б-61-12 на территории Германии, и, собственно, соглашаетесь с условиями их размещения, а иное дело, когда вы полностью создаете целый цикл создания ядерного оружия. Это многолетняя работа, огромные инвестиции, и я не уверен, что немцы вот сейчас по щелчку пальцев возьмут и очень быстро к этому придут. Это очень долгоиграющий процесс. Тем более,

0: то, что НАТО, внутри, вернее, НАТО, американцы будут первые, кто будут противиться таким решениям, потому что им не нужен очень сильный ядерный игрок на европейской поляне, от которой американцы не то, что не отказываются, наоборот, они это поле щедро посевают и хотят выдать 5% ВВП всей Европы на вооружение, поэтому они будут продолжать там присутствовать, как минимум политически. Поэтому я не думаю, что Германия кто-то даст разрешение реально получить ядерную бомбу.
1: Спасибо, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Но пока европейцы судорожно ищут, чем затыкать дыры в обороне, Вашингтон по-тихому переключается на богатых парней. Госдеп США одобрил сделку века, продажу Саудовской Аравии почти полсотни истребителей F-35 и куча моторов к ним на 24 с гаком миллиарда долларов. Аргумент железобетонный, укрепление безопасности, мол, ключевого союзника. И в Европу слили в утиль, а все ресурсы бросили на Ближний Восток, где за железо хотя бы платят звонкой монеты. Но и это еще не все. А в Белом доме переобувание на лету с невероятной скоростью. Местная пресса сливает данные. Вашингтон внезапно осознал, что без русских ресурсов и нормальных сделок американский бизнес просто загибается. Чиновники Трампа судорожно ищут варианты наладить деловые соглашения с Россией прямо сейчас, не дожидаясь, пока в Киеве подпишут капитуляцию. Все дыры в контрактах Трампа через увеличительное стекло видит Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Есть у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа одна любопытнейшая особенность. Сделать очень громкое заявление, но в то же время оставить его мутным, непонятным, неразгаданным. Вот таким было его недавнее выступление, в котором Трамп сказал, что Соединенные Штаты Америки собираются сделать перезагрузку отношений с Россией еще до окончания конфликта на Украине, и это приведет к быстрому завершению этого конфликта. Загадочно, да? Ну, а теперь же давайте попытаемся все-таки хотя бы понять, на что намекает Трамп. И же он ничего не говорит. Какие-то будут соглашения, какое-то будет сделка, этого любимое слово и так далее. Мы можем только гадать. Еще недавно Трамп в очередном своем интервью сказал, что его очень волнует то, что из России может прекратиться дизель идти, и Соединенные Штаты Америки в экономике будут испытывать проблемы. Вы знаете, что Трамп обращался к Зеленскому и Путину, чтобы были прекращены удары по энергетике, потому что энергетика влияет на положение в экономике Европы. Европа жалуется Трампу. Трамп, это ты завел нас в тупик, и мы теперь страдаем. Ну, трудно понять, какие же новые деловые соглашения имеет в виду Трамп, говоря о том, что если такая сделка будет заключена с Россией, то фактически это приведет к быстрому прекращению российско-украинского конфликта. Странно. Опять муть. Но здесь мы можем подумать и о другом. Здесь, безусловно, американская пресса говорит, Трамп меняет ключи подхода к урегулированию российско-украинского конфликта. А теперь давайте подумаем о том, что нам не мешает ничего сделать другой вывод, что Трамп через какие-то экономические рычаги, выгодные для Соединенных Штатов Америки, предлагает России сделку. И потом собственное экономическое благополучие Соединенных Штатов Америки ставится на первом плане. А на другом мы можем размышлять так. Россия, ты нам вот здесь уступи в этой части экономического сегмента, а я постараюсь переломать позицию Зеленского. А почему и не может и по-другому быть? Может быть, тут сделка связана с этим тоннелем, о котором уже часто говорят и в России, и в Соединенных Штатах Америки, между Камчаткой и Аляской. Это такой вот, скажем, экономический вариант. Я не знаю, сможет ли Трамп, если такой проект утвердится, быстро завершить конфликт. А он, не стесняясь, вчера сказал, да, если эта сделка с Россией будет успешной, конфликт вскоре прекратится. Вот так оно. То есть размен позиций Соединенных Штатов Америки и России теперь ставится во главу угла прекращения конфликта России с Украиной. Странно, да? Такой экономический, деловарский подход. И опять Трамп ничего не говорит об этом. А тем временем огромное количество узлов в российско-украинских отношениях, связанные с вооруженным конфликтом, множится, множится и множится. И просвета вроде бы и нет. Кушнер что сказал в недавнем интервью? Камень преткновения – это территориальный вопрос. Понятно. Россия требует одного подхода к территориям, где уже воюет российская армия, контролирует их. Зеленский говорит, я никогда не отдам без боя Донбасс. Странно. Что же придумал Трамп? Узлов очень, очень много. Вот только непонятно, как Трамп пытается развязать эти узелки. Ну, потерпим, потом увидим. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Первый день в рамках единого дня голосования стартовал в Псковской области. Сегодня в 8 часов утра в Великих Луках открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование будет трехдневным и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. В нем голосовать можно круглосуточно. Одним из первых участия в голосовании принял депутат городской думы Дмитрий Белюков. Он пришел на избирательный участок, расположенный на улице Витебская, 2, вместе с супругой. «Считаю, что участие в выборах – это возможность каждому самостоятельно выразить свою позицию и воспользоваться своим избирательным правом. Участие в общественной жизни для каждого начинается именно с таких личных шагов», – отметил парламентарий. Футбольный клуб «Лукиэнергия» организовал экскурсию по стадиону «Экспресс» для воспитанников Центра помощи детям. Ребята познакомились с домашней ареной великолукской команды, пообщались с футболистами и узнали больше о жизни спортсменов и профессиональном футболе. По решению генерального директора «Лукиэнергии» Александра Танцуры, клуб подготовил подарки для ребят из Центра помощи детям. Их передал заместитель генерального директора клуба, депутат Великолукской городской думы Сергей Поварещенков.
2: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурная температура воздуха около +17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Банки ушли в разнос. Вкладчикам обещают космические 20% годовых, если подвох. Синоптический хаос, термометры сошли с ума. Тропиков до заморозков за пару дней. Культурный перекус, куда податься в выходные, если хочется искусства и икры. И сам хочется новостей податься только к нам. Пришел Измайлов, никаких перекусов. Российские банки ушли в настоящий разнос и устроили гонку вооружений за деньги граждан ваших. Сбербанки, ВТБ, Альфа-банки наперегонки задирают ставки по вкладам. Предлагают уже и 13, и 17. Некоторые вообще дают заманчивые 20% годовых. Слюни текут, глаза блестят, и вы, как загипнотизированные, несете получку сразу в ближайшее отделение, чтобы получить заветную прибыль и ничего не делать, месяц на нее пожить. Выглядит красиво. Хочется, конечно, немедленно отдать всю последнюю заначку, но бесплатный ли сыр или щедрость всегда с подвохом? Доцент финансового университета, кандидат экономических наук Эльвира Белозорова с огромным магнитом и калькулятором вытягивает из этих процентов чистую правду. Эльвира, здравствуйте.
8: Добрый день, Игорь.
1: Вы сколько заработали на 20% вкладах? Можно ли пожить, вот ничего не делая?
8: Конечно, пожить ничего не делая, вряд ли мне удастся и также удастся это гражданам Российской Федерации, но ситуация на депозитном рынке действительно в сентябре 2026 года подтверждает тот факт, что Центральный банк поставил, да, денежно-кредитную политику, вот этот цикл смягчения, мы постепенно по 0,25 снижали. Напомним нашим слушателям, что 11 сентября Эльвира Набиуллина, соответственно, решила, ну, вместе со своим советом директоров, да, что ставку пока снижать не будем, и подтвердила, еще раз подчеркнула, что летний рост цен, вызванный ситуацией, да, на топливном рынке, оказался не разовым инфляционным всплеском, а таким фактором с продолжительным эффектом. И, к сожалению, ключевую ставку придется пока оставить. Ну и, соответственно, банки, понимая, что если сейчас такая ситуация, то начали наперебой конкурировать за денежные средства вкладчиков. Но то, о чем мы говорим, 20% годовых, да, это только какие-то депозиты, которые сроком на один месяц, это не, ну, не долгосрочная история, то есть всю свою зарплату положить на 20% годовых и жить на это безбедно до пенсии не получится.
1: И, скорее всего, ограниченная сумма, да, там 1050 или 100?
8: Конечно, конечно, это маленькая сумма, 50 тысяч рублей сроком на один месяц, это так, чтобы просто вот действительно здесь в моменте дать какую-то там, ну, дополнительные несколько тысяч рублей, может быть, вы на этом выгодаете, да, и то, если в несколько банков положите и по там небольшой сумме. Но если мы говорим, конечно, о какой-то более долгосрочной стратегии, да, инвестирования сейчас своих дополнительных денежных средств, соответственно, это должна быть диверсификация. То есть какую-то сумму, часть свободных средств разумно поместить в банк на 3-6 месяцев, да, чтобы вот эту зафиксировать повышенную краткосрочную ставку, вот которую сейчас банки дают. Ну а чтобы вообще застраховаться от дальнейшего снижения ставки, потому что мы прекрасно понимаем, что, ну, наверное, к весне 27-го цикл снижения ключевой ставки продолжится. И, соответственно, вот чтобы зафиксировать какую-то высокую доходность на перспективу там 3 года, то другую часть своих денежных средств нашим слушателям имеет смысл вот положить, ну, уже на более долгий срок.
1: Это у кого есть что положить? Да, тут еще.
8: Конечно, тоже, да, мы надеемся, что у всех россиян есть что положить.
1: Вам надо, если встанет вопрос, мы будем ходатайствовать, вот если та Эльвира, значит, захочет на отдых, чтобы вас на ее место, ну, чтобы так привычно Эльвира, и просто мне нравится, что вы говорите, что мы надеемся, что у наших сотрудников, она никогда не скажет, да, что у наших сограждан есть накопление, а вы очень так душевно подходите. И, но интересно, вот как бы вы тогда ответили, вот будь вы, извините, на месте той Эльвиры председателем, да, на вопрос вам скажут, а инфляция официальная 7%, а у вас ставка 14%. Нелогично. Вы же, Эльвира, говорите, что надо, чтобы ну, бороться с инфляцией, а здесь получается такое удвоение идет. То есть, ну, пусть она будет выше, но не в два раза. Не сделали ли вы такую высокую ставку, чтобы вот наоборот, как бы вы, ну, какое местное слово, выманивать наличность у населения, чтобы все ее несли под высокий процент и была как бы ликвидность. Ну, потому что все сидят в процентах, да, купить вроде как бы, чего покупать-то. А есть возможность оперировать тогда вот какими-то средствами, кому нужно, большими, там, под какие-то проекты, да, еще что-то. И наоборот, никто не побежит сейчас, вы снизите до 7%. Все побегут снимать, куда-то перекладываться. Да, тоже вроде не очень непонятно, как из этой вилки выйти. А с третьей стороны, сидите вы, значит, смотрите на вкладах под 14%, 17%, там, пусть еще сколько-то, и думаете, вот как-то вы держитесь. А вас обгоняет с космической скоростью ценники на недвижимость. И вы понимаете, что вы даже с такими процентами уже где-то далеко позади, уже не лидируете.
8: Конечно, вообще вот рыночная экономика очень тяжелый механизм. Мы все с вами 30 лет живем, да, в этой реалии и понимаем прекрасно, чтобы вот ориентироваться в показателях инфляции, в доходности вкладов, в рынке стоимости квадратного метра недвижимости. Сейчас просто надо быть настолько финансово грамотным человеком, чтобы взвешивать действительно альтернативные доходности, да, чтобы взвешивать реальные доходности. В этом вот во всем надо разбираться сейчас. Уже, мне кажется, начиная от школьников, уже вот эти вот курсы финансовой грамотности всем гражданам Российской Федерации надо преподавать, чтобы объяснять просто вот как сберечь свои сбережения и как на этом действительно, где выгоднее вклады, где выгоднее вложиться в недвижимость. Сейчас вот тот ли момент, чтобы действительно забирать деньги с вкладов и нести в недвижимость или наоборот. Да, соответственно, это все очень многогранный экономический механизм, в котором не так просто разобраться. Но вот я думаю, что мы с вами как раз-таки этой просветительской работой и занимаемся.
1: Ну да, ну то есть вот полежать, например, те, кто там что-то продал, хотел там купить, да, не успеваешь, что надо? Тогда на вклад нет смысла длительный, все равно все дорожает быстрее. А нам скажут, что, а, слушайте, инфляция 7% все равно.
8: Ну, смотрите, инфляция очень интересный такой параметр, который считается Росстатом, и он считается четко по потребительской корзине. То есть Росстатом определено, там, допустим, номенклатура из 60 наименований йогурт 1,5% жирности вот туда входит. Ну, кто его ест, да? Да. Соответственно, эта инфляция, это некая такая средняя температура. Конкретно ваша потребительская корзина может дорожать на 10%, а может и на 2-3%. Все зависит от того, что вы потребляете. Поэтому здесь каждый человек, опять же, инфляцию, например, по себе может считать по своей собственной корзине, да, но у нас же сохраняется история покупок, например, на маркетплейсах или в магазине, да, соответственно, вы можете конкретно по своей семье посчитать инфляцию и понять, вот конкретно вам выгоднее, например, на депозите держать или, не, или всю зарплату тратить.
1: Спасибо большое, Эльвира Белозорова, доцент финансового университета, кандидат экономических наук и следующий председатель Центрального банка. Ну, а Евгений Проскуряков продолжает размышления о финансах и денежных делах.
2: Экономика на Радио КП.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, как получать больше денег. Оказывается, те специалисты, которые в своей работе регулярно используют искусственный интеллект, зарабатывают намного больше, чем если бы они им не пользовались. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики. И чем выше квалификация работника, тем больше прибавка. Если работать на невысоких и средних позициях и при этом использовать нейросети только лишь эпизодически, заработок вырастет в среднем на 17%. А у топ-менеджеров, которые регулярно обращаются за помощью к нейросетям, прибавка зашкаливает за 41%. Самая большая отдача в плане зарплат от использования искусственного интеллекта в технологических сферах, например, в программировании. Надо сказать, что нейросети пока еще не сели за каждый рабочий стол. Из 10 тысяч опрошенных 11% ответили, что пользуются ими иногда, а регулярно обращаются к помощи искусственного интеллекта лишь 1,6% опрошенных. Как правило, это молодые люди до 32,5 лет с высшим образованием. Большинство пользователей искусственного интеллекта работают в сфере IT, а также в средствах массовой информации, в юриспруденции, финансах, науке и культуре. Так за счет чего же у пользователей вырастают доходы? Как объяснила нам один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики Ксения Рожкова, в первую очередь это происходит за счет повышения производительности труда. Например, использование нейросети сокращает время на написание текста на 40%, а на написание кода на 50%. То есть за рабочее время нейросети помогают выдать больше продукции. Отсюда и рост заработка. Кроме того, по словам эксперта, здесь работает механизм отбора. Инструменты искусственного интеллекта чаще всего применяются на высококвалифицированных рабочих местах, на которых люди и так получают хорошие деньги. А за более детальной информацией по теме мы обратились, правильно, к искусственному интеллекту. Как объяснила нам одна известная нейросеть, искусственный интеллект отлично берет на себя рутину. Генерирует черновики текстов, пишет код, анализирует большие массивы данных, создает изображения или видео. Например, фрилансеры генерируют тексты, дизайн, видео и другой контент быстрее и берут больше заказов. Журналисты расшифровывают аудиозаписи интервью, повышая скорость подготовки материала. А маркетолог может через нейросети быстро сгенерировать 10-20 вариантов заголовков и текстов объявлений. И когда рутина автоматизирована, у человека появляется время и силы, чтобы сфокусироваться на более сложных, важных или креативных задачах. Все это вместе и приводит к увеличению заработка.
2: Экономика на радио КП.
1: От крупных ставок банков может бросить в жар, но поддержит ли это состояние погоды или опять заморозки вместе с плюс 29? Разберемся.
10: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
11: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
1: Итак, погода. Все абсолютно запутались и уже не понимают, какому прогнозу верить. В течение всей недели они каждый день идут просто один отрицая другой. Сначала нам обещали какие-то арктические заморозки, потом божились про жару под плюс 29, следом грозили самой холодной ночью за полвека. В итоге выдают плановые плюс 17, плюс 22 и пока сухие выходные. Это, конечно, тоже бабка надвое сказала. Не успеете вы порадоваться бабьему лету, уже в понедельник обещают хорошую проливку на полную мощность. Росгидромет предупреждает, 21-22 сентября станут самыми дождливыми днями месяца, а за трое суток на нас выльется четверть месячной нормы осадков. Есть один метеоролог, который любит считать, особенно в литрах, бочках, ведрах, но обычно происходит тоже прям противоположное. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин с 4 градусниками, который тоже каждый показывает прям противоположный другому прогноз. Александр Ильинич, здравствуйте.
12: Игорь, здравствуйте. Мой прогноз с вашим прогнозом никогда не отличается. Практически идем ноздря в ноздрю. Да. Вот. Но сразу хочу сказать, что вот нам, например, с бабьим летом повезло. Да, оно у нас называется бабье лето. Например, в Германии оно называется Altweibersommer, что означает лето старой женщины. Вот. Для нас это неприемлемо. А вот на Балканах, например, бабье лето называется, бедняцкое лето. И, то есть прям совсем как-то или не женское лето, то есть как-то не очень. При этом в странах тюркских народов...
1: По-немецки мне прям понравилось, как вы, знаете, чувствуешь сразу погружение в 40-е годы прошлого века.
12: Altweibersommer, да. Ну, изучал, готовился, да, к войне с немцем. Вот. А, например, в тюркских народах, в той же Турции, это называется лето бастурмы. По одной простой причине, что в этот период начинают вялить мясо соответствующего пород лошадей. Так что у нас бабье лето вполне себе нормально. Никому не обидно.
1: У них там лето было не бабье обычное под 40 градусов человеческое, да, а у нас здесь, значит, бабе солнце выглянуло, а на солнце тепло, хорошо, сняли эти, в майках ходим. Солнце ушло, ветер холодный, значит, надо куртку нацепить. К ночи уже, ночи холодные, дома, батареи надо спичками, зажигалкой прогревать, чтобы, значит, снизу.
12: Да? Вообще бабье лето это не про погоду, а про период все-таки. Да? После успения начинается бабий лет с погоды, как повезет.
1: Критический такой период.
12: Да, например, очень хорошие сентябри у нас наблюдали с 23 по 25 год, а самым жарким был 24 год. Там больше 15 дней в сентябре температура 25 градусов и выше стояла.
1: Купались,
12: в этом
1: кстати.
12: Году какой-то вот...
1: Нет, плавали, да. Правильно говорить. Да, плавали.
12: Да, ну почему? Может, кто-то и купался после того, как оплавает.
1: Ну поэтому... да, в общем, знавали мы и эти сентябри получше, да, явно, чем вот.
12: Конечно. Здесь вот это вот уже, если честно, вот вызывает это самый вопрос, когда придет бабье лето, в течение месяца задают этот вопрос, вызывает, уже хочется положить трубку. Ну, вот такое вот оно, обрывковое, рывковое какое-то бабье лето. Ну, что делаешь? Вот мы всего лишь констатируем факты, но иногда там на несколько дней пытаемся эти факты предугадать. Ну, так вот получается.
1: Александр Ильич, а так стратегически, наверное, стоит уже сказать себе, что иллюзий питать не надо. С середины сентября мы прошли, и как ни оттягивай, октябрь придет, и все равно уже мы вваливаемся в холодный период в целом, да, осенний. Вот тут уже будет солнышко, не будет, уже надо понимать, что мы живем уже вот почти в глубокой осени.
12: Конечно, давайте не будем все-таки цепляться за бабье лето. Вот. Но вот в предстоящие выходные все-таки на европейской территории России погоду между собой поделят. Североатлантический достаточно мощный циклон и гребень антициклона. Будут уплотняться барический градиент, соответственно, ветер будет усиливаться до 7-12 метров в секунду. Ну и пройдут на северо-западе, на севере ЕТР дожди, местами достаточно сильные. А в средней полосе под влиянием такого уходящего атмосферного фронта облачность будет меняться сплошной до переменной. Местами пройдут кратковременные дожди, да и то в основном на юго-западе в Черноземье. На большей части будет обходиться без осадков, и температура воздуха на севере, например, Центрального федерального округа от плюс 16 до плюс 23 градусов на юге Черноземья. То есть вполне еще тепло. Поволжье. Прям Поволжье повезло в эти выходные. Самое ядро высокого давления на них выпадает. День будет солнечным, сухим. Температура воздуха тоже около 20 и даже выше. Совершенно без осадков. А вот на юге не очень-то. Настолько Новороссия, Кубанское Приазовье, вот северные районы Южного федерального округа в области высокого давления без осадков. А чем ближе к Кавказскому хребту, тем там сильнее затоки холодного воздуха, конвекция горная будет усиливать развитие кучи дождевых облаков, и там без дождей, местами без гроз не обойдется. И не жарко, да, как бы вот если, опять же, Новороссия, Крым и Кубанское Приазовье, там до 22-27, а чем ближе к Кавказу, там 18-23 градуса. В дождях совсем будет некомфортно. Вот, хорошие погоды на Урале, особенно на юге, там без осадков. Да, кстати, сразу вот сказать, от Калининграда до Восточной Сибири воздушная масса относительно теплая для этих чисел сентября. Везде температура воздуха будет превышать климатическую норму от 3-5 градусов до 1-2 в самых восточных районах Сибирского федерального округа. А если двигаться и ехать дальше за Кривое озеро, за Байкалье, то Дальневосточный федеральный округ, там, конечно, холодно, и уже снег выпадает, и ночью морозы до минус 5 градусов. Но не везде, это в основном вот северные районы Забайкалья, Якутия, Чукотка, Амурская область, Приморский край, Юхабарского края, даже Сахалин и Курил еще держатся в достаточно теплой воздушной массе с достаточно высокими температурами. Так что вот так вот.
1: Ну, в общем, пока оптимистично, пока держимся. Грибная пора, такая странная сентябрьская, лыжи расчехлять рано, да, шубы тоже еще пока, ну, уже поближе надо подвешивать, батареи начинать прогревать зажигалкой. Спасибо, Александр Тинович, как всегда, Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Ну а пока за окном то солнце, то потоп, в культурном пространстве все стабильно, выходные, афиша, все билеты везде проданы, что-то будет проходить, что знает наш обозреватель Оксана Фомина, она уже прямо в первом ряду партера в бархатном кресле аппетитно хрустит бутербродом с икрой.
13: Хорошего настроения всем радиослушателям «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. Русский музей представил более 70 ценнейших экспонатов на выставке «Искусство сцены. Академическая живопись», которая открылась в павильоне номер 1 «Центральный». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Основная тема выставки – связь русской академической живописи и театра. Масштабный проект объединил около 200 экспонатов 32 музеев-участников из 12 городов России. Среди экспонатов – произведения выдающихся художников Карла Брюлова, Ильи Репина, Козьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова и других. Экспонаты Русского музея позволяют проследить разные формы взаимодействия живописи и театра. От исторической и жанровой сцены до портрета, где выразительность жестов, взгляда и позы становится самостоятельным художественным инструментом. Отдельный пласт экспозиции составляют произведения, в которых театральность проявляется не только через сюжет, но и через сам образ. Среди них «Фарфоровая маска» Константина Сомова, созданная в 1905 году с использованием надглазурной росписи и позолоты. Выставка «Искусство сцены» ждет гостей в павильоне номер 1 «Центральный» на ВДНХ до 17 января. Еще одна любопытная экспозиция открывается в воскресенье, 19 сентября. «Золотой век игрушки». Редкие детские игрушки Российской империи, СССР, Европы, Америки и Японии. Выставка охватывает период со второй половины 19 века по вторую половину 20-го. Время, которое называют «золотым веком мировой игрушечной индустрии». В 19-м столетии производство детских товаров еще не стало обезличенным конвейером. Изготовление оставалось высоким ремеслом на стыке ювелирного искусства, механики, скульптуры и моды. Главная черта этой эпохи – сложнейшая механика. Французские и немецкие автоматоны 19 века до сих пор поражают плавностью движений и создают абсолютную иллюзию жизни. жизни. Механические музыканты, фокусники и балерины создавались лучшими мастерами и предназначались не столько для детей, сколько для коллекций взрослых эстетов. Рядом с ними оживает мир немецких и американских заводных изделий из жести. Первые авто, поезда, футуристические конструкции и жанровые фигурки, запечатлевшие бурный технический прогресс первой половины 20 века. Особое место в экспозиции уделено куклам и кукольным домикам. Фарфоровые красавицы, работы известных фабрик Франции и Германии, пользовались большой популярностью при российском императорском дворе и были любимыми игрушками великих княжон и детей, приближенных ко двору. Куклы конца 19-го, начала 20 века были настоящей энциклопедией моды своего времени. Их наряды в точности отражали новые сезонные модели хот-кутюр. А старинные кукольные домики раскрывают быт ушедших эпох во всех подробностях. Отдельная часть посвящена эстетике советского периода. В этой секции собраны игрушки Московского завода механической заводной игрушки и Ленинградского завода металлоизделий, а также редких областных фабрик и артелей Советского Союза. Поверьте, это стоит увидеть. Выставка игрушки в Литфонде продлится до 17 октября. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Не скучайте, скоро услышимся вновь.
2: Афиша.
14: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. «Комсомольская
16: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
18: Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань» по радиолокационным станциям и системам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, цели поражены в районе населенного пункта Широкое. Кроме того, в Одесской области, в районе Дальника, российские военные обнаружили и уничтожили на марше движущиеся автомобили украинской радиолокационной станции «Пеликан». Эти комплексы использовались противником для контроля воздушного пространства и выдачи целеуказания системам ПВО.
2: О выборах.
18: Иностранные наблюдатели из Австрии, Кении, Мексики и Чили следят за легитимностью первых в Луганской Народной Республике выборов депутатов Госдумы. Об этом в своем официальном канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, присутствие международных экспертов обеспечивает прозрачность и открытость избирательного процесса в регионе. Пасечник добавил, что наблюдатели фиксируют работу избирательных комиссий и соблюдение всех предусмотренных законом норм.
2: Об инициативах.
18: Правительство одобрило поправки в законодательство, которые разрешают размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС в придорожных зонах отдыха. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Сейчас водители могут получить необходимые услуги преимущественно на стационарных заправках и в крупных многофункциональных зонах. Обычные площадки для отдыха, которые встречаются на трассах гораздо чаще, пока представляют собой лишь парковки, оборудованные в лучшем случае – столами, лавками и мусорными контейнерами. Поправки позволят обеспечить водителей минимальным набором услуг во время отдыха и привлечь к их предоставлению малый и средний бизнес.
2: О космосе.
18: С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-21Б», сообщили в Министерстве обороны, в чьих интересах и был осуществлен пуск. Все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. А контроль за обеспечением запуска осуществляли наземные средства космических войск. Конкретные задачи военных космических аппаратов не сообщаются из соображений секретности.
2: О валютах.
18: Официальный курс доллара Центробанка на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
18: В Москве плюс 16, пасмурно, идет дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Единый день голосования. Памфилова докладывает о ходе выборов. Миллион электронных бюллетеней, фейки в Телеграме, прилет дронов на Кубани. Конец вечной любви. Канцлер Мерт заявил, что бесконечная трансатлантическая дружба США. Все. И автобусный бум. Наши люди массово пересаживаются на междугородние рейсы. Наши новости едут по расписанию. Здесь Измайлов и голосование. Итак, Россия вовсю голосует, а Центр избирком работает в режиме горячей линии. Глава ведомства Элла Памфилова выдает сводки одну за другой. Все участки открылись штатно, явка растет.
19: Все участки открылись. Мы были с нашими коллегами на связи все это время, по мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов, слава богу, ничего такого экстраординарного не произошло, все в штатном режиме.
1: Журналисты все на местах, расставлены, каждый следит за своим бюллетенем, за работой всех нужных комиссий. В общем, все, кто нужно, аккредитовались, все покажут, все идет строго, как положено.
19: Для работы на избирательных участках по всей стране аккредитовано более 12,5 тысяч журналистов из более чем 1800 различных изданий. Здесь с нами в дни работы информационного центра высказали намерение работать 1289 журналиста из 79 средств массовой информации. Кстати, из 19 стран. Прошу вас, уважаемые коллеги, журналисты, если нужна какая-то помощь, консультация, мы готовы, да, уточняйте данные, чтобы не доверяться какой-то недостоверной информации. Да, вот все, что здесь, оно вот первоисточник. Ну, почему это важно? Потому что мы не просто ожидаем вбросы провокации, они идут все это время. Если я начну перечислять, то не хватит этих всех трудней, с чем мы сталкиваемся каждый день.
1: Центр избирком сегодня главное ведомство, работает на полную катушку, и, надо сказать, конечно, система организации выборов уже выходит даже, наверное, немножко дальше за сами выборы, потому что делается все для того, чтобы все могли спокойно проголосовать, кто хочет, и уже даже, знаете, как вопрос ставится не кто хочет, а как хочет, потому что, во-первых, три дня, во-вторых, если вам лень идти, к вам придут, В-третьих, если вы не хотите, чтобы к вам пришли и тилень, вы можете проголосовать электронно. И вот, например, в Москве уже более миллиона человек, пока вы спали или заваривали щепотку утреннего кофе, уже успели проголосовать прямо с дивана через электронку. А журналисты, как сказал Памфилов, на месте, будет плохо, дадут баранку, бутерброд, воды. В общем, все совершенно спокойно, система запущена и четко отработает в ближайшие 3 дня. Можете не сомневаться, уже все давно отлажено. Есть нюансы, как всегда, но что в этом году? Назвать форс-мажором, не назвать. Провокаторы клепают фейковые телеграм-каналы, липу. Да, мошенники, наверное, тоже не дремлют, будут использовать что-нибудь, звонить, предлагать. Бдительность, ближайший избирательный участок всегда ближайший, все узнать, позвонить, телефоны развешаны, у вас никаких проблем не будет. В Краснодарском крае противник пытался, забыл, что выборы, бьет по пляжам и все как обычно. Да, значит, атака дронов, но там подготовились и просто перенесли избирательный участок, один из избирательных участков, в резервное помещение. В основном были выбиты стекла. Да, там, конечно, надо теперь прибраться. Но, в общем, проблем нет. Луганская Народная Республика успели повредить киевляне линию электропередачи своими дронами. 14 участков в 3 муниципалитетах подключили к альтернативным источникам питания. Где генераторы, где другие розетки, где также просто пройдут по домам. Ну вот, в принципе, да, Донбасс, Новороссия голосуют полноценно в Государственную Думу, везде, ну разве что в городе Запорожье и в городе Херсоне. Пока не открыли избирательные участки, но то пока, наверняка, следующее голосование в Государственную Думу там пройдет также уже полностью штат. Вроде как и рассказали все, что есть к этой минуте. Политолог, руководитель Центра парламентских технологий Павел Скленчук еще думает, как проголосовать по старинке, и надо карандаш заточить, или электронно пальцем ткнуть, хотел сказать, не глядя. Павел, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Игорь.
1: Как вам выборы в этом году?
20: Ну, если говорить про избирательную кампанию, то, мне кажется, ее называли скучной, я бы назвал ее энергосберегающей. У нас действительно...
1: Интересный термин.
20: Центр избирком. Единственное, к чему был готов, так это ко всему. То есть Памфилова, конечно, герой. Она приходила, я помню, к вам и в радиостанцию на эфир. И действительно вложилась, сделала все, что возможно, чтобы эти выборы прошли безопасно, без всяких провокации, возможности для того, чтобы как-то дестабилизировать политическую обстановку. Ну, а участники выборов, в принципе, сделали все, что от них требовалось. У нас есть и уличная агитация, в интернете много постов, в мессенджерах различных. Ну, есть дебаты, были, точнее, дебаты.
1: Тоже специфические в этом году.
20: Ну, а когда они были не специфические? Я, знаете, думаю, что нам надо еще к теле- и радиодебатам еще какие-нибудь интернет-дебаты, да, чтобы публика же любит хлеба и зрелища, вот чтобы зрелищности добавить, надо вот как по правилам интернет-комментариев, чтобы кандидаты друг друга помутускали, потому что, конечно, хотелось бы какой-то остринки, вот с партии этого не дали, но это не самое важное. Самое важное, что у нас есть представленность широкая в бюллетене, есть интрига, то есть у нас там за 3-е место прям идут вровень несколько партий, в общем, интересно.
1: А вот, да, вы говорите, ну, наверное, о главных выборах, да, это федеральные выборы в Государственную Думу. Мы просто еще раз скажем, что где-то в регионах и даже в округах могут проходить местные выборы, это выборы губернатора, например, или там регионального парламента. То есть удивляться, если вам дадут несколько бюллетеней или придется читать много букв с телефона, да, не стоит, все вполне планово. Ну вот, думские выборы, вы говорите, так, как-то все ровненько, дебаты. А некоторые из нас с утра с удивлением узнали, что список из партий аж на 10 единиц. Да, наверное, не каждый из нас эти 10 и произнесет. Откуда столько взялось? Можно ли говорить о том, что впихнули весь вообще тогда, вот все, кто, в принципе, хотел немного напрягся, а у всех появилась возможность поучаствовать в этих федеральных выборах в Государственную Думу?
20: Да, возможность появилась. Правда, вот социологи провели опрос, и выяснилось, что 2/3 респондентов, россиян, не читали предвыборные программы ни одной из партий. Так что, конечно, есть вопросики, что партий много, а чем они отличаются, избиратели как-то не особо стремятся узнать, вот, поэтому... Есть разнообразие выбора, вот, и разные цвета, вот, например, есть такая партия, зеленый называется, да, есть там другая партия, у нее там цвет бирюзовый, и, в принципе, у каждой партии там есть какая-то своя цветовая палитра, вот, с которой можно как-то ассоциировать себя и проголосовать. Ну, и плюс, да, действительно, губернаторов выбирают, там, региональные законодательные собрания. Ну, конечно, самое важное, это у нас общенациональные выборы, у нас в 21-м году, в прошлый созыв 5 лет назад, там явка была половина избирателей, то есть под 50% от общего количества. В 24-м году, кстати, напомню, уже проводились такие масштабные выборы президента, и явка была там вообще под 75%, то есть, несмотря на все происходящее вокруг и специальную военную операцию, все демократические процедуры, которые Конституцией предписаны, они все проводятся, это, мне кажется, самое важное.
1: А как вот вы так, ну, не то чтобы скептически, но описываете емко, да, атмосферу восприятия вот данной кампании, вы говорите, ну, мало кто читал эти программы, мне, знаете, проскочила фраза емко, можно, а зачем? И вот, да, а как вам кажется, с чем связано, я не знаю, можно ли говорить о том, что, ну, не шибко интересно, скучно, да, и вы привели прошлые периоды, они действительно были на, в целом вокруг события, говорили о том, что да, страна находится там вот в такой ситуации или в другой ситуации. А здесь, несмотря на то, что идет специальная военная операция, все равно вот как-то стабильно и, в общем, вот как вам кажется, какой интерес вот к этой кампании?
20: Ну, это не я говорю, социологи так спросили людей, они сказали, что не читали. Вот. А что касается интереса
1: к
20: выборам...
1: Вы тоже, наверное, читали. Но...
20: Так и вы тоже,
1: наверное. И я тоже, да.
20: Да. Ну, на самом деле, это не самое важное. Там у партии есть и слоганы, есть люди, которых кандидаты они выдвигают. То есть можно, в принципе, по физиогномике кандидата принять решение. То есть в политологии есть много теорий, как...
1: по лицу.
20: Как голосуют, да, люди. Вот. А что касается нынешних там выборов, ну, конечно, это не та ситуация, когда политические партии у нас борются за власть или против власти. То есть каждый борется больше за, ну, свое место и роль в существующей политической системе. Потому что, конечно, в условиях там, ведущихся боевых действий и, ну, вот, адских санкций, которые нам уже 100-500 раз обещают недружественные страны, ну, как бы здесь надо, конечно, сплотиться, и люди уже привыкли жить в сложных условиях, и, вы говорите, избиратели удивятся, что там бюллетени какие-то дополнительные дадут за губернаторов и за ЗАГС собрания. Ну, не удивятся. То есть люди... привыкли к тому, что ситуация непростая, но все держатся. Вот.
1: Спасибо, да, и мы с вами тоже держимся. Павел Скалинчук, политолог, руководитель Центра парламентских технологий. Выборы только начались, штурмовать кабинку прямо сейчас, может быть, не надо бежать, точно, совершенно все можно успеть, если захотеть. Но в Берлине никого давно не выбирают, все только сменяются, один хуже другого, вот и Мерц опять что-то заявил.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет бонусы-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бонус-бон Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
1: Итак, в Берлине разворачивается настоящая геополитическая драма. Канцлер Мерц открыто заявил: эпоха безусловной и слепой трансатлантической дружбы и любви с Вашингтоном официально все. Развод. Закончилось, не успев толком начаться. Американцы собирают шмотки, оружие, железо, барахло и, похоже, собираются покинуть центр Европы некогда. Ну, а по словам Мерца, в США так как-то быстро и кардинально меняются политические взгляды, что, похоже, у старой халявной американской крыши у Европы больше не будет. Но паника или нет разворачивается где-то под Берлином? Вопрос хороший. Политолог-международник Владимир Оленченко смотрит на эти стенания Мерца с доброй ухмылкой. Владимир Анатольевич давно с Мерцем не дружит, не сочувствует ему. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
23: Добрый день, Игорь. Спасибо за ухмылку. Действительно, она присутствует.

0: В этот же день будут выборы в земле Мекленбург, Передняя Померания, где, возможно, победят, скорее всего, партия АДГ.
1: В Померанию,
0: И
1: главное,
0: я
1: чтобы
0: бы...
1: не превратилось.
0: Да, и поэтому я так понимаю, что все эти результаты, которые состоятся, они, в общем-то, ожидаемые, ставят под сомнение целесообразность нахождения Фридриха Мерца канцлером, вернее, руководителем партии ХДС и, соответственно, партии, и, соответственно, канцлером. Поэтому я думаю, что его заявление, скорее всего, это предлог для будущего прощания с постом председателя партии. Дело в том, что очень сильное давление на него внутри партии, и пока он держится, он отказался участвовать в ГА-ассамблее ООН.
1: Вы,
0: То есть,
1: знаете,
0: мое мнение...
1: что перебиваю, просто, честно говоря, наплевать на него, на этого Мерца, на его будущее, как и на предыдущую ливерную колбасу, никто не помнит, как его фамилия была. Да, это... Штольц, да. И действительно, да, нас же беспокоит интерес, ну, мы, собственно, вот, если Вашингтон уходит, не потирает ли Берлин сразу ручкой в любом исполнении, в ВДГ, ХДС, любом, что сразу, ага, значит, тогда мы должны защитить себя сами, значит, запрет послевоенный на сильную армию, на ядерное оружие, давайте снимать, да, они уже не будут накрываться ядерным зонтиком Макрона, положиться под Париж, или тем более под поляков. Там же поляки еще бузят, хотят ту же самую сильную армию. Значит, Берлин встает в эту гонку. А когда Берлин встает в военную гонку, честно говоря, содрогаемся мы здесь уже.
0: Ну да, я считаю, что это тема, которая должна быть постоянно в фокусе нашего внимания, я имею в виду российского. Потому что некоторые делают акцент на том, что американцы покинут, скажем, Германию, военные подразделения. Ну, тут уже другая, как говорится, линия, которая требует осмысления. Покинут они куда? Некоторые говорят, что это вернуться. А Трамп утверждает, что он почти близок к договоренности с поляками о создании базы на территории, военной базы на территории Польши. Ну, это отдельная тема, то есть противоставление Польши Германии и так далее. Но в любом случае это должно обозлить немцев, да, без всякого сомнения. Там выступление того же Мерца много требуется прояснений. Он иногда говорит о дружбе Германии и США, а иногда говорит о дружбе ЕС и США. От кого, не знаю. То есть такая путаница говорит о том, что он как бы ясности здесь не имеет, но сказать ему что-то надо. Ну и к этому я добавил, что одновременно существует в информпространстве заявление представителя германского правительства, который говорит, что в этот же день состоялась беседа по телефону Мерца и Трампа. И они подчеркнули взаимно, что крепкую дружбу между Германией и США. То есть, в общем, такая вот чепуха, наполненная ей все пространство, она поражена многими вещами, на мой взгляд, свидетельствует о том, что нынешние политики европейские просто не справляются с текущей ситуацией. И по принципу, как говорится, эмоционального всплеска что-то говорят, потом начинают объяснять, оправдываться. Но вы правы в чем? Правы в том, что нас должно волновать, не приведет ли это к повышению агрессивности Германии на европейском континенте, на повышение агрессивности Германии на украинском направлении. Вот эти вещи нас волнуют, и я думаю, что мы будем их отслеживать и понимать, что даже уход Мерца, он не приведет к какому-то быстрому, радикальному изменению на этих направлениях. Поэтому надо быть готовыми реагировать и вовремя давать по рукам немцам. Вот так бы я сказал.
1: Ну, да, вопрос, кто будет давать, и здесь вспоминается, вот, казалось бы, хороший момент, да, американцы уходят, это же русская мечта, чтобы американцы вышли из Германии.

0: С 9 мая 45 года. Мы же только спим, и этот сон бесконечно видим. И предложить вот общий европейский дом, говоря словами Горбачева и всех остальных до него, и предложить вот наш ядерный зонтик накрыть Германию, соединить наши, наконец, газопроводы, взорванные с их промышленностью, и заживем, закайфуем. Но не получится ведь опять, да?
1: Вы знаете, я думаю, что безусловно, я бы констатировал, идет борьба. То есть борьба идет за, ну, скажем, два ориентира. Один ориентир, который вы назвали, то есть восстановление нормальной архитектуры безопасности в Европе, восстановление экономического сотрудничества и, самое главное, ориентир на улучшение благосостояния населения и ориентир на социальную политику. Другой ориентир, который предлагает сегодня там мир, за ним стоящие те же Макроны и так далее, это ориентир на противостояние. То есть это уступка или не уступка, а милитаризация, русофобия и агрессивность вплоть до определения каких-то сроков военных действий. Вот эти два момента присутствуют, и они будут присутствовать, и наша задача заключается в том, чтобы проводить, продавливать свою линию, линию на установление архитектуры безопасности, как говорится, и, как говорится, в принципе, без изъятий безопасности. Вот мне так видится.
0: Спасибо большое. Владимир Оленченко, политолог-международник. Ну, а наши люди массово пересаживаются на международные, междугородние автобусы, пока Мерц рыдает у разбитого корыта. Спрос за лето вырос на четверть. Самолеты на юг не летают, билетов на поезда не достать, да еще и с бензином местами перебои. Правда, ГАИ бьет тревогу, аварийность с автобусами подскочила, и уже несколько тысяч ДТП. О причинах автобусного ажиотажа и безопасности на трассах прямо с дороги или из дороги, или как. Председатель правления Союза ассоциации автобусов перевозчиков регионы Олег Кусков.
2: Если где-то убыло, а это Аэрофлот, соответственно, я не веду компанию, я имею в виду вообще воздушные перевозки, то, конечно, где-то прибудет, это нет сомнений. Конечно, это особая категория, люди, которые продолжают летать самолетами, скорее для Москвы, Санкт-Петербурга или раз в год куда-нибудь на отдых. Вот мне нельзя сказать, что так мне там в Бердянск по делу я полетел, вот это навряд ли. Но, конечно, предположить можно, что раз в авиационной отрасли наблюдаются проблемы, постоянные срывы рейсов, задержки, то, безусловно, люди чем-то пользуются, и очень вероятно, что они пересели на, в том числе и на автобусы. Но сами перевозчики автобусные не могут похвастаться тем, что у них выросло значительное количество. Я смотрел вчера данные по Санкт-Петербургу, я хочу сказать, что большого роста нет. Июнь, июль, может быть, какие-то кто-то куда-то вдруг волной поехали. Но вот в настоящий момент спад уже произошел заново, и вообще количество перевозок значительно упало. Люди стали менее мобильные. А это связано, на самом деле, со многими проблемами. Нельзя сказать, чтобы люди прямо так вот экономили. Во-первых, стоимость билета значительно выросли. То есть они не просто экономят, люди, а просто не могут себе позволить уже ездить по новым стоимостям. И стоимости растут. На 21%, как мы знаем, за последние несколько месяцев выросла стоимость топлива. Но, соответственно, подтянет за собой все остальное. Что касается деловой активности. Не все в порядке в экономике. Деловая активность падает. Падает значительно. У малого бизнеса существенно. Соответственно, меньше требуется поездок, меньше коммуникаций, меньше встреч, меньше переговоров и так далее.
0: Платформы по продаже билетов подвели итоги сезона отпусков. Наши люди выбирали междугородний автобус чаще, чем когда-либо за последние годы. Спрос на поезда в Краснодарский край, Сочи прибавил скромные 2%. Ну а вот автобусные маршруты рванули сразу на 14 с лишним процентов. Лучше всего этот вид транспорта чувствует себя на коротких плечах. Поездки длительностью менее 8 часов прыгнули в спросе сразу на 30%. То есть вот практически на треть. Оставляем автобусы с курортниками на трассе, а сами уходим к сезонным фруктам, мебели и атому.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь сходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Севидал. Это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Первый день в рамках единого дня голосования стартовал в Псковской области. Сегодня в 8 часов утра в Великих Луках открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование будет трехдневным и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. В нем голосовать можно круглосуточно. Одним из первых участия в голосовании принял депутат городской думы Дмитрий Белюков. Он пришел на избирательный участок, расположенный на улице Витебская, 2, вместе с супругой. «Считаю, что участие в выборах – это возможность каждому самостоятельно выразить свою позицию и воспользоваться своим избирательным правом. Участие в общественной жизни для каждого начинается именно с таких личных шагов», – отметил парламентарий. Футбольный клуб «Лукиэнергия» организовал экскурсию по стадиону «Экспресс» для воспитанников Центра помощи детям. Ребята познакомились с домашней ареной великолукской команды, пообщались с футболистами и узнали больше о жизни спортсменов и профессиональном футболе. По решению генерального директора «Лукиэнергии» Александра Танцуры, клуб подготовил подарки для ребят из Центра помощи детям. Их передал заместитель генерального директора клуба, депутат Великолукской городской думы Сергей Поварещенков.
3: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Пришел Измайлов, чудо на полках. В отечественных магазинах обвалились цены на яблоки и сливы. Народ в шоке протирает глаза и судорожно набивает пакеты, пока ценники опять не опомнились и не улетели в стратосферу. Аграрии рапортуют о мощнейшем урожае, но мы с вами знаем, такое долго не продержится. Наш Юрий Кораблев прямо сейчас объелся дешевыми яблоками, сидит под самой яблоней, как Ньютон, и пытается рассчитать, когда ценники на фрукты снова заставят нас плакать.
8: Некоторые сезонные фрукты в начале сентября стали заметно дешевле, чем год назад. По данным аналитической компании «Антех», с 31 августа по 6 сентября средняя розничная цена слив составила 125 рублей за килограмм. За год стоимость снизилась на 15%. Сливы стали фруктом, который сильнее всего подешевел в годовом выражении. Яблоки за тот же период продавались в среднем по 130 рублей за килограмм, на 6% дешевле, чем годом ранее. При этом оптовые цены на яблоки в начале сентября, по данным ассоциации «Руспродсоюз», снизились на четверть год-году. Одна из причин такой динамики – удачный урожай. Прошлый год для производителей косточковых оказался крайне неудачным. Из-за плохой погоды российский урожай сократился в 3,5 раза – до 9 тысяч тонн. На этом фоне цены реализации выросли более чем в 1,5 раза. В этом году ситуация изменилась. Российские хозяйства собрали хороший урожай, поэтому на рынке появилось больше отечественной продукции. Руководитель компании фруктовиков Руслан Сулейманов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил снижение цен.
9: Да, действительно, есть снижение цен именно на сезонные фрукты. Это яблоки, слива, виноград некоторые подешевел. Но это именно фактор сезонности того, что сейчас их в избытке, поэтому арбузы тоже сейчас цена на них падает. Дыни в среднем где-то идет в районе 10-15% снижение цены. Ориентировочно такие низкие цены будут где-то до ноября, до середины ноября. Потом дальше уже ползет вверх коньку.
8: По прогнозу Минсельхоза, в этом году в России соберут около 2 миллионов тонн яблок, на 5% больше прошлогоднего урожая. В Краснодарском крае, например, производство выросло почти на 50%. Рост урожая связан в том числе и с тем, что заложенные в предыдущие годы новые сады начали полноценно плодоносить. Российские яблоки в сезон уборки формируют от 75 до 90% предложения. Импорт при этом сокращается. Вот что радио КП рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.
10: Урожай внушает оптимизм, потому что в 26-м мы ставим новый рекорд по сбору яблок. В этом году ожидается 2 миллиона 100 тысяч тонн. И это плюс 5% к рекордному показателю прошлого года. И вот, а если добавить к индустриальным хозяйствам еще и валовый сбор ЛПХ, то есть хозяйств населения, то эта цифра возрастает до 3,5 миллионов тонн. По крайней мере, такие ожидания вот у аналитиков, и мы соответствующую динамику видим по ценам, так как цены у нас демонстрируют по сравнению с прошлым годом снижение. У нас наблюдается снижение импорта яблок из других стран, вот, таких как Азербайджан, Молдова, Китай, Сербия, ЮАР, Грузия, Турция. Страны, которые традиционно нам поставляют. В основном это весна, то есть когда товарный вид завезенных яблок может быть лучше. В целом у нас снижаются вот импортные поставки и расширяется отечественное производство.
8: Несмотря на снижение цен, россияне по-прежнему едят меньше свежих фруктов, чем рекомендует Минздрав. Сейчас потребление составляет около 75 килограммов на человека в год при рекомендованных 100 килограммов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а пока покупатели в экстазе заказывают диваны и шкафы через крупные торговые онлайн-сетевые площадки, а это уже почти половина всего мебельного рынка страны, сами мебельщики тишайше плачут в уголках своих цехов. Интернет-гиганты так выкрутили им руки, что фабрикам приходится продавать свои табуретки практически по себестоимости, вообще без наценки. Виталия Осипова прямо сейчас попыталась собрать диван из такого интернет-магазина по инструкции без похабной брани, но вместо этого выяснила, как крупные площадки заставляют мебельных баронов работать за еду.
4: Доля маркетплейсов по итогам января-июня в выручке российского мебельного рынка увеличилась на 7 процентных пунктов год к году до 37%. Это данные исследования. Доля офлайн-продаж мебели, напротив, сократилась почти на 10%. Мебель и товары для дома в первой половине этого года лидировали по объемам продаж в интернете, заявили в ассоциации компаний интернет-торговли. По их оценке, доля этой продукции в общей структуре онлайн-рынка составила 15%. Всего российские потребители совершили онлайн покупок в этих категориях в январе-июне на 1 триллион 130 миллиардов рублей, что на 15% больше год к году. Почему на онлайн-платформах растут продажи мебели? Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов отметил, что такой сигнал продаж, как маркетплейсы, удобен прежде всего покупателям.
11: Мебель, как любой товар народного потребления, да, это не статичные каналы продаж, они меняются. Допустим, там еще 6 лет назад никто всерьез не ожидал такого взрывообразного роста на продаж на маркетплейсах. Но e-commerce, то есть собственные онлайн-магазины, специализированные площадки, все, конечно, собирались развивать производители, продавцы мебели в том числе. Да, спрос на маркетплейсах, он рос сильно, спровоцировал, соответственно, сбыт через эти каналы.
4: Продажи мебели на Wildberries в январе-июне выросли на треть год к году, говорят в компании. По данным Яндекс.Маркета, в первой половине этого года самый выраженный рост продаж отмечается у кухонной мебели на 20%. При этом самим мебельщикам не всегда выгодно реализовывать продукцию через этот канал, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
12: Все не в восторге от того, что много брака, много поломок при доставке. Вы же понимаете, что мебель – это покупка один раз. То есть один раз шкаф собрал, разобрал, он уже не будет прежним. То есть он уже в два раза его, значит, так же надежно не собрать. И поэтому, если кому-то что-то не нравится после сборки, то обратно приезжают просто дрова.
4: А еще ценовая политика маркетплейсов зачастую вынуждает продавать мебель практически без наценки. При этом сохраняются довольно высокие издержки, добавляет Тимур Иртуганов из Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
11: Зачастую эффект от продажи, да, коммерческий для производителя, это касается не только мебельщиков, кстати говоря, да, он минимален. Для нашей отрасли, в частности, если говорить про удобство для производителей, да, с одной стороны, у кого-то это позволило увеличить объемы производимой продукции, но с другой стороны, очень сильно снизилась маржинальность и рентабельность таких продаж. То есть денег у мебельщиков на самом деле стало меньше.
4: Продажи мебели через маркетплейсы, потенциал этого канала почти израсходован, прогнозирует эксперт. Если дальше и будет рост, то небольшой. Производители мебели будут стараться развивать другие каналы сбыта своей продукции. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а отечественный автопром выдал очередную сенсацию. Серийный электромобиль «Атом» пошел, наконец, в массы. Разработчики обещают клепать по 20 машин в день, а уже к следующему году вообще завалить ими все дороги. Нам божатся, что батарею и модульную платформу пытали всеми русскими морозами и грязевыми ваннами, а запас хода составит аж 1500 километров. Наш Василий Воронин уже приготовил самый длинный удлинитель, чтобы дотянуть розетку с пятого этажа прямо во двор и готов выяснить, потянет ли русские Тесла наводнение, сугробы по пояс и дачную грунтовку. Вася, жми на ток.
13: В России начали выпускать электромобили «Атом» для первых клиентов. В планах до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Уровень локализации достигает 70%. Запас хода электромобиля до 500 километров. Мощность 204 лошадиные силы. Доступны 5 цветов. Первые клиенты уже получают машины по предзаказам. Полная стоимость электромобиля почти 4 миллиона рублей. С господдержкой выходит немногим более 3 миллионов. О перспективах нового российского электрокара в интервью Радио КП рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Перспективы определенно есть у любого автомобиля и у любого электромобиля. Да, все всегда складывается из двух простых составляющих. Это сам товар, его суммарные потребительские качества и цена этого товара. «Атом» назвать дешевым товаром нельзя. 4 миллиона рублей или около того. Даже с учетом госсубсидии получается 3 миллиона с маленьким хвостиком. Это не дешево, это понятно. И также понятно то, что первоначальный спрос на эту машину есть. Потому что интерес большой есть, по-прежнему остаются предварительные заказы на эту машину, даже с предоплатой. И потенциал есть, но потенциал в моменте, вот сейчас. Важно обеспечить не только спрос и продажи автомобиля в тот момент, когда он появляется на рынке, важно обеспечить так называемый возобновляемый спрос, чтобы интерес не поговорить, а интерес купить, приобрести машину, он сохранялся не только осенью 26-го года, но и в 27-м году, и в 28-м, и так далее. И желательно, чтобы этот спрос рос. Можно ли обеспечить этот спрос? Тут вот большой вопрос, да, потому что все будет зависеть от многих факторов. От реальной покупательской способности населения, от ситуации ценовой на рынке. Потому что все машины все равно дорожают, а вдруг атом не будет дорожать. Мы этого не знаем. От ситуации на бензиновом рынке, да, что там будет у нас дальше топливом, тоже зарекаться очень сложно.
13: Осенью 2026 года электромобили «Атом» могут запустить в пилотном режиме в столичном каршеринге. А еще электрокар был включен в реестр такси. Автоэксперт Ян Хайцер считает, что автомобиль дороговат, поэтому не понимает, кто целевая аудитория «Атома».
15: Как я полагаю, что это маленький городской автомобиль, который, в принципе, вполне может быть удобен. И он может оказаться и в такси, и в каршеринге. Но, с другой стороны, мы понимаем, что во главу угла для таких компаний является стоимость этой машины и, соответственно, срок ее окупаемости. Это наиболее важный вопрос. В конечном итоге, кто будет его покупать, конечного потребителя частного, да, здесь сложный вопрос, потому что цена достаточно большая, и, учитывая размер, назначение, а это такой, ну, я бы ближе его приравнял к такому городскому кейкару, цена достаточно велика, и здесь очень и очень на любителя, кто готов заплатить эти деньги и получить не так много автомобиля.
13: Прототип электромобиля «Атом» показали еще весной 2023-го. Запуск откладывали несколько раз. Сначала на весну 2026-го, потом на конец июня. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
17: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
19: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
18: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
19: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
18: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
19: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
18: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
19: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
18: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
19: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
18: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
19: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
18: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
19: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
18: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
20: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12
3: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Андрей Клинцевич об упадке промышленности в Европе после прекращения поставок российских энергоресурсов.
22: Для Европы, кто-то может сказать, да, они уже вот сколько лет идет СВО, ничего, они не замерзли, нет проблем. Да, но цифры экономические, которые показывают, что происходит с предприятиями, это очень высокий показатель того, что происходит. Тысячи предприятий в той же Германии, плоти немецкой и европейской экономики, переживших две мировых войны, срезались, сократили свое присутствие в Германии. Кто-то обанкротился, кто-то переехал в другие страны. Потому что два ключевых ресурса, на которых держалась Европа. Дешевая электроэнергия из Франции, атомные электростанции, цена выросла на 300%. Дешевые углеводороды из России, которые тоже кратно выросли. Президент, кстати, озвучивал. Он говорит, европейцы, которые покупали газ по $150, сейчас вынуждены искать его по 1000. И там, ну, цифра вокруг 1000, где-то 800, где-то падает до 600. Но ниже 600, как правило, не опускается. Мы понимаем, это все сразу закладывается в себестоимость продукции. Она становится неконкурентоспособной, особенно какие-нибудь получаемые из газа удобрения или еще что-то. Это все уезжает в другие регионы. Европа не замерзнет. Европа не остановится, но Европа продолжит деиндустриализацию. Европа продолжит терять промышленный, научный, инженерный капитал.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
23: В поселке Ракетное Белгородской области в результате детонации взрывоопасного предмета погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, мальчик обнаружил боеприпас на территории частного домовладения и поднял его. После этого произошел взрыв. От полученных ранений несовершеннолетний скончался на месте.
3: О спецоперации.
23: Российские войска освободили Золотой колодезь и Веролюбовку в ДНР, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что населенные пункты перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Центр». Всего за неделю освобождено 5 поселков и деревень. Контроль установлен еще над 5 населенными пунктами.
3: Про газ.
23: Венгрия заявила о планах отказаться от российского газа к октябрю будущего года. Такой срок для республики ранее установило руководство Евросоюза. Сейчас Будапешт ведет переговоры с соседними странами, включая Румынию, и с компаниями, поставляющими на рынок СПГ, сообщили в Министерстве экономики и энергетики страны. Там отметили, что если ситуация будет развиваться так, как ожидается сейчас, то потребности Венгрии в газе будут удовлетворены за счет других источников. Необходимая для поставок СПГ инфраструктура существует. Речь идет о трансграничных трубопроводах, пояснили в ведомстве.
3: О вооружениях.
23: Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35. По сообщению ТАСС, стоимость потенциального контракта превышает $24 миллиарда. Кроме боевых самолетов 5-го поколения, пакет поставки включает 49 авиадвигателей, современное оборудование связи и запасные части. В Вашингтоне подчеркнули, что сделка укрепит безопасность ключевого партнера на Ближнем Востоке и не изменит военный баланс в регионе.
3: Об образовании.
1: обо всем.
23: Депутаты Европарламента начнут носить официальную церемониальную ленту, которую предоставят уже сегодня. Новый элемент дресс-кода выполнен из синей муаровой ткани и украшен 12 золотыми звездами флага Евросоюза, сообщает Евроактив. Аксессуар с чехлом для хранения предназначен для особо важных официальных мероприятий. Стоимость ленты составит около 79 евро, чуть больше 7,5 тысяч рублей. А приобрести ее политики смогут за счет ежемесячных офисных выплат из бюджета ЕС. Инициативу поддержали не все. Польский евродепутат Косма Златковский раскритиковал траты, заявив, что деньги – это деньги членов парламента, и подчеркнул, что сам носить этот аксессуар не планирует. Евгения Глинская, служба информации.
0: Единый день голосования. Выборы стартовали от Владивостока до Калининграда. Миллион электронных бюллетеней, фейки в Телеграме, прилеты дронов на участке. Белый дом меняет курс. США судорожно ищут варианты наладить бизнес с Россией до окончания конфликта. И охота на святое. Мошенники-стервятники наживаются на родственников бойцов СВО. У нас здесь новости. Пришел Измайлов. Выборы. Итак, в России стартовал главный политический марафон. Единый день голосования. Избирательные участки не то чтобы уже открылись, а вовсю работают от Калининграда до Дальнего Востока и от Дальнего Востока до Калининграда с нашими историческими регионами. Знаете, где не открылись сегодня избирательные участки? К сожалению, такие места есть. Это город Запорожье и город Херсон. Но и это наверняка поправимо. Цели заявлены, и будем надеяться, что к следующей избирательной кампании выборы пройдут обязательно и там. Но, в общем, приграничье работает. Донбасс уже досрочно. В Москве более 1 000 000 человек сделали свой выбор через электронные системы. Это привычная для столицы история. Прямо с утра. Но в Донбассе тоже досрочно проголосовали более уже 4 500 000 наших сограждан. Да, есть происшествия. Дроны кружат над некоторыми избирательными участками в Луганске, бьют по пляжам в Сочи по-прежнему. Но надо сказать, что интересно, вот к выборам привычно относятся, к организации серьезно, но вот Памфилова предусмотрела и это. Потому что там, где выбиты стекла оказались, в Краснодарском крае, на одном из участков из-за дрона, тут же рядом оказался подготовлен запасной избирательный участок. Оперативно раз-раз и уже перебрались. Все работает, все продолжается. Разве что вот подвоз бутербродов только для сотрудников и журналистов, но наверняка тоже в полном порядке. Заместитель регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева наблюдает за тем, как проходят выборы, заглядывает в избирательные комиссии, в глаза пришедших избирателей. Ольга, что видно? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, действительно, выборы начались. Первый день стартовал уже, в принципе, во многих регионах почти прошел, можно сказать. Вы сказали о безопасности. Это действительно организовано на очень высоком уровне. В Сочи, например, к сожалению, была угроза атаки БПЛА в районе избирательных участков, но там тоже очень быстро со всем справились. Эвакуировали избирательную комиссию и избирателей в заранее подготовленное убежище. И через некоторое время, как только атака БПЛА была снята, голосование было возобновлено, так что действительно подготовка на очень высоком уровне, и никакой опасности ни для комиссии, ни для самих голосующих в целом нет.
0: Мы вот смотрим, Ольга, извините, вас перебиваю, да, у Памфиловой в рукаве не только бутерброды, а генераторы. Да, вот в Луганской Народной Республике из-за действий противника, генераторы сразу привезли.
2: И электронные, да, и вот эти вот калибы для голосования, которые были сделаны, и все. То есть нет никаких возможностей ни подтасовок, ничего, о чем могли бы там писать, и наверняка будут там в фейках сообщать. Все честно, все прозрачно, видеонаблюдение работает вообще без прерывов. Даже можно следить, что на тех участках, где в целом прерывается голосование, видеонаблюдение продолжает работать. То есть это действительно организовано на высоком уровне. Но есть не только безопасность. Все равно выборы как бы таким праздником оказываются для людей. Мы по всей стране следим. Приходят проголосовать очень пожилые люди. Например, в Кузбассе на выборах проголосовал 100-летний участок взятия Кёнигсберга. Вот. На Ставрополе тоже уже было очень много долгожителей, в Ставропольском крае очень много долгожителей приходили. В Бурятии на выборах проголосовал 100-летний ветеран войны. То есть все люди на самом деле приходят выбирать свое будущее, и будущее своих детей, своих внуков уже, можно так сказать. Ну, конечно, не обходится без некоторых веселых моментов. Вот, например, можно так посмеяться: в Тюмени на избирательном участке встретились Колобок и Человек-паук. Помните эту великую историю, как, значит, какой там фильм должен был выйти первым? Ну вот, встретились на избирательном участке, драться не стали, а вместе сфотографировались. Ну, в Новокузнецке пришел голосовать человек в костюме коня. Тоже, по-моему, самая стандартная вообще история. Мы его наблюдаем лет 5 подряд. Он приходит на одну и ту же историю. Ну, а так, в принципе, всегда есть различные выступающие музыкальные коллективы. В народных нарядах, в кокошниках. В общем, все здорово.
0: Да, вот про Человека-паука, да, это в Тюмени целая семья пришла, захватили игрушечного Колобка для поднятия духа, и вот что-то с котами, кот-наблюдатель Том несколько лет следит, это Камчатский край, да, это важно. Ага, появляется не первый год. Выборы без его присутствия не проходят. Где-то, интересно, да, интересны были сообщения, где-то прошли выборы с утра из одного человека, а он поспешил, значит, прям к открытию с тем, чтобы явка состоялась. Вот настоящий герой, пишет РИА Новости. Житель села Нишка
2: на Чукотке. На самом деле очень много кто приходит в первых рядах. Мы вот смотрим даже по небольшим селам, у нас там журналисты разъехались. Очень много кто спешит проголосовать именно в пятницу, перед работой. Приходят прямо сразу, мы спрашиваем, думаю, что так быстро, что так будет, надо сделать. Уже сделал, и уже спокойно отгулять выходные, потому что, ну, вот, например, я там из Самарской области, у нас прекрасная погода на выходные, обещано, конечно, все поспешили, у нас тут рядом в школу пошли, все голосовать, чтобы сегодня проголосовать, а на выходные уехать на природу или на дачу, тоже так этим пользуются трехдневными вот этими выборами длинными.
0: Да, спасибо. Ну вот, единственное, как раз подоспели некоторые обновленные данные. Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах разного уровня в 32 регионах, свидетельствуют данные федерального портала. Памфилов успевает на ходу и все подсчитывать, комментировать. Все будет продолжаться 3 дня. Ольга Афанасьева, заместитель регионального отдела «Комсомольской правды». Вот. В Белом доме произошло очередное переобувание на ходу. «Нью-Йорк Таймс» слила сенсацию. Вашингтон судорожно ищет варианты заключить крупные бизнес-сделки с Россией прямо сейчас, не дожидаясь финала украинского конфликта. По словам источников, так. США хотят наглядно показать, что на полном серьезе намерены перезагрузить отношения с Москвой. И это при том, что совсем недавно Трамп клялся, что никакого бизнеса пока все не закончится. Но на горизонте замаячили миллиарды, и американский прагматизм тут же взял верх. В эти контракты пристально с прищуром прямо из штаба военного ревью вглядывается военнообозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Есть у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа одна любопытнейшая особенность. Сделать очень громкое заявление, но в то же время оставить его мутным, непонятным, неразгаданным. Вот таким было его недавнее выступление, в котором Трамп сказал, что Соединенные Штаты Америки собираются сделать перезагрузку отношений с Россией еще до окончания конфликта на Украине, и это приведет к быстрому завершению этого конфликта. Загадочно, да? Ну, а теперь же давайте попытаемся все-таки хотя бы понять, на что намекает Трамп. И же он ничего не говорит. Какие это будут соглашения, какое это будет сделка, этого любимое слово и так далее. Мы можем только гадать. Еще недавно Трамп в очередном своем интервью сказал, что его очень волнует то, что из России может прекратиться дизель идти, и Соединенные Штаты Америки в экономике будут испытывать проблемы. Вы знаете, что Трамп обращался к Зеленскому и Путину, чтобы были прекращены удары по энергетике, потому что энергетика влияет на положение в экономике Европы. Европа жалуется жалуются Трампу. Трамп, это ты завел нас в тупик, и мы теперь страдаем. Ну, трудно понять, какие же новые деловые соглашения имеет в виду Трамп, говоря о том, что если такая сделка будет заключена с Россией, то, ну, фактически это приведет к быстрому прекращению российско-украинского конфликта. Странно. Опять муть. Но здесь мы можем подумать и о другом. Здесь, безусловно, американская пресса говорит, Трамп меняет ключи подхода к урегулированию российско-украинского конфликта. А теперь давайте подумаем о том, что нам не мешает ничего сделать другой вывод, что Трамп через какие-то экономические рычаги, выгодные для Соединенных Штатов Америки, предлагает России сделку. И потом собственное экономическое благополучие Соединенных Штатов Америки ставится на первом плане, а на другом мы можем размышлять так. Россия, ты нам вот здесь уступи в этой части экономического сегмента, а я постараюсь переломать позицию Зеленского. А почему и не может и по-другому быть? Может быть, тут сделка связана с этим тоннелем, о котором уже часто говорят и в России, и в Соединенных Штатах Америки, между Камчаткой и Аляской. Это такой вот, скажем, экономический вариант. Я не знаю, сможет ли Трамп, если такой проект утвердится, быстро завершить конфликт. А он, не стесняясь, вчера сказал, да, если эта сделка с Россией будет успешной, конфликт вскоре прекратится. Вот так оно. То есть размен позиций Соединенных Штатов Америки и России теперь ставится во главу угла прекращения конфликта России с Украиной. Странно, да? Такой экономический, деловарский подход. И опять Трамп ничего не говорит об этом. А тем временем огромное количество узлов в российско-украинских отношениях, связанных с вооруженным конфликтом, множится, множится и множится. И просвета вроде бы и нет. Кушнер что сказал в недавнем интервью? Камень преткновения – это территориальный вопрос. Понятно. Россия требует одного подхода к территориям, где уже воюет российская армия, контролирует их. Зеленский говорит, я никогда не отдам без боя Донбасс. Странно. Что же придумал Трамп? Узлов очень, очень много. Вот только непонятно, как Трамп пытается развязать эти узелки. Ну, потерпим, потом увидим. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Ну а далее о теме болезненной, где аферисты окончательно потеряли остатки человеческого облика, мошенники-стервятники охотятся.
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, аферисты в сети активизировались, настоящие мошенники-стервятники, которые нагло спекулируют на чувствах и тревоге семей участников ФСО. «А я знаю, где твой сын». Именно с таких фразочек циничные подонки начинают развод, заманивая растерянных и напуганных родственников в кабальные психологические и финансовые ловушки. Дай волю нашему спецкору отдел политики «Комсомольской правды» Юлии Андриенко. Она бы сама каждого из этих подонков своими руками за горло схватила и на месте заставила бы ответить за каждую слезу матери. Но вот что же происходит, знать будет не лишним. Совершенно точно. Юлия, здравствуйте.
8: Здравствуй, здравствуй, Игорь. Спасибо, да, действительно так. Ну, потому что, наверное, вот, кроме того, я еще из Донецка, и очень часто сталкиваюсь с тем, что мне в соцсетях пишут знакомые, апеллируя к тому, что я журналист. «Юля, помоги, пропал сын, пропал муж, а вот давай ты там опубликуешь и вот поможешь таким образом найти». То есть люди, когда находятся в состоянии отчаяния, понятно, им хочется что-то делать, они не совсем понимают, что нужно делать. Ну и вот тут вот, наверное, знаете, бездействие в такой ситуации, наверное, это лучше, чем действовать хаотично под воздействием вот эмоций и так далее. То есть люди пишут, публикуют данные, фотографии, персональные данные в соцсетях и пишут: «Пропал, помогите». Ну, непонятно, кому это отзывается. Не существует в природе волонтеров и блогеров, которые будут искать вашего родственника. Есть только, ну, вот официально Минобороны, да, вот там сослуживающие.

0: где она будет всячески говорить там гадости о подразделении, где ее брат служил, вот, о сослуживцах и так далее. Ну, то есть дискредитация, мы это понимаем. Вот только тогда у нее прояснилось, что там могло, она поняла, что она просто попала на такой крючок вот собственных эмоций. И тут, конечно, что можно только пожелать, никогда не публиковать персональные данные военнослужащих. Вообще, это статья 275, это вы становитесь предателем, это измена родине.
1: Ну, близким, конечно, волнующимся трудно объяснить это, да, переживающим, им, наверное, да, не до статьи в этот момент, хотя, конечно, вот, да, вот подобного рода публикации части, каких-то особенностей, да и, в общем, зачастую даже имя, фамилии, это, да, такой вопрос очень, действительно. Но есть вот, была у нас одна уполномоченная, теперь Лантратова, уполномоченная по правам человека, я как раз вот сейчас специально посмотрел, буквально новость уже этих суток, надеется на встречу с правозащитником, хотя это такой сюр, да, Украины, а там это Дмитрий Лубенцов, но так или иначе, в общем, со скрипом, но все-таки обмены идут, и слава богу, да, нужно это приветствовать, если должно быть в тишине, то пусть будет так, чтобы наши ребята возвращались. Я к чему? Просто Лантратова вполне доступна в социальных сетях и много где. То есть лучше вот как бы ей что-то написать, да, уполномоченным, найти контакт или позвонить в ее, да, в ее управление и как-то попробовать вот по этим каналам, да, навести какие-то справки. Или Минобороны,
0: да, действительно. Но, да. А иногда людям говорят, а вот заплатите деньги, и мы пододвинем там вашего, ну, родственников в списках на обмен. Нету номеров в списке на обмен, их просто не существует. И очереди нет. И все это действительно, как вы правильно сказали, в тишине и конфиденциальности происходит. То есть, да, только официальные обращения. Ну и не множить эти обращения, а лучше всего все-таки обращаться к непосредственному, да, вот, ну, офицеру, там, где служил этот ваш родственник. То есть не надо забрасывать всех чиновников, умножить вот эту вот, не паниковать, а лучше всего знать, когда был подписан контракт, да, когда он пошел, где он служил, и контакты его непосредственных руководителей. Вот это все, ну, ускорит и не даст, ну, мошенникам наживаться на вашем горе, на ваших эмоциях. Вот не надо становиться, потому что из человека, который ищет родственника, вы можете стать предателем родины. То есть, возможно, и родственник найдется, а вы влипнете. Вот у меня ситуация была с подругой, которая прям вот очень хотела, чтобы я опубликовала, воспользоваться моими страничками. Вот в своем сыне я ее убедила этого не делать, а сын нашелся, потому что, ну, это боевые действия, это может не быть месяцами связи, да, возможно, и связи нет, возможно, и нельзя пользоваться ей, все что угодно. Поэтому родственникам только хочется пожелать, знаете, сохранять, наверное, все-таки хладнокровие какое-то, насколько это возможно, я понимаю, что это очень сложно.
1: Да, здесь, конечно, еще внутренняя такая, да, структура и система Министерства обороны, вот как она выстроена, может быть, да, этот вопрос как-то, ну, возможно, прояснить, как через военкоров, но наверняка какие-то контакты же, да, у военнослужащих родственников все в деле есть, то есть, может быть, имеет смысл, но, конечно, военным не до того, чтобы сидеть с родственником, общаться, тоже понятно, но, может быть, каких-то что-то, как-то, да, чтобы какой-то контакт поддерживался, тоже было бы неплохо, если кто-то где-то, чтобы у, по крайней мере, у родственников были какие-то люди, с кем они могли, наверняка это есть, да, все телефоны, все это, да, есть. Да, тут важно.
0: Только вот официальные каналы, не соцсети, да, и не какие-то там найдем, не какие-то обещания, никакие волонтеры, только официально. Кстати, очень рекомендуют Фонд защитников Отечества. Вот если не знаете, ну, все, обращайтесь туда, они знают. Угу. Во всяком случае, не точно, и ни за какие, нету таких, не существует в природе, кто бы сказал, заплатите деньги, мы вам поможем. Если вы это слышите, все, это мошенники. Ни в коем случае не поддаваться и не думать, что вот вы заплатите, этим спасете родственника.
1: Ну да, и с самого начала специальной военной операции, да, в Телеграме эти каналы плодились, да, тогда, и, в общем, зачастую это могло быть использовано просто против даже самих военнослужащих, если они где-то оказались там. Ну, в общем, разные специфические нюансы. Вот, да, важно здесь помнить, что ни в коем случае ничего не публиковать, искать официальные контакты, да, какие-то горячие линии, еще что-то.
0: Да, да.

0: Да,
1: Да, потому что мы же не знаем, где боец. А вдруг он, ну, вы вот этим сейчас, публикацией о нем, может, вы ему сейчас навредите очень серьезно. Вот просто задуматься, знаете, как вот в медицине не навредить.
0: очень
1: Так вот,
0: сложное, конечно, да,
1: да,
0: очень сложное.
1: сложно.
0: И
1: Всегда
0: родственников,
1: хочется
0: конечно,
1: что-то делать.
0: можно понять, да.
1: А, да. Поэтому будем повторять как можно чаще, Игорь, чтобы люди
0: Ну,
1: все-таки...
0: да, и может быть тогда стоит работать над большим контактом, да, может быть там в Минобороны добавить какое-то что-то, какие-то кадры, которые могли бы взаимодействовать аккуратно в пределах, да, всех необходимых секретностей и всего остального, но как-то работать вот еще и с тылом, да, вот с родственниками. Сложный вопрос здесь, мы, конечно, не можем что советовать. Юля, вот и из Донецка, да, Юля, и, в общем, Донецк-то на себе пережил всю вот эту катастрофу не только с пленными, да, но и с пропажей и гражданских, и чего только не было за все эти
1: Да,
0: годы,
1: да.
0: и как
1: И вы
0: искали.
1: знаете, да, сталкивалась, что публикуют все-таки в соцсетях, вот выкладывают и взывают, знаете, найдите, кто найдет. Ну вот подумай, кому ты пишешь, сколько людей прочитают, которые, ну,
0: Да,
1: мягко
0: как крик
1: говоря,
0: отчаяния,
1: негодяи.
0: да.
1: Да, это крик отчаяния, да, в отчаянии, конечно, ну, особенно женские эмоции, мы всегда хотим что-то делать, да, но
0: Спасибо, да,
1: главное
0: Юлия
1: найти.
0: Андренко, спецкор отдел политики Комсомольской правды, на kp.ru, все подробности. Рынок аренды и недвижимости, студенты и приезжие продолжают штурмовать съемные квартиры. Конец лета, начало сентября. Традиционный пик на рынке аренды жилья, но в этом году риэлторы чешут затылки. В августе и первой половине сентября, в начале осени, число заявок просело. Причем просело серьезно, процентов на 10 по сравнению с прошлым годом. Но при этом количество запросов на съем жилья напротив увеличилось. В общем, какая-то путаница. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев скрупулезно заносит каждую цифру и каждый каприз арендаторов в свой специальный толстый блокнот. И вот что говорит.
2: Традиционно в сентябре-августе начинается такой вот сезонный рост цен, да, связанный с повышением деловой активности, с приездом студентов, с разного рода каникул. И, как правило, в этот момент повышается спрос, повышаются, соответственно, цены. А в этом году тенденция есть, но она не привела ни к росту цен, ни к существенному снижению объема предложений. Как-то ни странно, это связано с общим снижением деловой активности и меньшим количеством, скажем так, вообще людей, которые на лето из Москвы существенно уезжали. Вообще, скажем так, количество мобильных людей из-за проблем там с бензином совсем сразу снизилось. Многие вообще на летние каникулы, ну, по сути говоря, из этих людей остались в Москве и никак не меняли. При этом все-таки очень большая часть квартир, которые приобреталась там от 5 лет и ближе, они приобретались для инвестиционных целей. И, в общем-то, рынок аренды, который испытывал дефицит предложения, он где-то, наверное, к началу этого года, он так стабилизировался по предложению, объем предложения находится в стабильно большой зоне. Поэтому, ну, мы увидим вот такую тенденцию, она вполне закономерна.
0: Ну а полная версия откровений Романа Вихлянцева сегодня в 17:45 в авторской программе Юрия Кораблева «Метры и квадраты». Все о недвижимости, аренде и ваших денежках с процентами. Ну а далее подробности расследования ситуации с вакциной. Вот это тот самый мультикан.
3: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда-Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о вашем ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 12:30 в студии. Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина утром приняла участие в голосовании в региональный парламент и Госдуму на участке, расположенном в Академии спорта. Туда она пришла вместе с мужем. Парламентарий сообщила, что на избирательном участке встретила знакомых и жителей города. Она отметила, что в такие моменты особенно хорошо понимаешь, что за любыми общественными процессами стоят конкретные люди – семьи, трудовые коллективы, представители разных поколений. С самого утра великолучане в социальных сетях сообщают о том, что приняли участие в выборах. Кто-то лично приходит на участки, как, например, глава городской администрации Андрей Беляев и его заместитель Екатерина Семенова. Часть жителей города используют возможность электронного голосования. Дистанционно отдали свои голоса депутат городской думы Сергей Макаров, член региональной общественной палаты Алексей Иванов и многие другие. По их признанию, голосование – это не просто формальность, а возможность воспользоваться своим конституционным правом и выразить собственное мнение. В школе номер 2 города Великие Луки прошла очередная встреча со старшеклассниками в рамках проекта «Стартапы. Все этапы». Проект реализуется Союзом Возрождения Псковского края, победителем второй очереди конкурса фонда президентских грантов этого года. Его главная особенность – практическая направленность. Старшеклассникам предлагают пройти путь от появления идеи до понимания того, как ее можно реализовать. Уже на прошедшей встрече появились первые результаты. Сформировались команда, которой предстоит дальше развивать свой проект. В качестве эксперта участие во встрече принял руководитель Красного Знамени Павел Козловский.
4: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
4: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
0: Здесь Измайлов и... последствия, которые продолжают греметь о том самом мультикане. Вот, в общем, сколько времени прошло с начала августа, а все расследование продолжает сквозить все новыми подробностями. Хотя, как-то, надо сказать, довольно вяло и не шибко-то уж и публично. Реакция зоозащитников, и говорят, что хозяева имеют право на компенсацию. Сам мультикан полностью снят с производства после массовой гибели собак. Выкрутиться не получилось. Теперь надо, получается, всем владельцам животных что-то знать, вникать. И, приходя в ветклинику, видимо, с энциклопедией, разбираться в том, какие атомы предлагается вживлять в подкожу несчастных четвероногих. Ну и, в общем, вопросов меньше не становится. Юрист-зоозащитник Светлана Зиберт защищает всех пострадавших питомцев. Светлана, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Мы вот в этой истории, вот как вам кажется, с мультиканом, а должны говорить о мультикане или вообще о положении дел, сложившихся у нас в ветеринарной отрасли, в какой точке мы оказались?
7: Ну, к сожалению, никто, наверное, не застрахован от таких ситуаций, когда мы приходим в ветеринарную клинику, проверить качество препарата мы не можем, так же, как не может проверить качество препарата ветеринарный врач, который его закупает. То есть если соблюдаются клиникой все условия хранения, то фактически знать, что вы введете своему питомцу в этой клинике, вы не можете. Поэтому здесь все на совести производителя. Ну и, конечно же, контроль, который должен осуществляться надзорными органами, ну вот очевидно, что он надлежащим образом в данном случае не осуществлялся. Поэтому всегда риск. Вот в этой ситуации мы пришли к такой точке, когда, придя в ветеринарную клинику, мы понимаем, что всегда будет риск того, что прививка будет некачественной.
0: Не, Светлана, так не пойдет. Понимаете, то, ну, вы как-то так говорите, что таким спокойным голосом, вообще говоря, должны лететь головы, должны показывать штурм, значит, производителей, ветклиник, да, там, головами в пол, стучащие там какие-то кулаки везде, суды, расстрелы. А ну где тогда гарантия, что придя в поликлинику, делая какую-нибудь прививку, не случится то же самое? А, ну, попала какая-то там вирус какой-то. А, ну, как бы ничего себе. Высокотехнологичное производство, связанное с живыми существами. Да, но сегодня собаки, а завтра кто? То есть вот мы почему-то второй месяц идет, да, возня вокруг этой ситуации, и всем как-то, ну вот, да, мы с вами обсуждаем, вы разбираетесь. Адвокаты говорят, кто имеет право на компенсацию, сколько. А то, что, в принципе, какое-то чудовищное произошло такое явление, а, ну, что, норма, что ли?
7: Нет, это абсолютно не норма. Объяснить это, в принципе, невозможно, как живой реагент попал в вакцину. Но я здесь что хочу сказать, что на сегодняшний день эта продукция вся подконтрольная. Каждая ампула препарата отслеживается с помощью системы «Честный знак». Поэтому вот в этой ситуации вообще странно, что это произошло. Сейчас подконтрольны производители, подконтрольны те лица, которые покупают товар для перепродажи, и каждая ветклиника, которая использует препарат, она за каждую ампулу тоже отчитывается, и в этой системе «Честный знак» она ставит запись о погашении, о том, что товар использован.
0: Но речь ведь идет, насколько мы понимаем, о том, что не какие-то конкретные ампулы где-то, да, там что-то в них надуло. Ну, то и мультикан полностью снят с производства. То есть вопрос не к ампулам, да, не к партии, а к препарату или к заводу, к производству. То есть, несмотря на честный знак, не у нас кучу ведомств, там всех контролируют, куда-то вбивают это на ходу. Да. Вот, пожалуйста, как что-то оказалось внутри, и массовые, ну так просто далеко зайти можно. Также как бы не должно этого быть, в принципе, да, то есть это должно быть исключено. А практика, лучшие критерии истины показывают, что это не исключено.
7: Это вопрос к надзорным органам, это вопрос
0: они
7: к
0: молчат.
7: Прокуратуре.
0: Ну, вы слышали что-нибудь от прокуратуры по этому поводу?
7: Нет, они не комментируют, но значит, необходимо инициировать проверки. То есть мы ничего не слышали о проверках. Мы слышали наоборот, что лаборатории отказывались исследовать данные вакцины. Да? Но вопросы в первую очередь у нас к правоохранительным органам, к органам надзорным, к Минсельхозу, к тому же, как так получилось.
0: Все молчат.
7: А то, что касается... Все молчат, да. Ну, и раз они молчат, следовательно, нужно задавать эти вопросы. Нужно официально обращаться, официально требовать разъяснений, требовать проверок, и уже по результатам этих проверок какие-то предпринимать дальнейшие действия. А то, что касается конкретных случаев, да, ну, здесь стандартный потребительский иск. Можно, ну, я бы лично посоветовала привлекать ветеринарную клинику либо в качестве соответчика, либо в качестве третьего лица, поскольку именно у ветеринарной клиники есть вся информация, да, об использованных препаратах. Ну и, собственно, как любой потребитель может предъявить их по месту жительства.
0: А ну, дальше конечно, должен доказать, да, что это мультикан был, должен, значит, да, оскорбить над близким ушедшим другом и должен собирать экспертизы, да, какие-то судебные делать, вскрытия.
7: Ну там не экспертизы, а там это? Достаточно будет сведений, но ветеринарная клиника же знает, какой препарат она использовала, и здесь необходимо запросить будет сведения у ветеринарной клиники о вакцине, тем более, что в ветеринарном паспорте эти сведения есть.
0: Но надо установить причинно-следственную связь, доказать же будет в суде, что именно от этой вакцины, да, то есть еще как это, доказать, что не дурак.
7: Ну, да, к сожалению, возможно, суд захочет там какие-то еще подтверждения, но, на мой взгляд, вот в текущей ситуации, если будет доказано, что это мультикан, да, что после прививки мультикана смерть произошла, возможно, суды и не будут назначать экспертизы, но, опять же, каждый случай, он, к сожалению, рассматриваться должен индивидуально, поэтому какой-то такой универсальный рецепт выдать нельзя. Но, так или иначе, я считаю, что если привлечь ветеринарную клинику не в качестве ответчика, а в качестве третьего лица, то я думаю, что ветеринарная клиника может дать и собственное заключение. Вот, поэтому, ну, в любом случае надо этим заниматься, и так это оставлять нельзя.
0: Непонятно, опять же, да, я понимаю, что не к вам это вопрос, но в воздух, почему государство к этому не подключает, почему компания-производитель жива-здорова и прекрасно себя чувствует, да, хотя в любой другой стране она бы уже бы расплатиться не могла бы просто по искам, да, и это был бы закрытый вопрос. А у нас как-то все, ну, бывает, подумаешь. И вот какие тогда, то есть вот иск, вы говорите, ответчик тогда должен быть производитель, да, а какие компенсации? У нас же надо доказать, да, моральный ущерб надо доказать, слезы доказать.
7: Не, моральный вред здесь доказывать не нужно, он подразумевается. Здесь два основания для возмещения морального вреда. Первое, это то, что дело это потребительское, то есть это некачественная услуга. Как правило, суды удовлетворяют. Нет таких случаев, чтобы суд не удовлетворил в таком случае иск о возмещении морального вреда. И другое основание – это неимущественные права затронуты. У нас есть соответствующая практика, в том числе Верховного суда, что потеря питомца – это нарушение личных неимущественных прав, поскольку мы животных воспринимаем как членов семьи. Поэтому, конечно же, суд здесь не будет подвергать сомнению этот моральный вред. Однако, ну, действительно, вот таким судебным процессом проблему не решить. Нужно требовать от правоохранительных органов объективного расследования, поскольку все-таки тот агент, который попал в прививку, в вакцину, да, никак не связан с этой вакциной, да, то есть это совершенно стороннее смертельное заболевание для собак. Вот, поэтому здесь нужно разбираться, и я думаю, что именно правоохранительные органы нам должны дать ответ и полностью проверить, ну или как минимум прокуратура.
0: Да уж, хотелось бы. Спасибо большое, Светлана Зиберс, юрист, зоозащитник. Ну и под занавес шикарные вести с международных спортивных полей. Международная федерация хоккея на траве сняла с нас все ограничения и допустила наших спортсменов до международных турниров. Пока. Об этом с гордостью сообщил министр спорта и глава УКР Дегтярев. Ну а наш Василий Воронин так воодушевился, что этой новостью, что уже побежал сам к Дегтяреву с инновационными предложениями о проведении футбола на коньках и водного пола в валенках.
4: Новости спорта.
8: Московская «Динамо» обыграла «Ростов» в гостевом матче 9-го тура российской премьер-лиги со счетом 3-0. Счет на 35-й минуте после контратаки открыл Константин Тюкавин. Также он заработал и реализовал пенальти на 88-й. На его счету 4 мяча в новом сезоне чемпионата. На 78-й минуте у «Динамо» отличился 19-летний Виктор Окишер. «Динамо» одержала 5-ю победу подряд и 6-ю с начала сезона. Набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице. В параллельном матче «Акрон» со счетом 2-0 победил грозненский «Ахмат». Уроженка Москвы, теннисистка Анна Блинкова, будет представлять Францию на турнирах, следует из информации на сайте Женской теннисной ассоциации. Блинкова занимает 94-ю строчку в мировом рейтинге. Спортсменка стала второй ракеткой Франции. Блинковой 28 лет. В ее активе две победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин рассказал, что не ел торт на свой день рождения. Форварду в четверг, 17 сентября, исполнился 41 год. «Все дело в диете», — сказал хоккеист. В начале июля Овечкин подписал новый контракт с Capitals на один год. Форвард сможет заработать до 9 миллионов долларов, половину из которых получит, если сыграет за сезон 10 матчей. Овечкину осталось всего 10 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Грецки по суммарному числу голов в НХЛ, включая плей-офф 1016. С вами был Василий Иванов. Воронин.
4: Новости спорта. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: Новая слава. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
12: Рекламно-информационная программа.
4: Здоровый разговор.
3: Представляю вам, уважаемые радиослушатели, гостя нашей радиостудии, с которым многие из вас на самом деле уже знакомы, потому что регулярно общаемся, регулярно поднимаем вопросы здоровья граждан России. Это директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» Александр Иванович Леляк. Александр Иванович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
3: Для тех, кто еще не знаком, я подчеркну важный фактор. Эта научно-производственная фирма находится в Наукограде Кольцово, и этот фактор не случайный, он во многом определяющий, определяет характер того, чем компания занимается. Ну и тот период жизни, который характерен для исследовательского центра, тоже многое о нем говорит. 33 года ему исполнилось, и это как раз тот период, который символизирует возрождение, наверное, наследия советского биопрома. Александр Иванович, ну, во-первых, с днем рождения, 33 года компании, все верно?
13: Да, благодарствую.
3: Как начиналась деятельность фирмы «Исследовательский центр»? С чего начиналась?
13: Фирму нашу пришлось учредить, в общем-то, по неволе, ввиду сложившихся на тот период обстоятельств в нашей стране. Работа в государственном предприятии, а это было НПО «Вектор», головное предприятие микробиопрома, была с проблемой. Получки закончились, научные темы были закрыты, Правительство того времени считало, что деятельность микробиопрома и его головного предприятия в нашей стране неуместна. Поэтому оно активно занималось ликвидацией этого советского проекта. Руководил всем этим процессом Госдеп Соединенных Штатов. На НПО «Вектор» того времени правительство разрешило существовать офису Соединенных Штатов. Это длилось где-то 3 года. Он закрывал темы, занимался ликвидацией научного и технического потенциала «Вектора». А что происходило на прочих предприятиях микробиопрома, мне неведомо. А вот в «Векторе», конечно, все это пришлось самому пережить. В том числе я, как один из ведущих специалистов «Вектора», раз в квартал ходил отчитываться специалистам Госдепа Соединенных Штатов о том, чем я занимаюсь. Я, конечно, пытался выдавать им дезинформацию, но многие другие специалисты увлеклись этими отчетами. В результате они получили приглашение в Соединенные Штаты, в Атланту, ее филиалы. Ну и очень много людей уехало. По моим данным, это около 1000 человек с семьями. А на «Векторе» советского периода все оборудование было срезано, ликвидировано, отправлено на свалку. Но поскольку уезжать не планировал, пришлось подумать о том, как же жить в новых условиях. А вначале мы пытались зарабатывать разными способами, но в итоге пришлось открыть фирму. Но открыть не только ввиду нашего решения, но и ввиду решения основателя «Вектора» Сандерчиева Льва Степановича, который пришел к выводу, что пытаться дальше сохранить проект у него не получается. Поэтому он создал 12 фирм. В каждую из фирм он передал одну из тем, сделанных за советские деньги, очень большие, но повелел сохранить и приумножить. К сегодняшнему дню выжило 4 фирмы, вот одна из них наша. 33 года мы сохраняли, приумножали ту тему, которая была поручена сохранить и приумножать.
3: А каковы продукты вашей фирмы?
13: Нам была передана тема, результатом которой должно было быть разработка препаратов, пригодных для массового применения. В основном эту задачу решил Киевский институт микробиологии и вирусологии имени Заболотного. А правила, которые работали в микробиопроме, выглядели так, что предприятия всей страны результаты своей работы передавали в головное предприятие, в «Вектор». В «Векторе» полученные из Киева культуры научили еще производить, продуцировать интерферон альфа-2 лейкоцитарный, что дало возможность защиты еще и от вирусной составляющей окружающей среды. Получился очень хороший инструмент. За 30 лет мы убедились в том, что созданный инструмент работает, как задумывалось.
3: А как это проявляется? Как выглядит исполнение наказов советского биопрома в реальных фактах сейчас?
13: То, что касается вот этой функции, это в основном реализуется на 2 сегментах рынка. Это препараты серии «Витом». Они имеют государственную регистрацию в качестве лекарственных препаратов для применения в области ветеринарии и зарегистрированные как БАДы для людского рынка. В качестве лекарственных препаратов для применения в области ветеринарии мы можем говорить, что все получилось действительно. При их применении в животноводческих, птицеводческих комплексах реализуется полная дезинфекция в этих комплексах. Технически это происходит как: препарат скармливается животным или птице. В результате в их желудочно-кишечном тракте сторонняя для этого организма микрофлора подавляется, а нормальная микрофлора получает возможность сформировать свою биоту, присущую конкретному животному или птице. То есть эти штаммы относятся толерантно к нормальной микрофлоре и подавляют стороннюю для объекта микрофлору. Вот такое интересное свойство, которое требует дополнительных исследований. Нам сегодняшним по финансовым соображениям сложно исполнять такие работы. В советское время были совсем другие условия финансовые. Можно было любого масштаба научные проблемы решать. Сегодня мы только фиксируем экспериментальные факты, но этот факт зарегистрирован совершенно однозначно. Когда в желудочно-кишечном тракте животного или птицы наводится микробиологический порядок, то их, соответственно, фекалии не содержат сторонней микрофлоры, что позволяет решать прочие задачи, которые действительно серьезные для животноводческих комплексов. Например, фекалии надо куда-то собирать. Их собирают в лагуны. А в лагунах, соответственно, размножается сторонняя микрофлора. В варианте применения витомов лагуна продезинфицирована. Фактически все эти отходы пригодны для использования в другом сегменте рынка, где мы тоже закрепились. Это препараты серии «Фитоп», которые предназначены для нормализации продуктивности растений. Фактически в этих лагунах содержится фитоп, его, соответственно, можно применять для удобрения полей. Получается как бы такой замкнутый цикл, что очень выгодно животноводческим, птицеводческим комплексам, они этим пользуются. Сейчас очень активно начали производить комбикорма с добавлением питомов, что тоже обеспечивает продуктивность сельскохозяйственных животных и их здоровье. В части применения препаратов людьми поступает много звонков, писем с благодарностью о том, что они как бы живут по-другому, работают по-другому. Мы считаем, что в увеличении длительности жизни в стране, по данным, которые приводятся в средствах массовой информации, она за последние 20 лет выросла на 8 лет. Вклад этой технологии, основанной на препаратах серии «Витом», немалый. В основном люди покупают те, о которых уже где-то за 40. Я могу по себе сказать, я достаточно большого возраста уже мужчина, но я не помню, чтобы я болел хотя бы гриппом больше, чем день-два.
3: Есть смысл пользоваться этой разработкой, я предполагаю, не только людям 40+.
13: Лучше, конечно, начинать с младенчества, применять эти технологии регулярно. Тогда шанс прожить больше 100 лет, я думаю, очень реальный.
3: Скажите, да. Объемов компании «Исследовательский центр» мощностей достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос, если он будет значительно расти?
13: Да, технологии, которые мы создали, позволяют обеспечить население России. Сегодня мы еще около 40 стран обслуживаем, но пока что рынки дальнего зарубежья нам погоды не делают, хотя там живет, конечно, больше людей, но объемы продаж нарастают, интерес к нам нарастает. Из многих стран к нам обращаются с просьбой решать задачи, которые у них возникают и в человеческой популяции, и животных, и растения. А мы беремся, мы решаем их бесплатно, но взамен они покупают результаты нашего труда, препараты. Сейчас, несмотря на санкции, мы поставляем и в Европу, и в Америку, в мусульманские страны, азиатские. Надеемся, что объемы продаж существенно вырастут в дальних странах, в странах дальнего зарубежья. К тому есть все предпосылки.
3: Желаю вам того, чтобы эти предпосылки исполнялись. Еще раз с днем рождения вашу компанию. А нашим радиослушателям напомню, что наш собеседник, директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» Александр Лиляк. Александр Иванович, всего хорошего.
13: Спасибо.
14: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: ООО «НПФ «Исследовательский центр» УГРН 102-540-364-74-22. Индекс 630-559. Новосибирская область, Кольцово, научно-производственная зона, корпус 200, офис 426.
12: Рекламно-информационная программа.
4: «Здоровый разговор». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: С Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте Salutem Pro – французскую формулу для мужчин. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. В основе Salutem Pro компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте Salutem Pro. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О выборах.
18: Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12.00 составила 6,48%. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК. Показатель учитывает и результаты досрочного голосования. Более 2 миллионов россиян использовали систему дистанционного права голоса. Всего заявления на участие в электронном голосовании подали свыше 4 миллионов избирателей. В России 18-20 сентября проходят выборы в Госдуму. Региональные и муниципальные органы власти. По данным ЦИКа, на 1 июля численность избирателей в стране составляет 111 миллионов человек.
4: О происшествии.
18: 8 легковых автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщают в экстренных службах. Авария произошла около дома 41 по направлению в центр. Сейчас перекрыто движение по 4 полосам. Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.
4: О вооружениях.
18: Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей 5-го поколения F-35 и другого военного оборудования. Сумма сделки, которая еще нуждается в одобрении Конгресса, оценивается в более чем 24 миллиарда долларов. У конгрессменов есть 30 дней на изучение и согласование сделки. Помимо истребителей, Эр-Рияд запросил поставку 49 авиационных двигателей, устройства защищенной связи, навигации и шифрования. В аэропорту Мюнхена отменили правило 100 мл для ручной клади. Теперь пассажирам разрешено провозить жидкости объемом до 2 литров в одной емкости. Снятие ограничений связано с появлением новых КТ-сканеров на всех линиях досмотра. Они позволяют сотрудникам более детально изучать содержимое багажа. На эту технологию власти Баварии выделили около 45 миллионов евро. Предполагается, что новое оборудование ускорит проверку пассажиров. Сдать ручную кладь на линиях досмотра смогут до 4 человек одновременно. Как отметили в Минтрансе Баварии, это особенно важно в преддверии Октоберфеста, крупнейшего в мире фестиваля пива, на который прибудет множество иностранцев. Регламент в 100 мл был введен на всей территории Евросоюза 20 лет назад. В августе 2006-го спецслужбы Великобритании сообщили о предотвращении теракта, целью которого был подрыв нескольких самолетов с использованием жидких взрывчатых веществ. Вероника Борисенкова, служба информации.
19: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
20: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ передача «Меня бомбит». И сегодня состав ведущих Кати Пахомова, Дима Иванов, как и на прошлой неделе.
3: Да, неделя прошла.
21: Совершенно верно. Можешь поздороваться.
3: Здравствуйте.
21: Ну что, мы в эфире нашей передачи разговариваем о ситуациях, о мероприятиях, о каких-то вещах, от которых бомбит наших горожан и которому привлекается больше всего внимания. Ну, первое, что хочется заметить и к чему хочется вообще, что произошло у нас, мне кажется, самое такое животрепещущееся в нашем городе, это то, что опять обострилась ситуация с топливом. Опять на заправке выключают табло, опять нет бензина. Все это связано, конечно же, с разгромом НПЗ в северной столице, видимо, всего скорее, мы можем это только предположить. Однако полтора месяца мы практически не знали перебоев с бензином. В соседних регионах были какие-то локальные такие моментики, где не было бензина, но в целом все было хорошо. И вот в последние несколько дней на многих АЗС был введен лимит на продажу топлива. Опять там что-то типа по 20-30 литров. Я, честно скажу, пока еще в этой ситуации не заезжала на автозаправочную станцию. И, собственно, это решение, оно привело вот к этому дисбалансу и много километровым очередям.
3: Снова откатились.
21: Да, откатились назад, и, конечно же, не знаю, для меня эта ситуация вообще такая аховая, я не понимаю, как она вообще могла возникнуть, в моей голове как-то не укладывается вся эта история о том, что в России закончилось топливо. В России. Вот в этой большой нашей замечательной стране. Закончилось топливо.
3: Я думаю, что вопрос-то географического положения, опять-таки, мы находимся, не забывая...
21: Логистического, наверное.
3: Да, европейской части находимся относительно недалеко, опять-таки, наши все сортировочные центры тут вокруг, которые, вероятно, мы можем предполагать, стали причиной отсутствия топлива. Потому что если, думаю, если Тюменскую область какую-нибудь взять, я не думаю, что у них большие проблемы.
21: Ну,
3: потому
21: да.
3: Что это регионы, где именно добыча происходит непосредственно.
21: Добыча, переработка, все там есть.
3: Да, я думаю, что чем дальше туда, на восток, то там проблемы все меньше, но, тем не менее, она, да, есть действительно, надо немножечко постоянно перестраиваться, вот этот динамический рынок, он вот так у нас и влияет из-за текущей ситуации, скажем так.
21: У меня вообще такое ощущение, что это, знаешь, из разряда нужно забрать то, что было всегда в обиходе, чтобы потом дать и говорить, вот посмотрите, видите, как раньше было?
3: Ты уже говорила.
21: Ну, это такое что-то из, знаешь, житейского сарафанно-диванного радио вот этого, но для меня просто это, я говорю, я никогда в жизни не думала, что мы сможем с этим столкнуться. Для меня просто ужас. Мы несколько раз стояли в этих очередях, несколько раз ездили куда-то там за город, чтобы заправиться 95-м, и для меня это какой-то...
3: Не, ну понятно, что бензин — это вещь, которая была всегда рядом. И говорю, я просто, ну, во-первых, я вот не понимаю, мне в очередной раз идти на права сдавать или не идти.
21: Уже не знаю.
3: Я как человек, который не автомобильный много лет, да, и так или уже и ладно. Да не, надо сдать хотя бы, получить их, да и чтобы было.
21: Сдать на права не значит купить машину, правильно?
3: Да, что называется, чтобы было. Там сколько? Через 10 лет их потом переполучать, да?
21: Да.
3: Поэтому есть не просит, что называется. А вот я к сравнению, например, прихожу, что я вообще не пользуюсь доставками. Ну, вот не пользовался. У меня приложение не скачивал, то там телефон у меня плохой был, и он пока до Талова не испортится, то я с другими не ходил. А тут, оказывается, можно и пиццу домой заказать. То есть я не пользовался, мне это было вообще не надо.
21: Дима передает вам всем привет из 20 века.
3: Да, да, вот абсолютно, я спокойно, все там что-то заказывают. Оказывается, из магазинов продукты можно заказать.
21: Да,
3: не ходить в них, ничего себе. Так, ну, я как бы утрированно, конечно, говорю, но ситуация вот... Если ты не сталкивался с этим, мне вот как-то...
21: Но, учитывая ситуацию с бензином, скоро будет тяжело и с доставками, и с такси, и, собственно, со всем на свете.
3: Мне не стоит привыкать, да, к ним.
21: Да, не стоит привыкать, поэтому вот жил без этого, и слава богу. Потому что вот, например, уже жалуются горожане на то, что такси вызвать это стоит довольно дорого, но по понятному причинам. Чтобы заправить машину, нужно человеку в очереди отстоять как минимум 2 часа, это в лучшем случае.
1: Ну, а выкатает он это за сутки все, да, потому что работа именно на колесах.
21: Потому что работа именно на колесах, и есть огромное количество профессий и работ, которые неизбежно связаны именно с бензином, передвижениями людей и так далее. Ну, те же самые торговые представители, та же самая доставка. Ну, то есть огромное количество профессий и удобств и благ связано непосредственно с бензином. Логистические сейчас...
1: Когда вообще вот прям вот эта вторая волна, пик пришел, вот новый?
21: Позавчера.
1: А, ну на днях, потому что я еще с футбола ехал.
21: Нет,
1: 10
21: сентября. Нет, все было замечательно.
1: Дизель, я так еще езжу теперь, как бы не автомобилист, но тем не менее, обращаю внимание, дизеля только что не было, а все остальное.
21: А дизель обычно всегда есть, и в ограничениях никогда не бывает дизельное топливо, поэтому все, кто на дизелях, сейчас они так ликуют немножечко, а над бензиновыми двигателями этими. Ну, в общем, в целом для меня это, еще раз повторюсь, что, я не знаю, с того момента, как только это случилось, это было когда? В июле, да, наверное? Ну вот, бензиновый кризис у нас июльский вообще. Для меня это до сих пор из разряда шока.
1: Опять-таки, большая система, большой маховик. Ну, вот мы уже рассуждали с тобой, по-моему, наверное, тоже в программе «Меня бомбит». Был уже на какой-то эфир, что, ну, логистику просто надо перестроить. Количество всех там топливовозов каких-то, да, это все. Оно было, работало. Нужное количество,
21: ну, может быть,
1: все,
21: да.
1: Все отлажено. Одно звено выпало из этой огромной отлаженной цепочки, и все. И начинается вот этот коллапс.
21: Сбой.
1: Сколько было крику тогда вот этого кризиса? За сколько он отладился? За неделю, полторы? Ну ладно. Как бы, ну.
21: Ну, так месяц люди пострадали просто, а потом такие ура, жизнь стала нормальной.
1: Ну, вот это потому что все.
21: Пострадают месяц, потом опять.
1: Я думаю, что сейчас будет быстрее найдено решение, потому что вот тогда вот. Сдвинуть вот то, что отработано десятилетиями, пришлось динамичнее работать, и сейчас это быстрее.
21: Хочется очень верить, ведь выборы на носу. А выборы не просто на носу, выборы уже стучатся к нам в дверь. 18, 19, 20 сентября – единый день голосования, друзья мои. Поэтому не забывайте сходить на участок и выбрать депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания в Псковской области. Если же вы ранее пришли к тому, чтобы зарегистрироваться в ДЭК, дистанционном электронном голосовании.
1: Но это же надо было заранее,
21: это надо было заранее сделать, да. Я вот зарегистрировалась в ДЭК на госуслугах, это очень удобно, чтобы никуда не ходить, тем более, что я такой, знаете, уже вот который раз, которые выборы, всегда такой профан, я не знаю, где мой избирательный участок, ну, точнее, все, я уже вспомнила.
1: Ты...
21: Прямо сейчас все я вспомнила.
1: Ты
21: я
1: как вообще? Я вообще другой человек, вообще из разных миров.
21: Да, мы из разных миров, я потому что на все голосования всегда, с вот момента появления ДЭК, я всегда регистрируюсь в ДЭК.
1: Я с момента мира осознания уже знал, где мои участки, которые меня настигнут только через там, 14 лет. Я ходил в свою школу, в 10-й лицей. Там была столовая, буфет работал. Меня маленького водили. У нас мы вот с семьей всегда ходили, все прописанные в квартире. Бабушка, дедушка, мама тогда ходили. Я пироженку там ел. Я вот прям вот проникся, что все, я буду ходить на выборы.
21: Сейчас нету пироженки.
1: Нету пироженки. Но, в общем, у меня крепло это ощущение, что надо ходить.
21: Но было бы неплохо.
1: Я вот ходил, значит, ходил, ну так, до 18 лет. Mm-hmm. А первые мои выборы, когда уже я стал совершеннолетним, с избирательным правом обладать, мне было 20 лет. И я находился на срочной службе в другой стране вообще. Так вот получилось на нашей базе, но, в общем, я голосовал за президента России в другой стране, получается. Нам принесли специально в часть.
21: Это было очень много лет назад, наверное.
1: Это 2012 год, да. Вот. И вот такие мои первые... А когда я вернулся, оказалось, что мой избирательный участок переехал из моей школы в другое место. И так я не сходил в свою школу проголосовать ни разу.
21: Угу.
1: Вот такая печальная история. Но участок я знаю всегда. Я вот в воскресенье работаю, я не пойду, я уже отпросился на первый полчасика.
21: А что, в воскресенье-то, может, сегодня, завтра?
1: В меня вот как заложено...
21: В воскресенье.
1: Вот с детства с пироженкой. Так я и буду ходить.
21: Пироженку не забудь купить.
1: Да.
21: А, кстати говоря...
1: Ну, у меня такой вот просто как это как традиция уже.
21: После небольшой паузу мы продолжим. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
5: Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
20: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в студии. Мы уже проговорили о проблемах с бензином. Мы уже проговорили про выборы. И вот, Дима, вдруг ты не знаешь, хочу тебе рассказать, что, оказывается, на территории региона откроются 207 уютных детских уголков как раз-таки во время выборов, точнее, 18, 19, 20 сентября. Это будет такое своего рода детское голосование за самых милых и необычных персонажей. Клубка «Хвостик», «Обнимусик», «Пуша хвостик», «Светлолапочка», «Ушастик», «Слушастик». Вот такие, короче говоря, дела. Это вместо пироженки, про которую Дима Иванов говорил в первом выходе, что он привык приходить на выборы с родителями, и, соответственно, ему покупали пироженку. А тут вот все наоборот, будет детское голосование. Ну, да ладно, давайте перейдем от этой темы уже к другим, более животрепещущим, которые интересуют наших граждан, горожан. И вот первая из них, которая меня в том числе тоже очень сильно заинтересовала, потому что мой район на улице Нелидовской. Вот в прошлый раз мы говорили про ямы, которые там во дворах, они действительно сумасшедшие. Туда не подъехать, не пройти, и люди в садик ведь детей водят, даже машины оставляют где-то на парковке, потому что, ну, идти туда невозможно. Ну, так и вот, там сейчас не установили ограждение, тем самым сузив обочину, а там очень узкая проезжая часть. Ну, вот сама по себе дорога, асфальт, конечно, положили, ну, узенькая там такая вот, деревья там, узенькая проезжая часть, еще поставили ограждения металлические конструкции, чтобы вообще в случае необходимости, не дай бог такой, машина не смогла съехать никуда. И вот мне стало очень интересно, а в целом нужны ли эти металлические ограждения?
1: Но это давнишний вопрос, который... Если позвать каких-нибудь урбанистов, чуть-чуть подкованных, они тебе тут сразу расчехвостят весь этот формат таких построек, потому что случаи безопасности, когда автомобильные, да, у нас становятся невозможными, там этот заборчик не спасает, когда впиливаются на больших скоростях.
21: А я бы даже больше
1: он
21: сказала.
1: Даже, да, они создают большую возможность каких-то негативных последствий, нежели чем безопасность, а если это была какая-то там такая ситуация... Ну, во-первых, там посмотрите, какая дорога, да? То есть там скоростной режим, ну, если мы берем во внимание такой пункт, как ПДД, и скоростной режим, там, ну, наверное, сколько там? 40, наверное, не больше.
21: Я думаю, что там 60, Дима.
1: Да, 60. Но все равно там особо в эти повороты не влетишь, но если уж кто-то просто, соблюдая режим, там... немножечко отвлечется, то это съезд будет там и деревья, и кусты, там все это прекрасно в целом застормозит. Нежели забор. Это больше защита от деревьев, по-моему, и кустов, эти заборы.
21: Больше, наверное, чтобы машины не ставили там. Вот, всего скорее если вот есть
1: это,
21: такой пункт.
1: Кстати, для этого, это, вот для этого вот хорошее решение, согласен.
21: Да. И это, знаешь, я начала... Ну, не исследовать, но заинтересовалась этим вопросом и пришла к рассуждению с нейросетями. И оказывается, что во многих развитых странах власти и эксперты пришли к выводу, что сплошные металлические ограждения вдоль дорог не всегда повышают безопасность, а порой создают новые риски, то, про что мы говорили. Так вот, какие аргументы приводят? Эффект ловушки для пешеходов. Если человек выбегает на дорогу рядом с забором, ему сложнее, быстрее уйти в безопасное место, и он оказывается в ловушке. Ну, вот всякое бывает, да? Далее, влияние на поведение водителя. Когда вдоль дороги стоит высокий забор, ну или, да, металлическая конструкция, у водителя может возникать ложное ощущение, что пешеходы надежно отделены, и это иногда провоцирует более высокую скорость. Туннельное зрение есть такое понятие.
1: Ну да. Там, так.
21: Риск при ДТП. При столкновении автомобиля с металлическим ограждением обломки разлетаются, смогут травмировать как людей, пешеходов, которые там шли рядом, так и самого водителя еще более хуже, чем если бы, например, он там куда-то просто подсъехал. Эстетика и среда. Сплошные заборы запирают пространство, делают городскую среду гораздо более, ну как это правильно сказать, менее привлекательной, что ли, менее дружелюбной. И вот вместо сплошного забора применяют другие методы, организуют дополнительные пешеходные переходы, там, где люди массово пересекают дорогу, делают искусственные неровности, используют озеленение, живые

0: Есть у меня дворик неподалеку от меня, другой двор, в общем. Там очень часто этот двор проходили пешеходы на сквознячок просто.
1: А он вообще-то частный?
0: Не-не, многоэтажные дома.
1: Ну-ну.
0: И вот загородили, вот высадили газончик так, ну просто опять-таки, чтобы... Ну, я понимаю, там вот зеленая часть такая, она пускай она будет, но замечательно. Но тропиночка там всегда была. Оградили забором.
1: Народная тропа, я ее называю обычно.
0: Ну, это прям проход сквозь между двух домов огромных, трех даже. Ну, потому что... Ну, в общем, не суть. И красиво сделали, покрасили даже. Но, в общем, постоял он сколько-то, и все равно люди как переходили через него, просто теперь коленочку поднимать приходится, так и ходят. Чуть-чуть, может быть, меньше. А еще там рядом водоснабжение, вот эти вот плиты, как их там назвать, вот какой-то узел. Ну, мы в детстве плитами это все называли. И там тоже надо как-то подобраться. В итоге одну секцию заборчика нет-нет, да все-таки и убрали. В общем-то, пытались оградить, но не все можно оградить.
1: Ну да, совершенно.
0: Как бы все равно ходят люди, вот здесь-то дороги, ладно, есть какое-то оправдание.
1: А я всегда, знаешь, что считаю? Вот если есть какая-то народная тропа,
0: ее
1: нужно облагородить.
0: Да.
1: Ее нужно облагородить. Например, такая народная тропа есть за торговым центром «Апельсин» через речку... Что там, Ситовка, что ли,
0: да,
1: наверное?
0: Любой прямоугольный участок зеленого газона можно... его срезать.
1: Да.
0: Но хотя бы дорожку
1: сделать. Так там даже не газон, там даже вот мостик сделали. Он все время затапливается, этот мостик. И кто-то сделал даже бетонные ступенечки, чтобы люди спускались. Но мы идем за треугольником все равно, и это такой вот, знаешь, типа не самый благополучный промежуток дороги.
0: Далеко ходить не надо. Вот у нас перекресток Октябрьский и с Виадука выходят. Там пешеходная часть, которая идет с Октябрьского на Виадук, заворачивает сюда, к пешеходку, к нашему технопарку. Там же такое тоже закругление, вот забором огражденное, оно вот дорогу ограничивает. И вот это закругление дублируется дорожкой асфальтированной для людей, которая уже зарастать начинает легкой поросью, там деревья пробиваются, когда, да?
1: Не ходила там, не знаю.
0: Да, вот, и в итоге тропинка, вот это скругление, она уже давно протоптана, то есть вот здесь. Вот, казалось бы, новые объекты.
1: Ну, как будто бы лучше класть уже асфальт там, где люди натоптали.
0: Оставляйте это ограждение. Рождение дороги, но изумительно. Но и сделать его так же зеленым.
1: Да, совершенно верно. И то же самое, что с пешеходными переходами. Да, у нас есть определенные ГОСТы по пешеходникам, и очень долго была проблема недалеко от управления образования. Вот, да, можно найти сейчас эти ГОСТы по пешеходным переходам, как на каком они расстоянии должны быть. Очень долго была проблема там, где управление образования, там был ближе к развязке вокзальная дружба, только пешеходный переход, и все. И вот нам, наконец-таки, сделали от 13-й школы пешеходный переход, получается, и к детской площадке, вот что, собственно, площадку сделали классную, большую, а пройти к ней никак. Ну, то есть, все как мы любим. Одно сделали, а другое как бы не додумали. И вот, наконец-таки, мы добились, чтобы там даже подписи собирали, петиции писали, чтобы там этот пешеходник сделали, его сделали, насколько же это удобно всем детям, взрослым. Ну, просто буквально вот регулярно там есть люди, которые ходят по пользуются, и это, ну, положили, конечно же, как от лежачего полицейского, да, как это правильно называется, препятствие. И это на самом деле очень здорово. Это прям то, что надо. Сейчас на очень многих улицах перекладывают бордюры. И вот на многих переложили и оставили, или вот...

0: «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
1: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
2: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст. Так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните

0: мобильного звездочка 125. Я повторю, звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О выборах.
2: Российские космонавты приняли участие в выборах прямо с МКС. Их голоса на Земле отдал доверенный представитель. Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев сообщили свой выбор замглаве Центра подготовки космонавтов Андрею Бабкину. Он заполнил бюллетени и опустил их в переносной ящик. После голосования печатный ящик передали избирательной комиссии. В России с 18 по 20 сентября проходят выборы в Госдуму, региональные и муниципальные органы власти.
1: О политике.
2: Замглавы российского МИДа Александр Грушко отказался комментировать сообщение о том, что Турция направила России проект меморандума с Украиной о безопасности в Черном море. Как накануне сообщало агентство «Франс Пресс» со ссылкой на свой источник, этот документ призван прекратить удары по гражданским судам. Анкара отправила его и Москве, и Киеву. Неназванный турецкий дипломат говорил, что в основе предложения лежит опыт работы зернового коридора. Согласно инициативе, безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережья Черного моря. Как добавил дипломат, мы хотим использовать территориальные воды сопредельных государств, включая Турцию, а также Грузию, если она на это согласится.
1: Про газ.
2: Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадиером будет готово отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года, сроку, установленного для достижения этой цели Европейским Союзом. Об этом венгерский министр экономики и энергетики заявил журналистам. Он добавил, что Венгрия ведет переговоры о наращивании поставок сжиженного природного газа с соседними странами, включая Румынию. По его словам, необходимая инфраструктура, трансграничные трубопроводы, тоже существует. При этом он добавил, что Россия остается основным источником СПГ, поскольку это экономически эффективно.
1: О Москве.
2: Движение в центре Москвы будет временно ограничено в субботу 19 сентября из-за проведения мотофестиваля. Автомобили не смогут проехать с полуночи до 8 вечера на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой с полудня по всей внешней стороне Садового кольца. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны, а сегодня с 15.00 до полуночи и также завтра с 8 вечера до полуночи для проезда закроют одну полосу в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова от Садовой Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На Луке FM передача «Меня бомбит». В студии Кати Пахомова, Дима и Иванов. У нас уже последний выход, а мы поговорили и про выборы, мы поговорили и про ремонт дорог, мы про все поговорили, про ограждение в том числе. И вот остался у нас последний выход, совсем коротенький. И сейчас мы хотим вам рассказать о том, что в Северном микрорайоне, это получается у нас улица Вокзальная, еще если
6: да
5: я
6: дружба,
5: не ошибаюсь. Ну, ближе к дружбе, да, вообще Вокзальная. А на девятиэтажке рисуют. Кстати, почему-то во всех новостях написано «Новый мурал», хотя фактически там не было никогда его, то есть как будто бы впервые это делали.
6: делают. Как новый.
5: Ну, знаешь, контекст подразумевает, что вот был старый, а теперь рисуют новый.
6: Ты до букв решила там докопать? Да. Новый в смысле в городе новый.
5: Да, хорошо, ладно. Посвященный сотрудникам МЧС и пожарным. Вот на стене дома создают, и это очень классная история. Я, естественно, там работаю недалеко, и вот увидела раньше, чем увидела в новостях, и раньше, чем узнала, кому посвящен, собственно, этот мурал. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Это классная идея, классная история. Вот привела пример за эфиром Диме Иванову, что в Калининграде очень распространена эта тема. Все дома практически украшены различными вырезками из кино, какими-то героями. Очень классно, интересно, здорово. Плюс это хорошее развитие патриотизма, культуры. И в целом это очень эстетично. Также Беларусь славится муралами. Ну вот, а Дима сказал, что дом молодежи, родина,
6: приобретает внешние черты, аутентичные великолукские. Там появились аэростаты, пускай не такие, конечно, они там как реалистичные, но все-таки уже хорошо.
5: Покажешь?
6: Покажешь.
5: Я не видела. Подожди, это стена... Ну вот, это лишняя, точно могу сказать.
6: Та большая стена.
5: Та большая стена? Да какие-то маленькие совсем. Ну это, наверное, уже так сфотографировано, надо сходить посмотреть. Я еще, кстати говоря, не была в новом парке напротив Дома молодежи. Мне все время хочется сказать кинотеатра «Родина». Дома молодежи «Родина».
6: Ну, Дом молодежи еще не открыт, поэтому...
5: Да, Дом молодежи «Родина» еще не открыт, мы там еще не были, поэтому, собственно, и хочется так говорить. Также в нашем городе состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию судебных участков номер 35 и 40. Переехали в помещение, обновленное в ходе ремонтных работ. Поэтому у нас вообще много чего происходит хорошего, а не только плохого, как мы тут любим говорить. Ну и, соответственно, наверное, я хочу сделать акцент на том, чтобы мы вот читали хорошие новости. Например, семейный праздник состоялся в Доме детского творчества. Это моя давняя любовь. Я начинала свою работу как раз-таки в Доме детского творчества в 17 лет. И до сих пор это прекрасное учреждение в моем сердечке. И педагоги, и родители, и детки там на заднем дворе играли, танцевали. У них было очень много различных мероприятий. Ну, собственно, мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Оставайтесь на волнах Луки FM. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
6: Пока-пока.
1: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас, про туризм на Луки-ФМ.
7: Всем здравствуйте, это Луки FM, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в Псковской области, куда же отправиться еще можно, ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходит следующая база отдыха – это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арена Р – это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова. Ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник». снег. Еще одна база отдыха у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться, это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты. И, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье, это гостиничный комплекс прямо у озера, 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове Святом. Древний Кремль, набережные, старинные церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор под Зноево, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Поганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен домонгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. А хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого – пользуется база отдыха «Волынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, но и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сапборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушным. Базу отдыха «Волынь», кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики. Все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные. стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
7: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха, это глэмпинги. В последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможность жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Ну и, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечный», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую. Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять в прокат лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новый маршрут, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире! Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева, услышимся.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях, полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
0: Просто космос.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
8: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О выборах.
1: На выборах депутатов Госдумы онлайн уже проголосовали более 2 миллионов избирателей. Это следует из данных портала ДЭК. В Минцифры при этом сообщают, что в топ регионов по явке на 12-15 по Москве вошли Магаданская область, Алтай, Мариэл, а также Смоленская и Томская области. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в рекордном количестве регионов, 32. И на московской платформе всего желание проголосовать на выборах онлайн изъявили более 4 миллионов человек.
12: О Европе.
1: Глава Европейского центробанка Кристин Лагард лично помешала Binance получить лицензию Евросоюза. Это пишет Wall Street Journal. Лицензия была практически одобрена в Греции, но Лагард обратилась к Афинам с просьбой не одобрять заявку крупнейшей криптобиржи. Binance отозвала свою заявку в Греции, сообщила, что собирается подать ее в другой стране блока, но в итоге так и не получила лицензию, ей пришлось вообще уйти из Евросоюза полностью. Как пишет газета, Лагард была обеспокоена потенциальным укреплением и распространением долларовых стейблкоинов в Европе за счет масштабов Binance. А Европейский Центробанк это считает угрозой финансовой стабильности. В том числе Лагард хотела защитить цифровой евро, который Европейский Центробанк планирует запустить в режиме пилота в 2027 году.
12: Об автомобилях.
1: В России в августе этого года было реализовано более 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,4% ниже результата августа прошлого года, сообщили в агентстве «Автостат». Среди марок на вторичном рынке продолжает лидировать «Лада». За последний месяц лета было куплено более 113 тысяч таких машин. Второе место принадлежит «Тойоте», далее идут «Киа», «Хёнде», а также «Фольксваген». Десятку дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.
12: О спорте.
13: Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения для российских спортсменов и команд. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские участники смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом, с гимном и символикой. Кроме того, турниры под эгидой Международной федерации вновь смогут проводить и в России. Ранее ограничения для российских спортсменов также смягчила Международная федерация конного спорта.
14: О погоде.
13: Около 75% отмеченной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе. Влажность в городе увеличится до 90-100%.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно в это время на связь со студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую официального представителя компании «Асюрак». Ася, привет. Давай проверим, как мы слышим друг друга.
17: Прием, прием.
16: Слышим? Слышим.
17: Прекрасно. Приветствую тебя, Антон. Приветствую привет. Вас, дорогие радиослушатели. Давайте сразу к делу. Хотела вам сегодня рассказать одну историю. Вызывает ужас и содрогание. В недалеком 2007 году одна американская радиостанция устроила конкурс, в котором участникам нужно было пить больше воды и как можно дольше не ходить в туалет. Как до этого додумались, я не представляю. Так вот. 28-летняя участница этого конкурса, девушка по имени Дженнифер, выпила почти 2 галлона. То есть это больше 7 литров воды. И через несколько часов умерла от водной интоксикации. Ну, начиналось-то все, конечно, совершенно безобидно, радиоигра, но все равно я не понимаю, как до такого додумались. Но какие выводы мы с вами делаем? Что даже такая, казалось бы, абсолютно простая, привычная вещь на свете – вода. Нельзя про нее сказать, чем больше, тем лучше. Важно сколько, важно когда, и самое важное, какая именно вода находится у вас в стакане. Сегодня будем разбираться с водой. Давайте нальем правильную воду. У меня к вам такой вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди в 60 лет выглядят и чувствуют себя на 40, а другие в 40 на 60? И хочется вам сразу так немножечко подсказать, дело не только в генах. Разница в том, что попадает в их организм каждый день. И вот сегодня я расскажу вам о воде, которая может все поменять в вашей жизни. Да, не является лекарственным средством, не таблетка. Вода. И давайте с конкретных проблем с вами и начнем. Проблема первая, очень распространенная в нашей стране, даже не буду вам обновленную статистику говорить, у меня волосы дыбом встали. Так вот, после 45 лет высокий сахар. Раньше после 45 лет. Сейчас даже дети с этим сталкиваются. Что происходит при повышенном сахаре или уже диагнозе диабет второго типа? Клетки перестают слышать инсулин. Они глохнут. Сахар остается в крови. И что происходит? Разрушаются сосуды. Разрушаются почки, глаза, да. Вы знаете, что при диабете второго типа можно ослепнуть. Люди просто утром просыпаются слепыми. А оглохнуть, клетки уже оглохли, они не слышат инсулин. Причина на сегодняшний день возникновения диабета второго типа, инсулинорезистентности, метаболического синдрома, просто повышенного сахара в крови, наука установила... Это оксидативный стресс. Свободные радикалы повреждают рецепторы к инсулину. Что говорит нам наука дальше? Японские ученые и коллеги опубликовали работу в журнале Nutrition Research 2008 год, все ссылки есть. Они давали пациентам с диабетом второго типа и преддиабетом 900 мл ионизированной воды в день в течение 8 недель. Результат! У 4 из 6 пациентов с преддиабетом восстановилась нормальная толерантность к глюкозе. А окисленный ЛПНП, то есть плохой холестерин, снизился на 15,5%. Исследование, опубликованное в 2005 году в журнале «Медицина», подтвердило, что ионизированная водородная вода улучшает гликемический контроль и кардиометаболические показатели. В институте имени Бурденко в России, в Воронеже, защищена диссертационная работа, вывод которой звучит следующим образом. Ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть помогает клеткам печени, гепатоцитам работать лучше, слаженнее. Почему, как здесь печень приплелась к повышенному сахару? Это один из побочных эффектов, то, что печень тоже у нас начинает разрушаться. Ну, все разрушается там, если уж ослепнуть можно. Во всех этих исследованиях люди пили воду, которая не является лекарственным средством. Они пили воду. Попробуйте и вы. Попробуйте. Начните пить ионизированную щелочную воду и водородную воду. И для этого вам не надо покупать два разных прибора. Один прибор готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. Щелочная вода снижает окислительный стресс. Водородная вода нейтрализует свободные радикалы и защищает рецепторы к инсулину. Один прибор. И сегодня, если вы пойдете сейчас на сайт, он стоит 44 тысячи рублей. А для радиослушателей «Комсомольской правды» 32 тысячи рублей. Это распродажа существующей на данный момент партии. Дальше новая партия будет дороже. 32 тысячи сегодня. Причем вы можете попробовать 90 дней с Аквалайф, проживите их. Вы заказали прибор, вы получили прибор, оплатили прибор при получении. И живете с ним 90 дней. Не с коробкой, а достаете прибор и начинаете готовить. Заливаете в него простую обыкновенную воду, подключаете к розетке, нажимаете кнопку и получаете ионизированную щелочную и кислотную одновременно. Вытащили внутренний стаканчик, залили просто в кувшин воду, подключили к розетке, нажали кнопку, получили водородную воду. И вот что говорят люди, которые это уже сделали, которые уже пьют ионизированную щелочную воду, водородную воду. Михаил Евгеньевич, спасибо вам большое. Сделал огромную работу. Он собрал отзывы наших радиослушателей, которые дозванивались в прямой эфир, в одну большую таблицу. Вот могу вам прочитать несколько отзывов. Таисия Ивановна, 62 года, у нее диабет второго типа. При диабете второго типа она начала пить ионизированную воду, и у нее нормализовался сахар, пришло в норму давление. Воду пьют всей семьей, и я стала чувствовать себя гораздо лучше. А сегодня еще с коллегой обсуждали, я ей мемчик прислала про то, что там является проблемой плохого сна, и там много чего нарисовано. Ну, в общем, она говорит, я заметила, что если я не допиваю свое количество воды, у меня поднимается давление. Видите, как все просто. Пить свою норму воды в день, все. Еще один отзыв. Валентина Павловна. У нее сахар при диабете пришел в норму, стабилизировалось давление, даже вот она указала 135 на 78, и наладилась работа кишечника. Попробуйте, проживите свои 90 дней с Аквалайф. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, зафиксируйте для себя эту цену 32 тысячи рублей, потому что следующую партию, которую соберут наши инженеры, будет уже дороже. Оплатите свой прибор, когда получите. Сейчас вам ничего оплачивать не надо. Вот получите, тогда и оплатите 32 тысячи рублей. Живите с ним 90 дней, готовьте в нем каждый день воду. Но в течение 90 дней в любой момент вы можете принять решение оставить себе ионизатор, ну, тогда просто оставляйте, или вернуть. А мы вернем вам все деньги. Вы в любом случае остаетесь при своем. В любом случае вы выигрываете. звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Вы получаете прибор, который готовит 4 вида ионизированных вод. 4. Одновременно получается ионизированная щелочная и кислотная. Отдельный режим приготовления водородной воды и отдельный режим приготовления серебряной воды. В комплекте идет серебряный электрод. В комплекте есть все, вам ничего докупать не надо. Вам надо только наливать туда питьевую воду, подключать в розетку, нажимать кнопку «Старт». Все. И у вас есть возможность вернуть в течение 90 дней. 90 дней с «Аквалайф». 32 тысячи. Для радиослушателей «Комсомольской правды». На сайте 44. Почувствуйте разницу. Мы стараемся делать для радиослушателей «Комсомольской правды» всегда максимально выгодные и интересные предложения. Давайте кратко подведу итог тех исследований, которые я вам рассказала. Установлено и доказано, что употребление ионизированной воды снижает плохой окисленный ЛПНП, то есть плохой холестерин, на 15,5%. У 4 из 6 пациентов с преддиабетом восстанавливается нормальная толерантность к глюкозе. Другое исследование подтвердило, что водородная вода улучшает гликемический контроль и кардиометаболические показатели. Также подтвердили доказательство того, что ионизированная вода улучшает работу клеток печени, гепатоцитов. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Вы контролируете воду, которую пьете. Сейчас действует для вас программа 90 дней с Аквалайф. Вы можете пользоваться прибором дома до 90 дней и решить, оставить его или вернуть по условиям программы. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вам ничего оплачивать не надо. И 90 дней с Аквалайф. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Продолжим после рекламы.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
18: Новослава. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
19: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак.
17: Продолжаем разговор о правильной воде. Следующая проблема по популярности, скажем так, по распространенности на самом деле в нашей стране, это запоры, диарея, вздутие, синдром раздраженного кишечника. Люди пьют горстями какие-то ферменты, пробиотики, слабительные, но проблема не уходит. Причем что значит запор? Один врач, очень популярный, причем с мировым именем, но врач наш русский, он говорит о том, что когда приходит человек к нему на что-то жаловаться, он жалуется, там, кислотность у меня такая, там, что-то еще, на запор не жалуется никто. А когда он начинает задавать встречные вопросы, выясняется, что человек ходит в туалет по-большому раз в 3 дня и считает это нормой, не называет это запором, в то время как стул должен быть ежедневным. Иначе, знаете, что происходит? Иначе токсины просто-напросто начинают попадать в кровь. Почему токсины? Потому что все это содержимое там остается внутри, лежит, бродит, гниет и отравляет нашу с вами кровь. Все, и отсюда уже возникает еще больше проблем. Оксидативный стресс невероятно усиливается. Потому что, да, вот это все оксидативный стресс. Плюс ко всему еще и, да, нарушение кислотно-щелочного баланса именно в кишечнике. В кишечнике он должен быть щелочным. А когда все это гниет, бродит, никуда не девается, среда меняется, вместо проточной реки человек превращается в болото. И знаете, там иногда так вот, как на болоте в мультиках рисуют, пузырик такой надулся, бумс! А я живу в болоте, а мне летать охота. Вот знаете, кому летать охота? Научитесь пить воду. Да, и еще раз да. Это вам любой скажет. Я уверена, вы когда приходите, вам врач задает, сколько вы пьете воды. Так давайте поговорим, что же здесь нам наука с вами вообще подкидывает, как можно все это наладить, работу желудочно-кишечного тракта. Был опубликован обзор в 2022 году, и он посвящен влиянию щелочной ионизированной воды на заболевания ЖКТ. Не просто щелочной, каковыми являются минеральные лечебные воды, которые можно приобрести в магазин, а именно щелочной ионизированной. Так вот, авторы подтвердили, что ионизированная щелочная вода

Если мы будем говорить про запоры, про медленный метаболизм, как его называют, там синдром раздраженного кишечника и все остальное. Вот не поверите, простите меня за это слово, но тупо не хватает воды. Вот чтобы все это проходило, чтобы все это работало, не хватает воды. Густая желчь. Да? Воды не хватает. А если не течет желчь, не поступает должным образом, там печень не работает вместе с желчным, в кишечник это не попадает, там ничего не переваривается, запор. Понимаете? Все всегда везде упирается в воду. Вы даже пьете какие-то витаминки, таблетки, БАДы, они не будут работать. Без воды не будут. Спросите у любого врача, но не будут. Все это превращает вашу мочу и кал просто в дорогой. И все. Вы пьете, и ничего не работает. Пейте, пейте воду. И попробуйте пить ионизированную щелочную или водородную воду. Щелочная вода нормализует pH кишечника, снимает воспаление. Водородная вода защищает слизистую от оксидативного стресса. Послушайте отзывы. Людмила Павловна пишет: прошла изжога, забыла, что это такое. Почечная колика больше не повторялась. Это реальный отзыв человека, который звонил на радио «Комсомольская правда». Бегляков Владимир Константинович: полностью прошла изжога, наладилась работа желудочно-кишечного тракта. Надежда Александровна: ушла от ферментов и таблеток, наладился кислотно-щелочной баланс. Попробуйте и вы. Проживите свои 90 дней с Аквалайф. Сейчас позвонили 8 800 505 0855. Ждете доставку, получаете прибор, оплачиваете его. Дальше у вас 90 дней, в течение которых вы пользуетесь прибором, готовите в нем воду и принимаете решение, пользоваться им дальше или вернуть. Если пользуетесь дальше, я вас поздравляю. Вы счастливчик, правда. Если решили вернуть, вы опять звоните 8 800 505 0855. Мы возвращаем вам все деньги. Вы нам возвращаете прибор, мы возвращаем вам все деньги. Все. Это работает уже у нас больше 10 лет. Больше 10 лет мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И знаете что? Возвращают единицы. Вот прям единицы. Один раз в магазин пришли, вернули словами: ой, пью-пью, ничего не работает, ничего не меняется. А у нас там есть сервисное меню. Продавец зашел в сервисное меню, а по нему видно, что человек один раз налил воду. Но мы ничего не сказали. Мы забрали у него прибор и вернули деньги. Это ваше решение всегда. Вы про себя решаете. Вы решаете о своем здоровье, принимаете, как его поправлять, как исправлять. Это ваше решение. А мы даем вот такой 90 дней жизни с Аквалай. Сегодня прибор 4 в одном, 32 тысячи рублей. На сайте он 44 тысячи стоит. И сейчас оплачивать ничего не надо. Оплатите, когда получите. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Знаете, чье имя я сейчас слышу все чаще и чаще? Одной бактерии, вредной до жути, хеликобактер пилори. Я знаю, что многие вздрогнули, когда услышали это имя. Эта бактерия живет в желудке у 60% населения. Но активизируется она не у всех. Кто-то живет с ней и не знает, что она у него есть. А она там пребывает в спокойствии, потому что кислотная желудка прекрасная, все нормально. Но у другой части она активизируется. И если она активизировалась, она вызывает гастрит, язву. В общем, неприятности всякие. Но и, кстати, справиться с ней очень трудно. В 2024 году провели исследование. Она на частицах серебра против хеликобактер пилори. Ученые подтвердили, что серебро разрушает клеточную стенку бактерии и подавляет ее рост. А в России есть даже патент, в котором описан метод применения катионов серебра для эрадикации хеликобактер пилори. То есть катионы серебра активно диффундируют в слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, уничтожая бактерию. Я знаю, даже в Москве встречала несколько клиник, их рекламу, что они лечат хеликобактер пилори серебряной водой.

0: вот я встречала, можете в интернете посидеть, напечатать, задать вопросик и почитать. Я обожаю в этом плане профессора Кульского. Он внес огромнейший вклад в изучение ионизированной серебряной воды. В его книге, которую, кстати, можно свободно скачать в интернете, есть прям целые таблицы, как применять, причем именно ионизированную серебряную воду, при блефаритах, при различных гнойных заболеваниях, там, горло-нос полоскать, от вирусов избавляться. Фишка серебра в том, что вот как написано в книге у профессора Кульского, работает не только с бактериями, но и с вирусами. Представляете? Антибиотики, кстати, работают только с бактериями. А серебряная вода и с бактериями, и с вирусами. Представляете? Попробуйте. Попробуйте. Все в ваших руках. Всегда. Вы принимаете решение. Вы даже принимаете решение оставить этот прибор после покупки или вернуть его. Кстати, на Дзен я написала большую статью про историю тестовых периодов, как вообще это было придумано, оказывается, еще более 100 лет назад. И мы поддерживаем вот такие исторические приемники. Исторические приемники, очень смешно прозвучало. Но суть в чем? У вас есть шанс прожить 90 дней с прибором. Не посмотреть на него в магазине, не услышать ответ продавца там, да, работает, не мне поверить на слово, самому себе. Вы заказали по номеру телефона 8 800 505 08 55. Вы получили, и когда получили, оплатили. Сейчас вы ничего не оплачиваете. Сегодня он, кстати, 32 тысячи вместо 44, а скоро, скорее всего, и на радио будет цена 44, потому что новые комплектующие по новым ценам получили, собираем новую партию. Это пока распродажа старой партии за 32 тысячи, прибор 4 в одном. Он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. Серебряную, там серебряный электрод в комплекте. Вот, кстати, Тамара Михайловна нам звонила и рассказывала о том, что она вылечила гайморит и изжогу. Попробуйте вы свой опыт за 90 дней. Не понравится, вернете, а мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
3: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: На Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина утром приняла участие в голосовании в региональный парламент и Госдуму на участке, расположенном в Академии спорта. Туда она пришла вместе с мужем. Парламентарий сообщила, что на избирательном участке встретила знакомых и жителей города. Она отметила, что в такие моменты особенно хорошо понимаешь, что за любыми общественными процессами стоят конкретные люди – семьи, трудовые коллективы, представители разных поколений. С самого утра великолучане в социальных сетях сообщают о том, что приняли участие в выборах. Кто-то лично приходит на участки, как, например, глава городской администрации Андрей Беляев и его заместитель Екатерина Семенова. Часть жителей города используют возможность электронного голосования. Дистанционно отдали свои голоса депутат городской думы Сергей Макаров, член региональной общественной палаты Алексей Иванов и многие другие. По их признанию, голосование – это не просто формальность, а возможность воспользоваться своим конституционным правом и выразить собственное мнение. В школе номер 2 города Великие Луки прошла очередная встреча со старшеклассниками в рамках проекта «Стартапы. Все этапы». Проект реализуется Союзом возрождения Псковского края, победителем второй очереди конкурса фонда президентских грантов этого года. Его главная особенность – практическая направленность. Старшеклассникам предлагают пройти путь от появления идеи до понимания того, как ее можно реализовать. Уже на прошедшей встрече появились первые результаты. Сформировались команда, которой предстоит дальше развивать свой проект. В качестве эксперта участие во встрече принял руководитель Красного Знамени Павел Козловский.
2: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурная температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова не только рассказывать, но и отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
5: Звоните, будет очень здорово с вами пообщаться, услышать ваши отзывы, ваши вопросы. Всегда этому рада. Ну а пока позвольте напомнить о предложении дня сегодняшнего для радиослушателей «Комсомольской правды». Это ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном. То есть за одно приготовление он вам сделает ионизированную щелочную и кислотную воду. Отдельный режим – это приготовление водородной воды. И еще один отдельный режим – это приготовление серебряной воды. Кстати, в комплекте есть все, абсолютно все, и тот же самый серебряный электрод, чтобы готовить серебряную воду. Вам ничего не надо докупать. У вас есть гарантия, у вас есть 90 дней жизни с «Аквалайф», когда вы заказали по номеру телефона 8 800 505 0855, получили и оплатили, да, оплата только при получении, а звонок на номер телефона 8 800 505 0855 бесплатный. Вы получили, оплатили и живете свои 90 дней вместе с «Аквалайф». То есть в течение 90 дней вы примеряетесь, а буду ли я использовать прибор каждый день, а как здесь щелочная, а что здесь серебряная, и потом принимаете решение. оставить или вернуть. Если возвращаете, то мы возвращаем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Не упустите эту распродажу партии по 32 тысячи рублей. На сайте 44 тысячи стоит, кстати. Почему не пропустите распродажу? Потому что это, ну, по сути, остатки. Сейчас новые компоненты приходят по новым ценам, и, увы, мы вынуждены будем поднять. Но сегодня для вас вот такая супер цена, действительно, 32 тысячи за ионизатор воды Aqualife 4 в одном. Давайте с вами вернемся вот к чему. Смеюсь почему, знаете, такой злой смех чертенку, сидящую у меня на правом плече. Но на самом деле проблема серьезная. Это наши с вами зубы. Это кариес. Это просто караул, сколько стоит денег совсем с этим лечиться. Мне кажется, к этим врачам лучше никогда не попадать. Люблю стоматологов горячо и нежно, но очень боюсь. Мне всегда страшно, больно, хотя я знаю, что все технологии ушли далеко вперед и будет не больно. Но вот травма детства у меня, видимо, такая. Как сделать так? Ну и плюс ко всему очень боюсь за кошелек, потому что страшно представить, сколько это стоит. Поэтому лучше не ходить. Не ходить? Ну, точнее, как не ходить? Если есть проблема, то, конечно, обязательно идти к стоматологу. Но лучше не доводить до того, чтобы эта проблема появлялась. В общем, что-то я заговорилась, простите. Кариес, пародонтит, неприятный запах. Стоматологи говорят, чистите зубы. Умные стоматологи говорят, используйте кислотную щелочную воду. Почему? Ну, во-первых, смотрите, у нас с вами слюна должна быть щелочной. Если у нас слюна кислотная, то вот это и начинается кариес и все остальные проблемы. Поэтому после еды полоскаем рот кислотной водой, убиваем все бактерии, выполаскиваем остатки пищи, а через 5 минут после полоскаем щелочной водой. Перед едой, за 20 минут до еды, выпиваем ионизированную щелочную воду, а перед едой обязательно полоскаем щелочной водой. Зачем? Мы таким образом подготавливаем слюну и полость рта к приему пищи. Заметите? Вот заметите прям обязательно, я в этом уверена, не сомневаюсь ни секунды, пищеварение станет лучше. Вы ферменты все активизируете во рту для лучшего переваривания пищи. И плюс ко всему идет активизация париентальных фундаментальных, забыла, как правильно называется, в общем, вы активизируете выработку кислоты в желудке. Вода ионизированная, щелочная, она не смешивается с кислотой в желудке. Она транзитом по малой кривизне уходит в кишечник и работает в кишечнике, где должна быть щелочная среда. А в желудке мы, наоборот, когда пьем щелочную воду до еды, мы активизируем выработку соляной кислоты. И вот и во рту ферменты подготовили, и там подготовили выработку соляной кислоты. Понимаете? Это доказано, там передоказано, ой-ой-ой, как. Дальше. Мы говорили с вами про кариес и все остальное прочее. Исследование 2024 года опубликовало исследование влияния серебряной воды на стрептококус мутанс, главную бактерию, вызывающую кариес. Результат. Серебряная вода подавляет рост бактерий. Представляете, вы приготовили ионизированную щелочную воду, достали стаканчик с кислотной водой, ей будете умываться, сейчас подробно расскажу, зачем она вам нужна. Прикрутили к крышке серебряный электрод, он у вас идет в комплекте, и посеребрили воду. И потом ее пьете и полоскаете ей рот. Смотрите, и не 33 прибора, а один прибор. Один единственный наш дорогой, любимый флагман ионизатор воды Aqualife 4 в одном. И pH во рту стабилизировали, и подготовили ферменты, чтобы и в слюне вырабатывались, и кислота в желудке, чтобы вырабатывалась, и еще серебряной водички добавили, чтобы убивать все подобные бактерии во рту. В общем, все на белом свете. И все это можно приготовить в ионизаторе воды Aqualife. Но давайте перейдем к кислотной воде. Моя большая любовь. Вы не представляете, сколько всего она мне заменила в доме. И хлоркексидин, и перекись водорода, и зеленку, и йод, и мицеллярную воду, и всевозможные средства от прыщиков, от акне, и мази, и от герпесов, и всего остального. она обладает антибактериальными, антимикозными, антисептическими свойствами. Даже полы у нас в доме моются с кислотной водой. Угу. Я остатки кислотной воды потихонечку собираю в робот-пылесос, и все это кислотной водичкой омывается. Так вот, где еще мы будем применять? Псориаз, экзема, дерматит, угревая сыпь. Да, даже диабетическая стопа, везде может использоваться кислотная вода. Воспаление и окислительный стресс. Кожа – это зеркало того, что происходит внутри, поэтому мы туда вовнутрь всегда льем с вами щелочную или водородную воду. Благо, не надо 33 прибора покупать, 4 в одном ионизатор работает. Дальше. Я нашла сегодня исследование на PubMed. Это авторитетнейшая библиотека медицинских исследований. Исследование аж 1997 года. Японское. В исследование включили 22 ребенка с впервые диагностированным атопическим дерматитом. 11 детей получали обработку пораженных участков кислотной водой, а еще 11 – обычной. Обработку проводили 2 раза в день в течение недели. Это заявлено как двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. В группе, где обработку проводили кислотной электролизованной водой, количество Staphylococcus aureus на пораженной коже статистически значимо уменьшилось уже через 3 минуты после обработки и оставалось сниженным после недели применения. Также снизилась клиническая оценка тяжести дерматита. Диссертацию у нас в России защитили в медицинском институте имени Бурденко в Воронеже 2. Одна касается псориаза, другая касается вульгарной экземы. И там люди получали лечение одинаковое, но часть людей использовала еще дополнительно кислотную воду снаружи, ионизированную щелочную внутрь, другой нет. Так вот, выводы диссертации про псориаз и про экзему о том, что гораздо быстрее проходит исцеление и гораздо дольше длится... Господи, как это называется? Вылетело из головы.
4: Ремиссия.
5: В общем, не появляется повторно. Да, спасибо большое, Антон спас меня. Вот. Гораздо дольше в той группе, где люди использовали щелочную воду внутрь, а кислотную снаружи. Хоть не является лекарственным средством, но вот такие результаты получаю. А в 24-м году японские исследователи изучали кислотную ионизированную воду и стафилококк ауреус и обнаружили снижение продукции стафилококкового энтеротоксина. В общем, тут дальше очень много слов, но факт в том, что кислотная вода помогает, и это круто. Мы сдавали ионизатор в лабораторию. В лаборатории в чаше Петри в одну поселили золотистый стафилококк, в другую кишечную палочку залили кислотной водой. Через 3 часа и там не было ни золотистого стафилококка, ни кишечной палочки. Вот вам, пожалуйста. А еще одно исследование 2010 года, в нем 40 пациентов приняло участие с инфицированным послеоперационными поражениями диабетической стопы. В общем, если кратко и быстро, заживление было зарегистрировано у 90% против 55%. 90% там, где использовали кислотную воду. Выводы делать вам. У нас есть 90 дней жизни с Аквалайф. Вы звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный. Получаете, когда получаете, тогда оплачиваете 32 тысячи. Это цена только для слушателей радио «Комсомольская правда». А в течение 90 дней можете вернуть, а мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении и 90 дней тестовый период. Звоните 8 800 505 08 55. Буквально, что называется, со дня на день цены могут взлететь. Это распродажа старой партии по старым ценам. Успейте. 8 800 505 08 55.
6: Фабрика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Новая реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
11: А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет...
13: Итак, погода. Все абсолютно запутались и уже не понимают, какому прогнозу верить. В течение всей недели они каждый день идут просто один отрицая другой. Сначала нам обещали какие-то арктические заморозки, потом божились про жару под плюс 29, следом грозили самой холодной ночью за полвека. В итоге выдают плановые плюс 17, плюс 22, и пока сухие выходные. Это, конечно, тоже бабка надвое сказала. Не успеете вы порадоваться бабьему лету, уже в понедельник обещают хорошую проливку на полную мощность. Росгидромет предупреждает, 21-22 сентября станут самыми дождливыми днями месяца, а за трое суток на нас выльется четверть месячной нормы осадков. Есть один метеоролог, который любит считать, особенно в литрах, бочках, ведрах, но обычно происходит тоже прям противоположное. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин с 4 градусниками, который тоже каждый показывает прям противоположный другому прогноз. Александр Ильич, здравствуйте.
14: Игорь, здравствуйте. Мой прогноз с вашим прогнозом никогда не отличается. Практически идем ноздря в ноздрю. Да. Вот. Но сразу хочу сказать, что вот нам, например, с бабьим летом повезло, да, оно у нас называется бабье лето. Например, в Германии оно называется Altweiber Sommer, что означает лето старой женщины. Вот. Для нас это неприемлемо. А вот на Балканах, например, бабье лето называется, ну, так скажем, бедняцкое лето. И, то есть прям совсем как-то или не нищенское лето, то есть как-то не очень. При этом в странах тюркских народов...
13: По-немецки мне прям понравилось, как вы, знаете, чувствуешь сразу погружение в 40-е годы прошлого века.
14: Altweiber Sommer, да. Ну, изучал, готовился, да, к войне с немцем. Вот. А, например, в тюркских народах, в той же Турции, это называется лето бастурмы. По одной простой причине, что в этот период начинают вялить мясо соответствующего пород лошадей. Так что у нас бабье лето вполне себе нормально. Никому да, не обидно.
13: У них там лето было не бабье обычное под 40 градусов человеческое, да, а у нас здесь, значит, бабье, солнце выглянуло, а на солнце тепло, хорошо, сняли эти, в майках ходим. Солнце ушло, ветер холодный, значит, надо куртку нацепить. К ночи уже, ночи холодные, дома, батареи надо спичками, зажигалкой прогревать, чтобы, значит, снизу.
14: Вообще бабье лето это не про породу, а про период все-таки, да, после успения начинается бабий лет, с породы как повезет.
15: Вот, критический такой период.
14: Да, например, очень хорошие сентябри у нас наблюдали с 23 по 25 год, а самым жарким был 24 год, там больше 15 дней в сентябре температура 25 градусов и выше стояла.
15: Купались,
14: в этом
15: кстати.
14: Году какой-то вот...
15: Нет, плавали, да. Правильно говорить. Да, плавали.
14: Да, ну почему? Может, кто-то и купался после того, как оплавает.
15: Ну поэтому... да, в общем, знавали мы и эти сентябри получше, да, явно, чем вот...
14: Конечно. Здесь вот это вот уже, если честно, вот вызывает это самый вопрос, когда придет бабий лето, в течение месяца задают этот вопрос, вызывает, уже хочется положить трубку. Ну, вот такое вот оно, обрывковое, рывковое какое-то бабий лето. Ну, что делаешь? Вот мы всего лишь констатируем факты, но иногда там на несколько дней пытаемся эти факты предугадать. Ну, так вот получается.
15: Александр Ильич, а так стратегически, наверное, стоит уже сказать себе, что иллюзий питать не надо. С середины сентября мы прошли, и как ни оттягивай, октябрь придет, и все равно уже мы вваливаемся в холодный период в целом, да, осенний. Вот тут уже будет солнышко, не будет, уже надо понимать, что мы живем уже вот почти в глубокой осени.
14: Конечно, давайте не будем все-таки цепляться за бабье лето. Вот. Но вот в предстоящие выходные все-таки на европейской территории России погоду между собой поделят Североатлантический достаточно мощный циклон и гребень антициклона. Будут уплотняться барический градиент, соответственно, ветер будет усиливаться до 7-12 метров в секунду. Ну и пройдут на северо-западе, на севере ЕТР дожди, местами достаточно сильные. А в средней полосе под влиянием такого уходящего атмосферного фронта облачность будет меняться сплошной до переменной. Местами пройдут кратковременные дожди, да и то в основном на юго-западе в Черноземье. На большей части будет обходиться без осадков, и температура воздуха на севере, например, Центрального федерального округа от плюс 16 до плюс 23 градусов на юге Черноземья. То есть вполне еще тепло. В Поволжье повезло в эти выходные. Самое ядро высокого давления на них выпадает. День будет солнечным, сухим. Температура воздуха тоже около 20 и даже выше. Совершенно без осадков. А вот на юге не очень-то. У нас только Новороссия, Кубанское Приазовье, вот северные районы Южного федерального округа в области высокого давления без осадков. А чем ближе к Кавказскому хребту, тем там сильнее затоки холодного воздуха, конвекция горная будет усиливать развитие кучи дождевых облаков, и там без дождей, местами без гроз не обойдется. И не жарко, да, как бы, вот если, опять же, Новороссия, Крым и Кубанское Приазовье, там до 22-27, а чем ближе к Кавказу, там 18-23 градуса. В дождях совсем будет некомфортно. Вот, хорошие погоды на Урале, особенно на юге, там без осадков. Да, кстати, сразу вот сказать, от Калининграда до Восточной Сибири воздушная масса относительно теплая для этих чисел сентября. Везде температура воздуха будет превышать климатическую норму от 3-5 градусов до 1-2 в самых восточных районах Сибирского федерального округа. А если двигаться и ехать дальше за Кривое озеро, за Байкалье, то Дальневосточный федеральный округ, там, конечно, холодно, и уже снег упадает, и ночью морозы до минус 5 градусов. Но не везде. Это в основном вот северные районы Забайкалья, Якутия, Чукотка, Амурская область, Приморский край, Юхабарского края, даже Сахалин и Курил еще держатся в достаточно теплой воздушной массе с достаточно высокими температурами. Так что вот так вот.
15: Ну, в общем, пока оптимистично, пока держимся. Грибная пора такая странная, сентябрьская, лыжи расчехлять рано, да, шубы тоже еще пока, но уже поближе надо подвешивать, батареи начинать прогревать зажигалкой. Спасибо, Александр Тинович, как всегда, Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Ну, а пока за окном то солнце, то потоп. В культурном пространстве все стабильно. Выходные, афиша, все билеты везде проданы. Что-то будет проходить. Что знает наш обозреватель Оксана Фомина? Она уже прямо в первом ряду партера в бархатном кресле аппетитно хрустит бутербродом с икрой.
16: Хорошего настроения всем радиослушателям «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. Русский музей представил более 70 ценнейших экспонатов на выставке «Искусство сцены. Академическая живопись», которая открылась в павильоне номер 1 «Центральный». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Основная тема выставки – связь русской академической живописи и театра. Масштабный проект объединил около 200 экспонатов 32 музеев-участников из 12 городов России. Среди экспонатов – произведения выдающихся художников Карла Брюлова, Ильи Репина, Козьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова и других. Экспонаты Русского музея позволяют проследить разные формы взаимодействия живописи и театра. От исторической и жанровой сцены до портрета, где выразительность жеста, взгляда и позы становится самостоятельным художественным инструментом. Отдельный пласт экспозиции составляют произведения, в которых театральность проявляется не только через сюжет, но и через сам образ. Среди них «Фарфоровая маска» Константина Сомова, созданная в 1905 году с использованием надглазурной росписи и позолоты. Выставка «Искусство сцены» ждет гостей в павильоне номер 1 «Центральный» на ВДНХ до 17 января. Еще одна любопытная экспозиция открывается в воскресенье, 19 сентября. «Золотой век игрушки». Редкие детские игрушки Российской империи, СССР, Европы, Америки и Японии. Выставка охватывает период со второй половины XIX века по вторую половину XX, время, которое называют «золотым веком мировой игрушечной индустрии». В XIX столетии производство детских товаров еще не стало обезличенным конвейером. Изготовление оставалось высоким ремеслом на стыке ювелирного искусства, механики, скульптуры и моды. Главная черта этой эпохи – сложнейшая механика. Французские и немецкие автоматоны XIX века до сих пор поражают плавностью движений и создают абсолютную иллюзию жизни. Механические музыканты, фокусники и балерины создавались лучшими мастерами и предназначались не столько для детей, сколько для коллекций взрослых эстетов. Рядом с ними оживает мир немецких и американских заводных изделий из жести. Первые авто, поезда, футуристические конструкции и жанровые фигурки, запечатлевшие бурный технический прогресс первой половины 20 века. Особое место в экспозиции уделено куклам и кукольным домикам. Фарфоровые красавицы, работы известных фабрик Франции и Германии пользовались большой популярностью при российском императорском дворе и были любимыми игрушками великих княжон и детей, приближенных ко двору. Куклы конца 19-го, начала 20 века были настоящей энциклопедией моды своего времени. Их наряды в точности отражали новые сезонные модели хот-кутюр. А старинные кукольные домики раскрывают быт ушедших эпох во всех подробностях. Отдельная часть посвящена эстетике советского периода. В этой секции собраны игрушки Московского завода механической заводной игрушки и Ленинградского завода металлоизделий, а также редких областных фабрик и артелей Советского Союза. Поверьте, это стоит увидеть. Выставка игрушки в Литфонде продлится до 17 октября. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Не скучайте, скоро услышимся вновь.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
19: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
18: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
19: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
18: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: О выборах.
20: Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Президент участвовал в голосовании из своего кабинета в Кремле. Путин в шестой раз выбрал онлайн-голосование на выборах. Впервые он голосовал таким образом на прошлых выборах в Госдуму в 2021 году, в марте 2024 на президентских выборах. В России с 18 по 20 сентября проходят выборы в Госдуму 9-го созыва. По данным на 14.00 по Москве, общая явка по стране составила 10,41%.
17: Про газ.
20: Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадиером будет готово отказаться от использования российского газа к октябрю 27-го. Это срок, установленный для достижения этой цели Евросоюзом. Об этом сообщил венгерский министр экономики и энергетики. По его словам, Будапешт ведет переговоры о наращивании поставок сжиженного природного газа с соседними странами, включая Румынию. Также он добавил, что необходимая инфраструктура, трансграничные трубопроводы существуют. Но, по его словам, Россия остается основным источником СПГ, поскольку это экономически эффективно.
17: А США?
20: США раскритиковали Чехию за низкие расходы на оборону, как заявил американский посол в НАТО Мэтью Уитакер. Чешская республика должна тратить больше средств на оборону, поскольку Белый дом ждет вовлечения союзников в этом вопросе. А Чехия до сих пор не достигла целевого показания расходов на эти цели в 2% ВВП. Он был установлен еще в 2014 году. В июне 25-го страны НАТО на саммите в Гааге договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 35-му году. Тем временем чешское правительство Андрея Бабиша, который занял пост премьера в конце прошлого года, в бюджете на 26-й год сократило расходы на оборону до 1,7%. Объяснялось это решение тем, что страна нуждалась в срочном улучшении системы здравоохранения и должна была покрыть прошлогодний дефицит бюджета. В 27-м году Чехия планирует повысить оборонные расходы до 2%. Россияне стали чаще бронировать зарубежные поездки на новогодние каникулы. Сейчас на зарубежные направления приходится 52% авиазаказов на январские праздники, а на поездки по России 48%. Год назад соотношение было обратным. Самым популярным зарубежным направлением стал Пхукет. В пятерку также вошли Ташкент, Шанхай, Пекин и Касабланка. Вероника Борисенкова, служба информации.
21: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму в целом по стране составляет уже чуть более 10% на 14 часов московского времени. Дональд Трамп объявил о скором появлении военной базы США возле границ России, а канцлер Германии Мерц заявил, что эпоха безусловной трансатлантической дружбы между США и ЕС, вероятно, завершилась. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. А начнем с того, что на эти выборы приехало огромное количество экспертов-наблюдателей. Об этом уже заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
22: Мы не ожидали такого аншлага в этом зале. Мы организовывали конференцию, но в основном для организатора выборов, да, но поскольку действительно количество наблюдателей международных приехало много, да, и большой интерес проявили к этой конференции не только вы, как организаторы выборов, но и другие эксперты, наблюдатели, приглашенные другими организациями, они к нам пришли. Мы их благодарим за это, но просим прощения, что немножко такие неудобства. Ну, есть такая русская пословица: «В тесноте, да не в обиде».
21: Ну, а также глава Центра избиркома заявила о том, что сообщение о взломе и утечке данных из обеспечивающей проведение голосования системы ГАЗ-выборы являются заранее подготовленной провокацией.
22: Распространяются сведения о компрометации ГАЗ-выбора. Это вообще была задуманная большая акция, когда рассылали нашим коллегам, многим официальным. Мы же открытая система. У нас открытые данные. Все люди, расположенные территориальными, участки избирательные, составы комиссии. Все это открыто. Она же самая открытая прозрачная система. И они берут эти данные и начинают рассылать председателям ТИКам, членам территориальных избирательных комиссий, кстати, от всех партий. Рассылают сведения, что якобы они, ну, чуть ли не в сердце ГАЗ-выборы внедрились. Надо же, это все знают, что это полная чушь, что это невозможно. Может, еще раз говорили, что ГАЗ-выбор абсолютно автономная, суперзащищенная система. Ну и прочее, прочее. Не просто так рассылают, но еще там с элементами угроз, что вот будете нести ответственность, мы теперь знаем все, что вы там творите, да, поэтому никому под эго не голосовать, ну и прочее, прочее, прочее. Хорошо, коллеги, готовились, но мы лучше. Но мы лучше защищаемся. То есть тоже несколько таких разного рода атак, угроз удалось отбить. Ну и вся эта дешевая провокация, которую выеденного яйца не стоит, и я надеюсь, что она, я уверена в том, что она не помешает волеизъявлению, свободному волеизъявлению наших граждан. Люди идут на избирательные участки, и мы их приветствуем.
21: Явка на выборах в Госдуму, а в целом по стране, составляет 10,41%. Это данные на 14 часов по московскому времени на 18 сентября. Об этом также сообщили в ЦИК России. Ну, а мы с вами давайте будем обсуждать, поговорим на тему выборов в Госдуму с директором Института новейших государств, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации. На прямой связи с нами Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день.
21: Алексей Анатольевич, ну вот первый вопрос, это вопрос сравнения. Мы уже видим сейчас, что на 14 часов по московскому времени явка на выборы в Госдуму там почти 10,5%. Это на 14 часов по Москве. И первое, что мне в голову пришло, что явка на выборы в Госдуму уже выше, чем на президентских выборах, потому что я помню, что к 14.00 также давали нам данные, там первого дня голосования явка составляла там чуть менее 9%, 8.95%. Это статистическая погрешность или здесь есть какие-то смыслы? Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, нет, конечно, дело не в погрешностях, а в тех условиях, в том, так сказать, вызове, в котором сегодня идет голосование по выбору депутатов Государственной Думы. И мне кажется, сравнивать сложно, но тем не менее мы видим, под каким внешним давлением, внешним террористическим угрозам идут эти выборы, и обстрел наших новых регионов и удары вглубь России участились и не скрывают это, и не эти сошедшие с ума, так сказать, соседи и те, кто за ними стоит, что цель — это запугать российского избирателя, дабы он не пошел на участки, побоялся. Они прямо указывали, что своими целями они ставят и места голосования и так далее, да, и при том, что никто в мире почему-то по этому поводу не возмущается, да. Вот. Тем не менее, в этот раз, учитывая обстоятельства и в первую очередь руководствуясь соображениями безопасности первую очередь для граждан, да, для избирателей. В ряде регионов решением Центральной избирательной комиссии, вот, которые особенно подвержены этим террористическим угрозам, было 4 дня досрочного голосования было введено, да, с 14 до вчерашнего дня. Вот. Соответственно, сегодня первый день основного голосования. Но вот я думаю, что как раз за счет активности в досрочном голосовании вот по специальному решению Центральной избирательной комиссии, это и новые регионы, это и Крым, и Севастополь, это, кстати, Краснодарский край, между прочим. Угу. Вот. И я думаю, что здесь вот, собственно, увеличение к президентским выборам, то, на что вы обратили внимание.
21: Скажите, пожалуйста, вот вы уже упомянули про новые регионы, регионы прифронтовые, будем так говорить, потому что приграничные это гораздо шире. Вот насколько вообще логично вот это желание российских врагов, я не знаю, сделать так, чтобы люди не пришли голосовать? Ведь история показывает, что для россиян это никогда не было проблемой, даже скорее дополнительным стимулом. Неужели до сих пор не научились понимать нас?
0: Вы прям с языка сняли. То есть все эти деятели в западных разнообразных центрах продолжают пребывать в иллюзиях по поводу того, что есть Россия, что есть российские граждане, по поводу нас с вами. Они нас совершенно даже понимания, наверное, никакого и никто не ждет, но они нас просто не знают, да, несмотря на все там десятилетия псевдонауки советологии, да, и вот в новые времена советологию всю уничтожили, да, вот, и начали изучать мир по интернету, и в том числе и делать какие-то экспертизы о возможном поведении граждан в России. Но это невозможно изучать по интернету мир, понимаете, для этого нужно, так сказать, общаться, разговаривать, понимать, что происходит. Мы сами от этого устранились уже на количество лет, и все больше и больше пребывают в этих иллюзиях. Конечно, и абсолютно точно, чем, так сказать, выше давление, тем крепче бетон, понимаете? И вот эта формула, которую произнес президент Путин вот недавно, несколько дней назад, выступая с обращением к гражданам России накануне голосование по выборам депутата Государственной Думы, это формула, что каждый голос – это вклад в нашу общую победу. Эта формула, она работает. Нас не напугать такими вещами. Ну, конечно, организаторы выборов делают все для того, чтобы максимально обеспечить безопасность, в первую очередь граждан, в первую очередь, так сказать, дать возможность людям проголосовать. Вот. Uh-huh. Есть провокация, об этом ЦИК сегодня докладывал уже, да, вот Александра только что вот недавно выступала в пресс-конференции. Но это все такое, знаете. Нет сомнений, что и явка будет по итогам очень высокая, и, соответственно, каждый гражданин, даже тот, кто, может быть, в других обстоятельствах и не пошел бы на выборы. Знаете, у нас на думские выборы, конечно, ходят. Ну, на президентские обычно больше, на думские тоже достаточно. Но такое, да, кто-то думает, ну, все, за меня уже решено. Я и так, в принципе, лоялен, что я там займусь чем-то своим. Вот. А тут 3 дня возможность проголосовать. В ряде регионов еще и вот досрочное голосование 4 дня. Я уверен, что явка будет очень высокая. Просто, вот знаете, как назло врагам. Mm-hmm. И, безусловно, каждый отдаст голос за ту партию или того кандидата, который ему ближе или который вот соответствует его представлениям о том, как должен выглядеть его личный представитель в федеральных органов власти, потому что депутат Госдумы в первую очередь это представитель, да, во вторую уже законодатель.
21: Да, Алексей что... Анатольевич, огромное вам спасибо за ваше время и за подробный рассказ и объяснение. И о ваших мыслях тоже мы в эфире услышали вместе со всей аудиторией «Радио Комсомольская правда». Прощаюсь с вами до следующей встречи в нашем эфире. Это Алексей Мартынов был на прямой связи, директор Института новейших государств и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Тем временем Дональд Трамп объявил о скором появлении военной базы США возле границ России. Подробнее об этом через пару минут в эфире.
17: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь тема довольно всеобъемлющая. Есть два основных вопроса. С первого и начнем. Ну, по порядку, как говорится. Дональд Трамп тут объявил о скором появлении военной базы США возле границ России. Американский президент сообщил о значительном прогрессе в переговорах по созданию американского объекта в Польше. Место размещения военной базы может быть объявлено в ближайшее время. И, по словам главы Белого дома, договоренности стали возможны благодаря смелому руководству президента Польши Карла Навроцкого. «Смелому руководству» я в кавычки возьму, поскольку это прямая цитата, чтобы вы не подумали, что я могу такую чушь произнести. Но при этом стало известно, что Пентагон рассматривает вариант вывода из Европы около 25 тысяч американских военнослужащих, но также боевой авиации, кораблей и вооружения. Об этом еще 17 сентября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников. Давайте обсудим, с этого начнем, по крайней мере. У нас главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИО МИД России Антон Гришанов на прямой связи. Антон Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Добрый день.
21: Антон Александрович, не совсем логично. Я понимаю, что Трамп все время как на качелях раскачивается, и то с одной стороны амплитуда этих качелей, то с другой говорит иногда противоположные вещи. Что вы думаете о скором появлении военной базы США возле границ России, если верить Трампу, причем тут Польша, и как это может коррелироваться с тем, что Пентагон рассматривает вариант вывода из Европы огромного количества числа американских военнослужащих и вооружений в том числе? Что-то не вяжется.
4: Ну, Европа не сводится в Польше. Они могут вывести войска из других стран, перераспределив часть из них как раз на польскую территорию вследствие того, что с польским руководством, при том, что оно сейчас, как мы знаем, расколото, но особенно с Навроцким, у администрации довольно позитивные отношения. Поэтому я бы рассматривал это как попытку продемонстрировать, что некая идеологическая лояльность, она может поощряться появлением дополнительных военных объектов. Но скоро это появление вряд ли можно назвать появлением базы, потому что это сложный процесс логистический, технический, организационно, финансовый. Это надо проводить через МРС США и ждать с учетом текущих бюджетных проблем, связанных с иранской компанией. Это не так просто сделать.
21: А это, Антон Александрович, это неточность формулировок, сложности перевода или что? Потому что если я предполагал, что если из Европы выводят там большое количество тысяч американских военнослужащих и вооружения, то это не передислокация из одной стороны Европы в другую. Это именно вывод фактически с географической точки, ну не знаю, с континента, с части света. А получается, что больше, они просто. Да, они, то есть, это не...
4: Но они же не всех выведут, да, кого-то, откуда-то выведут полностью. Ну, по этим планам осталось этой администрации, все, ничего, там, пару лет.
21: А зачем им это? Я не могу понять. Это же ведь большое количество денег, большое количество времени, большое количество, ну, трудностей, мягко говоря, не сказать, если хуже. Да, а зачем переставлять кровати?
4: Ну, не всегда можно найти логику в соответствующих заявлениях. В Польше, я уже сказал, идет серьезная борьба между Навроцким и Туском. И, соответственно, администрация Трампа делает ставку на Навроцкого. Они пытаются усилить позиции Навроцкого и партии «Право и справедливость» через демонстрацию.

0: Безусловной трансатлантической дружбы между США и Евросоюзом, вероятно, завершилась. Блумберг пишет об этом. И вот Мерц выступил в штабе своей партии в Берлине и вот такое произнес. И еще он добавил, что у Вашингтона меняются политические взгляды и отношения к трансатлантическому альянсу. На ваш взгляд, насколько стоит обращать внимание на то, что Фридрих Мерц говорит, тем более, что скоро он может уйти в отставку?
1: Я думаю, что не стоит обращать большого внимания. Рейтинг 14% сейчас. Действительно, его партия от него практически отвернулась. Каким-то чудом, конечно, может продлить эту агонию на некоторое время, но пока не видно у него никаких политических талантов, которые позволили бы перевернуть эту страницу. Надо отметить, что вообще-то он должен был сейчас поехать в Нью-Йорк, ему должны были вручить премию Генри Киссинджера за укрепление трансатлантического партнерства, но он отказался от этой поездки в силу того, что, значит, ФДС терпит поражение. За поражением, ну, так что она одно потерпели поражение, на следующих выборах по вопросам они тоже могут их потерпеть. Поэтому ему, конечно, важно сосредоточиться на внутренней повестке, надо найти виноватых. Ну, вот до сего момента это была Россия, но, наверное, Трамп тоже с его точки зрения виноват в том, что дела не клеят. А может быть, виноват просто отсутствие какого-то политического таланта, по крайней мере, во внутренних вопросах. Потому что во внешних-то он до сего момента проявлял себя чуть более грамотно с точки зрения как раз европейских ястребов. Ему удалось в какой-то момент выправить ситуацию после довольно провального периода канцлерства Шольца. Но мы видим, что сейчас Мерц снова утратил контроль, в том числе над отношениями с Соединенными Штатами.
0: Огромное вам спасибо за ваши ответы, Антон Александрович, благодарю. И Антон Гришанов был с нами на прямой связи, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России. К слову, хочу еще представить вашему вниманию статью на нашем сайте kp.ru с заголовком «Трамп вытащил из кармана пряник на фоне адских санкций». Что на самом деле происходит в переговорах США и России по Украине? Евгений Умеренков, автор этого материала, и в нем он объяснил готовность США к соглашению с Россией на фоне переговоров. Зайдите и прочтите. Сегодня, вот буквально пару часов назад, этот материал на сайте опубликован в рубрике «В мире». Еще раз напомню, автор Евгений Умеренков. Еще одна тема. В ту же копилку Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией до того, как она прекратит боевые действия на Украине. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на источники и по словам неназванного американского чиновника, сделки с Россией до окончания конфликта возможны, так как они продемонстрируют, что Штаты всерьез намерены перезагрузить отношения с Москвой. В который раз уже. Это я от себя добавлю. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Есть у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа одна любопытнейшая особенность. Сделать очень громкое заявление, но в то же время оставить его мутным, непонятным, неразгаданным. Вот таким было его недавнее выступление, в котором Трамп сказал, что Соединенные Штаты Америки собираются сделать перезагрузку отношений с Россией еще до окончания конфликта на Украине, и это приведет к быстрому завершению этого конфликта. Загадочно, да? Ну, а теперь же давайте попытаемся все-таки хотя бы понять, на что намекает Трамп. Ведь же он ничего не говорит. Какие это будут соглашения, какое это будет сделка, этого любимое слово и так далее. Мы можем только гадать. Еще недавно Трамп в очередном своем интервью сказал, что его очень волнует то, что из России может прекратиться дизель идти, и Соединенные Штаты Америки в экономике будут испытывать проблемы. Вы знаете, что Трамп обращался к Зеленскому и Путину, чтобы были прекращены удары по энергетике, потому что энергетика влияет на положение в экономике Европы. Европа жалуется Трампу. Трамп, это ты завел нас в тупик, и мы теперь страдаем. Ну, трудно понять, какие же новые деловые соглашения имеет в виду Трамп, говоря о том, что если такая сделка будет заключена с Россией, то, ну, фактически это приведет к быстрому прекращению российско-украинского конфликта. Странно. Опять муть. Но здесь мы можем подумать и о другом. Здесь, безусловно, американская пресса говорит, Трамп меняет ключи подхода к урегулированию российско-украинского конфликта. А теперь давайте подумаем о том, что нам не мешает ничего сделать другой вывод, что Трамп через какие-то экономические рычаги

0: выгодные для Соединенных Штатов Америки, предлагают России сделку. И потом собственное экономическое благополучие Соединенных Штатов Америки ставится на первом плане. А на другом мы можем размышлять так. Россия, ты нам вот здесь уступи в этой части экономического сегмента, а я постараюсь переломать позицию Зеленского. А почему и не может и по-другому быть? Может быть, тут сделка связана с этим тоннелем, о котором уже часто говорят и в России, и в Соединенных Штатах Америки, между Камчаткой и Аляской. Это такой вот, скажем, экономический вариант. Я не знаю, сможет ли Трамп, если такой проект утвердится, быстро завершить конфликт. А он, не стесняясь, вчера сказал, да, если эта сделка с Россией будет успешной, конфликт вскоре прекратится. Вот так оно. То есть размен позиций Соединенных Штатов Америки и России теперь ставится во главу угла прекращения конфликта России с Украиной. Странно, да? Такой экономический, деловарский подход. И опять Трамп ничего не говорит об этом. А тем временем огромное количество узлов в российско-украинских отношениях, связанных с вооруженным конфликтом, множится. И просвета вроде бы и нет. Кушнер что сказал в недавнем интервью? Камень преткновения – это территориальный вопрос. Понятно. Россия требует одного подхода к территориям, где уже воюет российская армия, контролирует их. Зеленский говорит, я никогда не отдам без боя Донбасс. Странно. Что же придумал Трамп? Узлов очень-очень много. Вот только непонятно, как Трамп пытается развязать эти узелки. Ну, потерпим. Потом увидим. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: 15:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков посетил избирательный участок, расположенный в лицее номер 10, и осмотрел, как организована работа. Парламентарий отметил, что все идет штатно, комиссия работает в обычном порядке, присутствуют наблюдатели. Он поблагодарил организаторов голосования за четкую и слаженную работу, а великолучан за то, что находит время прийти на участки. Торжественное открытие капитально отремонтированных помещений для судебных участков мировых судей номер 35 и номер 40 состоялось в Великих Луках в доме 9 на улице Пионерская. Численность аппарата мировых судей в городе была увеличена. Это потребовало значительного расширения площадей для размещения всех сотрудников. В прошлом году в безвозмездное пользование было передано помещение площадью 334 квадратных метра. За год там был проведен капитальный ремонт. Заменены окна и двери, покрашены стены, установлено видеонаблюдение, модернизировано архив. В Псковской области проходит акция для впервые голосующих избирателей «Будь со страной». Принять участие в ней могут жители региона, которым исполнилось 18 лет и которые впервые голосуют на выборах. Участникам предлагают оставить свое воспоминание о первом голосовании на онлайн-карте проекта, созданной на платформе программы развития «Другое дело». Кроме того, впервые голосующие смогут получить промокоды от партнеров акции. Плакаты с QR-кодом для перехода на страницу проекта есть на избирательных участках.
1: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Производство всех серий вакцины для собак «Мультикан» приостановлено. Производитель проверяет смертельную вакцину. В Луну врезался метеорит размером с 3 автобуса. Такое случается раз в столетие. И как провести выходные, интересно, и с пользой. В ближайшие минуты подробнее расскажем. Ну что ж, давайте будем продолжать обсуждать главные темы дня и новости, которые поступают, и новость, которая многих встревожила, и появилась новая информация на эту тему. Производство всех серий вакцины для собак «Мультикан» приостановлено. Ранее Россельхознадзор выявил в 20-й серии препарата смертельный для собак вирус болезни ОЕСКИ. Сообщения об обычных реакциях у животных после вакцинации начали появляться в середине августа. Некоторые домашние животные погибали. В конце прошлого месяца Россельхознадзор приостановил обращение нескольких серий «Мультикана», а прокуратура начала внеплановую проверку. Все подробности в нашем следующем материале.
7: Фармацевтическая компания «Ветбиохим» приняла решение о полной остановке производственных линий, выпускающих препараты для иммунизации собак «Мультикан» версии 4, 6 и 8. Данная мера стала следствием обнаружения Россельхознадзором опасного патогена – вируса болезни АОЭСКИ в 20-й серии вакцины «Мультикан-8». Представители компании заявили, что безопасность питомцев является приоритетом, поэтому выпуск продукции приостановлен до завершения комплексной проверки. Процесс отзыва проблемных партий стартовал 18 августа. Под ограничения попали «Мультикан 8» серии 20 и 21 и «Мультикан 6» серии 11 и 12 с истекающими в 2028 году сроками годности. С середины сентября, согласно предписанию надзорного ведомства, начата процедура утилизации 20-й серии «Мультикан 8». В ней было 60 тысяч доз. Их поставили более чем в 10 регионов страны. В социальных сетях владельцы ЕС и сообщили примерно о 300 погибших животных. Сейчас возвращенные партии уничтожают. С каждой из них компания отбирает контрольные пробы для исследования. Ранее производитель также приостановил реализацию других трех своих вакцин Мультикана. А теперь ограничения распространились уже на всю линейку. Ветбиохим заявлял, что препарат перед выпуском прошел контроль качества, а в исследованных компанией архивных образцах вируса ОИСКИ не находили. Однако его все же обнаруживали у собак, погибших после прививки. А сам Ветбиохим также выпускает вакцину против вируса ОИСКИ для свиней. А ОИСКИ еще называют псевдобешенством, рассказывает ветеринарный врач Михаил Шеляков.
8: Болезнь ОИСКИ – это острое вирусное контагиозное заболевание. Он может поражать и собак, и кошек. Но и наибольшее на ущерб приносит свиноводству, звероводству. Причем свиньи могут болеть совершенно без клинических признаков. То есть активно размножается у них вирус, они его переносят, но сами не болеют. Для собак вирус ОИСКИ, к сожалению, смертелен.
7: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее не исключал отзывы лицензии у Ветбиохима. По данным РНС Фарма, на Ветбиохим приходится почти 3/4 проданных в России доз вакцин для домашних животных. Сам Мультикан 8 дает почти 1/4 продаж. 7 препаратов компании входят в российский топ-10. Как вирус мог оказаться в препарате для иммунизации собак? Этим вопросом в эфире радио «Комсомольская правда» задается юрист-зоозащитник Светлана Зиберт.
9: Объяснить это в принципе невозможно, как живой реагент попал в вакцину. Но я здесь что хочу сказать, что на сегодняшний день эта продукция вся подконтрольная. Каждая ампула препарата отслеживается с помощью системы «Честный знак». Это вопрос к надзорным органам. Они не комментируют, но значит, необходимо инициировать проверки. Лаборатории отказывались исследовать данные вакцины, да? Но вопросы в первую очередь у нас к правоохранительным органам, к органам надзорным, к Минсельхозу, к тому же, как так получилось. Все молчат, да. Ну, и раз они молчат, следовательно, нужно задавать эти вопросы. Нужно официально обращаться, официально требовать разъяснений, требовать проверок, и уже по результатам этих проверок какие-то предпринимать дальнейшие действия. Ну, я бы лично посоветовала привлекать ветеринарную клинику либо в качестве соответчика, либо в качестве третьего лица, поскольку именно у ветеринарной клиники есть вся информация, да, об использованных препаратах. Ну и, собственно, как любой потребитель, может предъявить их по месту жительства.
7: Еще до официального заявления Россельхознадзора Ветбиохим начал предлагать владельцам погибших собак компенсации. По словам хозяев животных, речь шла примерно о 200-300 тысячах рублей. Соглашение предусматривали отказ от дальнейшей претензии и запрет разглашать детали договоренности. Производитель объяснял это стандартной юридической практикой и вину за гибель животных не признавал. Совместная проверка Ветбиохима Россельхознадзором и прокуратурой продолжается. Первые результаты собственного расследования компания обещает представить 25 сентября. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Еще одна тема – спрос на автобусные билеты. Летом вырос почти на 25%, при этом снизилась доля авиационных и железнодорожных бронирований. Это связано с частыми ограничениями в аэропортах юга, нехваткой бензина и вынужденным планированием поездок в последний момент. Все подробности у Василия Воронина.
10: Спрос на междугородние автобусные поездки в июне-августе текущего года вырос на 1/4 в годовом выражении, подсчитали в совместном исследовании ТУТУ и РЖД. В сервисе «Чек-индекс» в июне-августе зафиксировали увеличение спроса на междугородние автобусные билеты на 20% год к году. OneToTrip говорят, что со стороны корпоративных клиентов спрос на автобусы летом прибавил 10% год к году, но увеличение активности автобусного сообщения косвенно указывает рост аварийности. В январе-августе госавтоинспекция зафиксировала почти 5000 дорожных происшествий с ними. В годовом выражении показатель увеличился больше, чем на 8%. Переориентация спроса на автобусы произошла во многом за счет южных регионов, столкнувшихся с частым закрытием аэропортов, сокращением количества поездов и перебоями с поставками бензина. Комментирует Радио КП председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков регионы Олег Куксов.
11: Если где-то убыло, а это Аэрофлот, соответственно, я не веду компанию, я имею в виду вообще воздушной перевозки, то, конечно, где-то прибудет, это нет сомнений. Конечно, это особая категория, люди, которые продолжают летать самолетами, скорее для Москвы, Санкт-Петербурга или раз в год куда-нибудь на отдых. Вот мне нельзя сказать, что так, мне там в Бердянск по делу я полетел, вот это навряд ли. Но, конечно, предположить можно, что раз в авиационной отрасли наблюдаются проблемы, постоянные срывы рейсов, задержки, то, безусловно, люди чем-то пользуются, и очень вероятно, что они пересели на, в том числе и на автобусы.
10: Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин в интервью Радио КП рассказал, где наблюдается существенный рост спроса на автобусные перевозки.
12: Мы видим несколько точек увеличения спроса. Это территория нашего юга. Это отчасти связано с инфраструктурными, так назовем их, сложностями, которые возникли в этом сезоне, в том числе и с возможностью железнодорожного сообщения до некоторых регионов. Точно увеличился спрос на автобусные перевозки на северо-западе страны. Это все, что вот Ленинградская область, Республика Карелия, близлежащие районы, потому что мы видели рост туристического потока в этих направлениях. Он тоже отчасти был связан с тем, что юг испытывал трудности в сезон. Вот, наверное, основные такие зоны роста, где мы видели рост спроса, по крайней мере, на туристических агрегаторов.
10: Эксперт считает, что туристы могут выбирать автобусы в том числе для путешествий в малые города. Дополнительными факторами популярности автобусов Александр Брагин считает постепенную цифровизацию отрасли и развитие придорожной инфраструктуры. Если спрос на поезда по направлению в Краснодарский край и Сочи вырос на 2%, то на автобусы не более чем 14%. Еще лучше такой вид путешествий себя чувствует на коротких расстояниях. Поездки длиной менее 8 часов прибавили до 30% спроса. Василий Воронин, Радио Комсомольская правда.
6: К другим темам. Конец лета и начало осени – это один из самых активных периодов на рынке арендного жилья, и связан он с началом делового сезона. В первую очередь спрос повышается за счет студентов и тех, кто приезжает на работу в Москву. Количество запросов на съем жилья увеличился, и при этом в годовом выражении спрос оказался ниже прошлогодних значений. По оценкам риэлторов, число заявок в августе и первой половине сентября сократилось на 10% год к году. Комментирует радио «Комсомольская правда», член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
13: Традиционно в сентябре-августе начинается такой вот сезонный рост цен, да, связанный с повышением деловой активности, с приездом студентов, с разного рода каникул. И, как правило, в этот момент повышается спрос, повышаются, соответственно, цены. А в этом году тенденция есть, но она не привела ни к росту цен, ни к существенному снижению объема предложений. Как-то ни странно, это связано с общим снижением деловой активности и меньшим количеством, скажем так, вообще людей, которые на лето из Москвы существенно уезжали. Вообще, скажем mm-hmm. так, количество мобильных людей из-за проблем там с бензином совсем сразу снизилось. Многие вообще на летние каникулы, ну, по сути говоря, из этих людей остались в Москве и никак не меняли. При этом все-таки очень большая часть квартир, которые приобреталась там от 5 лет и ближе, они приобретались для инвестиционных целей. И, в общем-то, рынок аренды, который испытывал дефицит предложения, он где-то, наверное, к началу этого года, он так стабилизировался по предложению, объем предложения находится в стабильно большой зоне. Поэтому мы увидим вот такую тенденцию, она вполне закономерна.
6: На полную версию интервью с Романом Вихлянцевым слушайте сегодня в 17:45 по Москве в нашем эфире в авторской программе Юрия Кораблева в программе «Метры и квадраты». А в Луну врезался метеорит размером с 3 автобуса. Такое случается раз в столетие. На эту тему поговорим через пару минут в эфире.
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
14: Реклама. Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано...
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Еще одна интересная тема, которая отражена в материале на нашем сайте kp.ru. Только послушайте заголовок в рубрике «Наука». В Луну врезался близнец Челябинского метеорита. Гигантский кратер на спутнике нашей планеты поразил ученых. Автор этого материала – научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин, с которым мы в нашем эфире прямо сейчас и пообщаемся. Евгений, я приветствую вас. Здравствуйте.
16: Да, добрый день.
6: Думаю, что нас всех можно поздравить, и вас, и слушатели радио «Комсомольская правда». Если такое случается раз в столетие, то не каждое поколение вообще может такое увидеть, а нам вот повезло, хотя мы видим это только на фотографиях, но тем не менее галочку можно поставить в туду-листе, как говорится.
16: Давайте я расскажу всю историю с самого начала. У американцев с 9-го года летает спутник Луны, зонд орбитальный, который довольно детально фотографирует Луну. Кстати, на нем полно российского оборудования, о чем американцы вспоминают довольно редко. Но вот конкретно эта камера, которая ведет съемку, не российская. Ладно, пускай она будет американская. И вот сотрудник НАСА просматривал очередные снимки, обнаружил яркую точку, которой не было на снимках ранее. Исходя из этого, он понял, что в Луну ударился метеорит, потому что глубинные породы Луны более светлые, чем наружные, следовательно, вот выбросы в глубинные породы, отсюда светлая точка. И кратер оказался размером с 2 футбольных поля, а если и глубиной 3 автобуса, только не поставленных на попа, а просто положенных друг на друга, как будто они заехали на такую вот вертикальную парковку высотой 3 автобуса.
6: Ну, да? В Лондоне ездит даблдекер, а это триплдекер тогда получается примерно.
16: Получается, да. Вот. И метеорит, если посчитать, какой он был по массе, это примерно, или по размеру, это примерно 3-6-этажный дом. И вот американцы сказали, что такое падение на Луну происходит раз в 100 лет, что, в общем-то, сомнительно, потому что именно таким метеоритом, размером с несколько этажей, размером с хрущевку, да, скажем так, был Челябинский метеорит до того, как он попал в атмосферу Земли. Он очень сильно разрушился в атмосфере Земли, от него осталась какая-то глыба, которая даже не образовала толком кратера. Но до того, как посетить нашу атмосферу, он был размером с хрущевку, то есть довольно внушительный кусок. И чисто по логике, если относительно недавно, по-моему, 13-й год, да, Челябинский метеорит?
6: Да.
16: Если относительно недавно был Челябинский метеорит, если сейчас нечто прилетело по Луне, но это уже не раз в 100 лет, правда? Еще американцы говорят, что это самый крупный кратер из вновь обнаруженных. Смотрите, Что значит вновь обнаруженный? В XII веке группа британских монахов обратила внимание, что серп молодой луны раскололся, и он как бы затянут дымом. Считается, что в этот момент по Луне ударил довольно крупный астероид и образовал кратер Джордано Бруно, диаметр которого не 200 метров, как вот кратер, который мы обсуждаем сегодня, а 22 километра. То есть все-таки из кратеров, которые образовались на глазах у людей, самое большое событие было тогда, в 12 веке, в конце 12 века, 1180 какой-то год. Захотелось сделать небольшую вот историю, потому что, этот лунный орбитер, он довольно хороший аппарат. Почему бы не сделать ему пиар? Сделали на самом деле ему пиар. Угу. Но, с другой стороны, это любопытно, потому что, например, выяснилось, что поверхность Луны в месте удара намного холоднее ночью, чем окружающие области. Связано это с тем, что лунный грунт взрыхлен в этом месте от удара, опять же, и хуже держит тепло.
6: Ну, понятно, да, как в песок превратился, и...
16: По сути, да.
6: Скажите, пожалуйста, Евгений, а вот если бы такой метеорит, как Челябинский, или как вот этот, который сейчас ударил в Луну, не разрушился в атмосфере Земли, каких бы дел он мог бы наделать?
16: Ну, все становится намного менее томным, если честно, потому что... Смотрите, у нас, в принципе, есть кратеры размером 200 метров и даже поболее. Но, судя по всему, они производили, это было очень давно, кратеры такого геологического возраста. Судя по всему, они производили довольно катастрофические штуки. Например, метеорит, упавший на Северную Америку 20 тысяч лет назад, спровоцировал глобальное похолодание, ледниковый период, и уничтожил всех индейцев, или, может быть, праиндейцев, которые находились неподалеку. Его вещество обнаружено даже недавно в Онежском озере в России. Угу. Таким образом, это была бы серьезная катастрофа. Мы почему здесь и живем? Потому что у нас есть атмосфера, есть магнитное поле. Магнитное поле защищает нас от радиации. Атмосфера защищает нас и от радиации, и от метеоров, и от ультрафиолета. Так что мы неплохо устроились.
6: Евгений, по поводу кратера, который не оставил после себя Тунгусский метеорит, это потому, mm-hmm. что он был из особого вещества, и до сих пор, я так понимаю, не все понятно с ним, да?
16: Да, с ним абсолютно не все понятно. Смотрите, если вы верите в то, что Тунгусский метеорит не был метеоритом, то это все объясняет, но не объясняет, что же это было. Если вы верите, что это был все-таки метеорит, вы не понимаете, как такое могло быть. Возможно, шел под какой-то неизвестной траекторией, возможно, он был царапающим. То есть он пронзил атмосферу и вылетел с другого конца. Не исключено, что он был полностью ледяной. Вот сейчас ускорители СКИФ в Новосибирске будут изучать породы из окрестностей падения Тунгусского метеорита с тем, чтобы понять, есть хотя бы там пылинка или нет. Но я не представляю, что они там найдут, потому что вообще-то космической пыли на Землю валится каждый день очень много, mm-hmm. и частично пыль, которая у вас в углах комнаты, она космическая. Посмотрите на нее с этого угла. И, собственно,
6: если уж так разбираться, мы сделаны из звезд, да?
16: Потому что... Да, конечно. Конечно, на самом деле, потому что железо и другие серьезные вещества, они не могут образовываться где-либо вне звезд. Поэтому, да, они найдут в районе подкаменной Тунгусские космическое вещество, и что? Видимо, его надо приурочить к слою 1908 года. Если им это удастся сделать, может быть.
6: Спасибо большое, Евгений. Благодарю вас за этот интереснейший очередной разговор. Евгений Арсюхин был с нами на прямой связи, научный обозреватель «Комсомольской правды». Еще раз проанонсирую материал, который очень интересно будет прочесть. В Луну врезался близнец Челябинского метеорита. Гигантский кратер на спутнике нашей планеты поразил ученых. И вот Евгений Арсюхин об этом рассказал. Фотографии присутствуют, так что зайдите и посмотрите на них повнимательней. Поскольку мы с вами встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда» в пятницу, то как уикенд этот провести, или, по-русски говоря, конец пятницы, субботу и воскресенье, с пользой, естественно, и чтобы это было занимательно, а не просто лежать и смотреть сериалы или рилсы в телефоне. Вот об этом подробно знает и расскажет Оксана Фомина.
17: Хорошего настроения всем радиослушателям «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. Русский музей представил более 70 ценнейших экспонатов на выставке «Искусство сцены. Академическая живопись», которая открылась в павильоне номер 1 «Центральный». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Основная тема выставки – связь русской академической живописи и театра. Масштабный проект объединил около 200 экспонатов 32 музеев-участников из 12 городов России. Среди экспонатов – произведения выдающихся художников Карла Брюлова, Ильи Репина, Козьмы Петрова, Водкина, Константина Сомова и других. Экспонаты Русского музея позволяют проследить разные формы взаимодействия живописи и театра. От исторической и жанровой сцены до портрета, где выразительность жеста, взгляда и позы становится самостоятельным художественным инструментом. Отдельный пласт экспозиции составляют произведения, в которых театральность проявляется не только через сюжет, но и через сам образ. Среди них «Фарфоровая маска» Константина Сомова, созданная в 1905 году с использованием надглазурной росписи и позолоты. Выставка «Искусство сцены» ждет гостей в павильоне номер 1 «Центральный» на ВДНХ до 17 января. Еще одна любопытная экспозиция открывается в воскресенье, 19 сентября. «Золотой век игрушки». Редкие детские игрушки Российской империи, СССР, Европы, Америки и Японии. Выставка охватывает период со второй половины XIX века по вторую половину XX, время, которое называют «золотым веком мировой игрушечной индустрии». В XIX столетии производство детских товаров еще не стало обезличенным конвейером. Изготовление оставалось высоким ремеслом на стыке ювелирного искусства, механики, скульптуры и моды. Главная черта этой эпохи – сложнейшая механика. Французские и немецкие автоматоны XIX века до сих пор поражают плавностью движений и создают абсолютную иллюзию жизни. Механические музыканты, фокусники и балерины создавались лучшими мастерами и предназначались не столько для детей, сколько для коллекций взрослых эстетов. Рядом с ними оживает мир немецких и американских заводных изделий из жести. Первые авто, поезда, футуристические конструкции и жанровые фигурки, запечатлевшие бурный технический прогресс первой половины 20 века. Особое место в экспозиции уделено куклам и кукольным домикам. Фарфоровые красавицы, работы известных фабрик Франции и Германии, пользовались большой популярностью при российском императорском дворе и были любимыми игрушками великих княжон и детей, приближенных ко двору. Куклы конца 19-го, начала 20 века были настоящей энциклопедией моды своего времени. Их наряды в точности отражали новые сезонные модели хот-кутюр. А старинные кукольные домики раскрывают быт ушедших эпох во всех подробностях. Отдельная часть посвящена эстетике советского периода. В этой секции собраны игрушки Московского завода механической заводной игрушки и Ленинградского завода металлоизделий, а также редких областных фабрик и артелей Советского Союза. Поверьте, это стоит увидеть. Выставка игрушки в Литфонде продлится до 17 октября. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Не скучайте, скоро услышимся вновь.
1: Афиша. Реклама.
18: «Комсомольская правда».
19: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
20: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова об интересе участников СВО к выборам.
22: Эта дума будет очень обновлена. Я скажу почему. Потому что в обществе это все идет от участников специальной военной операции. Вот они прекрасно знают, за что они воюют. И они одни из самых активных избирателей, не только участников избирательного процесса. Потому что им не все равно, кто придет в их регионе, очень активные. Да? И мы в том числе организуем голосование для военнослужащих, там временные участки. Они и сами образуют эти комиссии. У нас довольно много участников всего сейчас идут на выборы. И это новая волна, потому что невероятно острый запрос на справедливость. Вот вы знаете, требования ко всем уровням власти, ко всем они возрастают.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.

0: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об авиации.
1: Владимир Путин поручил обновлять парк гражданских самолетов, в первую очередь за счет российских машин. Он отметил, что поставки лайнеров МС-21 компании «Аэрофлот» начнутся уже в 2027 году. Прямо сейчас президент принимает участие в презентации объектов гражданской авиации.
0: О политике.
1: Евросоюз ищет компромиссы по поводу санкций в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова, чтобы разрешить разногласия с Францией. Это пишет Financial Times. Франция и Словакия заблокировали предложение о продлении европейских санкций на год, потребовав исключить из санкционного списка Усманова. В итоге ограничения продлили только на неделю. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, и Европейская служба внешних связей предложили возможные компромиссные варианты сохранить имя бизнесмена в санкционном списке, но частично снять ограничения, включающие заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз. Некоторые страны, в том числе Германия и Италия, дали понять, что могут поддержать запрос Франции, пишет газета. Комендантский час ввели в Байкальске Иркутской области из-за участившихся случаев выхода бурых медведей к людям и нападения хищников. Об этом сообщает городская администрация. После 19:00 жителям запрещается находиться на улицах, в парках и лесных массивах. В городе также ввели режим повышенной готовности и полностью запретили посещать леса, тайгу и удаленные территории, включая сбор грибов, ягод и других дикоросов. Выгуливать домашних животных разрешено только в свет время суток и исключительно в границах города. Прогулки с животными в лесополосе и на окраинах тоже запрещены. Французская журналистка Наташа Рей, начавшая расследование о половой принадлежности супруги Эммануэля Макрона, скончалась, пишет РИА Новости. По предварительным данным, она умерла от рака. В 2021 году Рей провела собственное расследование, в котором заявляла, что Брижит Макрон сменила пол, а раньше была мужчиной. В 2022 году жена французского президента подала против нее иск в суд о клевете. Суд первой инстанции признал журналистку виновной и обязал выплатить штраф в размере 500 евро, а также 8000 евро моральной компенсации Брижит Макрон и 5000 евро ее брату. В июле 25-го апелляционный суд оправдал Наташу Рей. В прошлом году сообщалось, что она просила политического убежища в России. Официальный курс доллара на сегодня 84.51, евро 97.50, юань 12.58.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. Сегодня на календаре 18 сентября. Есть одна очень приметная дата нашей военной истории. Она связана с 18 сентября 1941 года. Тогда две армии резервного фронта, которым командовал Жуков, сумели срезать так называемый Ельнинский выступ, который доставлял нам очень много неприятностей. Потому что мы, если бы мы его не срезали, мы могли потерять Смоленск. В этом сражении вот эти две армии понесли тяжелейшие потери. Потери понесли еще потому, что превосходство противника на некоторых участках фронта было не то что тройным, а четверным. И тем не менее, вот этот выступ Ельнинский удалось срезать. Повторюсь, ценой очень-очень серьезных жертв. И ставка после этого сражения, успешного сражения, возможно, кто-то скажет, оно такое неприметное, средненькое какое-то. Возможно, кому это покажется так, да, считайте, как хотите. Но ставка приняла решение дать для начала двум дивизиям этих двух армий, которые успешно дрались на Ельнинском выступе, звание гвардейских. И в честь этого события получилась песня которые слушали и наши деды, бабушки, может быть, и отцы некоторых. Давайте послушаем эту песню, и вы сейчас поймете, в чем ее смысл. А он связан с 18 сентября. Катенька, поехали!

0: После этого сражения, которое закончилось 6 сентября, было принято решение присвоить сначала двум, а потом и четырем дивизиям звания гвардейских. А еще через год было принято решение о создании специального знака «Гвардия», которым полагался гвардейским личному составу этих гвардейских частей. Давайте помним, откуда взяла свои истоки Советская гвардия. Ну, а сейчас к нашим делам, к военным делам, разумеется, поскольку военное ревю. Я вот теперь и к себе обращаюсь с вопросом, и к вам, дорогие радиослушатели. Вот скажите, пожалуйста, а как вам видится окончание специальной военной операции? Среди вас огромное количество умных, талантливых, прозорливых людей, матерых и тактиков, и стратегов. Мне бы хотелось тоже послушать вас. Но вы сейчас ведь скажете: «Баранец, ты что нас пытаешь? Ты давай сам. А как тебе, Баранец, видится окончание специальной военной операции?» Ну, я не гений, тем более я не клаузовец, не начальник генерального штаба. Я просто, как военный журналист, у меня есть свои размышления на этот путь. Какими они бы ни были, вы скажете, что это все хрень собачья. Я это понимаю. Наберитесь терпения, послушайте. Я также буду отрицать и все ваши нерезонные идеи. Ну, такие мы люди. Какую идею не подбросишь, все не так, не там, не тот, не вовремя и так далее. Но вопрос ведь есть, да? Сейчас некоторые военные аналитики используют такой любопытный мем, когда речь заходит о возможном окончании специальной военной операции. Сейчас такой термин красивый. Мы не видим образа победы. Запомнили? Мы не видим образа победы. Ну, а как можно сейчас видеть образ победы, когда у нас целая куча проблем? Ну, давайте я для начала назову. Через что мы должны пройти, чтобы увидеть этот долгожданный образ победы? Начинаем с Донецкой земли. Мы предлагаем Зеленскому: убери войска. Нет, категорическое нет. И с Луганской тоже земли нет. Поняли? Нет. Дальше. У нас есть еще две области, которые уже прописаны в Российской Конституции как субъекты Российской Федерации. Зеленский: забирай войска туда. Нет, он даже сказал: я буду биться до последнего. Теперь бросим свои мужественные взоры на Черноморское побережье, где мы сейчас очень сильно, здорово, интенсивно, масштабно пытаемся отрезать вооруженные силы Украины. От чего? От моря прежде всего, да? А вот здесь возможен компромисс или нет? Мы хотим тот кусок, громадный кусок побережья украинского, я не знаю, по-моему, там 1000 километров. Тоже мы бы хотели, чтобы это было наше, исконно наше, да. Теперь же вы скажете: а Херсон и Запорожье как, да? Да, дальше. Ну, про Запорожье я сказал, Херсон это уже наши области. А теперь же что делать с Одессой и с Николаевым? Ведь если мы не доведем вот эту проблему в этом регионе до конца, армия и народ, наверное, не поймут, потому что люди будут задавать справедливый вопрос. Зачем мы на 1.5 метра пропитали тамошнюю землю российской кровью, кровью российских солдат? Это не может быть понятно. А переговоры из-за того, что категорически Киев отрицает все наши идеи, предложения, даже ультиматумы, они не соглашаются. А они же вроде бы продолжаются, эти переговоры. Кушнер после поездки в Киев ведь проболтался, хоть раз, по-моему, не соврал, сказал: одна из главных проблем погашения конфликта – это территориальный вопрос. Ни Москва, ни Киев не уступают по этой позиции, там ни метра. Так, Ну, а теперь же вопрос, какой же, как же должна быть победа? Бронец, отвечай, отвечай. Да, хотите, вас немножко сейчас разодорю. Ну, у меня есть такой некий свой план. Называйте его дурацким, знаете, мне не привыкать. Я 50 лет, больше 50 лет работаю в журналистике и всякого нагляделся, так что вы меня ничем не удивите, никаким вопросом. Так вот, вы знаете, у меня какая мысль? Я же тоже иногда думаю. Подозреваете, да, что я иногда думаю? Так вот, я начал свои размышления о том, как мне видится специальная военная операция с того, что нам надо организовать новый Майдан в Киеве. Запомнили? Да? Надо новый Майдан. Ну, вы знаете ж, это делается не только, что мы вагон печенек привезем тем, кто замутит новый Майдан. У нас хватит не только печенья, чтобы туда привезти, но нам нужно провести Майдан, который бы расшатал позицию Зеленского. Может быть, даже какой-то переходный комитет мы замутим. Да, ну там уже должны люди работать, там много-много наших людей. Но потом что? Потом, как было с Януковичем, сядем с Зеленским за стол переговоров, попытаемся подписать какой-то договор с Зеленским, а на утро скажем, да пошел он, ну и так далее. Вы помните, что было, да? Примерно так. Ну и что? Потом этот комитет объявит выборы, потом к власти придет уже законный президент Украины, который, возможно, будет лоялен для нас, да? А что ж мы... А что... А давайте наглядь. Мы посадим своего человека. Да. У меня только одна загвоздка, ребята. Одна. А что с Западной Украиной? Да? Ну, если не знаю, если бы я был в комитете, я бы сказал, давайте пусть она загораживается и живет отдельным аппендицитом, а чтобы она не мешала налаживанию дружественных отношений России и Киева. Ха-ха-ха, я уже слышу, какую бузу несет баронец. А теперь я хочу послушать ваши умные мысли. Отбросьте все мои, у вас есть свои аргументы, вы умные люди. Расскажите, а как вы, как вы видите окончание специальной военной операции? Как вы видите тот образ победы, о котором сейчас так, на который жалуются публицисты, журналисты?
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Новости. Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скруч. Волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам, строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй сам.вл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Недельника по пятницу. Начиная с 16:03, слушайте военное ревю на радио «Комсомольская правда». Это ваша самая любимая передача. Мы расскажем вам больше и лучше других. А сейчас я хочу принимать ваши звонки. Давайте обсуждать те проблемы, которые вас волнуют. Я с удовольствием вас выслушаю. Ну и попытаюсь ответить на ваши вопросы. Ну, ради бога. Только не нужно пятиминутных деклараций, которые вызывают споры и так далее. Нужен четко заданный вопрос. Поехали. Мы начинаем. Олег Петербург. Здравствуйте.
5: Добрый день, Виктор Николаевич. Здравствуйте, уважаемая радио «Комсомольская правда». Уважаемый Виктор Николаевич, вот прям такой вопрос. Как, не только как военному корреспонденту, но, наверное, как военному эксперту. Скажите, пожалуйста, а вот как это вы считаете, вот если бы мы, наши войска, не отошли в 22-м году от Киева, как бы могла сложиться специальная военная операция? Вот как ваше мнение, как профессионала?
0: Была бы большая бойня. От того участка границы, где мы ворвались на Украину, и до самого Киева. Сегодня мы, возможно, до сих пор бы боролись за овладение Киевом. И еще, дорогие товарищи, вот так я вижу, да, были бы потери, не знаю, за 4 года можно ли бы было... Ну, во-первых, и знаете, как я вижу, наш бы бойца не хватило. Нет. Киев в то время был почти 4 миллионов, по-моему, 3 миллиона 860 тысяч. А мы туда бросили 125 тысяч. О-па-па. А там, говорят, в Киеве враг мог выставить и 300 тысяч. Причем там, не забывайте, напоминаю, что там были очень серьезные оборонительные редуты созданы, да? Мы бы там ковырялись с большой жертвенностью. И еще, дорогие радиослушатели, пожалуйста, не оскорбляйте меня названием «эксперт». Я никогда им не был. У меня была единственная должность, не очень продолжительным, в генеральном штабе, я был экспертом, а точнее советником начальника генерального штаба по информационной политике. Ну, тогда еще. Ну, а так, если я и эксперт, то я могу, ну, может быть, с большой натяжкой считать себя экспертом военной журналистики, в которой я проработал больше 55 лет. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Саратов у нас, Алексей, здравствуйте.
6: Вы пока не посещали мощи Дмитрия Донского? Собираетесь посетить?
0: Нет. Я вообще стараюсь поглубже сидеть в подмосковных бурьянах по рекомендациям моих друзей, уважаемые, и никуда не ездить. Понятно, такой дружеский совет. Да, пожалуйста, да. Все, я ответил на ваш вопрос. Кто следующий в эфире? Сергей из Новосибирска всегда отличался оригинальностью вопроса. Сейчас вы послушайте. Посмотрите.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот американцы запустили оружие в космос. А вот как, что это за оружие? И как нам отвечать?
0: О, слышали? Повзрослел и очень поумнел. Молодец. О том, что американцы запустили лазерное оружие, в этом признался министр ВВС

0: А есть ли у нас что-то? Вы знаете, лет 15 назад еще я читал панические статьи в «Нью-Йорк Таймс», в других газетах, которые гласили, что Россия запустила в космос боевые спутники. Один из них они назвали «матрёшкой», потому что он так вот расщепляет одну скорлупу, вторую, туда, по мнению, примитивному рассказу корреспондента «Нью-Йорк Таймс», оттуда высовывается ствол пушки, и он уничтожает вражеский спутник. Ну, так примерно. Правда, я моему очень хорошо знакомому академику, который работал тот самый лет 40 там, с боевым лазерами, я задал ему наивный школьный вопрос. Я уже лет 20, а может и 30, внимательно слежу, как развиваются боевые лазеры. И знаю, что самая тяжелая проблема для самых высоких, высоколобых, башковитых ученых, технологов, инженеров – это рассеивание лазерного луча. Вы знаете, самая большая проблема, если идет дождь, туман, снег и так далее, лазерный луч, ну, я не знаю, это уже большая проблема. Лазерный луч рассеивается, его мощность сокращается в десятки раз. А я спросил, а вот там, в космосе, есть рассеивание? Нет, сказали мне. И в этом есть одно из, скажем так, технических достоинств вот этого лазерного оружия, которое запустили американцы. Теперь я отвечаю. Теперь я прикусываю язык и говорю вам сейчас эзоповыми словами. Мы не спали все это время, когда американцы пытались милитаризовать космос, наплевав на договор 1967 года, который запрещает милитаризацию космоса и доставку в космос ядерного оружия. Ушлые американцы, извините за выражение, хитрожопые, да, решили и нас тут кинуть. Когда мы говорим, смотрите, вот договор, почему вы лезете? А там нет лазерного оружия. Опа-па. Щель, щель. И они в нее залазят. И теперь отвечаю вам, дорогой мой коллега. Мы работаем над этим. И не мы одни работаем. Работают наши хорошие соседи китайцы. Они уже продемонстрировали оружие, которое не то, что там в космосе, с Земли сбивает спутники. Они свой потрепанный топографический спутничек лет 10 назад сшибли, и после этого в Пентагоне и в Белом доме 2 дня воняло мочой. Хи-хи. Все, кто у нас в эфире, будьте добры. Сергей из Брянска, здравствуйте.
1: Добрый день, товарищ полковник. Я хотел бы задать вам такой вопрос. Как вы считаете, не стоит ли вот этим, я бы не хотел сказать товарищам, коррупционерам, ну, с высокими, с большими погонами, которые нанесли урон большой нашей, не то что, ну, опозорили честь мундира, нанесли финансовый и моральный ущерб нашему государству, присваивают статус предатели Родины, изменников, как вот этих, которых наша ФСБшник ловит, ну, которые на СБУ работают. И давать им от 20 до, даже до пожизненного, на эти смешные 14 лет за 14 миллиардов, которые он отсидит просто-напросто. И сидеть будет в вип-камерах наверняка. Вот так. Хорошо. От предателей Родины. Ну, как вы считаете? Да. Это военное время.
0: Я понимаю. Только покажите мне статью Уголовного кодекса, в которой прописано. В условиях военного времени вороватые военачальники должны рассматриваться как предатели Родины, получать пожизненно, а может быть даже
1: так
0: и...
1: Так можно вести, эту статью вести можно.
0: Так вы добиваетесь, ля-ля, дяденька,
1: а как я добьюсь,
0: ля-ля.
1: Если вы не можете? Да, кого-то вы такие высокие люди, чего? А я кто? Я простой, как говорится, букашка.
0: Какой я высокий журналист, обыкновенный солдат комсомольской правды и радио
1: комсомольской. Или на нолик посылать, давать гранатомет вперед, ребята, и не платить им деньги, а наоборот забирать.
0: Давайте сейчас стакаяру накинем, блин, или отсосем по пол-литра, и будем всех нахрен сажать и так далее. Дяденька, давайте серьезно. Если будет принят такой закон, тогда будет и такой разговор, уважаемый.
1: А так они давайте будут воровать, и им пофигу.
0: Будут, конечно, все. Да ё-моё, ну 2000 лет воровали, а тут что?

0: такое? Наши генералы.
1: Ну, это да, Пьянскую Росу, это наша национальная.
0: Да, да. Ну, вот русская, видите, да. Мне так нравится, что мы нашли с вами общий язык. Спасибо.
1: Удачи вам, здоровья, счастья.
0: Всего доброго. Всего доброго. И вам счастья, всего хорошего. Кто у нас в эфире? Любовь Ростов-на-Дону. При всем уважении к вам, вам полминуты на вопрос. Поехали. На вопрос, а не на рассказы.
2: Виктор Николаевич, я не договорила, подчекатила вчера. Это была не судебная ошибка. Это был сговор между преступным миром и ответственными работниками правоохранительных органов. Они за это выдвинулись по должности, получили генералов. И нашли двух человек вместо одного, хотя доказывали, что это один. Поэтому
0: Боже
2: это
0: мой,
2: не было
0: мы
2: судебной...
0: этого Чикатило уничтожили по ошибке. Как мне его жалко, Люба!
2: Нет, это не ошибка,
0: ну как
2: Виктор
0: же
2: Николаевич.
0: Так? Зачем вы убили Чикатило? Ведь это же подлог, Люба!
2: Виктор Николаевич, ну нет.
0: Блин,
2: это
0: Люба, ну зачем вы убили Чикатило? Так нет, вы говорите по подлогу. Вы говорите по подлогу, Люба, не соскакивайте с темы. Никол, все, сказали. Чикатило был казнен по подлогу. Говорила нам Люба. Всего вам доброго. Нет, не так, да.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
5: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
4: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
5: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков посетил избирательный участок, расположенный в лицее номер 10, и осмотрел, как организована работа. Парламентарий отметил, что все идет штатно, комиссия работает в обычном порядке, присутствуют наблюдатели. Он поблагодарил организаторов голосования за четкую и слаженную работу, а великолучан за то, что находит время прийти на участки. Торжественное открытие капитально отремонтированных помещений для судебных участков мировых судей номер 35 и номер 40 состоялось в Великих Луках в доме 9 на улице Пионерская. Численность аппарата мировых судей в городе была увеличена. Это потребовало значительного расширения площадей для размещения всех сотрудников. В прошлом году в безвозмездное пользование было передано помещение площадью 334 квадратных метра. За год там был проведен капитальный ремонт. Заменены окна и двери, покрашены стены, установлено видеонаблюдение, модернизировано. Архив. Псковской области проходит акция для впервые голосующих избирателей «Будь со страной». Принять участие в ней могут жители региона, которым исполнилось 18 лет и которые впервые голосуют на выборах. Участникам предлагают оставить свое воспоминание о первом голосовании на онлайн-карте проекта, созданной на платформе программы развития «Другое дело». Кроме того, впервые голосующие смогут получить промокоды от партнеров акции. Плакаты с QR-кодом для перехода на страницу проекта есть на избирательных участках.
3: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: Какой же хитрый Владимир Кокаинович Зеленский, подговоривший Эрдогана обратиться к Москве, чтобы она не топила или хотя бы не разрушала те, экономические суда, которые идут к украинским берегам, а может уже и бывшим украинским берегам, якобы за зерном. Вы знаете, разоблачив эту псевдозерновую сделку украинскую, мы очень серьезно прищемили дверью Черноморской причинное место пану Зеленскому, потому он и взвыл. А теперь еще и Эрдогана подговаривает. Хватит. Мы уже были в Стамбуле, а потом же нас весь мир говорил, что вас обдурили. Надоело уже быть в дураках, надо уже и умнеть. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Перекопу, району Перекопу, это Ярославскому, привет. Сергей меня расшифровал, конечно. Вот, Виктор Николаевич, вот сейчас... Это вот в связи, понятно, что воюющая страна какой-то ущерб несет, потери от противника. А вот как вы думаете, вот стоит ли сейчас усилить, вместо того, чтобы, как говорится, заключать какие-то перемирия, наоборот, усилить удары по экономике Украины? Вот как вы считаете? Наоборот, спасибо, надо бы усилить.
9: Спасибо. Предельно ясный вопрос. Даже уточнения никакого надо. Надо наращивать. Наращивать. В 10 раз мощнее, пока Зеленский тянет резину. И пока эти челноки американские маются между Москвой и Киевом, пусть они не находят компромисса, пусть Зеленский величественно отказывает Путину, чтобы войска Украины ушли, пусть они тянут резину. Уважаемые, конечно, мы каждый день приращиваем 2-3, а то 4 населенных пункта.
10: Да. А то и сейчас второе дыхание. Второе дыхание у России.
9: Угу. Тем более, что мы сейчас стратегически угадали ту прореху, в которую попала Украина. Мы же выгадали момент. Тут же спрашивают Бронец, почему только сейчас взялись за дело? Да потому что у них было ПВО достаточно плотное. И сшибали нас достаточно серьезно. Я об этом не скрывал. А сейчас, когда мы обнаружили, когда Зеленский сам... мечется по Европе, закатав брюки до мошонки и мечется, дайте денег, дайте ли ракеты или деньги на ракету. Мы поняли вот эту слабинку и молотим изо всех сил. Да, нам и от врага достается. Дам и от врага достается. И такой, как вы, тоже задает вопрос. Баронец, доколе нас будут бить? Доколе? Ну что, у врага тоже есть ракеты. И неплохие, есть и беспилотники. Мы уплотняем ПВО. 4 года, баронец, уплотняем. Да, 4,5 года уплотняем. Уплотняем. Потому что вы посмотрите, с кем мы воюем, и какое оружие, какую боевую технику получает Украина. Мы во многом. Да, а что, разве вам бронец глаза открыл, что мы поначалу 50% только сбивали украинского хлама, который летел нам беду делать, а? 50%? А сейчас вы посмотрите, даже пан Зеленский сказал, вы помните, классический пример, он рыдал. Из 27 баллистических ракет Путина мы сбили только одну. Дайте быстро ракеты для Патриота. Ну, пусть он, пусть по 5-6
10: правду, дней. Правду сбили. Сказал.
9: Да.
10: Который сказал. Это видит.
9: Да, спасибо. Спасибо вам за спасибо. Вопрос. Как мог, так и ответил. Да, поехали дальше. Кто у нас в эфире? Ростислав, Москва. Внимание,
10: да,
9: я сразу
10: да.
9: жду. Вопрос, вопрос. Никаких предполей, не надо дурачить, не надо. Давайте сразу. Вас научить задавать вопрос? Можно я поучу вас? Он начинается, как вы думаете, почему, с какой стати, из-за чего? Вот, а ну, начните этот вопрос. Я вам помогу не дурачить публику, мою аудиторию. Поехали, вопрос.
10: Одобрил ли военный отдел в Московской патриархии начало СВО в феврале 22-го? Не знаете ли это? И не высказывали ли там критику, затянувшуюся под СВО?
9: Одобрил, уважаемый, одобрил. Ответ закончил. Одобрил. И спасибо ему за это. Одобрил. И недавно одобрил. Еще раз подтвердил. 10-й раз. Одобрил. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Лариса Казань.
11: Здравствуйте, Лариса. Виктор Николаевич.
9: Здравствуйте.
11: Вот, у меня такой вопрос. Как вы думаете, не пора ли нам задуматься о судьбе Западной Украины, которая является язвой бандеровщины, и пока она будет смердеть, покоя не будет? В 44-м году Сталин приказал в каждом селе оставлять гарнизоны военных для того, чтобы бороться с бандеровцами. Хотя нам было трудно на фронте. Спасибо за ответ.
9: Во-первых, вам спасибо за вопрос, уважаемые. Это труднейшая проблема. Почему я и сказал, если мы замутим какую-то специальную военную операцию, глобальную, до смены президента Украины, до смены правительства, конституции, идеологии, образования, возможно, до этого дойдет, да, то я бы, безусловно, поддерживал в этой мысли. Эту вонючую клоаку бандеровскую Западной Украины нам не надо втаскивать и держать ее, так сказать, в составе нынешней Украины или будущей Украины. Нам надо ее хреном собачьим отрезать. Отрезать. Поляки боятся ее как чумы. Ну, вы же знаете, не мне вам рассказывать, да? Для поляков Западная Украина это страшный суд, да. А теперь же нам скажут, уважаемые, а ведь даже если мы примем баранцовскую концепцию, по нам же будут стрелять, против нас будут террористические действия, диверсии. А вот тут уже мы заключим договор, что будем охременно бить по Западной Украине, уже не разбираясь, по каким объектам и целям, если они не то, что из пушки, а из рогатки стрельнут по эту сторону границы. Очень жесткое. Договор такой нужен и строжайшим образом предупредить. А еще бы подсадить некоторых евротоварищей, которые тоже должны будут подписаться по этим документам. Мы должны у Западной Украины, бандеровской, вонючей, прогнившей, фашистской, нацистской, мы должны взять гарантии, что она будет вести себя, поджав хвост. Да-да-да-да. Поначалу будут и провокации, и будет, ну куда-то. Но угомонить-то надо, для этого потребуется не одно десятилетие. Спасибо за этот резонный вопрос государственной важности, уважаемые. Кто у нас в эфире? Екатеринбург, Валерий у нас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Товарищ полковник, здравия желаю всей великой России. Вопрос у меня краток. Если повесился боец в роте, кто за него отвечает? То есть комод, взводник, ротный?
9: А у нас такое правило в армиях, уважаемый. За все отвечает командир. За все в России отвечает президент. Все, все. Я теперь... Помолчите, пожалуйста. Ну, дайте же мне ответить.
12: Да,
9: я в «Комсомольской правде» рассказывал. Рассказывал о случае, когда изверсержант избивался над молодым солдатом. Тот взял табуретку и убил его, этого сержанта-изверга, о смерти которого мечтала там половину рот. А в это время юненький, сопливенький лейтенантик поехал в первый отпуск. В отпуск поехал к маме с папой. Его вызвали телеграммой, сняли с должности, присвоили звание младшего лейтенанта и к черту забросили в какой-то дикий гарнизон. Скажите, пожалуйста, этот командир взвода, который всего лишь полгода прокомандовал, нет, 11 месяцев, извините, 11 месяцев, я писал об этом, он виноват в том, что повесился
12: солдат? Нет, разумеется, товарищ полковник.
9: А зачем же его наказали так, а?
12: Товарищ полковник, у меня вопрос несколько в другом. Воруют генералы,
9: Боже,
12: а разве
9: Шойгу
12: за них не отвечает?
9: Люди, никто не запрещал этому человеку задать вопрос. Он его задал. Теперь же человеку хочется поговорить. Поговорить же хочется. Теперь уже у него несколько в другом вопрос. Ну что, материте меня, а я
12: товарищ
9: буду продолжать.
12: Был занят.
9: Потом у тебя будет третий, дорогой мой человек. У тебя будет еще третий аспект, и мы будем до конца.
12: Никак нет.
9: Давай, валяй.
12: Никак
9: давай,
12: нет, давай. Товарищ полковник.
9: А в чем
12: никак
9: же? А в чем
12: нет, не будет третьего вопроса.
9: А в чем же несколько другой ваш вопрос?
12: Вопрос был в одном. Накосячил младший, отвечает старший. Накосячил генерала, отвечает Шойгу. Вот весь вопрос, честно говоря.
9: Так вы бы так изначально и говорили. А разве мой пример?
12: Ой, извините, товарищ полковник.
9: Не убедил?
12: Ну,
9: не умею
12: вопросы задавать.
9: Да не надо.
12: Не умею вопросы
9: задавать. Вы правы. Вы очень важный вопрос задали. Я категорически вот этих дубовых выводов. За все отвечает командир. Командир где-то на учениях находится, командир полка. А у него там перепились прапора, порезали друг друга. Кто, думаете, отвечает? Командир. Вот эта тупая привычка, которая тянется в нашу армейскую жизнь советских времен, она, блин, до сих пор существует. Отвечать должен тот, кто совершил преступление. Все, точка. Всех других это не касается. Все, поехали дальше. Поехали, у нас сейчас перерывчик будет, да, и поехали дальше.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости.
13: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
14: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. В нашей программе мы говорим о том, как важно пить воду, о том, как важно качество воды, которую мы пьем. Услышьте меня, пожалуйста, еще раз, о том, как важно качество воды, которую мы пьем. И прямо сейчас расскажу вам о воде, которая максимально соответствует физиологическим потребностям человека. Та не является лекарственным средством, но послушайте, что говорит наука, которая изучает эту воду. Вот знаете ли вы, что объединяет высокий сахар, изжогу, хеликобактер, кариес и псориаз? Причина у этих проблем одна – оксидативный стресс, который запускает хроническое воспаление. И чтобы бороться с этими проблемами, надо воздействовать на первую причину, а именно на оксидативный стресс. Ну, например, что происходит, когда у нас повышается сахар или случается диабет второго типа? Клетки перестают слышать инсулин. Свободные радикалы повреждают рецепторы. И мы с вами боремся с последствиями, в то время как надо устранить причину. А причина – оксидативный стресс. А чтобы бороться с оксидативным стрессом, нужен антиоксидант. А как установила наука, самый мощный антиоксидант – это молекулярный водород. И он высвобождается в большом количестве во время ионизации. Когда мы с вами ионизируем воду, готовим водородную воду или щелочную воду, меняется окислительно-восстановительный потенциал, меняется pH, высвобождается большое количество молекулярного водорода. Это я про щелочную воду. Когда мы готовим водородную воду, высвобождается еще больше водорода, меняется ОВП, pH остается неизменным. И вам не надо два разных прибора. Один единственный ионизатор воды Aqualife все это готовит. Но давайте вернемся к исследованиям. Японские ученые еще в 2008 году давали пациентам с диабетом второго типа 900 мл ионизированной воды в день. Через 8 недель у 4 из 6 человек с преддиабетом восстановилась нормальная толерантность к глюкозе. А через 8 недель также плохой холестерин упал на 15,5%. Отзывов, подобных вот этому, что у меня диабет второго типа и нормализовался сахар, давление пришло в норму, чувствую себя гораздо лучше. Это нам Таисия Ивановна написала, ей 62 года. А таких отзывов у нас сотни. Если какой сотни? Тысячи. Такая проблема, как слизистая кишечника, повреждается свободными радикалами, воспаляется. Микробиота позитивная погибает, ферменты и пробиотики пьем, тратим кучу денег, ничего не работает. Что нам говорит наука? Обзор в журнале 22 года подтвердил: ионизированная щелочная вода помогает при гастрите, запорах, воспалительных заболеваниях кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит. Хеликобактер пиори – эта бактерия живет в желудке у 60% людей, вызывает гастрит, язву. Антибиотики очень часто не помогают, бактерии возвращаются. Кстати, живет она вообще, в принципе, почти у 100% людей. У 60% она воспаляется. Воспаляется почему? У нас в кишечнике, кстати, должна быть щелочная среда, а, ну, как мы знаем, все кислотная желудка как раз-таки наоборот, там кислота, там pH 1,5, 1,7. Да? И вот когда происходит нарушение, поменялась среда, ну, то есть, грубо говоря, в болоте розы не цветут, в болоте лягушки квакают, да? Там не могут вырасти розы. Вот среда Да, когда меняется среда, возникают проблемы. Поменялась среда в желудке, и хеликобактер такая: «О, здравствуйте, я буду болеть, я буду вам мешать жить». Так вот, исследование 2024 года было опубликовано такие данные. Наночастицы серебра разрушают клеточную стенку хеликобактера и подавляют его рост. Подумайте об этом. Ионизатор воды Аквалайф готовит в том числе и серебряную воду, насыщенную ионами серебра. Почитайте обязательно книгу профессора Кульского. Она в свободном доступе в интернете находится. Можно читать онлайн, можно скачать, распечатать. Там про серебро очень много. Он вообще пионер по изучению серебра. У него там прям таблицы есть, как что, когда гноится, когда глаза гноятся, куда капать, как капать. Прям шикарнейшая книга. А серебряная вода в ионизаторе воды Аквалайф, пожалуйста, в неограниченном количестве. В интернете, кстати, пол-литра раствора коллоидного серебра мне присылали. Пол-литра. 8500 стоит. В ионизаторе воды Аквалайф вы получаете 3,5 литра серебряной воды. И она может храниться долго. Чем выше концентрация серебра, тем дольше хранится. Давайте к зубам перейдем. Кариес, пародонтит, неприятный запах. Причина – бактерия Streptococcus mutans. Пожалуйста, серебряная вода для полоскания. Также опубликовано исследование, которое доказывает, что серебряная вода убивает эти бактерии. Пожалуйста, псориаз, экзема кожи. Диссертация защищена, очень много работ, еще первая даже в 1997 году. Там исследовали детей с атопическим дерматитом, 22 ребенка, 11 дерматит этот промывали обыкновенной водой, 11 промывали ионизированной кислотной водой с pH 2,7. И что? И пожалуйста, все прошло у тех, кому использовали кислотную ионизированную воду. Чувствуете разницу? То же самое псориаз, угревая сыпь, трофические язвы, ибо кислотная вода уничтожает патогенную флору и промывает пораженные участки. Мы отдавали наш ионизатор воды Аквалайф институт на кафедру гнойной хирургии, в больницу на кафедру гнойной хирургии, и там по поводу синей гнойной палочки начали исследования. Когда будет оформлено, расскажем более подробно, но предварительно то, что останавливает распространение синей гнойной палочки. Представляете? Один прибор готовит кислотную воду, щелочную воду, водородную воду, серебряную воду. Важно, перед каждой из них стоит слово «ионизированная». Вот еще один факт. Если выпить 1 литр простой воды, усвоится 1 столовая ложка. А если выпить 1 литр ионизированной воды, усвоится 1 литр. А чтобы все ваши таблетки, которые вы пьете, чтобы все ваши БАДы, которые вы пьете, чтобы они работали, важно пить именно правильную воду, которая вот так усваивается, которая прекрасно все это транспортирует, доносит куда надо, помогает усвоиться, налаживает внутри правильную среду. Попробуйте. Проживите 90 дней с Аквалайф. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Заказывайте ионизатор воды Аквалайф 4 в одном за 32 тысячи. Не 44, как на сайте, за 32 тысячи. Сейчас, правда, вы их не оплачиваете. Сейчас вам деньги не нужны. Вы оплатите при получении. И как получите, сразу начинаете использовать. Пейте ионизированную щелочную, ионизированную водородную. Умывайтесь кислотной водой. Используйте серебряную воду для полоскания горла, промывания носа. Сейчас ведь сезон ОРВИ. Защитите себя натуральным способом. И в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор воды Аквалайф 4 в одном обратно, а мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Успейте зафиксировать эту цену. Оплачивать будете при получении. Сейчас вы именно фиксируете цену 32 тысячи, потом будет дороже. Звоните 8 800 505 08 55 и обязательно забирайте увлажнитель воздуха от Аквалайф. Сегодня он с максимальной скидкой 7,5 тысяч. Сейчас, как только включат батареи, цены на все увлажнители воздуха взлетят. А если у вас сухой воздух в квартире, если у вас пересыхают слизистые в носу, в горле, если вы просыпаетесь с мутным ощущением, что спали как-то очень плохо всю ночь во сне, там что-то думали, считали, чувствуете себя разбитым, однозначно пересушенный воздух. Надо увлажнять воздух в обязательном порядке. И как только вы поставите увлажнитель, он у вас будет работать всю ночь, а наш увлажнитель воздуха от Аквалайф работает абсолютно бесшумно, Так вот, как только вы поставите, вы поймете, насколько поменялся ваш сон, насколько в другом состоянии вы просыпаетесь. Почему Аквалайф – это ваш лучший выбор, как я считаю? Это идеальная тишина, работает практически бесшумно. Это увлажнитель воздуха 3 в 1. Увлажнение плюс очистка плюс ароматерапия. В приборе можно использовать 100% натуральные эфирные масла. Наполните дом ароматами лаванды для сна или эвкалипта для профилактики простуд. Ультразвуковая технология создает нежный туман безопасных бактерий. Это умное управление, это таймер на 2, на 4 или на 6 часов. Это 4 режима подачи пара. Низкий, средний, высокий и ночной режим. Это элегантная подсветка с ночным режимом, но вы можете ей управлять. Можете либо включить, либо выключить. И только сегодня, только для радиослушателей «Комсомольской правды» максимальная скидка на увлажнитель воздуха от Aqualife. Он стоит 7 500. Кому он нужен в первую очередь? Ну, всегда везде пишут аллергикам и астматикам, работникам офисов с кондиционерами, молодым родителям для здорового сна ребенка. Я хочу сказать, что всем нужен, потому что сухой воздух – это наш враг. Пейте правильную воду с Аквалайф, ионизатор воды Аквалайф 4 в 1, 32 тысячи рублей, и дышите правильным воздухом. Увлажнитель воздуха Аквалайф 7 500. Звонок на номер телефона для заказа 8 800 505 0855 абсолютно бесплатный. Оплачиваете вы при получении. И мой совет – успейте сегодня дозвониться и заказать, потому что дальше цены будут только расти.
18: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
22: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». 3 сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12
23: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
25: Приветствую всех слушателей «Радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
26: В Москве 17 часов, в Калининграде 16, в Иркутске 10 вечера, во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
26: Об атаках.
27: В Краснодарском крае 5 дней тушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА. Он возник 13 сентября. Оперштаб региона сообщал, что обломки беспилотника повредили газопровод в частном секторе, а на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. При атаке пострадали 3 человека. Нефтеперерабатывающий завод выпускает и экспортирует мазут, судовое топливо. Предприятие перерабатывает 3 миллиона тонн нефти в год.
26: О санкциях.
27: МИД России в ответ на санкции Евросоюза расширил стоп-лист лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом заявили на Смоленской площади. Как пояснили в министерстве, в перечень, в частности, попали те европейцы, которые вовлечены в принятие решения об оказании военной помощи Украине, ведут деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, ответственны за введение санкций против Москвы и нанесение ущерба ее отношениям с третьими странами.
0: А США?
27: США раскритиковали Чехию за низкие расходы на оборону. Как заявил американский посол в НАТО Мэтью Уитакер, Чешская республика должна тратить больше средств на эти цели, поскольку Белый дом ждет вовлечения союзников в этом вопросе. А Прага до сих пор не достигла целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. Он был установлен в 2014 году. А в июне прошлого года страны НАТО на саммите в Гааге договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 1935 году. Тем временем чешское правительство Андрея Бабиша, который занял пост премьера в конце прошлого года, в бюджете на этот год сократило расходы на оборону до 1,7%. Власти объясняли это решением тем, что страна нуждалась в срочном улучшении системы здравоохранения и должна была покрыть прошлогодний дефицит бюджета. А в следующем году, в 2027-м, Чехия планирует повысить оборонные расходы до 2%. Золотой запас Центробанка в августе опустился до 73 миллионов тройских унций впервые с 2020 года, это следует из данных регулятора. С начала года он сократился на 1 миллион 800 тысяч тройских унций.
0: О погоде.
27: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за утреннего тумана в выходные. Видимость на дорогах может ухудшиться до 200-700 метров, сообщили в гидрометцентре. Предупреждение об опасности будет действовать с полуночи до 8 утра 19 и 20 сентября. Официальный курс доллара на сегодня 84,51, евро 97,50, юань 12,58. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница. Это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И на связи с нами фронтмен группы «Точка ноль» Михаил Машенский.
5: Друзья, добрый вечер. Мы снова с вами.
4: В августе вышел клип на «Навуходоносор». Первый клип в истории группы. Как решились на это, с учетом того, что история группы насчитывает порядка 12 лет, и первый клип?
5: Ну, если быть точным, 11. Сейчас 12-й год идет. Угу. Клип, долго решались на клип. Основная заслуга принадлежит нашему концертному директору Константину. Он нас тюкал. Наконец-таки мы еще сомневались, мы не очень хотели. В итоге он сам назначил время, сам нашел съемочную группу, режиссера. Практически доставил выбрать дату хотя бы. Пусть это будет через месяц, через два, но мы все договорились, нашли эту дату и ввязались в это дело, и, в принципе, очень довольны результатом. Все получилось. Не знали, что это так трудно, что это столько дней занимает, но все получилось, и это есть, это уже никак не отнять у нас.
4: Что было самым сложным?
5: Основной день съемки, когда все снимались, весь состав группы. Практически это почти 8 часов непрерывной работы. Я никогда не знал, что это так трудно. Много-много часов надо петь одну и ту же песню. Это невероятно сложно.
4: Кто стоит за созданием клипа? Кто автор идеи, режиссер, сценарист? Какой командой работали?
5: Так, ну, по режиссеру я могу сказать, что его зовут Александр. Больше, на самом деле, ничего про него не знаю. И автор идеи... Ну, в принципе, я автор идеи. Ну, то есть мы просматривали большое количество клипов известных западных групп, рок-групп. И такой собирательный образ у нас, у меня в голове собрался, что пусть это будет так. Потому что позволить себе какие-то съемки жанрового плана сейчас – это нереальные деньги. То есть настоящие костюмы, древний Вавилон. Но это,
4: угу. Да, это в прошлый раз, мне кажется, в эфире шутили насчет того, что для того, чтобы снять клип на «Навуходоносор», нужен Киану Ривз как минимум.
5: Да, я тоже так думаю. Но, тем не менее, на самом деле есть один большой секрет. Изначально была выбрана другая совершенно песня для этого сюжета и этих сценических образов, которые у нас там фигурируют. Планировалась песня «Точка ноль». Но когда мы пришли утром на съемочную площадку, днем, к полудню примерно собрались, вот, и на большом оборудовании на громком звуке проиграли одну песню, и вот «Навуходоносор» все-таки... Я посоветовался с друзьями еще, с разными, и мы все-таки решили, что черт с ним, что у нас не будет древнего Вавилона в кадре, но «Навуходоносор» больше подходит для первого клипа. Все-таки она немножечко более такая прямая, пробивная, такая сразу грызает сознание. Ее все-таки выбрали. «Точка ноль» немножко более витиеватая, больше переходов, она чуть-чуть сложнее. Хотя гитарист у нас был недоволен. Казалось бы, интереснее все, но, тем не менее, все получилось и неожиданно. Как-то даже получилось лучше, чем мы думали. Получится.
4: Какие смыслы хотелось подсветить, добавляя в съемку кадры с гримом флуоресцентными красками? Потому что помимо обычных моментов, где каждый очень крупным планом, хорошо, красиво, в красивом свете заснят, есть еще и вот эти вот яркие акценты.
5: Ну, тоже подглядели немножко в такие ходы. Я не знал, как это устроено, я просто показывал разные варианты, опять же, западных миров наших, как это делается. Вот. Ну, режиссер-то Александр, он прекрасно все знал, сразу сказал, как это нужно, но у него свое видение, свой будет раскрас. Выбрали, уже другой день был съемок, выбрали вариант маски, вариант еще каких-то приемов. Было интересно, но очень тоже трудно, очень это было тоже долго все, оказывается, так долго это все наносится.
4: Это еще и долго отмывается?
5: Нет, отмывается очень быстро. Кстати, отмывается хорошо. Вы же работаете, сложно, нагрузка, и потеете неотвратимо. И все это немножечко смывается постоянно. И, да, ничего еще нельзя касаться. То есть случайно рукой себя где-то коснешься, одежды... Надо тоже идти отмываться, гастироваться. Такое себе занятие. Большое терпение для этого всего нужно. Ну, как бы получилось, результатом очень довольны.
4: Первый клип – это новая точка отчета. Что хочется попробовать еще? Может быть, придумать какой-нибудь перформанс на концерте? Или, может быть, следующее, что вы сделаете, это выпустите анимационный клип? Что хочется еще
5: анимационный,
4: сделать?
5: Анимационный, да. Да, анимационный клип один уже выпущен, кстати. У нас есть анимационный клип. Это не совсем песня «Точки ноль». Это сольный проект, еще давнишний, в 2014 году она записана. «Валентинка» есть такая песня, посвященная Дню Святому Валентину. Вот. И до нее есть анимация. У меня друг, мой как раз капитан Валери корабля, он как раз занимается и увлекается искусственным интеллектом, созданием анимации. И вот он как раз сделал этот клип. Вот. Есть дальнейшая идея по дальнейшему развитию. То есть у нас это есть песня «Будет шторм». На нее сделать анимационную картинку. Уже есть заготовки. Ну и есть проект... «Навуходоносор», дальнейшее его развитие, и, то есть как бы сделать вставки действительно из какого-то древнего Вавилона, тоже, чтобы это все-таки в мультик все не превратилось, чтобы как бы осталась изначальная идея. Все-таки это вот именно сценическая такая работа группы всей, с мощным звуком, с хорошей картинкой, с движением, без лишних деталей.
4: В своих соцсетях вы выкладываете аккорды к вашим песням. Знаете ли вы какие-нибудь примеры достойных каверов, которые исполняли ваши поклонники? И не было ли идеи добавить в свой репертуар не только авторские песни, но и кавер-версии на что-то любимое, что-то родное?
5: Ну, по кавер-версиям, собственно, исполнения это точно нет категорически. Ну, в частности, категорически против гитарист, который всю жизнь отыграл тысячи, десятки тысяч этих произведений и не хочет связываться больше вообще с этим. Ну и время, потому что либо вы работаете над своим проектом, либо вы работаете над каверами. Это немножко совершенно разный подход. Это... две противоположные стороны, можно сказать, планеты какой-то, и трудно оставаться и там, и там. То есть я сам не очень люблю, когда группа исполняет каверы, как правило, они всегда будут хуже. То есть, чтобы исполнить кавер, надо его исполнить, попытаться лучше, по-другому, чем это было задумано автором. Это достаточно сложно. К тому же надо учесть, что в головах у всех слушателей уже есть точка отсчета, исполненная авторами, и ее подвинуть очень непросто.
4: А если бы вас пригласили поучаствовать в трибьют-альбоме той или иной группы официально, вы бы отказались?
5: Ну, да, мы отказываемся. Прямо отказываемся, да. Угу. Вот, были такие предложения, хотя бы одну-две песни исполните там одного исполнителя или другого, мы тогда вот извиняемся и не приезжаем.
4: Что касается творчества ваших поклонников, были ли попытки у них сделать кавер на ваше творчество? Знаете ли вы таких?
5: Ну, не знаком, вряд ли, потому что все-таки не столь мы еще известны и знамениты, чтобы наши песни пытаться сыграть. Вот, то есть пока не сталкивались, да. Идея с аккордами у меня возникла совершенно спонтанно, потому что как-то Петя Константинович, концертный директор, выдал мне вариант аккордов от искусственного интеллекта. Причем он был настолько неверный, неправильный и не та тональность, а искусственный интеллект настолько уверял, что это абсолютно точно, и что такая мне фраза понравилась в Гугле, прозвучала, что сам фронтмен и лидер группы Михаил Машинский заявляет, что песня играется так-то, и вообще он по названию альбома «Валери», он утверждает, что это не связано ни с каким именем, а просто символизирует что-то. И мы такие выпали в ступор, ничего себе, вот как это оно так делает. И поэтому надо хотя бы тогда потихонечку выкладывать аккорды в песен, потому что неправильно, если люди будут действительно интересоваться, и у них будет неправильная информация. Все-таки это должно звучать красиво и правильно. Поэтому вот такой проект у нас родился.
4: Угу. И это чем-то напоминает урок литературы, когда дается задание, что хотел сказать автор. И тут разногласия.
5: Да, совершенно верно. А автор, он, к сожалению, не может этого услышать, поэтому все такие уверенные. Но когда, как выясняется, что потом, что если когда автор еще при жизни, до них доходит эта информация, часто очень они смеются, и получается, что совершенно иначе все. И другие задумки были совершенно, и какие-то вещи получались просто случайные, просто так написалось, и никто не думал, а потом такие глубокие смыслы во все это складываются уже другими людьми.
4: Угу. Ну, а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Михаилом Машенским, фронтменом группы «Точка ноль».
3: Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
4: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами Михаил Машенский, фронтмен группы «Точка ноль». И вместе с ним мы в первом блоке обсуждали новый клип, первый за 11 лет. Но и нельзя поговорить про концерт, который все великие луки, мне кажется, ждут. Это 1 ноября. Состоится концерт группы в «Великих луках». Но нельзя сказать, что очередной, потому что каждый концерт немного отличается. Чего ждать от концерта 1 ноября, который состоится?
5: 1 ноября мы, во-первых, с огромной радостью опять посетим «Великие луки», потому что это очень классный город, и концерты в «Великих луках» всегда проходят очень тепло, и нас здорово принимают, и большое воодушевление у нас, как у музыкантов, всегда на сцене. Вот. Что ждать? Ну, одна вещь вообще новая. С последнего концерта, когда мы играли, ее еще тогда не было. Вот сейчас она появилась. Несколько вещей, которые мы не исполняли, тоже исполним. Дальше будем смотреть по ситуации, потому что никогда не бывает одной и той же последовательности в песнях. Это как рассвет и закат. Они все бывают похожи, но они всегда немного разные. Вот. По настроению слушателей, зрителей, по настроению нашему, как бы, по погоде, по ситуации вообще везде. Все немного меняется. Поэтому, конечно, он будет все равно чуть-чуть иной, другой. Ну, как всегда, у нас каждый следующий концерт всегда лучше предыдущего, поэтому тут сомневаться не приходится. Ну, потому что это будет у нас уже 4-й концерт. И, по сути, да, каждый следующий интереснее и ярче, мне кажется. Ну, пока что так. И я надеюсь, что этот тоже будет яркий очень. Постараемся делать его еще ярче, еще интересней. Вот. Так что ждем встреч.
4: С января по март 27-го года будет тур в честь 12-летия группы. Как ощущается возраст коллектива и чего хочется сделать еще? Потому что, ну, вроде бы, 11 лет – достаточно большой срок прошел. И первый клип состоялся, и у вас, насколько я понимаю, в сольном творчестве анимационный клип случился. Чего хочется сделать еще, куда хочется еще стремиться?
5: Главное желание все-таки, конечно, выйти из андеграунда, потому что андеграунд накладывает определенные границы, выставляет очень серьезные по выступлениям, по набору музыкантов. Не просто так мы ездим вдвоем сейчас, потому что позволить себе полный состав вывести получается. Ни по финансам, ни по возможностям. Хочется, конечно, из андеграунда выйти, чтобы выйти на более-менее большие сцены какие-то, и тогда уже у нас крылья раскроются, развяжутся руки, и нужно будет творить и делать более интересные вещи. Дальше в планах, ну, это сейчас случится в этом году, мы ремастируем, пересводим два своих альбома, которые были выпущены в 20-м и в 24-м. Они зазвучат по-новому, зазвучат так, как должны звучать. Мы наконец-таки нашли классную команду человека, который прекрасно сводит, прекрасно ремастируется. Замечательно получается. Вроде ничего не переигрывается, а звучит все как прям, как у западных мэтов. Отлично, нам нравится. Вот. Но это, конечно, затратно. Это требует времени и ресурсов. Сейчас этим занимаемся. Так что с Нового года уже все будет у нас полным ходом. Везде можно будет услышать и скачать. Дальше третий альбом, надеемся, выпустим к Новому году. Получится, не получится, но посмотрим. Я думаю, что получится. Он будет не такой длинный, как предыдущие два, но от этого не менее яркий, не менее интересный. Как ощущается возраст? Ощущается, конечно, возраст, но не группы. Группы возраст не ощущается. Ощущается возраст уже непосредственно как бы собственный больше, и опыт. И это даже связано не с тем, что вы, вам что-то тяжело делать, но когда вы уже что-то много раз делали, хочется сделать что-то еще. То есть надо найти еще какие-то пути, чтобы, ну, неинтересно повторяться как-то, да, то есть изо дня в день одно и то же, то это не очень. Вот. Поэтому, конечно, 12 лет будет позади, много пройдено, вот, но хочется надеяться, что как наши песни еще очень-очень много всего впереди. И да, я оглядываюсь назад, понимаю, что ты уже очень-очень далеко.
4: Угу. Какой совет вы бы дали себе, тому парню Мише, который начал собирать группу 12 лет назад?
5: Технические были бы какие-то советы, касаемые непосредственно музыкальных навыков. Обратить внимание на какое-то такое направление, на другое что-то. А дальше я бы сказал, что я не уверен, что что-то можно было бы сильно поменять. Самоотдачи добавить уже как бы некуда было. Я себя вспоминаю, как каким воодушевлением таскали тяжеленное оборудование, какие подвиги совершались, чтобы сыграть в каких-то местах, где или ничего не было, или почти ничего не было. Сейчас это вспоминаю, но да, сейчас я бы уже за это не взялся. Ну и давать совет сложно. Наверное, вряд ли бы что-то сильно поменялось, если бы я дал себе совет. С другой стороны, хотелось бы начать бы это пораньше, лет на 10, но тоже... Надо же было написать, придумать, сочинить эти песни, а не пройдя определенный жизненный путь, этого бы не получилось. Поэтому тоже раньше бы, к сожалению, не получилось. Ну, поэтому не могу сказать, какой совет.
4: Откуда вы черпаете силы, когда ничего не пишется? Из музыки, которую вы любите, из тишины, из бытовых мелочей. Откуда берется вот этот вот ресурс творить?
5: Из тишины много берется, тут я согласен, это как энергия вакуума, да, которой вроде ничего нет, а вроде бы там черт сколько энергии можно насобирать. Путешествий очень много, поэтому любим путешествовать. В путешествиях, да, много новых ощущений.

0: свое, ну, понимание жизни, свое состояние душевное, это тоже помогает очень сильно. Так что да, как вот говорят, что увижу, про то пою, это, в принципе, правильно, это про нас прям, да. То есть так и живем, так и работаем.
1: У коллективов такого жанра, в котором вы играете, у рок-групп творчество взрослеет вместе с ними самими. Есть ли какие-то ранние песни, которые вы играете по-другому, может быть, меняете слова или мелодия звучит не так?
0: Ну, если говорить с сочиненного когда-то, то, конечно, с приходом в группу нашего мэтра Корсара, гитариста и сумасшедшего музыканта, то есть уровня, я больше таких даже и не знаю в России. Вот, конечно, все начинает звучать иначе, приходится переделывать какие-то вещи, в которых составлены были и первый, и второй альбом. Многие вещи раньше были написаны, вот, они многие переделывались, и теперь они звучат так, и сейчас даже кажется, что они по-другому никогда и не звучали. Вот, то есть такой эффект происходит, отмены прошлого. Вот. Что касается еще каких-то вещей, есть вещи, которые прежде написаны, которые не исполняются. Вот у нас мы бились, долго бились головой, потратили много времени, пытались. Есть одна песня, с которой началось вообще мое творчество, которую я когда-то написал. Из всех песен, которые сейчас играются, самая старая «Принцесса» в 11 году написана, она практически без изменений так и исполняется. А есть еще одна песня, вот, она первая. Она длинная такая, хитрая, куча модуляций, там такая она интересная, но так у нас ничего не получилось. То есть она задумывалась как медленная композиция, а медленно она в большом составе группы не очень идет, и мы бились-бились, сделали из нее быструю такую серьезную вещь, но так и отменили, в итоге не пошло. Вот, не, ну так что, наверное, меняется, да, что-то меняется. Есть песни, в которых, а в частности, новые есть. На концерте я пою одно словосочетание, на записи будет другое, то есть более универсальное, можно так сказать. Есть песня «Точка ноль», например, наша, где мы, когда играем в Москве, я пою «Московский вечер», а когда выезжаем, сейчас я пишу «Гастрольный вечер», то есть тоже «Огни зажег». То есть тоже у нас такие есть хитрые штуки. Вот. Ну, так, в принципе. Все живое, все может измениться, но все-таки то, что мы когда-то играли прежде, как записано на первом альбоме, практически так все сейчас и играется. Ну, чуть-чуть поменялись соло, чуть-чуть они укрепились, стали более интересные, чем на альбоме, но, в принципе, от этого общий саунд не сильно поменялся.
1: Спасибо большое за ответ, но мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Михаилом Машенским.
2: Просто космос.
3: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть. как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из

0: из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Про газ.
4: Владимир Путин отметил, что Россия за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру. Если в 2005 году такая инфраструктура работала в 40 субъектах страны, то сейчас уже в 73, сказал президент. Он отметил, что в предыдущие 5 лет практически каждый день на карте России появлялся новый газифицированный пункт. Об этом Путин заявил сегодня в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции. Также он подчеркнул, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, поэтому одна из главных задач государства заключается в том, чтобы этот ресурс служил на благо страны и ее граждан. Российские аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением горюче-смазочными материалами. Это заявила сегодня министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, ведомство решает сложности с поставкой нефтепродуктов, и ситуация находится на постоянном контроле. Также она добавила, что в России уже собрали 120 миллионов тонн зерновых, из них 90 миллионов тонн пшеницы, на которую осталось 8% уборки. А южные регионы уже начали уборку кукурузы, которая даст еще объем по зерновым, сказала Лут. Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин вице-премьер Александр Новак назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Минюст сегодня объявил иноагентом режиссера Андрея Звягинцева. Также в реестр попали проекты «Анархист-35», Михаил Шевелев, Ержан Тургумбай и Павел Иванов. 16 сентября Франция выбрала драму «Минотавр» Звягинцева в качестве своей заявки на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Ранее картина выиграла Гран-при Каннского кинофестиваля.
5: о туризме.
4: Россияне стали чаще бронировать зарубежные поездки на новогодние каникулы. Сейчас на эти направления приходится 52% авиазаказов на январские праздники, а на поездки по России 48%. Год назад соотношение было обратным. Самым популярным зарубежным направлением стал Пхукет. В пятерку также вошли Ташкент, Шанхай, Пекин и Касабланка. А среди российских городов лидируют Москва, Калининград и Санкт-Петербург.
5: Обо всем.
4: Вместо миллиарда долларов победивший в лотерее американец получит лишь четверть этой суммы. По правилам, он мог бы взять сначала часть выигрыша, а потом еще 29 ежегодных выплат. Но выбрал другой вариант – крупную сумму сразу. А она уже значительно меньше – около 450 миллионов. После федеральных налогов сумма уменьшится примерно до 280 миллионов, а после налогов штата – до 260.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
8: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами Михаил Машенский, фронтмен группы «Точка ноль». В чем ядро звучания группы «Точка ноль»? То, без чего это уже не ваша музыка.
9: Ну, «Точка ноль» — это как альбом «Незаменимый». Вот он задумывался, название такое «Незаменимый», в нем вроде песни такой нет. Да, пожалуй, действительно, мы все незаменимые, но, в частности, во-первых, это романтическая направленность. То есть у нас, да, в песнях тоже все непросто, жизнь непроста и сложно, но все-таки, в отличие от основного мейнстрима русского рока, все-таки у нас все будет хорошо. Мы находим путь к свету обязательно, независимо от того, в какой ситуации вы оказались. То есть всегда пытаться указать путь к свету. Это раз, это что касается моего творчества. Ну и, конечно, саунд, который нам нарисовал Корсар своей сумасшедшей игрой и своим знанием. Без гитары Корсара тоже точки ноль нету. Это совсем будет другая группа, совсем другое будет, если его не будет. Поэтому его гитара такая, какую я в России ни у кого никогда не слышал, что так кто-то играл. Вот. Это тоже визитная карточка точки ноль. То есть хотите послушать сумасшедшую настоящую гитару уровня Ван Халена и Гатри Говена, ну, вам тогда к нам на концерт нужно. Вот. То есть эти две основные составляющие точки ноль.
8: Угу. А в Великих Луках концерт состоится 1 ноября на концертной площадке набережная лейтенанта Шмидта, дом 1А. Ну и, к сожалению, так как время эфира подходит к концу, последний вопрос. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
9: Радиослушатели, ну, конечно же, любви, конечно же, мира, красоты, чтобы, просыпаясь утром, всегда было за что порадоваться, всегда все получалось, и даже если становится трудно, что потом все-таки хватало сил снова поднять голову, и чтобы счастье озарило всех максимально. Как всегда, мир и любовь, красота. Что были с нами.
8: Спасибо большое. Ну а я в свою очередь напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну а если вы пропустили эфир, вы можете найти подкаст в нашем сообществе Луки ФМ ВКонтакте. Луки ФМ – радио твоего города.
10: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
11: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, крупные промышленники, предприятия, те люди, которые делают наш город лучше, краше и, конечно же, экономически интереснее. И сегодня мы вновь говорим про производственную сферу нашего города, так как известно, да, Великие Луки – промышленный центр Псковской области, более 40 предприятий сосредоточены именно здесь. И сегодня у нас нас в гостях представители кабельного завода «Магна», одного из, я бы сказала, динамично развивающего завода. У нас в гостях Шлектенков Антон Владимирович, это ведущий менеджер коммерческой службы кабельного завода «Магна». Добрый вечер, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
11: И Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог кабельного завода «Магна». Здравствуйте.
13: Добрый вечер, здравствуйте.
11: Во-первых, вас благодарю, что после своей очень нужной, полезной, непростой работы вы нашли время для эфира Луки ФМ, и я надеюсь, что сейчас наши радиослушатели еще ближе познакомятся с этим промышленным предприятием. Давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, дорогие гости, о продукции завода, что выпускает, для кого и в каких объемах, потому что, да, слово «Магна» звучит достаточно, я бы сказала, магически интересно. Наверное, Александр Анатольевич, вы нам расскажете более подробно об этом.
13: Да, мы выпускаем широкий ассортимент кабелей и проводов. Это силовые кабели для стационарной прокладки до 1 кВт. Они идут для питания зданий, заводов, инфраструктуры. Отдельное направление – гибкие кабели для нестационарной прокладки, например, для переносного оборудования. Также делаем установочные провода для внутренней проводки. Используем различные полимерные композиции, классический ПВХ, в том числе с пониженным дымогазовыделением, безгалогенные композиции и термоэластопласты. Они более гибкие и морозостойкие. Но наши основные заказчики – это крупные дистрибьюторы, которые поставляют кабели в разные регионы страны, а также промышленные предприятия и строительные объекты.
11: А если вот в трех словах, что производите? Кабель. Да? Для чего? Или для кого?
13: Кабель для промышленного производства, для строительства. Ну, кабель поставляется во все наши регионы страны. И, допустим, по объемам, по сравнению с 2023 годом, мы кратно нарастили производство. Переработка меди и алюминия выросла в 3 раза. Расширили номенклатуру, особенно в сегменте гибких кабелей.
11: А вот какие этапы проходит производство, да, кабеля? То есть вы полноцикленное предприятие, то есть от заготовки до конечной продукции? Да, вот, ну, грубо говоря, вот как происходит производство, чтобы человек, который нас сейчас слушает, мог представить этот цех завода «Магна».
13: Да, конечно, постараюсь просто, без технических сложностей. Все начинается с входного контроля. Мы проверяем каждую партию сырья, это медная катанка, алюминиевая, полимеры, броню, ленточные материалы и даже кабельные барабаны, на которые отгружаем готовый кабель потребителю. Из катанки на волочильных станах делаем проволоку нужного диаметра. Проволока скручивается в дальнейшем в жилы. Это будущие токопроводящие элементы. Далее на экструзионных линиях накладываем изоляцию, потом скручиваем жилы в сердечник, накладываем оболочку, броню, если нужно. И все это проходит множество проверок на каждом этапе. В конце приемо-сдаточные испытания готового кабеля, это геометрические, электрические испытания. Все это занимает до нескольких дней в зависимости от сложности. Для неподготовленного человека, конечно, это,
11: ну да, представить
13: похоже,
11: сложно,
13: да,
11: как космос
13: на большой
11: какой-то
13: конвейер, где, ну, каждая операция строго контролируется.
11: А вот теперь вопрос хочется задать о качестве, собственно говоря. Антон Владимирович, как вы работаете с качеством? Да, вот есть ли контрольные у вас какие-то группы, да, или какие критерии существуют для вашей продукции? Ведь, насколько мы понимаем, да, чем отличие русской и российской продукции от той же китайской, это качество. Вот как вы работаете с этим инструментом?
12: Абсолютно верно. Качество начинается с сырья. Сами производим проволоку из медной катанки. Так мы полностью можем контролировать геометрию и свойства жилы. Для нас важно, чтобы катанка была от проверенных производителей с минимальным содержанием примесей. Также критически важны полимерные материалы. Они определяют электробезопасность, пожарную безопасность, гибкость, морозостойкость. Конечно же, срок эксплуатации кабеля. У силового кабеля, например, срок эксплуатации 30 лет. Поэтому мы постоянно напоминаем на нашем производстве, что все, что мы делаем, останется нашим внукам. Это важно помнить. Ключевым материалом у нас является, конечно же, медь и алюминий, но также и полимерные материалы. Мы тестируем каждую партию пластиката на прочность, удлинение, старение, и много разных параметров. И если материал не проходит наши внутренние испытания, то он, конечно же, не идет в производство.
11: Антон Владимирович, работаете ли вы с российскими поставщиками или у вас только импортные поставки? То есть как раз-таки вопрос про импортозамещение, выбор своих в вашей отрасли.
12: Сегодня мы работаем только с российскими материалами. это осознанный выбор в рамках импортозамещения. Медную катанку берем у отечественных производителей, полимеры у наших соседей Эко-Компаунд Групп. Конечно же, мы тесно работаем с Эко-Компаундом и вместе отрабатываем режимы переработки, чтобы достичь стабильного качества и производительности. При переработке полимерных материалов мы также помогаем друг другу развиваться и улучшаться. И очень рады, что у нас в городе есть такой завод, в котором мы можем тесно сотрудничать и налаживать такие взаимоотношения, да, соседские, дружеские, так сказать, компанейские.
11: Александр Анатольевич, вот как главный технолог кабельного завода «Магна», вы можете рассказать про объемы выпуска продукции? Судя по всему, что вы ищете новых сотрудников, да, и вот тому, что вы уже рассказали, так понимаю, объемы растут, да, с каждым месяцем. Вот что делаете для этого, да, как улучшаете качество, да, продукции, как набираете сотрудников, чтобы объем это поглощать, да, и производить. Вот как сертифицируете эту продукцию? Расскажите, пожалуйста.
13: Ну да, наш главный принцип – это не стоять на месте. Наш девиз – развитие и качество нашей продукции. Мы постоянно модернизируем оборудование, ставим новые экструзионные линии, автоматические системы контроля, обновляем оснастку. Тут надо отметить, брак и дефекты, которые можно исправить на стадии изготовления, брак может быть исправимым и окончательным. Но главное, чтобы дефекты, и тем более брак, не ушел потребителю. Чем выше загрузка, тем более дисциплинированы работают сотрудники. И как показывает практика, количество дефектов снижается. Но если мы видим, что дефекты, отклонений совсем нет, но это как бы тоже
11: подозрительно.
13: Повод насторожиться. Не пропускаем ли мы какие-либо скрытые отклонения? Поэтому у нас действует система постоянного анализа. Мы разбираем каждое несоответствие, выявляем причину, человеческий фактор это или поломка оборудования, или качество сырья. После этого разрабатываем корректирующие мероприятия, проводим дополнительные беседы с персоналом. Внеплановый инструктаж, ремонт, связанный с поставщиками. За низкий процент брака мы не премируем. Брак – это нонсенс, а премия идет за общую результативность и добросовестный труд.
11: А вот мне теперь хочется вопрос задать Антону Владимировичу. Можно сказать, вы как ведущий менеджер, да, коммерческой службы завода «Магна» являетесь таким же пиарщиком. Да. Вот скажите, пожалуйста, как вы представляете свою продукцию на рынке? Участвуете ли в выставках? Вообще, как вот можно встретить продукцию завода «Магна» Великолукского? И вообще, были ли какие-нибудь интересные у вас заказы от ваших клиентов, ну, скажем, необычные, возможно, в какую-то необычную страну или на объект, да, какой, который подвергается там внешнему воздействию, я имею в виду климатическому?
12: Ну, да, конечно, это представление нашей кабельной продукции обязательно. Мы обязательно участвуем во всех выставках отраслевых по нашему направлению. Это различные форумы, такие как Кабекс, самая, наверное, популярная выставка именно кабельной продукции, которая проходит в Москве. Мы являемся постоянным участником данной выставки, приезжаем со своими стендами, показываем новинки, обращаемся с заказчиками, общаемся с коллегами. Также являемся посетителями ежегодных выставок электро, выставки энергетики. Это масштабные вообще международные выставки электротехнической отрасли. Также посещаем форумы дистрибьюторов, следим за мировыми трендами. Клиенты на выставках, форумах часто приходят с нестандартными задачами. Кому-то нужен кабель с повышенной гибкостью для там, роботизированных комплексов, к примеру. Кому-то с усиленной броней для агрессивных сред. По результатам работы на выставке анализируем, да, полученную информацию, обсуждаем с руководством и целесообразности, возможности завода по разработке и запуску новых видов изделий в производстве. Учитываем все предложения, замечания, новинки, полученные на выставках, форумах, а также помогаем познакомиться с коллегами и получить новый опыт. Выставки, в принципе, для этого и существуют. Да? Это помогает нам быстро адаптироваться к запросам рынка, быть гибкими и клиентоориентированными.
11: Уважаемые гости, нам нужно прерваться на небольшую рекламную паузу, а после мы продолжим обязательно разговор про завод «Магна».
14: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
18: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
11: Всем здравствуйте, это Луки-ФМ, программа «После работы». Сегодня у меня после работы промышленники нашего города. Шелютенков Антон Владимирович, ведущий менеджер коммерческой службы кабельного завода «Магна», и его коллега Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог данного завода. И, как несложно догадаться, именно о кабельном заводе «Магна» мы и говорим. До рекламной паузы мы обсудили и цикл производства, и продукцию, и о том, где же мы можем встретить, да, промышленное предприятие «Магна», на каких выставках. Ну а теперь хотелось бы поговорить об участии «Магна» в исполнении госпроектов. Да, сейчас это очень актуальная тема для всего экономического сектора нашей России. Участвует ли наш завод Великолукский в модернизации электросетей или в восстановлении или проведении новых линий? Да, есть ли примеры по нашему региону? А, возможно, вы работаете и в новых регионах, да, или в Крыму, где сейчас, наверное, этот вопрос самый актуальный. Александр Анатольевич или Антон Владимирович, кто из вас ответит на этот вопрос?
12: Давайте я, наверное.
11: Антон Владимирович, да.
12: Да, мы производитель, мы не подрядчик, поэтому работа по самой прокладке кабеля мы не проводим, но подрядчиками работаем тесно. Наша продукция востребована на государственных и региональных программах. Например, наш кабель используют представители новых микрорайонов, реконструкция объектов ЖКХ в рамках национальных проектов по развитию инфраструктуры. Также и, да, и в Псковской области, конечно же, она представлена. Мы поставляем кабель для жилых комплексов, социальных объектов и промышленных зон. Поэтому, хоть мы и не занимаемся как таковым монтажом, да, но наш вклад в такие проекты, он ощутим. Да, кабель также идет и на развитие новых регионов, без этого никуда, нынче там все развивается, все строится, и, соответственно, кабель наш используется и в новых регионах тоже.
11: А сейчас о перспективах все говорят, что говорить трудно, но, тем не менее, нужно думать, да, наперед. Вот, Александр Анатольевич, как главный технолог завода, как вы можете оценить перспективу, ну, на ближайшие хотя бы 3 года? Да, я понимаю, что горизонт планирования сейчас у всех гораздо уже в связи с тем, что мы живем в непростое экономическое время, но, тем не менее.
13: Прогнозы оптимистичны, только оптимистичны. Спрос на кабельную продукцию будет только расти. Страна активно обновляет энергосети, строит жилье, развивает промышленность. Импортозамещение дает дополнительные нам возможности для российских производителей. Вводим тренд по увеличению использования безгалогенных композиций с повышенным требованием безопасности. Поэтому планируем наращивать мощности, расширять ассортимент, особенно в сегменте высокоэкологичных изделий. Конечно, есть вызовы, связанные с сырьем и логистикой, но мы готовы и уверены в стабильном развитии.
11: Да, как и у всех эти вызовы, да, существуют. Вот, собственно говоря, о безопасности сейчас я хочу поговорить. Антон Владимирович, наверное, вопрос это к вам. Да, любое производство – это риски. Риски не только для сотрудников, но и для экологии. Великие Луки гордятся тем, что мы зеленые и легкие в нашей Псковской области. Многие сюда переезжают с северных, да, регионов. Вот сейчас для современных промышленного предприятия. Важно же не просто выпускать продукцию, но и заботиться о последствиях этого производства. Как вы утилизируете те же отходы? Какие материалы используете? Да, тут вот вопрос о токсичности и экобезопасности. Думаете ли вы о родном городе?
12: Конечно, о родном городе мы думаем. Мы стараемся свести воздействие на природу к минимуму. Все отходы металла, там, медную и алюминиевую проволоку, также обрезки кабеля мы не выбрасываем, а перерабатываем сами или сдаем сторонним переработчикам. Полимерные отходы тоже идут в дело. Часть из них используется как вторичное сырье. Кроме того, мы применяем материалы с пониженной токсичностью и низким дымообразованием, что безопаснее для людей и окружающей среды, даже при возможных пожарах на производствах или жилых комплексах, где используется наш кабель.
11: Собственно, теперь о людях, которые у вас работают. Да, понятно, что ваше производство достаточно непростое. Да, как вы обеспечиваете безопасность, условия труда для своих сотрудников? Как организована охрана труда на вашем предприятии? Да, это очень тема важная. Кажется многим, что скучно. Ну, интереснее же, как производится эта продукция, чем говорить о людях, которые ее производят. Но, тем не менее, я не могу, да, не задать этот вопрос.
12: Конечно, как говорится, люди — это главный ресурс. Наше производство можно считать опасным. У нас много движущихся, крутящихся механизмов, высокое напряжение, высокая температура обработки полимеров. Поэтому, конечно, главное правило на нашем производстве – это работа только в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. Спецодежду мы приобретаем у только российских поставщиков, у российских производителей. Также работаем в этом направлении по импортозамещению. Да? Все опасные зоны у нас ограждены. Все сотрудники проходят обязательно обучение по охране труда. Испытатели имеют допуски к высоковольтным испытаниям. Проводим также регулярные инструктажи и внеплановые проверки знаний. То есть наша цель, чтобы каждый работник возвращался домой здоровым, живым, радовал свою семью и утрудился в дальнейшем на благо нашего города.
11: Ну и вот, к сожалению, эфир подходит к концу. У меня остался последний вопрос. Это для тех, кто сейчас нас слушает и планирует, да, трудоустроиться к вам, потому что сейчас есть текучка рынка. Собственно говоря, это еще условия, в которых трудятся и отдыхают заводчане. Сейчас всем хочется работать на современных местах рабочих, отдыхать, ходить в столовую, добираться до работы на комфортабельном автобусе, как минимум, медпункт, чтобы был, чтобы сделать уже прививку от гриппа. Вот как на заводе «Магна» все это организовано, и организовано ли, или это у вас перспективные планы?
12: Нет, это, конечно, очень важная часть нашей корпоративной культуры. У нас организованы комнаты приема пищи обязательно на заводе. Есть время на полноценный обед, ужин для сотрудников. Организован транспорт, маршрутки развозят и на работу, и утром, и вечером. Недавно мы организовали выездную диспансеризацию на территории завода для всех работников. Они смогли бесплатно проверить свое здоровье, сдать анализы. При приеме на работу обязательно медицинский осмотр, конечно. Не забываем о праздниках. К Новому году, 8 марта, там, Дню защиты детей, 1 сентября мы дарим подарки, проводим конкурсы детских рисунков.
11: То есть сильная корпоративная культура.
12: Ну, я скажу так, она сильная, но мы хотим сильней. Также вот, да, как проводим там конкурсы детских рисунков, премии родителям первоклассников выделяем. То есть это создает атмосферу, где люди чувствуют, что о них их ценят и их как-то поддерживают. Также хотелось бы, наверное, от лица завода и от себя лично, в преддверии такого большого праздника для нашего города, как юбилей 860 лет, поздравить всех великолучан, жителей города, гостей города с этим замечательным праздником, пожелать городу дальше развиваться такими же шагами, а мы со своей стороны будем в этом всячески содействовать.
11: Социально ответственный бизнес.
12: Конечно.
11: Спасибо большое за теплые слова. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям в этот юбилейный год. Спасибо большое, уважаемые гости, за эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорили о таком производственном предприятии, как кабельный завод «Магна». У нас в гостях были Шлютенков Антон Владимирович, ведущий менеджер коммерческой службы данного завода, и его коллега Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог. Я напомню, что кабельный завод «Магна» всегда находится в поиске профессионалов, да, или тех, кто готов обучаться, поэтому обращайтесь в кадровую службу завода. Наверняка вам там подберут подходящую для вас работу. Уважаемые гости, я с вами прощаюсь. Спасибо, что выбрали Луки ФМ. Ну а для тех, кто пропустил наш эфир, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте Луки ФМ и в Макс канале выйдет подкаст. Дорогие друзья, всего вам доброго.
12: Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания.
13: Спасибо, до свидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
2: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
22: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
24: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
26: О выборах.
4: На выборах разного уровня онлайн уже проголосовало более 2,5 миллионов россиян. Это следует из данных федерального портала ДЭК. Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на платформе ранее подали более 4 миллионов человек. С 18 по 20 сентября состоится выбор депутатов Госдумы 9 созыва. В списках по федеральному избирательному округу 10 партий и параллельно проходят выборы в ЗАГС. Собрание 39 регионов. Также в 7 субъектах выбирают глав и губернаторов.
3: о политике.
4: Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард лично помешала Binance получить лицензию Евросоюза. Это пишет Wall Street Journal. Лицензия была практически одобрена в Греции, но Лагард обратилась к Афинам с просьбой не одобрять заявку крупнейшей криптобиржи. Binance отозвала заявку в Греции и сообщила, что собирается подать ее в другой стране, но в итоге так и не получила лицензию. Ей пришлось вообще уйти из Евросоюза. Как пишет газета, Лагард была обеспокоена потенциальным укреплением и распространением долларовых стейблкоинов в Европе за счет масштабов Binance. И также в Европейском центробанке посчитали угрозы финансовой стабильности в желании защищать цифровой евро, который банк планирует запустить в режиме пилота в 2027 году.
3: Об автомобилях.
4: В России в августе 26-го было реализовано более 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,4% ниже результатов августа прошлого года. Об этом заявили в агентстве «Автостат». Среди марок на вторичном рынке продолжает лидировать «Лада». За последний месяц лета было куплено более 113 тысяч этих машин. Второе место – «Тойота», далее «Киа», «Хёндэ», а также Volkswagen.
3: О спорте.
4: Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения для российских спортсменов и команд. Об этом сообщила министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские участники смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом с гимном и символикой. Кроме того, турниры под эгидой Международной федерации вновь смогут проводить и в России. Ранее ограничения для российских спортсменов также смягчила Международная федерация конного спорта. Официальный курс доллара на сегодня 84,51, евро 97,50, юань 12,58. Вероника Борисенкова, служба информации.
26: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Россия осознала свою самодостаточность и активизировалась благодаря коалиции западных стран. Вся правда о Буче. Мирными жертвами оказались боевики. И как и сколько будут отдыхать россияне в 2027 году? Поговорим об этих и других темах более подробно. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Глава государства в шестой раз выбрал электронную форму голосования. Он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва стартовали в России 18 сентября. В ряде субъектов Федерации также избирают глав и представителей ЗАГС собраний. Проголосовать могут и граждане России, которые находятся за пределами нашей страны. Совместная работа ЦИК России и МИД России позволила открыть 333 избирательных участка для выборов в Госдуму в 152 странах. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. При этом западные страны всячески пытаются сорвать наши выборы и устраивают провокации, о чем мы говорили уже несколько дней подряд, вплоть до наступления дней голосования. С нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте, добро пожаловать.
6: Да, здравствуйте, добрый день. Ну, я могу сразу вам сказать, что сегодня на территории нашей страны начались выборы, как вы знаете, но было и досрочное голосование, оно коснулось в том числе и зарубежных стран. Мы вас, я сейчас обращаюсь ко всей аудитории, регулярно об этом информировали. У меня сейчас есть обновленные данные, давайте пройдемся по ним.
5: С удовольствием.
6: Всего в 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков. Более чем половину участков избирательной комиссии возглавили послы, это 105 участков. Генеральные консулы возглавили 57 на 57 участках. И советники-посланники возглавили на 21 участке. По состоянию на 18:00 московского времени сегодняшнего дня, по, естественно, все это всегда подчеркиваем, по согласованию с ЦИК России проведено 104 выездных досрочных голосования в 37 странах, местах компактного проживания граждан России. По состоянию, опять же, на сегодняшний день в них приняло участие 20 518 граждан нашей страны. Голосование за рубежом, подчеркну еще раз, в подавляющем большинстве стран пройдет 20 сентября. В нашей стране 3 дня идет голосование, а за рубежом по целому ряду причин. Это местные, так сказать, это логистические причины, я имею в виду местная логистика, это количество тех граждан, которые просчитываются в качестве потенциальных, так сказать, приходящих на избирательные участки в связи с мерами безопасности по совокупности факторов. Как вы знаете, мы об этом информировали, было принято решение, что будет основной день голосования за рубежом 20 сентября 2026 года. Но при этом в течение 3 дней, то есть с 18 по 20 сентября, наши граждане, точно так же, как и на основной территории нашей страны, я не оговорилась, потому что, как вы знаете, территория наших посольств – это, так сказать, юрисдикция нашей страны, поэтому здесь делаю особую отметку, что речь идет именно о России, о территории России. Так вот, в целом ряде государств будет возможность для наших граждан проголосовать в течение также 3 дней. Это Кипр, это Южная Осетия и это Пхукет на территории Таиланда. Вот хочу отдельно обратить внимание, что речь идет именно об Пхукете. Угу. Почему? Я думаю, что вы понимаете, большое количество наших граждан действительно либо это диаспора, либо это люди, у которых есть российское гражданство, либо это большое количество туристов, отдыхающих и так
7: находятся
6: далее.
7: Находятся именно там, да, на этом острове.
6: Да,
7: Мария Владимировна,
6: в отдельных
7: знаете, хочу,
6: странах.
7: Я вот хочу вас, вам сказать в самом начале, просто уже уходим далеко-далеко. Мы же всегда поздравляем друг друга. Началось голосование, я хотела сказать, Мария
6: Минуточку,
7: Владимировна,
6: подождите,
7: я вас поздравляю.
6: Сначала мы поработаем, а потом мы друг
7: потом
6: друга поздравим.
7: Потом поздравим, хорошо, договорились.
6: В отдельных странах, с учетом опять же, религиозных традиций, например, или выходных дней, которые там являются выходными днями, то есть есть особый график выходных в некоторых странах, для удобства избирателей выборы пройдут и в другие дни. Вот, например, 18 сентября они сегодня проходят, это Бахрейн-Кувейт, 19 сентября пройдут в Китае, Ираке, Йемене, Ливии. А в Израиле, например, голосование уже состоялось 17 сентября, ну, тоже по понятным религиозным причинам, и явка составила там 1204 человека. Всю информацию по местонахождению избирательных участков, времени их работы, каким-то дополнительным нюансам можно найти на сайтах наших посольств, генконсульств, то есть загранучреждений, и, конечно, в официальных аккаунтах наших загранучреждений в социальных сетях. И, конечно, вся информация также скапливается на портале, официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии. Вы вот сказали, Мария, относительно того, что давайте друг друга поздравить. Во-первых, я хочу сказать, что выборы проходят в беспрецедентных условиях не просто политического давления или западного информационного шулерства. Выборы проходят, простите меня, под пулями по-настоящему. Сегодня, как вы знаете, Министерство иностранных дел России сделало специальное заявление в связи с террористической атакой на избирательные участки на территории нашей страны. Речь идет о Запорожской области. Глава одного избирательного участка Елена Останина погибла, глава другого участка госпожа Максимова и члены ее семьи, включая 9-летнего ребенка, получили ранения. Вы понимаете, о чем идет речь? Я могу вас заверить, что наши дипломаты за рубежом по-настоящему на передовой, и это не только в политическом смысле, я сейчас употребляю это выражение. Это в том числе и вопросы безопасности. И те меры, которые мы требовали от стран, в первую очередь, с недружественными режимами, должны быть предприняты. Как вы понимаете, многие из них отделались просто отписками. Поэтому сначала мы работаем, а работаем, я хочу вам сказать, мы вообще уже, по-моему, много лет круглосуточно работаем, а сейчас вообще, по-моему, в несколько смен. А потом, когда свершится голосование, вот тогда мы посмотрим, подведем итоги и, наверное, сочтем для себя возможным это сделать. Так что сейчас я еще раз хочу сказать, в МИДе сформирована соответствующая группа, которая работает в текстовом контакте с ЦИК. Наши послы будут на протяжении этих дней связываться с Центральной избирательной комиссией по видеосвязи, подключаться к соответствующим заседаниям Центральной избирательной комиссии России. Следите, пожалуйста, также за, я сейчас обращаюсь к средствам массовой информации, за этой частью тоже. Наблюдатели, например, общественной палаты, которая находится за рубежом, также, так сказать, будут о себе давать знать. И, конечно, наши посольства, наши пресс-службы во всех посольствах будут информировать средства массовой информации и широкую общественность о ходе голосования.
7: Да, Мария Владимировна, конечно, когда вы перевели на серьезные темы, ну, я имею в виду, конечно, которые я сегодня читала на лентах, и вот вплоть до того, что беспилотник зависает над выходом из избирательного участка, и люди боятся выйти по понятным причинам, естественно, человеческий страх за свою жизнь, за жизнь своих близких, детей. Если выборы не получилось сорвать, если вбросы не сработали, если, наоборот, это сыграло на консолидацию общества и заставило нас собраться, ну, как сегодня Элла Памфилова говорила об этом, даже благодарила наших врагов, понятно, что это в таком переносном смысле слова, то вопрос, зачем все-таки это продолжается? Просто держать в страхе по-прежнему, но все-таки задам этот вопрос. Ваша точка зрения.
6: Ну, очень просто, когда уже не осталось ничего у них. У них ничего не осталось от тех предвыборных обещаний, которые давал что Зеленский, что все эти его слуги народа, которые оказались бандитами во власти. Когда не осталось ничего от экономики, гражданского единства, от вообще здравомыслия ничего не осталось. Когда нет никаких перспектив на мирную жизнь не из-за нас, а из-за них самих, из-за того, что они просто стали инструментом, просто, понимаете, вот отмычкой в руках западных режимов, тогда что остается? Тогда остается только то, что они делают, это теракты и экстремизм, и просто от запугивания до убийства мирных граждан. Это и есть логика терроризма. То есть сделать, то есть не имея возможности, хотя эти возможности у них были, и по сути, в принципе-то остаются. Но просто для этого нужно, так сказать, принять это решение тяжелое, осознать то, что они сделали, и начать работать в совершенно другом направлении. Они для себя эту опцию, видимо, закрыли. И в этом контексте, так как у них реально не остается, исходя из их позиции, никакого выхода, они занимаются только тем, что и можно характеризовать как терроризм.
7: Значит, пока рано расслабляться, пока нужно довести выборы до финальной точки, до последнего дня голосования и быть готовыми к тому, что еще могут последовать диверсии террористического толка.
6: Вы знаете, я когда прочитала, конечно, и
7: Мария Владимировна,
6: вчера
7: простите, 10 секунд буквально до носения, хочу вас перебить на самом интересном месте. Вот сейчас будут самые последние свежие новости в эфире Радио КП, а затем продолжу беседу, потому что огромное количество вопросов, которые хочу успеть вам задать. С нами на связи Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
26: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Итоги дня». На радио «Комсомольская правда».
7: Друзья, с нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, вы продолжите прямо сейчас мысли, да, после того, как я сказала, что не стоит пока расслабляться и надо ожидать самых плохих вариантов.
6: Да, я просто хочу сказать, что одна из причин того, что побуждает киевский режим действовать в рамках или даже за рамками уже даже самых оторванных террористических ублюдков, заключается в том, что у себя в стране, которая как бы встала на путь демократии, они выборы прихлопнули. Ну, они просто их не проводят. Я уж молчу про то, как они их раньше проводили. Я хочу напомнить, что даже в 2014 году, когда состоялись так называемые президентские выборы на Украине, ведь мы же сделали оговорку, что мы не то чтобы их признаем в качестве легитимных, но мы принимаем хоть какие-то эти итоги для того, чтобы дать возможность Украине встать как бы на путь мирного урегулирования той ситуации, которую им спровоцировал Запад. Но они распорядились о своем будущем по-другому. А с этого момента там вообще все пошло под откос. И за последние годы выборы просто не проводились под различными предлогами. Но мы же понимаем, почему они не проводились. Потому что это, так сказать, полностью дискредитировавший себя режим. Это абсолютная система, даже не система, а состояние взаимной ненависти, которое там царит. Вы же видите, даже внутри самой команды Зеленского буквально бушуют страсти не политического характера, не политического толка, а сведение счетов, уничтожение друг друга, обливание грязью и так далее, и так далее. Вот вам, пожалуйста, что вы хотите, как в таких условиях они могут сподобиться на выборы? Конечно, делать все возможное для того, чтобы и у нас как бы они не случились. Но они случились, и они будут проведены. И у людей есть возможность. И они этой возможностью, мы все, кто воспользовался уже, кто воспользуется. И мы, я абсолютно здесь согласна с Эллой Александровной Панфиловой, да, даже в таких условиях умеем группироваться, умеем, вот понимаете, умеем соединяться для того, чтобы преодолеть эти чудовищные, да, по-настоящему чудовищные испытания. Поэтому для нас это внешняя угроза, очень опасная, очень страшная. Что уж тут говорить, когда дроны прямо над участками летают. Для нас это повод еще больше сплотиться. Да. Вот и все.
7: Мария Владимировна, вчера...
6: Если вы думаете, да, по-другому, ради бога, я могу...
7: Нет, поверьте мне.
6: Я же не установку даю.
7: Нет,
6: я говорю о том,
7: Мария Владимировна,
6: что я вижу.
7: Даже не просите. Вот. Я тут сдерживала себя, чтобы кулаком не трясти в воздухе, пока вы говорите. Потому что я думаю, вот по поводу того, вашей последней речи, части ее, я подписываюсь под каждым словом. Конечно, как иначе? Есть враг, есть люди, которые убивают наших людей... Но тут как бы чёрное и белое, тут нету каких-то полутонов.
6: И самое главное, вы понимаете, ведь для нас это не просто ритуал, для нас Выборы – это старт новому этапу нашего развития. Это старт, это запуск механизма делегирования людьми власти депутатам и контроля за той работой, которую они делают. Да, это должна быть совместная работа. Угу. Это работа граждан, это работа депутатов, это отчетность депутатов. Не раз там в какой-то период, а ежедневно. Это прямой контакт между людьми и депутатами. А сколько сейчас проблем, сколько вызовов, сколько всего нужно делать во всех сферах. Поэтому, понимаете, это же не просто мы показываем, что мы можем провести выборы. Это вопрос нашего будущего. Это вопрос того, что мы должны понимать, и знать имена депутатов, и приходить и требовать от них того, чтобы делалось. Ну и дальше двоеточие. Угу. В социальном плане, в логистическом, вот в плане нашей жизни. Что значит логистическом? Начиная от той самой пресловутой, так сказать, лампочки в подъезде, дальше, так сказать, двор, детский сад, школа, транспорт, ну и так далее, и так далее. Вот что для нас такое выборы. А не просто, знаете, как там нам все время окрикивают с Запада стандарты, соответствие, так сказать, ценностный ряд. Это имеет, помимо всего прочего, самое главное это практическое значение для жизни каждого гражданина.
7: Ну, надо разновешивать ярлыки, да, это любимое дело.
6: А надо потом посмотреть. Как зовут депутата, какие у него приемные часы, как осуществляется прием граждан, и можно и каким образом можно.

0: в чем проблема? Они просто малообразованные, они не понимают, что за это потом бывает.
1: Давайте для слушателей
0: будут...
1: скажу. Я думала, смотрите, друзья,
0: я скажу
1: мои.
0: Кратко,
1: вы скажете,
0: сейчас.
1: Да, будьте
0: я
1: добры.
0: Обязательно скажу, о чем идет речь. Как вы помните, переговоры 22 года, которые проходили в Стамбуле, были сорваны британцами. Приехал Борис Джонсон, сказал Зеленскому, что, мол, надо сворачивать переговоры. Я думаю, что он ему просто пообещал какой-то блицкриг, быструю победу, там, возвращение всего и вся, и, видимо, дальше предложение возглавить Вселенную. Они сорвали эти переговоры. Как вы помните, киевский режим отозвал свою делегацию. Кстати говоря, кое-кого вообще тут же убил. Вот просто выстрелом на улице, вы же помните, одного из украинских переговорщиков, они же сами и убили. А для того, чтобы мировому сообществу объяснить, почему они больше не хотят вести переговоры, нужен же был повод.
1: Да.
0: Но нельзя же людям объяснить, что просто они сорвали переговоры и из них вышли под давлением Лондона. Для этого тут же в эти же дни, вот буквально в несколько дней, была совершена так называемая провокация в Буче, которая была выдана киевским режимом, но главное, западниками, за некую резню, которую якобы устроили российские войска. Я очень хорошо помню даже те дни. Вот я те дни помню. Это самое начало апреля, первые дни, там, конец марта, начало апреля. Я очень хорошо помню, как, когда пошли первые западные, так сказать, вот эти заголовки, мы тоже сняли трубки, начали звонить. Я очень хорошо помню разговор с Игорем Коношенковым и с остальными коллегами Министерства обороны. Говорит, послушайте, ну мы же все, мы же видим, там этого нет и не было, и быть не может. И даже никто не поверил, что такие заголовки были. Потом мы увидели, что это информационно-политическая кампания по оправданию срыва переговоров. Что они придумали? Они придумали сказать, что после того, как российские войска вышли из города Буча, это предместье Киева, там якобы были найдены десятки трупов мирных граждан, которые вот лежали на улице. И это несмотря на то, что когда российские войска вышли из этого города, мэр Буча записал видео, сказал, что в городе все спокойно и, так сказать, возвращается нормальная мирная жизнь. Ну, как он это, так сказать, описал своими словами. То есть ни о каких трупах, ни о какой резне не говорил ни сам мэр Буча, ни какие-либо жители этого города, хотя там и связь была, и соцсети работали, и комментарии могли оставлять под любыми постами и так далее. Несколько лет это стало просто, ну, я не знаю, запевальной темой для Запада. Туда начали съезжаться как главы международных организаций, например, Генсек ООН, в эту самую Бучу, так и мировые западные лидеры, я имею в виду, президенты, премьер-министры, министры иностранных дел. И каждый раз Россия требовала предоставить списки, а кто же там якобы погиб-то? И списки они не предоставляли. И вот тут, буквально полгода назад, я начинаю замечать, что все эти западные лидеры, приезжая в Бучу, поклоняются некой стеле. Присматриваюсь, увеличиваю фотографии, смотрю, что это на этой стеле прикреплены имена. То есть они, поклоняясь жертвам якобы среди мирных граждан бучинской, как они придумали, резне, как бы очевидно говорят о том, что это есть их имена.
1: Да.
0: Мы сделали буквально такой клич, бросили по всем, по журналистам, по людям, которые занимаются расследованиями. И об этом говорил министр иностранных дел России Сергеевич Лавров. Сначала он апеллировал к тому же Генсеку ООН с требованием предоставить список. Но когда мы поняли, что там действительно все не то, что не хотят давать списки, а буквально соучаствуют в этой постановке, соответственно, Сергеевич Лавров тоже обратился к мировой прессе, к мировым расследователям. И, собственно, мы получили результат. Это не окончательный результат, это начало. Несколько расследователей сделали свою работу. И выяснилось, что за мирных жителей, которых якобы убили в Буче, они выдавали азовцев.
1: Запрещенная экстремистская организация.
0: Военнослужащих и сотрудников территориальной обороны. С фотографиями, именами и датами все это представлено в докладе, который подготовил Максим Григорьев.
1: Мария Владимировна, огромное вам спасибо, что нашли время. Я очень надеюсь, что выборы, по завершению выборов мы снова с вами встретимся в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и действительно пусть виртуально, но пожмем друг другу руки и поздравим себя с тем, что наша страна завершила 3 выбранных дня, хотя 1 выбранный день, да, но вот мы имеем право голосовать и удаленно, и эти 3 дня. Спасибо вам огромное. Друзья мои, с нами на связи была

0: Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Благодарим.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
4: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие в голосовании в гимназии имени Софьи Ковалевской. Он отметил четкую организацию работы на участке. Члены избирательной комиссии выполняют свои обязанности в полном объеме. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок, присутствуют наблюдатели. Все процедуры проходят в штатном режиме в соответствии с установленными требованиями. Николай Козловский призвал жителей Великих Лук воспользоваться своим избирательным правом и принять участие в голосовании. Каждый голос имеет значение, и активная гражданская позиция является важной составляющей развития Великих Лук, региона и всей страны, подчеркнул глава Великих Лук. 18 сентября в Псковской области отмечают важную региональную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В Великих Луках в сквере воинской славы на улице Карла Липнихта прошел митинг. Его участники возложили цветы к знаку великолучанам, погибшим в горячих точках. Цветы легли и к вечному огню в парке воинской славы около Братского кладбища. На избирательных участках в Великих Луках проходят концерты. Перед жителями выступают школьные коллективы, музыканты и артисты городских учреждений культуры. Музыка звучала на участках в школах номер 1 и 7. В детской музыкальной школе имени Мусоргского выступил ансамбль русских народных инструментов «Забава». В школе номер 13 и в школе номер 6 учащиеся этих образовательных учреждений. На театральной площади у центрального входа в Великолукский драматический театр выступят солисты театра 19 и 20 сентября с 14 часов.
10: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российской Федерации, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
0: Мы продолжаем подводить итоги дня и практически итоги недели, уходящей рабочей недели. Россия выбирает новых законодателей. Парламент, который будет разрабатывать и утверждать законы в ключевой момент современной истории страны. И это на ближайшие 5 лет. В 8 утра 18 сентября избирательные участки распахнули свои двери. Выборы в Госдуму официально стартовали. Как они пройдут и что пришедший на участок россиянин увидит в бюллетене? Может быть, кто-то идет впервые выполнять свой гражданский долг и вот не понимает, что там его ждет. Давайте сейчас обсуждать. С нами на связи заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов. Андрей, приветствую.
15: Добрый вечер радиослушателям и тебе.
0: Очень хочется, знаешь, вот есть такое слово, я его очень редко употребляю, но вот сейчас оно подходит, мануал. Вот смотри, буду задавать такие вопросы, что, где, когда. Кого выбирают? Давай вот с этого начнем. Как голосовать,
15: ты
0: куда
15: что
0: идти? Еще раз, делай раз, делай два,
15: да.
0: Делай три, да.
15: Наш главный законодательный орган – это Государственная Дума, и, собственно, здесь в основном разрабатывается большинство законов, несмотря на то, что у других инстанций тоже есть такие права. Вот. Государственная Дума разрабатывает большинство законов. В ближайшие 5 лет 450 кресел сейчас свободны. Они освободились 27 июля этого года. Предыдущий это был 8-й созыв Госдумы, закончился. И теперь нужно 450 кресел заполнить достойными людьми, не кем попало, а достойными, яркими, интересными политиками, которые будут вести нашу страну к победе. Собственно, этим мы и занимаемся ближайшие 3 дня. Мы, в смысле, все жители Российской Федерации в совершенно разных формах. То есть можно прийти на участок проголосовать, можно проголосовать дистанционно. Я, кстати, хочу сказать, что на эти выборы было зарегистрировано 48,4 миллиона россиян, которые проголосуют именно дистанционно, то есть не приходя на участки. По сути, это уже близко к половине, учитывая, что у нас 111 миллионов избирателей по официальным данным ЦИК. Вот 48 миллионов, ну, это близко. Это где-то между третьей и половиной. Мы, в общем-то, подкрадываемся к тому, что дистанционное голосование будет популярнее, чем традиционное.
0: Министр иностранных дел, президент Российской Федерации, да, воспользовались уже онлайн-голосованием. А скажи,
15: да,
0: пожалуйста...
15: Да, и Собянин, и Мишустин, все практически наши политики голосовали именно что дистанционно. Единственное, что патриарх Кирилл проголосовал традиционным способом, заполнив бюллетень.
0: Тут традиции вот, как раз очень уместно это все прозвучало. Смотри, партийные списки, одномандатные округа. Вот здесь давай разбираться, чтобы все поняли. Работаем на молодежь, 450,
15: да.
0: Андрей.
15: Да, 450 кресел Госдумы делятся ровно поровну, то есть 225 и 225. Каждый человек, на самом деле, может повлиять и поучаствовать в выборе 226 депутатов. 225 – это по партийным спискам. И одного из своего округа. Таких округов по стране 225, как вы представляете себе, и каждый победитель на этом округе также пройдет в Госдуму, так что, в общем-то, повлиять мы можем вот только на какую-то часть, но при этом вот из каждого округа будет какой-то свой уникальный, интересный местный политик. И, собственно, информация о нем обязательно размещена, если вы пришли на участок, она размещена на участке, то есть у всех тех претендентов, там, по данным ЦИК, если я правильно помню, 6-8 примерно претендентов на один одномандатный округ. Это и называется одномандатные округа, то есть какие-то более местные политики, хотя от некоторых одномандатных округов есть достаточно известные.
0: Что мы увидим в бюллетене?
15: Известные, да.
0: Извини, наступаю.
15: Да, например, в Питере какой-нибудь господин Милонов достаточно известный.
0: Он был вчера у нас в эфире, еще бы. Виталий Валентинович, привет вам. Что мы увидим в бюллетене? Вот так, чтобы понимать тоже.
15: 10 партий. Во-первых, в бюллетене будет 2. В одном будет 10 партий. Они, в общем-то, распределены по по случайности проводилась жеребьевка. В этот раз впервые, кстати. А то у нас любят люди из-за рубежа, которые сейчас называются иноагентами. Ну, в общем-то, такие змеиные покусывают наши выборы. И вот они говорят, вот Единая Россия, который раз, Единая Россия первый раз будет на первом месте в этом списке. А вообще 10 партий, Единая Россия, ЛДПР, партия прямой демократии, партия Зеленая на четвертом месте, пятая Справедливость, Левая Россия, шестая Родина, седьмая КПРФ, восьмая партия пенсионеров, девятая Коммунисты России и десятые Новые люди. Вот именно в такой последовательности мы увидим эти партии. Под каждым названием будут лидеры федерального списка. Это те люди, которые, в общем-то, скорее всего, займут депутатские кресла. Но они это делать не обязаны. Тут нужно сказать, что, например, в 2021 году вот господин Лавров, которого мы уже упоминали, министр иностранных дел, он был в списках, собственно, своей партии и отказался, естественно, продолжив исполнять свои полномочия, отказался в пользу следующих. То есть это такие хедлайнеры. Не все из них будут депутатами, но подавляющее большинство.
0: Поняла. Вот
15: у каждой партии Андрей... где-то 5 своих хедлайнеров.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, а много ли избирается участников специальной военной операции? И сюда же как голосуют в Новороссии и на линии боевого соприкосновения?
15: Ну, у нас 186 участников военной операции на выборах в Госдуму, принимает участие 110, это как раз по партийным спискам, и еще 76 человек по одномандатным округам, причем только один из них самовыдвиженец, остальные к какой-то партии все-таки допринадлежат. Так что у нас будет, ну, скорее всего, достаточно существенное представительство именно что участников специальной военной операции. И можно заметить, что как раз в списке этих самых хедлайнеров, о которых мы только что говорили, самых первых в партийных списках, есть несколько героев России, так что у разных партий причем. Поэтому действительно это люди, которые заслуживают такое уважение сегодня, что их ставят вот вверх списка, как людей, которые привлекут голоса.
0: Новороссия и линия боевого соприкосновения.
15: Да, что касается Новороссии и фронта, на фронте голосуют, на фронте вот членами ЦИК временно, ну, точнее членами не центральной избирательной комиссии, а просто местечковых избирательных комиссий временно остаются сами военнослужащие, потому что, естественно, у нас в ЦИК в основном девушки работают, и ехать им в такие условия опасно и не нужно. Вот, поэтому сами боевые командиры, офицеры чаще всего исполняют роль представителей избирательных комиссий. Там нет никакого дистанционного голосования, там только заполненный бюллетень. Бюллетени, собственно, ребятам предоставляются. Некоторым, как мы знаем, как наши военкоры, Дима Стешин, например, рассказывал, некоторые проголосовали заранее, потому что, например, уходят на боевое задание в эти дни и, естественно, никак не могут проголосовать. А для каждого из людей, которые на фронте, это не просто обязанность, это долг, потому что они понимают, что они за эту страну сражаются, и они хотят определять будущее этой страны. Что касается наших освобожденных регионов, здесь у нас были перераспределены вообще одномандатные округа для того, чтобы появились какие-то округа в этих регионах в 2025 году. И у нас будет 3 округа в ДНР, 2 округа в ЛНР и по одному в Херсон, в Херсоне и Запорожье. Там все то же самое, но, естественно, в связи с военными действиями. Часть местных жителей проголосовала удаленно, часть местных жителей проголосовала там на дому, где-то еще.
0: Ну, сейчас Мария Владимировна Захарова выходила в эфир и рассказывала, какие уже террористические атаки организовывают ну и нашим врагом, это, конечно, даже слушать больно. А,
15: вот
0: ну, именно, по делам.
15: Чтобы не было скоплений, поэтому...
0: Да, народа. Я понимаю. Кого еще избирают, кроме Государственной Думы? Какие регионы?
15: Ну, у нас на самом деле 30, в 39 регионах избирают свои местные парламенты, то есть почти половина регионов России будет голосовать не только за Федеральную Думу, а и за Думу конкретного региона. Перечислять 39, я думаю, не будем, но есть и губернаторские выборы, их 8 штук, это Чеченская Республика, Мордовия, Тува, Брянская, Белгородская, Пензенская, Ульяновская и Тверская области, там выбирают глав регионов. Кроме того, еще в трех регионах, это, кстати, все регионы Кавказа, Северная Осетия, Карачаево, Черкесия и Дагестан, глава региона будет выбран не избирателями по законом региона, он избирается местным парламентом, то есть местной думой.
0: Понимаю.
15: Вот, так что у нас в итоге 11 регионов получат
0: Андрей,
15: новых глав.
0: Остается чуть больше минуты. Я уверена, что какие-то уже интересные истории происходили на участках. Я и кота видела, который охранял, ну, в кавычках, лежал на избирательном уровне, все его гладили. И человеков, пауков и колобков. Кого только не видела. Какие истории у тебя есть? Закончи с улыбкой, минутка.
15: Самое интересное, это вот, например, в Калмыкии люди приехали на участок на верблюдах. Было очень смешно, потому что, естественно, люди едут на эти выборы и идут на эти выборы не просто проголосовать себя, показать какие-то свои традиции, подчеркнуть. Mm-hmm. А, в общем-то, традиции для нашей страны — это настолько ключевой момент, что это... Это красиво, это эффектно.
0: Во-первых, это красиво, да, как мы любим.
15: Ну что же, выпендрились, как могли.
0: Это очень мило, я бы сказала. Да, это очень мило. Мне это симпатично.
15: Костюм человек приходил.
0: Да, я это видела. И еще?
15: Да, и, наверное, самое важное, голосуют ветераны.
0: Да.
15: Вот, например, в Кузбассе столетний ветеран Великой Отечественной, участник взятия Кёнигсберга, пришел на участок.
0: Спасибо.
15: И проголосовал, представляете.
0: Андрей Зобов, замредактор отдела политики комсомолки.
14: Итоги
0: спасибо.
14: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
16: Новость. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
18: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
20: А знаете ли вы что?
21: Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая».
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Признаюсь вам, уважаемый слушатель, когда я читаю этот заголовок, у меня ощущение Нового года наступает. Не знаю почему, но хотелось бы с вами поделиться. Итак, премьер-министр утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это не рабочие дни, было принято решение перенести их на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 26 по 10 января 2027 года. С нами на связи профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, приветствуем вас. Здравствуйте.
23: Добрый вечер.
0: Итак, календарь утвержден. Мне интересно узнать, чем в первую очередь руководствуется Кабмин при подготовке производственного календаря. Вот это интересы отдыха граждан или это баланс экономической эффективности какой-нибудь?
23: Ну, в принципе, перенос
1: или, скажем так, формирование вот этого календаря праздничных дней осуществляется по такому важному моменту, чтобы не было каких-то больших разрывов соответственно, между вене праздниками, да, и, соответственно, рабочими днями. Ну и самое главное, чтобы не допускались, скажем, такие разрывы, когда, например, так сказать, в понедельник начинается рабочая неделя, да, на вторник выходит выходной, мы снова пошли там гулять, да, потом надо приступать к работе в среду, там, в четверг. И вот когда впервые ввели, так сказать, такую технологию, да, напомню, что это началось в начале 2000-х годов, то как раз руководствовались именно вот этим принципом, да, не разрывать, скажем так, вошедших рабочую неделю на такие части, да, и не снижать темп работы, да, что влияет на производительность труда. Потому что человек после понедельника, после выходных, он как бы вкатывается в рабочий ритм, да, где-то половина дня рабочего понедельника приходит на то, что он, так сказать, вот опять восстанавливает свое желание работать.
0: Да, я, понятно, понятно, да, конечно. Да, и так, снова и так, отдыхать, и потом снова работать, да, шалтай-болтай. Да. А новогодние праздники, споры идут бесконечно, но я, например, не считаю это потерянным временем. Скажите, пожалуйста, есть ли оправдание тому, насколько, что столь длительные зимние выходные для России с ее климатом, с ее световым днем, это социальная необходимость или это какой-то избыток?
1: Нет, во-первых, начнем с того, что это нормальная практика. Если мы посмотрим с вами, как вообще, так сказать, испокон веков строились рождественские праздники, то еще мы найдем с вами свидетельства там 15-го, даже 16-го, 17-го века, когда именно церковь запрещала, на самом деле, да, вот именно запрет работать в рождественские праздники. Угу. Это был ответ такого там тысячелетнего наблюдения на то обстоятельство, что человек утомляется во время своего, так сказать, непосильного труда, и нужны какие-то перерывы. Особо важно, так сказать, делать такие перерывы в зимнее время. Во-первых, очень короткий дневной световой период времени, там витамин D мало, усталость накапливается, то есть все как бы, так сказать, влияет на то, что человек теряет трудоспособность. Поэтому вот такие, так сказать, исторические праздники, да, они просто сейчас воспроизведены в нашем, что называется, календаре производственном. Здесь нет ничего такого особенного. Понятно, что дискуссия по этому поводу имеет полярные точки зрения. Есть те, кто полностью за, но есть и люди, которые начинают придумывать всякого рода аргументы о том, что вот, это вот как-то, ну, влияет на экономику. Ну, знаете, побойтесь Бога. Да? Так сказать, любой экономист вам скажет, что есть определенное количество рабочих дней в году, да, и вот они и дают
0: прирост ВВП. А я сейчас про экономику, отчитаюсь, Александр Иванович, я подготовилась, а вы меня проверьте. По оценкам, новогодние каникулы 25-го года обошлись экономике примерно в 1,2-1,3 триллионов рублей недопроизведенного ВВП. Но в то же самое время сфера услуг и туризм получает ведь не дополнительную выручку, а общее количество рабочих часов не сокращается, а лишь перераспределяется. И вот у меня в связи с этой статистической справкой, которую я от вас характеристику непременно хочу получить, как вы оцениваете чистый эффект длинных праздников для экономики? Есть ли у них недооцененные положительные стороны?
1: Во-первых, я скажу только положительные черты. Не надо забывать о том, что если мы с вами вот пойдем по этому формальному признаку, то надо отменить и субботы, воскресенье.
0: Не надо.
1: Соответственно, отпуск. Нет, я про все про то, да, так сказать. Вот, поэтому это чисто формальный такой статистический нереалистичный расчет. Надо не забывать о том, что если мы будем заставлять человека избыточно работать, производительность труда резко упадет. Да, и вот в то количество времени, которое, ну, как бы, как предполагают некие люди, которые не понимают сути этого производственного процесса, да, то интенсивность просто в другие дни спадет, и мы не получим вот предполагаемую такую, так сказать, статистическую добавку к ВВП. Но самое главное, вы абсолютно правы, да, дело в том, что когда делали такие вот эти расчеты, я просто сам в них участвовал непосредственно, да, когда готовили вот этот закон, и, соответственно, формализовывали вот эти правила переноса, мы понимали следующее обстоятельство, что в выходные начинает работать, ну, так же, как и летом, да, вот та отрасль, которой очень тяжело приходится в зимние времена, это туризм. Туризм, так называемая креативная экономика, да, mm-hmm. потому что в этот период времени не получает возможность от людей, которые оказываются свободными, получить дополнительные доходы за счет того, что они куда-то поедут, будут развлекаться, пойдут лишний раз там, в рестораны, в кафе, посетят кинотеатры.
0: Да, экономика работает, это... деньги да, крутятся.
1: Да, да. Конечно, конечно. Говоря. Плюс ко всему прочему, значит, опять же, так сказать, вот те, кто так вот в легкую рассуждает о каких-то дополнительных, так сказать, там, процентах ВВП, забывают о том, что у нас большая часть экономики связана с непрерывным производством. Транспорт, например, да, электроэнергетика, добывающие отрасли, химические предприятия, они работают по принципу 24 на 7. Да, там нет вот этих традиционных, так сказать, простоев, mm-hmm. да, и в этот период времени создается продукция, ничего никуда не пропадает. Но что еще важно? Вот долгое время, так сказать, мы со смехом наблюдали, как в летний период времени там компании на Западе массово уходят в отпуск в определенный период времени. То есть, по сути дела, заводы останавливаются.
0: Так.
1: Но в этот период происходит что? Да? То есть, как только завод остановился, соответственно, вышли ремонтные бригады, начинается ремонт станков, оборудования, наладка его, и это сокращает сбои в течение года. Да? То ровно та же самая ситуация происходит и в новогодние праздники, когда есть возможность что-то отремонтировать, просто выходят другие люди, которые занимаются
0: своей работой, которую невозможно...
1: Да, да.
0: Как это соотносится, вот наши 118 дней выходных за год по производственному календарю, как это соотносится с практикой европейских стран?
1: Но, знаете, опять же, если мы пересчитаем, как у других, так сказать, мы не дорабатываем. Более того, если мы с вами возьмем данные Росстата, то мы увидим, что россияне одни из самых главных трудоголиков.
0: Да
1: мы
0: вы
1: там
0: что?
1: Да. Мы занимаем периодически, так сказать, как бы, что называется, там третье, там четвертое, пятое место. Ну, впереди нас только находится, как ни странно, так сказать, часть там латиноамериканских стран, да, и там та же самая Южная Корея. Угу. Но обратной стороной вот этого трудоголизма является отрицательное влияние на здоровье. У человека всегда есть определенный, так сказать, запас прочности. Если переборщить с интенсификацией труда, то человек начинает чаще болеть, у него возникают в том числе профессиональные заболевания, ну, вообще выбывает с рынка труда. А вот если мы берем, что называется, крайние случаи, да, то вот этот чрезмерный трудоголизм, который присущ, например, так сказать, тому же самому, той же самой Южной Корее там, или, например, Тайване, приводит к высокому уровню самоубийств. И вот они в этом плане, так сказать, лидируют. Да? Почему? Потому что вы просто выслушиваете человека, с психологической точки зрения, да, он истощается, и там и жить не хочется.
0: В Китае со школьниками такая проблема. Они там с утра до ночи спят на партах, и, ну, как бы это в культуре тоже, я про парты не говорю, боже, бедные дети. Не-не-не. Но настолько загружены, что вот сейчас поднимается проблема психологического истощения. Но к нам, к нашим вопросам, Александр Львович, ваша точка зрения, логично или нелогично сделать производственный календарь более гибким? Ну, например, компании будут сами определять, как выбирают график переносов вместо единого для всей страны?
1: Нет, это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, так сказать, мы должны с вами быть уверены, что основные, что называется, как бы относящиеся к ядру отрасли, работают в едином режиме. То есть мы не можем, так сказать, вот разнести это все, как бы, что называется, по кусочкам, иначе mm-hmm. будет более, так сказать, низкая эффективность в целом экономики. Но есть еще один такой момент, о котором тоже забывают. Любое предприятие может в соответствии с своими правами, которые закреплены в Трудовом кодексе, определить особенности режима рабочего времени, в том числе отношение к праздникам. Они могут вызывать этих сотрудников на работу, да, но понятно, что в этот период времени им придется за это доплатить.
0: Да.
1: И вот это главное, как что называется, коллизия. Да? У нас работодатели вообще не очень любят
0: платить. Я понимаю, да. спасибо большое, Александр Львович. Мне вот главное по поводу последнего вопроса, чтобы у всех Якин и Гагар случились в одно время. И у мужа, и у жены, и у всей компании дружеской. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Благодарим.
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Чудаев о том, кто стоит по ту сторону СВО.
3: Самыми опасными противниками, самыми неприятными для нас очень неожиданно стал вообще не Украина, не Европа, не НАТО, не Пентагон. Самыми опасными, самыми неприятными и самыми болезненными противниками для нас стали те, на кого мы, в общем, чуть ли не молились. Вот эти коллективные Маск, да, там, Карп, Тиль, короче, Бигтехи Кремниевой долины. Они ставят перед нами самые тяжелые, самые сложные именно с инженерной точки зрения вопросы, на которые сложнее всего отвечать. Опять-таки, в чем тут парадокс? Что в отличие от украинцев политических, для которых там вражда на всю жизнь, для этих-то друзей мы тоже не враги. Для этих друзей мы просто одновременно полигон и витрина супермаркета, на котором технологии испытываются и выставляются на последующую продажу этим разным цветным людям с большими кошельками.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Российские оружейники регулярно выезжают на передовую для улучшения боевых характеристик техники. Специалисты трудятся в несколько смен и изучают работу продукции прямо в боевых условиях. Об этом рассказал президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно нарастили объемы выпуска с начала спецоперации и продолжают развиваться вопреки внешним вызовам. Торжественная церемония награждения работников оборонной отрасли прошла в Кремле накануне профессионального праздника. Дмитрий Песков опроверг слухи о планах мобилизовать 300 тысяч человек до конца года. Власти страны не готовят новый призыв в армию, заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что подобных намерений у руководства нет. Поводом для обсуждения стала публикация американского агентства Bloomberg, где утверждалось о якобы готовящемся наборе резервистов после выборов в Госдуму.
22: Эксклюзив.
20: Мария Захарова заявила, что окружение Владимира Зеленского погрязло во внутренних конфликтах и сведении счетов. В таких условиях киевские власти не способны организовать выборы в собственной стране и пытаются помешать голосованию в России, отметил официальный представитель МИДа в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». По ее словам, сорвать российский избирательный процесс властям соседней страны не удалось.
22: О безопасности.
20: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми любые удары по ядерным объектам. Глава агентства подчеркнул угрозу безопасности станции независимо от их расположения. Поводом для заявления стала атака украинского беспилотника на охладительную башню одного из энергоблоков Курской АЭС 17 сентября. Ранее ситуацию на российских ядерных объектах Гросси обсудил в Вене с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Зампредседателя Верховного суда России Юрий Глазов подал в отставку по собственному желанию вопрос о прекращении его полномочий судьи. Руководители коллегии по гражданским делам рассмотрят 22 сентября. Об этом сообщается в повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей. Ранее весной этого года свой пост в Верховном суде также покинул глава коллегии по экономическим спорам Юрий Иваненко.
4: Обо всем.
20: Москву ждет последние теплые выходные сентября. В Москву в субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса. Без осадков сообщили в метеоновостях. Однако уже с понедельника в регион придут затяжные дожди. Дневная температура опустится до 17 градусов. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Военная база США рядом с Россией. Самая масштабная трансформация НАТО. И что ожидаете вы от нового состава Государственной Думы? Все подробности в ближайший час. Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши. «Отличные новости», — сказал Трамп, — «благодаря решительному лидеру моего друга Карла Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше». Тем временем Соединенные Штаты Америки могут на треть сократить военное присутствие в Европе. Об этом написал NBC News со ссылкой на источники. Американский контингент может быть сокращен как минимум на 25 тысяч человек. И не исключено, что в итоге численность военных США на базах в европейских странах будет снижена вдвое, до 40 тысяч человек. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей Михайлович, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
0: А что происходит? Вашингтон не столько укрепляет восточный фланг НАТО, сколько перекладывает какое-то обеспечение безопасности на плечи европейцев, включая Польшу. С одной стороны, строит базу, с другой стороны, сокращает контингент. Что творится в мире?
5: Ну вот, это очень просто понять, если просто зайти на Википедию, на английскую, посмотреть состав европейского командования вооруженных сил США, и мы с удивлением обнаружим, что боевых частей там всего две. Это вот третий бронекавалерийский полк, по сути, бронекавалерийский, ну, по сути, бригада «Страйкер», на БТР «Страйкер», и 173-я воздушно-десантная бригада. Причем эти воинские части, они еще и делят с африканским командованием. Вот, например, потому что командование сухопутной армии США, оно в Европе совмещено с командованием в Африке. Главное, что Америка оказывает, в чем ее главная помощь в Европе, да, вообще вся логистическая инфраструктура, вся система теоретического обеспечения, ремонтные функции, система подвоза средств, запасов, все лежит на Соединенных Штатах. У них там существует специальное командование, в состав которого входит там больше 20 воинских частей, включая там несколько бригад. То есть пока речь идет вот это все. Ну, я еще упустил момент, что там еще вот эти вот, помимо, я просто про сухопутный компонент перечислил, но там еще помимо есть несколько эскадрилей, там в Великобритании, они никуда не улетают, они стоят в Великобритании. Там есть в британском Шпангдалеме, есть на базе Рамштайн, есть в Испании, и есть еще корабельная группировка. Вот речь идет о том, что вот они хотят убрать вот эту дивизию, бригаду на бронетранспортерах «Страйкер» и воздушно-десантную бригаду из Италии. Она в Винченце базируется. И вроде бы корабли и самолеты. Но это, понимаете, буря в стакане. Ну, что такое две бригады? Ну, это ни о чем. Хорошо, американцы уберут эскадрильи. Но сколько времени нужно, чтобы с территории Соединенных Штатов эскадрильи F-16 перелетели обратно в Европу? Минимальный срок. Сколько надо, чтобы корабли вернулись на базу рота? Да? Ну, то есть формально они не будут входить в состав НАТО, но вот это группировки НАТО, но они там будут присутствовать. Но в чем глубинный смысл происходящего? В рамках подготовки предстоящего конфликта с Россией, ну, нового похода на восток, американцы как бы говорят, не надо нас брать в расчет и надеяться на наши силы. Мы не поможем вам. Мы вот демонстрируем то, что вы должны действовать все самостоятельно. Если вы хотите, чтобы мы помогли, в частности, система материально-технического обеспечения, а европейцы за 3 года не смогут самостоятельно выстроить то, что было построено десятилетиями, вот, включая тот же самый вот этот легендарный трубопровод в НАТО, который позволяет им там снабжать всю свою группировку на территории Европы. Там вот в 70-80-е годы его строили. Ну, тогда давайте торговаться, мы рассматриваем предложение.
0: Ну, то есть, так или иначе, они все-таки перекладывают бремя на плечи, как минимум, Польши.
5: Нет, они торгуются. Это способ
0: заработать.
5: Торговли, конечно. Ну, Дональд Трамп, вообще, вот это все его движения сейчас с этими боеприпасами, которых вот катастрофически не хватает, но только в этом году американские вооруженные силы получат 6 тысяч ракет ПРСР. Да? То есть это все про то, что, ребят, как бы, если вы хотите помощи от нас,
0: готовьте,
5: а вам
0: денежки.
5: Она катастрофически нужна, не только денежки. Там уже и Гренландия уже второстепенно.
0: Алексей Михайлович,
5: уже как бы ценник, ой-ой-ой.
0: Вы не зря про географию упомянули. У меня как раз следующий вопрос географический. Замминистра обороны Польши Магдалена Сапковяк-Чернецкая. Надо же, я выиграла с первого раза. Она заявляет, что американская делегация прибыла для выбора места под базу и рассматривает варианты исключительно в западной части Польши. Я такая думаю, что? Не понимаю. Вот если база создается для защиты от российской угрозы на востоке, фланге, почему Пентагон максимально удаляет ее от границы с Калининградской областью, с Белоруссией? У меня не клеится.
5: В случае с Польшей восточно-западная, северная, южная роли не играет. Там не такая уж и большая страна.
0: Сейчас вот было больно Союз... для Польши, Алексей Михайлович, прям больно вы сказали.
5: Вы бы еще про Финляндию, прошу прощения, вы бы еще про Эстонию бы говорили, что они подальше подъехали, на расстоянии 10 километров.
0: Не провоцируйте. Я поняла вас.
5: Да нет, конечно, нет. Ну, это тоже такая тонкая игра воздействия на страны, потому что Дональд же Трамп не хочет вести переговоры отдельно, в смысле, наоборот, с цельным Евросоюзом, да, но то же самое Урсула фон дер Ляйен он не очень воспринимает, да. Он хочет вести переговоры отдельно с каждыми странами, поэтому это вполне классический прием переговоров, когда вы ведете переговоры с группой лиц, где вы выбираете там любимого или нелюбимого своего партнера, да. Этим партнером я хочу, с этим не хочу. Вот. Но то же самое, вот это преснопамятное несчастный третий бронекавалерийский полк, он побывал в Польше, он уже был там в Польше, потом он в Румынию уехал. Ну, переедет он из Германии в Румынию. Но это не такая, как бы, всё, такая проблема.
0: Вопрос, а вернее, ответ ясен. Тут генсек НАТО Рюте анонсировал самую масштабную трансформацию НАТО за десятилетия. Переход к концепции НАТО 3.0. Я процитирую, чтобы было всем понятно, о чем я говорю, это, по сути, перебалансировка нашей безопасности к лучшему. Более сильная Европа в более сильном НАТО. И потребовала, чтобы модернизация, принимали сложные решения, связанные с перераспределением бремени в сфере безопасности. И Канада должна наращивать расходы на оборону. Там ей вообще ассоциированное членство предложили. Они говорят, мы не понимаем. We don't understand what do you mean. А что это такое НАТО 3.0?
5: Ну... Для того, чтобы начать воевать с Россией, все-таки надо перезапускать всю эту систему. То есть создавать новые инструменты. Да, военные инструменты есть. То, что на уровне военных взаимодействие отлажено. Но важная же часть составляет и политика, и оборонка, и закупки новых вооружений. Германия, Франция и Великобритания, они как бы все на себе не вытащат. Хотя немцы прям очень хотят, чтобы все вытащить, но они тоже прекрасно понимают, что на себе все не вытащат. Надо все-таки это бремя подготовки возложить и на другие страны. То есть выстраивать некий в формате, в структуре НАТО, некий такой союз, который бы хотел, ну вот как бы коалицию желающих повоевать с Россией. Ну потому что, например, Греция, Ну вот она точно ни в какую не хочет участвовать в этой операции. Она больше присматривается, чтобы под шумок устроить войну в этот момент с Турцией. Да? Ну, Турция тоже как бы не очень хочет принимать участие в этой операции. Она смотрит, как бы на нее греки не напали. Но это не шутка, потому что это действительно так. И, скорее всего, на рубеже 2030 года мы увидим конфликт Греции и Турции. Потому что все-таки еще там Израиль вмешивается. Ну, вот. Поэтому ну, приходится создавать некую коалицию. В рамках надо создавать некую коалицию. Вот, и уже как-то там маневрировать и бюджетами, и бременем финансовых расходов. И... Потому что как бы сначала запустили проект, а там вот некоторые страны говорят, а, да, мы концлагеря готовы сделать. А так воевать, да, нечего.
0: Это кто так говорит, концлагеря даже готовы сделать?
5: Там Нидерланды же у нас очень сильно хотели концлагеря делать для военнопленных. Они же даже учения проводили.
0: Вот. Поэтому я растерялась даже, Алексей Михайлович, если честно. Ну, я растерялась. Вот, да.
5: Поэтому сейчас надо как-то это стандартизовать, времени осталось мало.
0: А Канаду они все-таки приплетут, как считаете, пойдет ли Канада, ей это выгодно?
5: Ну, скорее всего, нет. Потому что, ну, даже если они приплетут Канаду, Канада не успеет ничего набрать. Канада, ну, настолько развалила свои вооруженные силы, что там, по большему счету, обсуждать нечего. Когда Дональд Трамп предъявлял Канаде претензию, потому что они формально вместе, вот это НОРАД, да, это совместно канадское. Ну, по факту, вся эта сейчас воздушная оборона висит на Соединенных Штатах Америки. И принцип разговора был такой. Вы как-нибудь, Оттава, вы как-нибудь поучаствуете в этом процессе, это наша безопасность. Ну, вам надо, вы участвуете. Купите у нас F-35, но вы, по крайней мере, приходите нашу воздушную
0: оборону. Ребята, у вас внизу Мексика, ее и просите. Да что вы на верхний этаж идете?
5: Да, у нас вот эти. Шутки на самом деле, в предыдущей каденции, вы же помните вот эту вот знаменитую шоу, когда он ее назвал главную угрозу, Дональд Трамп в своей предыдущей каденции, когда этим ходили карикатуры, что типа стоит медведь с этими, с кровавыми
0: когтями, да.
5: А он, Трамп, обвиняет такого испуганного бобра канадского. Но на самом-то деле Канада создавала проблемы, потому что ну, это важный такой элемент структуры безопасности Соединенных Штатов, который вообще ничего не собирается делать. Поживет по принципу, вам надо, вы и делаете, а мы не хотим ничего.
0: Ну, хотят люди спокойно жить, ну, имеют, как говорится, право. Ладно, это ирония и даже, может быть, сарказм. Алексей Михайлович, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Спасибо.
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Итак, друзья мои, выборы проходят в России. Избирательная кампания закончилась, дни тишины во время самих выборов. И еще раз хочется процитировать Александру Панфилову, которая сказала, что Россия осознала свою самодостаточность и активизировалась благодаря коалиции западных стран, которая стремится ее уничтожить. И это она заявила, она, это глава Центральной избирательной комиссии, в ходе международной конференции, которая проходила в информационном центре. Она сказала так: спасибо нашим врагам и тем, кто поставил своей целью коалиции 50 стран Запада. Они же поставили цель максимально ослабить Россию вплоть до ее уничтожения. Вот спасибо им за то, что мы перестали расслабляться. Вот так сказала Элла Александровна Панфилова. Давайте сейчас будем мониторить события сегодняшнего дня в контексте выборов. С нами на связи директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар» Виктор Потримский. Виктор Александрович, здравствуйте.
7: Да, добрый день. Добрый вечер.
0: Да, чтобы в каких бы часовых поясах нас не слушали, действительно, добрый день, добрый вечер, здравствуйте. Ну вот вопрос простой. На ваш взгляд, взгляд аналитика, как проходят выборы? Что говорят цифры? Цифры никогда не врут. Цифры явки вот на сегодняшний день, к последней минуте, которые отчитаться успели.
7: Ну, для меня, безусловно, как бы вызов, как для политического социолога. Данные социологии запрещены, поэтому в эти дни запрещены. Поэтому все, на что мы можем ориентироваться на явку. Явка сейчас является, ну, как бы ключевым показателем того, как проходит выборная кампания по стране, по федеральным округам, по регионам. Если ориентироваться на явку, то у нас явка на состояние пятницы уже выше, чем в 2021 году. Я могу там ошибиться с десятыми, но сейчас уже 21. В 2021 году на аналогичных выборах было 16 с десятыми. Но, тем не менее, разрыв достаточно большой. Поэтому про что мы можем говорить? Мы можем говорить про то, что есть высокий интерес к выборам, есть понимание значимости этого события и есть стабильно работающая система. Ну и, безусловно, поддержу высказывание Эллы Александровны. То есть понятно, что в условиях беспрецедентного давления, прямых террористических угроз к стране, могу об этом говорить уверенно, как социолог, избиратели реагируют вот тем самым сплочением, а не то, чего ожидают наши противники.
0: Не то, чего они добиваются, да. Страшно? Да. Но не боимся. Да, боитесь? Нет. Вот мне кажется, это нормальная и достойная реакция. Про доверие граждан к российской избирательной системе. Мне, ну, я не обладаю статистическими данными, а только статистике нужно доверять. Все-таки удалось ли существенно увеличить вот это доверие по сравнению с началом десятых годов? И тем более об этом заявила Памфилова в ходе вот той самой международной конференции, которая о которой я упомянула. Я полагаю, что это ведь не просто так, это не просто результат грамотной пропаганды, а это еще и совершенствование избирательной системы. Или, на ваш взгляд, почему растет доверие?
7: Мария, да, не провоцируйте меня, я не могу называть сегодня никакие цифры, никакие результаты.
0: Да вы просто вычеркиваете из протокола, я-то не политический аналитик, поэтому все время на статистику опираться привыкла.
7: А я блюду закон, букву закона, да, поэтому, да. Поэтому я буду выступать в экспертной позиции. Значит, да, можно говорить уверенно о том, что проделана огромная работа, ну, там, с 2011 года по легитимизации выборной системы. Огромное спасибо за это Элле Александровне. Если говорить про ключевые изменения, которые произошли в выборном законодательстве и на выборах вообще, то, ну, вот знаете, как это, рынок продавца, рынок покупателя. У нас сейчас выборная система – это выборная система избирателя. То есть она ориентирована прежде всего на то, что гражданин может свободно, удобно, не побоюсь этого слова, реализовать свое право поддержать ту или иную политическую силу того или иного кандидата. В 2021 году мы голосовали первый раз в логике 3 дней. Напомню, что эта норма была введена в связи с эпидемией ковида, которая как раз начиналась. Сейчас мы можем говорить, что те изменения, которые были введены за это время, уже состоялись и воспринимаются нормально, естественно. ДЭК, голосование независимо от прописки, 3-дневное голосование, все это стало нормой ровно потому, что это удобно и принимается избирателями.
0: А как проходила избирательная кампания? Главное событие, что было необычно? Ваши впечатления, ну, какие, конечно же, подкрепленные политическим анализом. Ну, и человеческие тоже, конечно, интересуют, тем более специалисты.
7: Ключевая рамка и ключевая тема выборной кампании, в общем, действительно, уже, наверное, можно подводить итоги, это, безусловно, специальная военная операция и все, что с этим связано. Экономика, суверенитет, угрозы, единство и сплочение, запрос к власти на то, чтобы власть действовала эффективно в сложных условиях. То есть это, собственно, ключевые темы. Ровно это мы видели и в программах в партии, и ну, вот, ключевые темы, которые обсуждались и партиями, и кандидатом. Uh-huh. То, как это партии делали, ну, я думаю, что мы увидим

0: четыре думские партии с определенным приоритетом и с определенной как бы электоральной поддержкой. В 2021 году у нас стало 5 думских партий, и сейчас даже, ну, скажем так, человек, специально не интересующийся политикой, видит, насколько у нас изменилась повестка и темы обсуждения, и стиль обсуждения в Государственной Думе. Поэтому сколько будет партий, какие партии, какая партия будет номер два, это на самом деле все вопросы, которые будут решаться буквально в эти дни, поэтому без преувеличения можно сказать историческое событие. Ну и, извините, пожалуйста, еще на шаг назад, то есть Дума, которая выбирается в условиях СВО, Дума, которая будет работать во время выборов президента, то есть ставки достаточно велики.
1: Скажите мне, пожалуйста, Виктор Александрович, вот Зеленский, западные спонсоры, пусть мы называем жалкие попытки, но они иногда стоят жизни. Сегодня, к сожалению, такое случилось. Я про срывы голосования, попытки срыва голосования на воссоединившихся с Россией территориях. Я про заявление Министерства иностранных дел. Вот скажите мне, пожалуйста, еще постоянно поступающие такие вещи, они фиксируются только нами, нашим Министерством иностранных дел, либо они фиксируются, ну, я даже не знаю, иностранными наблюдателями, как минимум?
0: Я недостаточно экспертен в этой сфере, но как человек могу сказать, что это какие-то вопиющие факты. Вот, и, понимаете, это вопрос даже, наверное, не двойной морали, а вопрос морали и этики вообще. То есть не замечать подобное, на мой взгляд, просто невозможно. Ну и если возвращаться к вопросу о ходе избирательной кампании, давайте вспомним господина Зеленского с фейк-рейтингом политических партий в руках. Ну, на мой взгляд, это уже за пределами там добра и зла, когда президент враждебной страны, с которой сейчас у нас есть вооруженный конфликт, пытается влиять на то, что происходит внутри страны через якобы социологические рейтинги. Я не припомню, ну вот я с 94 года занимаюсь тем, чем я занимаюсь, политической социологией, я просто не могу припомнить ничего схожего и каких-то аналогов в мировой политике.
1: Я, кстати, да, такой наглости махровой не встречала. Остается менее 2 минут. Рискну задать вопрос. На ваш взгляд, какой самый главный запрос общества к депутатам? Чего ждут россияне от нового созыва Государственной Думы?
0: Вы знаете, на самом деле очень простой вопрос, и сейчас позиция избирателей максимально прагматична, то есть запрос на эффективность, на то, насколько власть будет способна противостоять тем угрозам, которые есть, во-первых, насколько она эффективно способна это действовать, и самое главное, насколько она способна действовать именно в интересах людей, то есть заниматься тем, что беспокоит простого рядового жителя. Экономика, ЖКХ, медицина и все-все-все с этим связано. Но, безусловно, ключевой вопрос – это вопрос победы и вопрос безопасности сохранения страны.
1: Виктор Александрович, большое вам спасибо. Плодотворная работа еще вот в течение, как минимум, конечно, этих 2 оставшихся дней в рамках выборов в Государственную Думу. Друзья, с нами на связи был директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар» Виктор Потримский.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». 3 сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 15
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда». Политолог

0: Константин Кнырик о том, как американцы могут использовать Национальное антикоррупционное бюро Украины против Зеленского.
1: Во всей истории НАБУ нет никакой правовой составляющей. Во всей истории НАБУ приоритет отдается медийно-информационному давлению. То есть очень продуманные кусочки разговоров, которые сбрасываются в сеть. Очень продуманные инструменты, которые используются для того, чтобы этот скандал раскручивать. Но с правовой точки зрения, пока, если честно, уровень посадок, уровень тех, кто реально получил какие-то сроки, он достаточно низкий. Если обратить внимание, то тот же Линдич, какая проблема его вытащить, собственно говоря, из Израиля. Да никакой проблемы нет, вон американцы президентов посещают и решают вопросы. Тот Ермаком бегает на свободе, все у него нормально. Да и в этой части я предполагаю, что задача этих всех антикоррупционных органов, постоянно подогревая историю коррупции вокруг Зеленского, говорить ему, видишь, мы же тебя не трогаем, видишь, мы же везде говорим, что у тебя иммунитет, но ты же-то там тоже засвечен, поэтому ты давай слушайся, выполняй поставленные задачи, и тогда у тебя все будет хорошо. А вот если нет, тогда мы наконец-то расскажем, да, что Ермак сам грабить не мог, Миндич сам грабить не мог, генеральный прокурор, который твой дух и которого ты назначал, не мог просто так выехать из страны без твоей команды там, и так далее. То есть Зеленского просто фиксирует в определенном неудобном положении.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие в голосовании в гимназии имени Софьи Ковалевской. Он отметил четкую организацию работы на участке. Члены избирательной комиссии выполняют свои обязанности в полном объеме. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок, присутствуют наблюдатели. Все процедуры проходят в штатном режиме в соответствии с установленными требованиями. Николай Козловский призвал жителей Великих Лук воспользоваться своим избирательным правом и принять участие в голосовании. Каждый голос имеет значение, и активная гражданская позиция является важной составляющей развития Великих Лук, региона и всей страны, подчеркнул глава Великих Лук. 18 сентября в Псковской области отмечают важную региональную дату – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В Великих Луках в сквере воинской славы на улице Карла Липнихта прошел митинг. Его участники возложили цветы к знаку великолучанам, погибшим в горячих точках. Цветы легли к вечному огню в парке воинской славы около Братского кладбища. На избирательных участках в Великих Луках проходят концерты. Перед жителями выступают школьные коллективы, музыканты и артисты городских учреждений культуры. Музыка звучала на участках в школах номер 1 и 7. В детской музыкальной школе имени Мусоргского выступил ансамбль русских народных инструментов «Забава». В школе номер 13 и в школе номер 6 учащиеся этих образовательных учреждений. На театральной площади у центрального входа в Великолукский драматический театр выступят солисты театра 19 и 20 сентября с 14 часов.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская». Вопрос дня.
6: Так, друзья мои, не зря у нас итоги дня, итоги уходящей рабочей недели. И главный, ну, сложно это назвать уже итогом, да, главный итог дня сегодняшнего – это начало выборов на территории, на всей территории Российской Федерации. В России начались выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября, как раз до конца этой недели. В выборах по федеральному округу участвуют 10 политических партий. У меня вопрос такой к вам, уважаемые слушатели. Что вы ожидаете от нового состава Госдумы? Давайте какие-то наказы депутатам дадим. Вот только что я разговаривала с Виктором Александровичем Потримским, директором по политическому анализу, да? И я задала ему вопрос, что ожидает наш электорат от Госдумы, от нового созыва. Был отклик, что решать обычные проблемы человеческие. Вот от вас хочется конкретики. Давайте сразу только договоримся. У нас существует закон, который мы чтем. Во-первых, сейчас наступили дни тишины. Это очень важно, соблюдать этот закон. Во-вторых, мы не политическая трибуна. Поэтому партии, конкретных кандидатов в силу еще дней тишины мы не называем. Такие звонки без предупреждения будем отключать. Поэтому я прошу, соответственно, вести себя соответствующие закону и нашим просьбам, потому что мы с вами в одной лодке. Я так, я в это верю. И, конечно же, разные популистские призывы, примеры сейчас приводить не буду, мы тоже будем выключать. Давайте без предупреждения. Да, вот не услышали меня, если там начинаете вы нарушать правила, то мы сразу тюк и короткие гудки. Поэтому жду от вас по делу конструктива 8-800-200-9702. Что вы ожидаете от нового состава Госдумы? Какие наказы, так сказать, в добрый путь, друзья? Сделай раз, сделай два, сделай три. Вот что надо сказать депутатам? Друзья мои, пожалуйста, сделайте вот так, потому что вот эдак. Это... Ну, мне кажется, это очень важно озвучивать, а не думать о том, что «Ой, да кто там нас послушает, да ничего, это не работает». Да, про письменный вариант вот, ответов на мой вопрос. Как только будет звонок, скажите мне, пожалуйста, да, чтобы я сразу же вывела в эфир. Итак, про письменный вариант. Все очень просто. Вы заходите по желанию, можете всюду, можете что-то одно выбрать. Во ВКонтакте, Рутуб, Одноклассники. В поисковой строке пишем «Радио Комсомольская правда». Попадаем на официальную страницу, на официальный аккаунт в данной социальной сети радиостанции «Комсомольская правда». Подписываемся и смотрим видеотрансляции. Утро с Иваном Панкиным, вечер, соответственно, итоги дня с Марией Бачениной, программы различные, Виктор Николаевич Баранец, аналитические программы, большие интервью. Все это идет в видеотрансляции. И под каждой видеотрансляцией можно оставлять комментарии. И так же, как и ответ на мой вопрос. 8-800-200-9702. Что вы ожидаете от нового состава Государственной Думы Российской Федерации? Воронеж на связи. Юлия, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Слушаю вас. Что ожидаете от новой Госдумы?
7: Мне практически 50 лет, вот, и я всю жизнь многодетная мать. То есть, ну, с некоторым этим, у меня вообще 4 детей. Угу. И вот мой наказ такой, товарищи депутаты, разграничьте многодетных и малообеспеченных. Вот я как многодетная мать никогда никакой помощи не получала, ну, потому что вот я не малообеспеченная.
6: Вы богатая многодетная мать. Правильно?
7: Ну, да. Так. Нет, понятное дело, что я детей для себя. Ну зачем меня смешивать вот с малообеспеченными? Они же отдельная категория.
6: А скажите мне, Юля, вот сейчас хочу уточнить, кроме шуток. Вы не говорите о том, что государство, уважаемые депутаты, не надо мне помогать и поддерживать, потому что я женщина, которая родила и воспитала более 2 детей. Это уже, как бы говорю вам, подвиг, как мать 2 всего лишь. А вы от помощи не отказываетесь. Просто не надо меня называть малообеспеченной. Верно я поняла вас и ваш посыл? Юля? Воронеж?
7: Да,
6: да. Все. Да, я просто вас спросила, что вы от помощи государства не отказываетесь.
7: Я не отказываюсь, я могу сама, но мне очень обидно, что многодетные и малообеспеченные должны быть в одном стакане. Я не должна быть малообеспеченной, если я многодетная.
6: Воистину так. Юль, спасибо вам большое. Мне очень нравится этот ваш боевой задор и требовательный тон. правда. Очень приятно это слышать. И чисто по-женски, да. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хотел бы, чтобы приняли три закона важных депутаты нового созыва. Первый закон – это участие депутатов в дебатах и перед избирателями. Не в студиях, а вот именно перед избирателями.
6: Но вы имеете в виду открытая трибуна. Выходит человек,
8: да.
6: Стоит какое-то количество людей в помещении или там, не знаю, в парке.
8: Да.
6: И вот
8: и
6: эти вопросы.
8: Ему... Угу. Вот. И чтобы участвовал выборах претендент на высший пост страны, на президент, чтобы президент тоже участвовал в дебатах. Это первое. Второе, значит, насчет рекламы. Выделить одним блоком рекламу на телевидении и на радио, чтобы она шла не во время эфирных передач.
6: Креста на вас нету. Что же вы творите такое? Это же бизнес. Это же все-таки, как это сказать?
8: Ну, вы сказали, пожелали.
6: Да, я понимаю. Вы знаете, ну, пятничное настроение все-таки дает себе знать. Нет, я услышала ваши конструктивные предложения. Услышала и серьезно их восприняла. Понимаю. Понимаю, и принято. Открытые дебаты и депутатов, да. Избранников в Госдуму и на президентский пост. Да, ЗАГС собрание. Все, я поняла. Я вас поняла. Спасибо вам большое за предложение. Смотри, вот тут здорово. Так, друзья, если вы только что подключились, я напоминаю, что сейчас у нас режим тишины. Он наступает вот в течение этих трех дней, когда мы голосуем. Дабы мы не влияли друг на друга. Даже спрашивать, за кого ты проголосовал, это считается дурным тоном. Так вот, к чему я веду. Если вы только что подключились, я об этом уже предупредила, но хотелось бы еще раз повториться. У нас вопрос следующий. Что вы ожидаете от нового состава Госдумы? Какие наказы хотите дать? Советы, просьбы, требования депутатам? Но мы не политическая трибуна, ни партии мы не называем, ни конкретных депутатов имен мы не называем. Мы сразу без предупреждения такое отключаем, потому что мы так с вами договариваемся абсолютно по-честному. И, конечно, без популистских призывов. Пока что у нас очень все конструктивно, здраво и бодро идет. 8 800 200 ровно 9702. Адлер на связи. Анатолий, здравствуйте.
9: А приветствую.
6: Приветствую.
9: Вот. Что интересно, несоответствие. В радио передают одну программу, у вас здесь другая. Но хорошо. У меня другое. Вот если у нас в России никто не проголосует за единую партию, уверен, 70-80% будет, что единая.
6: Выключаем. Я предупредила только, что я это не понимаю. В Адлере, видимо, да, и говорят, что связь, что-то не то, не то слышит. Не ту станцию слушаете, неправильную. 8 800 200 ровно 9702. Рязанская область на связи. Юлия, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Ваша точка зрения, что вы ожидаете от нового состава Государственной Думы, Юлия?
10: Я бы хотела, чтобы они отчитывались за то, что они обещают, потому что они не отчитались за предыдущий срок и идут заново, то есть такую наглость имеют, ничего не выполнили из того, что сделали, и теперь опять идут те же лица.
6: Перед кем? Лиц, кстати, скажу, справедливости ради, здесь бы поспорила, лиц много очень новых, но я вас слышу, конечно же, не перечу.
10: Возможно,
6: вам. Да, не перечу. Чтобы они отчитывались за то, что выполнили и что не выполнили. Вот, а где отчитывались? Тут тоже вопрос любопытный.
10: Да пусть хотя бы в вашем эфире приходят и отчитывают.
6: В СМИ, в медиа. Я поняла.
10: Конечно, пусть те же самые дебаты, почему их не устраивает каждый месяц, чтобы они отчитывались, вставали перед камерой и говорили, что они делают за тот мешок денег, который им платят.
6: Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы все на карандаш возьмем. Вообще. И последний звонок будет, так сказать, из-за аппарата президента. Мы записали. Было бы здорово, да? Так. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Николай, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
6: Слушаю вас.
11: Я бы хотел попросить у наших депутатов, чтобы приняли следующие законы. Первое. Недра страны должны принадлежать народу.
6: Да.
11: Второе. Центральный банк должен быть банк страны. не где-то там чей-то висеть.
6: Так он не чей-то? Погодите. Он же ж не чей-то. Он банк, он Центральный банк Российской Федерации. Где ж он висит
11: он
6: там?
11: Он не государственный, простите.
6: Это государственный регулятор.
11: И третий вопрос. Идет, простите, война. Это
6: специальная военная операция.
11: По-народному.
6: Вот. По-народному, и, так.
11: Да. И очень много вот этих прихвостней, предателей пора принимать законы военного времени, ставить их к стенке.
6: Ага. Ну, я вас поняла. Вот законы военного времени. Вот что суть вот последнего вашего сказания. Так, смотрите, что я вам скажу. Центральный банк Российской Федерации. Во-первых, Российская Федерация. Во-вторых, особый публично-правовой институт, главный миссионный и денежно-кредитный регулятор страны. Он не где-то болтается. Это я даже себя решила перепроверить с помощью сайта, которому можно доверять. Спасибо вам большое. Так, друзья мои, в этом блоке мы не заканчиваем вопрос дня. Мы переходим с вами в следующий. Звоните прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. В эфире «Комсомольская правда». Последние новости слушаем, а затем продолжаем принимать звонки. Какой наказ вы даете депутатам нового созыва Государственной Думы? Что вы ожидаете нового созыва? И без политической трибуны, без названий, соблюдением закона о тишине и без популистских призывов.
2: Вопрос дня. Реклама.
12: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
13: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Вопрос дня.
6: Итак, друзья, собрались и набираем 8 800 200 ровно 9702. Что вы, что мы вместе ожидаем от нового состава Госдумы? Какие наказы депутатам даем перед тем, как сформирована будет Государственная Дума? Новый созыв, 9-й. Еще раз предупреждаю, пожалуйста, без популистских заявлений, пожалуйста, давайте договоримся на берегу. Мы не политическая трибуна. Ни партии, ни конкретных кандидатов, даже иносказательно, как тут пытались один человек из Адлера, мы не называем. Мы без предупреждения отрубаем в этом случае, потому что, ну, это по-честному. Мы договорились с вами только на берегу. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Геннадий, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
6: Слушаю вас.
15: Знаете, мне бы хотелось, чтобы депутаты, избираемые, особенно в Государственную Думу, внесли изменения в законодательство, которое позволяло бы человека называть и присваивать ему статус иноагента только по решению суда. И в противном случае у нас иноагентами станет полстраны.
6: Угу, я вас поняла. Я вас поняла. Так, сейчас у нас получается... Все, я поняла, да, я просто начинаю себя перепроверять, чтобы ничего не забыть, кто сейчас присуждает этот статус, а снимается он, да, он в судебном порядке снимается. Спасибо вам большое. Принято. 8 800 200 ровно 9702. Калининград на связи, Валерий. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
6: Слушаю
16: я
6: вас.
16: Хочу, чтобы депутаты Государственной Думы приняли закон о военном положении. Спасибо.
6: Так, уже вторая такая, да, закон военного времени требует. 8 800 200 ровно 9702. Пермь на связи. Игорь, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
6: Повторить вопрос?
17: Да я знаю, какой вопрос. Я хотел узнать свою позицию. Значит, я вообще не буду голосовать. Ни за одну партию. Объясню, почему.
6: К сожалению. Нет, подождите. Нет. Так не надо делать. Не надо. Я только что сказала, что политическая трибуна – это не здесь. А это вот как раз в ту сторону. Я не буду голосовать, потому что... Нет, мы будем голосовать, потому что... Вот... И мы сейчас о другом. Договаривались так. 8 800 200 ровно 9702. Пермь снова... Нет, Сергей Северодвинск. Вот, это хоть сказать снова Пермь. Сергей Северодвинск, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария.
6: Слушаю вас.
18: У меня такое было бы пожелание к новому собранию, да?
6: Да.
18: Подкорректировать экономические взаимоотношения.
6: С кем?
18: Ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, я имею в виду...
6: Нет, пока не понимаю, с кем экономические отношения подкорректировать? С кем?
18: Между,
6: с чем?
18: Ну, между... Внутри страны, как бы, между этими, ну, эмитентами. Ну, то есть, понимаете, то есть, чтобы... не было оголтелого капитализма, да? Была какая-то некоторая...
6: А, это запрос на некую социальную справедливость.
18: Да.
6: Правильно
18: да,
6: я вас
18: да,
6: понимаю,
18: нет,
6: угадала?
18: Не просто бы социальная справедливость, но экономические взаимоотношения надо подкорректировать, ну, давайте скажем, ну, типа как в Китае, да, например.
6: Я понимаю, вот я вот так и поняла, да. Просто обозначила, видимо, да, не так, да. Как это вот сформулировано да, было да, у вас в голове. Спасибо большое.
18: Да, да.
6: Мне это нравится, я, знаете, я вот подписываюсь под этим. Да. Можно кулаком по столу? Ну, один разочек, ну, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Игорь, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
6: Слушаю вас.
19: Я вот поддерживаю девушку, которая говорила за то, чтобы депутаты, значит, отчитывались за свои программы, которые они выдвигали ранее и за которые они выдвигают сейчас, на данный момент. В обязательном порядке отчитывались, потому что программы выполняется даже меньше, чем на 50% от тех, которых они заявляют. Ну и второе пожелание такое, чтобы депутаты сократили свои транспортные расходы на содержание своего транспорта, автопарка и так далее, и так далее.
6: В общем, чтобы, скромнее было существование народного
19: избранного. Да, на общественном транспорте катались.
6: Да, я понимаю, о чем вы говорите.
19: Все, спасибо.
6: Спасибо, друзья мои, всем тем, кто звонит и с пониманием относится к просьбам, к соблюдению закона, это раз, и к тому, что, слышите меня, это я к тому, что мы не политическая трибуна, мы хотим с вами конструктивного разговора, но в рамках законодательства и вот наших правил. 8 800 200 ровно 9702. Тула на связи. Виктор, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
6: Слушаю вас.
20: Я бы хотел вот предыдущим товарищам там сказал, товарищ, господин, я не знаю, вот, про иноагентов. Mm-hmm. Если он знает, это определенный критерий. И ни он, ни я иноагентами, он говорит, полстраны иноагентами станет. Никогда мы иноагентами не станем. А иноагентами станут те, кто на самом деле иноагенты. И не надо тут это сказки рассказывать.
6: Я, кстати, сразу, раз вы вернулись, я перепроверила себя, просто не стала, боялась не то сказать. Минюст это присваивает этот статус Министерству юстиции России. Да, ну просто
20: совершенно
6: был разговор.
20: Верно.
6: Да.
20: Совершенно верно. Вот. Ну и поддержать хотел людей, какие, в общем-то...
6: Вам нравится? Просят... Вам понравилось все, что понравилось все, что услышали? И предложение слушателей ваших коллег по цеху?
20: Абсолютно.
6: Я, знаете, почему такой вопрос задаю, друзья мои? Вот это вот единение, ну, как бы, знаете, вот кто-то скажет, а я сейчас буду не такой, как все. А не получается, потому что мы все равно все одни миром живем. У нас один культурный код. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Слушаю
0: вас. Я бы хотела, чтобы наши депутаты навели порядок в области образования, так как его уровень среднего и высшего образования скатился просто в пропасть. А также, чтобы нашим детям сохранили будущее и запретили пользоваться интернетом до 14 лет.
6: Подожди, сейчас я с вами поговорю, секундочку. А вы считаете, это возможно запретить до 14? Ладно, сейчас вот давайте...
0: Интернетом, не телефоном.
6: Я поняла, я поняла. Но я про это и спрашиваю, я услышала, я внимательно слушаю. Просто ладно, мы отсечем тех, которые уже начали, потому что у них непонятно будет, как это до этого было, можно, сейчас нельзя. А вот начнем с тех, кто только родился. Но у них же есть старшие братья, сестры. Мамки, папки на удаленке работают. Что делать будем?
0: Послушайте, когда это будет общее правило, и это будет законно, то вот этих вариантов, когда пришел в школу, у одного есть, у другого нет, это просто не будет.
6: А дома?
0: Так же, как сейчас приходит, а дома родители с огромным удовольствием. Вы не представляете, в какой ад превращаются постоянные споры и требования ребенка, ну, выключить в 9 часов. То есть это,
6: я не представляю.
0: Родители...
6: Извините,
0: пожалуйста. Представляю. Понимаете, это война. Дома война происходит. То есть это, во-первых, психологический стресс для детей, для родителей.
6: Да, и это, конечно, отупение. Отупение. Да, 100%. Согласна с тем, что вот это отупение и эти войны, объяснения. Я сразу вспоминаю, когда какие-то законы очень долго к ним привыкают, это общество, а какие-то прям раз-раз быстро, особенно в рамках правил дорожного движения. Как мы быстро к ним привыкаем и учимся, и меня это очень радует. Спасибо вам большое. И за образование, да, я не пыталась как-то замылить. Поддерживаю, очень поддерживаю. По крайней мере, пристальное внимание ко всему. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Алексей, здравствуйте.
21: Доброго дня. Вы знаете, я здесь, наверное, в пользу многодетных семей. Вот у нас с женой 4 ребенка, ну, то есть многодетные. И здесь очень бы хотел, чтобы от нового созыва все-таки разобраться с бюрократией, наверное, или как это назвать. Потому что у меня супруга не является многодетной. То есть у нее она прописана, и старшая дочь прописана в Ленобласти, а я прописан с 3 еще детьми в Санкт-Петербурге. И она не может оформить удостоверение многодетной
6: матери.
21: Только
6: потому, что живут по разным адресам юридически?
21: Да, да. И, естественно, как бы, ну, это все остальное ограничивает. То есть, ну, ладно, я отец, но многодетные мамы, это, ну, не должно быть такого все-таки. Не важно, где дети живут юридически. Важно то, что она родила, воспитала, как бы, вот там 4 детей.
6: Да, я думала, так, вот. Я думала, так и работает это.
21: Год назад было так, а потом это все поменялось. Вот так. Второй момент, когда нам по льготе, опять же, выдали землю в Ленинградской области, там все хорошо. Но мы стояли в очереди там 7-8 лет. Благо у нас многодетство не ушло, но у многих оно ушло.
6: Да, я это знаю. У меня друзья тоже многодетные, и у них так ушло многодетство, ну вот этот статус по поводу парковки. А там вообще, там такое количество детей. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, а вот тут поступило предложение, оно, мне кажется, разумным. А может, кто-то хочет, чтобы меньше было призывов что-то запретить и чтобы как-то больше разрешать, чтобы меньше было популистских заявлений или не лезли в вопросы, которых не касаются. У нас остается минута, давайте попробуем уложиться. Велимир на связи, здравствуйте. Минута, Краснодар с нами на связи.
22: Здравствуйте.
6: Слушаю.
22: Быстренько тогда два предложения. Первое, это все-таки откатить назад пенсионную реформу, но, может быть, немножко не так, что был бы равный выход у всех на пенсию.
6: Так.
22: Тут даже не гендерный вопрос, ну, скажем, 62 года, потому что кто-то уже и 40 лет пенсию имеет, а кто-то может...
6: Ускоряемся.
22: Уже не дожить.
6: Так, и
22: второй вопрос, это уже на следующий созыв, чтобы была большая отчетность депутатов. Все-таки формирование, может быть, Думы сделать уже не этой, а следующей, сделать закон, чтобы все-таки было как при царе батюшке по куриям. То есть от рабочих, чтобы были отдельно депутаты.
6: Спасибо, спасибо, все. Спасибо большое. Времени остается только сказать вам благодарность. И итоги дня вернутся в понедельник. Всем отличных выходных. Голосуем.
2: Вопрос дня. Реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
24: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
25: О важном.
4: Владимир Путин назвал российские запасы газа крупнейшими в мире. Этот ресурс должен в первую очередь развивать отечественную экономику и повышать уровень жизни людей, заявил президент во время открытия объектов социальной газификации. По его словам, государство считает подключение домов и соцучреждений безусловным приоритетом и не допустит накручивания цен на оборудование. Программа позволяет гражданам бесплатно подводить топливо к границам своих участков. Украинские власти выдали погибших боевиков запрещенного в России батальона «Азов» за мирных жертв в Буче. Это выяснили независимые расследователи, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». По ее словам, они установили личности людей со списков на мемориальной стеле и выяснили, что там указаны военные, бойцы, теробороны и заключенные.
25: О выборах.
4: Уже 2 миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах в столице. Жители города активно выбирают онлайн-форматы и терминалы на участках, сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами. Как отмечается, электронная система справляется с высокой нагрузкой и работает штатно. Всего голосование на выборах в Госдуму продлится 3 дня и завершится 20 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева навестили участников спецоперации в госпитале для ветеранов войн номер 3. Собянин поблагодарил бойцов за подвиг и отметил, сегодня столица, как и в годы Великой Отечественной, по поручению президента стала главным госпиталем страны. Вместе с Минобороны и Минздравом в городе развернута сеть больниц. 5 многопрофильных клиник работают только с ранеными. Помощь оказывают независимо от того, из какого региона прибыл боец. Операции, лечение, реабилитация, протезирование. Собянин поблагодарил Минобороны за совместную работу, приближающую общую победу. Анна Цивилева сообщила, для ветеранов спецоперации сейчас развернуто 4500 стационарных коек. В центре Вороновская открыт обучающий центр. После длительного лечения бойцы могут продолжить службу. Один из пациентов в госпитале перенес уникальную операцию по трансплантации руки. Спустя полтора года он водит автомобиль и вернулся к работе.
25: обо всем.
4: Наряды в стиле эпохи джаза и арт-деко вернулись в моду этой осенью. Дизайнеры ведущих мировых брендов вдохновились эстетикой 20-30-х годов прошлого века, сообщает журнал Vogue. Эксперты издания отметили, что на подиумах снова появились бархатные пальто, блузки и платья с бахромой, а также брюки свободного кроя. Больше новостей читайте на kp.ru.
24: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
7: Всех, кто настроен на волну «Комсомольской правды», радиостанции «Комсомольской правды», приветствует «Русский дозор».
8: У нас сегодня очень необычный гость. Это Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Ну и, конечно же, главный эксперт Международного клуба народного единства. Вот. И, если можно, Ларри, мы начнем сегодняшний разговор. Ну, я не знаю, шутка, не шутка, но однажды Владимир Путин приехал на Лубянку, вот, и сказал... имея в виду себя, бывших чекистов не бывает. А вы все-таки бывший сотрудник ЦРУ. Вот. У вас это работает, вот эта шутка. Бывших сотрудников ЦРУ тоже ведь не бывает. В каждой шутке есть доля истины и доля шутки.
9: I have the same relationship.
10: Да, у нас такие же отношения с ЦРУ, какие у меня с президентом Путиным. Я не знаю ни одного из них. Я независим, точно независим.
8: Супер. Ну, то есть вы никакое задание не выполняете? Вы не с заданием от ЦРУ приехали к нам?
9: No.
10: Однозначно нет. Однозначно нет. Фактически ЦРУ это как-то, наверное, рассердится на меня. Они на меня сейчас смотрят как прорусский. А я все-таки считаю, что я объективный аналитик. Так я думаю о себе. И вот сейчас Россия сегодня – это не СССР вчера. Однозначно две разные вещи.
8: Мы тоже так считаем.
7: Да, абсолютно точно, да. Ларри, очень приятно видеть тех американцев, которые, вопреки всем санкциям, вопреки такой русофобской позиции, которая есть, к сожалению, среди большинства правящего класса в США, приехали в Россию. Вы всегда занимаете такую, как эксперт, как специалист, очень четкую позицию, называете вещи своими именами и считаете, что тот курс, который занимает и глубинное государство, и руководство Белого дома, он ошибочный. Вот в этой связи тоже интересная деталь. Были приняты адские санкции, которые еще приготовил уже почивший в Бозе сенатор Лэнси Грэм. Вот. Его оставшийся еще пока в живых напарник, сенатор Блюменталь, вышел,
8: да,
7: и сказал...
8: Да, мы здесь... Извините, Виктор, я вас перебью. Мы сделаем такую помарку, что этот сенатор, он относится к разряду экстремистов.
7: И террористов, да.
8: И террористов.
7: В списке,
8: конечно,
7: да, все абсолютно,
8: конечно,
7: правильно. Да. Да. Так вот, этот сенатор вышел... и сказал: «Путин, мы вас раскусили, у вас полная катастрофа экономика, и мы санкциями добьем вашу военную машину. Вы видите здесь катастрофу? Вы не хотите приехать и сказать, вы сбрендили?» В общем, что-то не так идет вообще и в Белом доме, и в Вашингтоне. То ли они утратили связь вот с этой реальностью. Каково вот ваше мнение, ваше такое вот, будем так говорить, вскрытие вот этого политического, не знаю, нарыва?
10: Or tumor.
9: So people have to be...
10: люди должны быть, ну, наверное, им нужно где-то примерно быть под 55 лет, может быть, даже старше, и вспомнить, какие были вот, какая была ситуация во время Холодной войны. Вот, примерно 60 лет, да, где-то так. И во время 60-х или 70-х была такая напряженная конкурентность между СССР и США. И хотя бы даже тогда, вот во Вьетнаме, например, Россия предоставляла пилотов, которые сражались против американцев, и кто-то был захвачен, и даже когда была война, вот такие военные действия, СССР и США, они хотя бы разговаривали, у них был диалог. И США тогда на тех, кого они захватили в бою или еще что-то, никаких не было санкций на этих людей. Я вот возвращаюсь в этот период, размышляю и понимаю, что да, была конкурентность между США и СССР. Советы были очень активны, ЦРУ было активно, ЦРУ и Советы, они активно занимались, и мероприятия проводили в Центральной Америке и в Афганистане, и пытались друг друга там где-то подловить на территории Афганистана. Да, у них были непонятные ситуации, но все равно было общение, был разговор. А сегодня даже таких точек нет, да, то есть вот со стороны России. У России нет почти 2000 баз по всему миру. Россия не начинает войны с Афганистаном, Сирией, Ираком, Ираном, Сомали, Ливией. И список может продолжаться. Россия сидит дома, занимается своими делами, пока ее не начинают дразнить. НАТО и Запад, пока не происходит вот этот Майдан, революция на Майдане. И в моей стране это шок, это прям борьба против России, какая-то война идет, она необъяснима. И поэтому это одна из причин, по которой я сейчас работаю и вместе со своими согражданами, с людьми в разных точках мира, что Россия сегодня – это не СССР моего детства. И что Россия сегодня как бы должна бы стать другом или союзником США. И вот такие ребята, как сенатор Блюменталь, и они вообще не понимают реальности. И меня это беспокоит, иметь такой вот, полностью быть в обольщении в каком-то обмане.
8: А вот сразу возникает такой вопрос. У Ларри Джонсона есть там сторонники, которые просвещают, власть тамошнюю, штатовскую, которые вас поддерживают, которые раскрывают им глаза, чтобы там не думали на Западе, что главный консультант по России – это такие люди, как Козырев, Козыревы. Вот, а есть и у нас нормальные люди, и у вас. Там это понимают?
7: Поясните, что Козырев – это бывший министр иностранных дел, первый министр иностранных дел России при Ельцине.
8: Да, был такой.
7: Который сейчас живет, кстати, в Майами, полностью как предатель туда уехал и поливает Российскую Федерацию различными, грязными помоями лживой информации.
8: Вот, а там считают, что он чуть ли не главный специалист по России. Вот есть там такие люди в Вашингтоне, которые поддерживают Ларри Джонсона, нашего друга большого?
22: We're small in number.
10: Нас мало. Нас мало. Есть, конечно, другие люди, такие есть, как Скотт Риттер, полковник МакГрегор, Дэнни Дэвис, также он в отставке, Джон Мершаймер.
22: And Ray McGovern, of course.
10: Другие.
22: What is fascinating to me,
10: и что меня удивляет,
22: что
10: вот эти наши альтернативные голоса мейнстримом, они закрываются, нам наш голос выключает. Но подкасты, YouTube, альтернативные средства, они гораздо больше сейчас, чем мейнстрим, чем самые основные каналы. И да, наш голос проникает в сознание людей. Мы сейчас в новом мире в отношении того, что вот, как раньше, какими раньше были СМИ. И они сейчас пытаются подавить альтернативные голоса, но все-таки нас слышно. И вот, например, я могу привести пример. Дмитрий Саймс. Он был в 1971-72 году, он поехал в США за политической свободой. Он познакомился с Ричардом Никсоном, бывшим президентом. Я знал Дмитрия, когда он занимался центром Никсона.
11: Now what has happened?
10: Но что случилось?
11: Dmitry became a target.
10: Дмитрий стал целью ФБР за простое действие, то, что он в 2016 году поддержал Дональда Трампа. Дмитрий и его жена, им пришлось бежать в Россию и получать политическое убежище в России. То есть вот как это? Я и с той, и с другой стороны это все увидел. Так как США сейчас находятся в процессе становления, чем был и кем был Советский Союз тогда, а Россия становится Америкой, которая была в 60-х годах. Такая рокировка происходит.
8: А, извините, мы сейчас должны сделать небольшой перерыв. Вот, друзья, вы не уходите далеко, потому что, я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор» Бута Игамова, сегодня необычный гость Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик Центрального разведывательного управления ЦРУ, а также главный эксперт Международного клуба народного единства. Мы через несколько минут вернемся. Пожалуйста, не уходите, друзья.
24: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
12: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
24: Реклама.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» – «лоб» и «уста» – «рот». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
7: Продолжаем нашу интересную беседу с Ларри Джонсоном, бывшим сотрудником ЦРУ, а сейчас также главным экспертом Международного клуба народного единства, специалист в области геополитики. И мы вот до этого задавали очень интересные вопросы, а я хотел бы задать Ларри такой вопрос. Ларри, насколько сейчас средние американцы, вот будем так говорить, простые американцы, доверяют своим СМИ? В каком плане и как они получают информацию? И то, что мы знаем, насколько мощные синдикаты и всех главных таких медийных холдингов, это и Fox News, и CNN, и ABC, и CBS, NBC, то есть это, как у вас принято говорить, алфавитный суп различных телекомпаний, насколько они сейчас имеют влияние? Работает ли промывка мозгов в Соединенных Штатах? Что думают простые американцы?
10: Ирония состоит в том, что влияние тем, что мы говорим мейнстрим, да, основные каналы, сейчас на самом медленном уровне за всю историю, на самом низком уровне, на вот такой сравнительный анализ. В 1968 году, 160 миллионов американцев было три канала основных ТВ. ABC, NBC и CBS. А вечерний выпуск новостей 53 миллиона зрителей. 28 миллионов из них смотрели Уолтер Кронкайт по CBS, канал CBS.
0: Август
10: 2016 года,
0: ABC,
10: когда CBS, у нас есть ABC, CBS, NBC и так далее,
0: MSNBC,
10: MSNBC,
0: Fox News,
10: CNN. Общее количество зрителей на тот момент за все эти каналы и сети 27 миллионов. Просто подумайте об этом. Разница. 60 лет, чуть больше 50 лет, да, скажем так. Хотя американское население увеличилось в два раза, а зрители, количество зрителей уменьшилось на все эти станции. И сейчас все они покрывают все то, что делала одна программа на ABC. То есть рост альтернативных СМИ, конечно же, очевиден. Люди уже не смотрят традиционные каналы, поэтому я и говорил, что это очень важно, что Россия провела ужасную работу, отвратительную работу по поводу своих рассказов о себе. Им нужно рассказать, как они родились, или родились, как птица Феникс, как думают люди, какая креативность есть в России. И я предлагал нанимать вот этих иранцев, которые делают эти видео по Лего, инкорпорируют рэп, музыку рэп, и они такую классную работу проделывают, учат американцев об Иране. То же самое нужно сделать в России, чтобы Россия, она слишком скромна, может быть, в какой-то мере, а им нужно немножко хвастаться собой русским, и это нужно делать.
7: Но мы по природе, в общем-то, скромные люди и не любим очень хвастаться.
8: Ясно. У меня к Ларе страшный вопрос, Ларе, можно я задам? Хотя все вопросы острые. Вот есть такой немецкий граф Шелленберг, он из известного рода внук посла Гитлера в СССР, который в свое время предъявлял Сталину, ну или там Молотову, неважно, России, ноту о начале войны. Он заявил, вот буквально на днях, что в уставе ООН есть статья, по которой страны-победители, в том числе и Россия, правопреемница СССР, без одобрения ООН, если с их территории, ну, допустим, с территории каких-то против нас вновь возникает военная угроза, мы вправе на нее, на эту военную угрозу ответить. Вы в курсе, что есть такая статья в уставе ООН? И если Россия в самом деле ударит по военным заводам, а вы в курсе, мы даже печатали список таких предприятий, которые выпускают боевые беспилотники для Украины, вот, если вдруг это произойдет, что вы вообще об этом думаете?
10: Это то, о чем говорил Сергей Караганов, когда я с ним общался. Она достаточно обусловлена, но неправильно интерпретирует ее Запад. Они говорят, что Караганов призывает к ядерной войне, но он просто сказал, что давайте вернемся назад на 50 лет. Запад не делал бы тех вещей, потому что они не хотели риска с конфронтацией с СССР, и наоборот. СССР ничего не делал, чтобы для того, чтобы избежать этой конфронтации с Западом. Сегодня же страх Запада в отношении того, что сделает Россия, он ушел, он испарился и не существует. Запад берет и действует очень провокационно. В том числе они поставляют оружие, они производят оружие, которое убивает русских, атакует Россию. Если бы это было наоборот, Россия бы поставляла бы оружие, например, мексиканским картелям, а эти картели убивали бы американцев. Ну, американцы бы выставили бы счет, ответственность. Это была бы угроза войны к России, в отношении России. И то, что делает сегодняшний день очень опасным, потому что смещаются границы. И где-то переходятся красные линии, что у России не будет другого выбора, кроме...

0: Наши эксперты говорят, что в данной ситуации вероятность такого решения США предельно низка. Насколько ваши, будем говорить, анализ, как вы это видите, насколько действительно вероятно в этом случае реакция США и вступление США в боевые действия против России?
1: Немножко я сейчас рефлектирую по поводу ситуации во время Холодной войны. США проталкивали ситуацию, что СССР был готов к завоеванию Европы. Ну, конечно, это неправда, потому что позиция СССР была в том, чтобы создать буфер с восточными европейскими нациями, чтобы на Россию никогда больше не нападали, как это было в 1941 году, в 1954, так и в 1812, что Россия хотела жить в безопасности от международного вмешательства. Сейчас, если Россия будет использовать орешник против фабрики, которая, завода, которая в Великобритании или в Германии выпускает дроны, это будет... НАТО странам придется согласиться, чтобы... тяжело им будет согласиться, чтобы дать ответный удар. И тут надо посмотреть, чтобы Россия как бы прокладывала очень четкие, ясные объяснения, такие отметки, вехи, что до этой точки вы летали, вы получали разведданные по всей южной границе и Черному морю. В будущем... Ну, мы тогда будем сбивать эти воздушные суда, потому что они используются, чтобы атаковать нас. Если вы это будете делать, чистое, четкое должно быть заявление, будут последствия. И до этой точки я не думаю, что вот такое вот послание было дано четко и ясно.
0: Тем более, что сейчас выяснилось, что фактически все перехватчики для систем противовоздушной обороны Патриот и ФАТ были уже израсходованы Соединенными Штатами в войне с Ираном, против Ирана, и, в общем-то, и немцы, и англичане, и датчане, почти все европейские страны, все, что у них было в резервах, передали это бесплатно Украине, и, в общем-то, они сейчас не имеют никаких средств для того, чтобы защититься от такого удара, особенно орешником.
2: Очень хорошее дополнение. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бутайгамова сегодня Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик ЦРУ США, главный эксперт Международного клуба народного единства. Вы, пожалуйста, не уходите далеко. Ларри остается с нами, и мы буквально через несколько минут продолжим наш очень интересный, необычный такой сегодня для «Русского дозора» разговор.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов.

0: Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Реклама. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о длительности выборов.
4: Насчет 3 дней. Это мое предложение. Оно появилось во время пандемии. Ну, чтобы не заражались люди друг до друга. И когда появилась эта идея, вы знаете, она прижилась. Людям многим понравилось, потому что они в большей степени могут планировать свое время. А сейчас аргумент за 3-дневку – это безопасность. Кредо сейчас вообще этой кампании – безопасность в приоритете. Нам очень сложно, потому что мы действительно создали беспрецедентно прозрачную систему. Кто бы что ни говорил. Я же не зря говорю, что все тайно становится моментально явным. Слишком открыто все. Сейчас это против нас работает, потому что противоречие с безопасностью создает. Ну, мы почти все раскрываем.

0: Знаете, что у нас многие члены комиссии подвергаются опасности и теракты. Но мы все-таки, несмотря вот на все это, нашли такое оптимальное сочетание безопасности. И трехдневка, она как раз и один из элементов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Свой выбор сегодня сделал депутат Государственной Думы Александр Козловский. Как и прежде, он пришел на свой избирательный участок в родной лицей номер 10 в Великих Луках. Здесь же в голосовании приняли участие его старший сын Павел и дочь Анастасия. Парламентарий отметил, что всегда голосует именно на участке. Традиционный формат выборов дает возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и увидеть, с каким настроением приходят люди, а также пообщаться с земляками. Избирательные участки в Великих Луках закрылись сегодня в 20 часов. Депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, которые посетили выборные площадки, рассказали, что голосование идет штатно и в спокойной обстановке. Комиссии работают в обычном порядке, присутствуют наблюдатели. Великолучане активно приходят на участки. В субботу, 19 сентября, они вновь откроются в 8 часов утра. Голосование в этом году проходит в 3 дня и завершится 20 сентября в 20 часов. Совместную акцию «Наш спорт» провели партийцы «Единой России» и футболисты команды «Луки Энергия» в инженерно-экономическом лицее. В этом учреждении образование планируют создать футбольную сборную, поэтому помощь профессионалов им необходима. Для ребят игроки футбольного клуба подготовили эстафету и мастер-классы. Главная цель акции – популяризация спорта среди подрастающего поколения.
1: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Продолжаем нашу программу, и Ларри Джонс сейчас ответит на вопрос в предыдущем сегменте, когда мы сказали особенно ситуацию, что, в общем-то, западные страны, Англия и Великобритания, что есть одно и то же пока, и Германия израсходовали все свои резервы, и европейские страны все передали Украине, поэтому они фактически остались беззащитны против удара такими системами, как Орешник. Ларри, что вы думаете?
6: Это самая, наверное, большая, как я думаю, такое самое большое откровение, особенно для русского руководства. С начала войны и с начала СВО в 2022 году. Если Вы пойдете в начало 22 года. Русская армия, вот стратегия, те, кто занимались планированием, у них не было вот, у них был такой разрыв с планировки и в стратегии. Они не понимали, что происходит, не знали, что России нужно быть очень осторожной в отношении. Какую информацию будет использовать США? Вот за последние 4 года мы увидели, что есть огромные ограничения силы, военной силы США. США старались, пробовали уничтожить хуситов на Красном море, но система оружия, которую они давали Украине, должна была стать таким вундервафен, таким переменой в игре, но такого не произошло. И русские показали, что они хороши в развитии контрмероприятий по поводу того, как защищаться, все эти системы, которые были изобретены. И сейчас это есть такое осознание, что Россия думала, что там США у нас 3 метра ростом, а может, они только достигли 1 метра в реальности. Ну, вот примерно такая параллель.
7: Уважаемый Ларри, ну, вы уже убедились в том, что мы внимательно следим за вашей командировкой, за вашей поездкой и за вашими заявлениями, которые звучат все эти дни. И вот мое внимание привлекло именно такое откровение Ларри Джонсона. В кавычках, если мы правильно процитировали. Вы заявили, моя собственная оценка после того, как я выслушал заявление местных чиновников, заключается в том, что военные действия не прекратятся, пока русский город Одесса, русский город, это я уже вставил, и Киев, мать городов русских, это тоже я вставил, не будут прочно контролироваться Россией. Кавычки закрываются. Вы с кем конкретно из чиновников встречались, и вы готовы донести это до правящих кругов Соединенных Штатов? Они поймут вас и нас, и наше руководство.
6: Да, я продолжаю и напоминаю постоянно американской публике особенно, чтобы они слушали, что сказал русский лидер Грей МакГоверн. Он также аналитик ЦРУ. Он всегда говорил, послушайте, что говорит президент Путин, что говорит господин Лавров. Они не врут. Они не придумывают истории. Они
7: вы сейчас аналитик произнесли, думают. Вы произнесли аналитик ЦРУ, что вы имеете в виду? Себя имею в виду?
6: Рэй, это Рэй МакГрегор, он был также аналитиком, аналитиком 40 лет ЦРУ.
7: Окей, извините, excuse me.
4: No, that's fine.
6: Да, я...
4: And so where we are now,
6: вот там, где мы сейчас находимся...
4: I do not believe
6: я не верю, что США готовы или хотят принять какие-то переговоры в отношении войны, то есть какой-то компромисс. Это, скорее всего, будет установка такая, что Россия военной мощью победит. То есть Россия должна взять контроль над Киевом, над Одессой, и также все эти территории между ними.
5: Президент Трамп в одном из интервью призвал Зеленского не бить по НПЗ в России, потому что это влияет на то, что цена за дизель и за топливо в США выросла до неимоверных пределов. Сейчас уже более 6,5 долларов средняя, а в Калифорнии почти 10. И тем не менее Зеленский, будем так, очень странно отреагировал. Да? Он буквально в следующие дни устроил массовые атаки на наши НПЗ и в Сызрани, и в Славянске на Кубани, а также была массовая атака на НПЗ в Ярославле. Что это? Зеленский продемонстрировал, что глобалисты желают дожить как-то до промежуточных выборов в США, надеясь, что Трамп не сможет продолжать свою политику, и тогда они его просто пересидят. Но цены-то, в общем-то, кусачие, и![: для потребителя в любой стране, особенно в США, стоимость дизеля влияет на инфляцию. А инфляция – это, наверное, та точка самой, наверное, большой уязвимости, потому что, как в Америке говорят, все определяет экономика. Да? It's economy, stupid. Поэтому вот здесь... Как это увязать? И до этого были такие заявления о том, что будет достигнуто некое перемирие или обещание не ударять по энергетической инфраструктуре. Однако Зеленский, как обычно, в общем-то, все нарушил. Или это подстава такая Зеленского, он хочет подвести Трампа именно под выборы с таким энергетическим кризисом у себя в США?
6: Я думаю, что министр иностранных дел Лавров, он очень хорошо сказал, США не могут идти на согласие. Те обещания, которые делает Трамп, он не выполняет. И если слушать Дональда Трампа, что он говорит вообще все. От того, что у нас будет конфронтация с Россией, до того, что мы будем заниматься бизнесом с Россией. И русские лидеры, мы не знаем, с каким Трампом они сегодня имеют дело. Что мы сегодня, где мы, на какой точке мы находимся сегодня? России нужно определить. Вот это мы будем делать. Мы убедимся в том, что люди, русскоговорящие, которые живут на востоке от Днепра, что они будут жить в безопасности. Вот к чему я вижу, это все идет. И я ожидаю, что те действия, мероприятия, которые проводятся вчера, сегодня, и выборы в Думе, они отрефлектируют голоса большинства россиян. Они захотят безопасности, они уже больше не хотят рисковать безопасностью России и в отношении США.
7: Ларри, вот на Западе, не секрет для вас, годами надеялись, что санкции и давление расколют российское общество. Вот видят ли сейчас аналитики, ваши коллеги в Вашингтоне, в ЦРУ, что эффект оказался прямо противоположным? Консолидация вокруг Путина и специальной военной операции только усиливается, только растет. Может быть, пора проснуться? Потому что если этого не произойдет, неминуемо же Третья мировая. Пора по-нормальному оценить Российскую Федерацию, Путина и россиян.
6: Я так понимаю, вот это самый такой большой пазл. Я могу показать вам статью, которую я написал в июле 22 года. Я написал в тот момент, что экономические санкции Запада не будут работать против России, потому что Россия – это страна номер один в мире с самым большим запасом природных ресурсов. Можно построить, я, знаете, даже так сказал, можно построить стену вокруг всей России, и она выживет. Большинство стран во всем мире не могут этого сказать. Они что-то импортируют из другой страны. Если... Что им нужно из России? Зерно. Они должны иметь минералы, удобрения, уран. Для того, чтобы работать с ядерными заводами, атомными заводами. Нефть, газ. Поэтому Россия просто благословлена природными ресурсами. А Запад это вообще не учел. Точно так же с российской армией. Мы видели российскую армию, как она развернулась в мае 22 года, когда они поняли, нам больше нужно артиллерии, снарядов. Они перестроили производство. Сейчас за один месяц Россия производит больше артиллерии, чем НАТО за год. А в Америке есть такой завод General Dynamics, $530 миллионов они потратили, и ни одного снаряда не смогли выпустить. Вот вам пример.
7: Спасибо огромное за такой пример, Ларри. Друзья, я напоминаю, у нас сегодня в «Русском дозоре» Бута Игамова, Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик ЦРУ, главный эксперт Международного клуба народного единства. Пожалуйста, не уходите далеко, у нас еще будет время рассказать вам об очень интересных вещах и задать самые острые вопросы нашему гостю. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят

0: «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
7: Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Ларри Джонс, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления США, а также главный эксперт Международного клуба народного единства, клуб народного единства в Москве. И хотелось бы воспользоваться возможностью задать Ларри такой вопрос, как человеку, знающему, как работает все-таки ЦРУ изнутри, рассказать нам, что это было, когда недавно Джон Рэдклифф совершил такой вот неожиданный визит в Москву.
8: Директор ЦРУ.
7: Директор ЦРУ, да. И очень много ходило слухов, и, как всегда, если российская сторона договорилась не комментировать и не рассказывать об этом визите, то также, в общем-то, и американская сторона, удивительно, было очень мало таких утечек. Какое вот ваше мнение, что это было, зачем был этот визит и к чему он? Какой это знак? Потому что просто так визиты, особенно главы ЦРУ в какую-то страну, да еще и на большом военном самолете с каким-то оборудованием, просто так они не случаются. Ваше мнение?
9: Я думаю, что первое, то, что Рэдклифф встречался с Нарышниковым еще, с ним это однозначно более секретные службы.
8: С Нарышкиным.
9: Они не принимают политические решения. Они это технический состав, и, скорее всего, не было никаких решений политических. Он не привез какое-то откровение или какой-то секрет, тайну, чтобы поделиться с ними. И, конечно же, он просто приехал, чтобы сказать им, что хватит врать. Может быть, он приехал им сказать, что как перестать врать президенту Путину как о плохом состоянии армии. И, соответственно, рассказать об этом президенту Трампу. Но я думаю, то, что они привезли Си-17, это то, что забрать, скорее всего, тела ЦРУ, агентов ЦРУ, которые были найдены российской стороной. Скорее всего, это вот единственная причина, почему такой самолет и такое оборудование. Потому что директор ЦРУ, у него собственный самолет «Гольфстрим-5». Ну, это там достаточно было ему сил у Гольфстрима 5 долететь до Москвы.
8: Это сенсация, Ларри, это сенсация. Об этом, по-моему, никто нигде еще пока не говорил. Продолжайте, пожалуйста, извините, что перебил.
9: Я понимаю. И скорее всего, это был обмен тел с одной стороны, односторонний, скажем так, потому что не было другой причины, ну, по какой еще причине отправлять Рэдклиффа? Он не эксперт по разведке, он юрист из Техаса, которого поставили на эту позицию, но без определенного уровня экспертизы, знания разведданных, там, знания вообще разведки. И он просто... Он просто политик, по сути.
8: Спасибо. Вот еще вопрос такой, я не могу вам не задать. Я думаю, что его ждут наши слушатели, читатели, посетители сайта kp.ru. Вы уже не первый раз в Российской Федерации. И 2 года назад было ваше интервью, и вы там, в общем, не скрывали своих восторгов по поводу России. А что вас восхитило тогда, и какие впечатления вы сейчас увезете из нашей страны, из Москвы, туда, в Америку?
9: Америке много нужно научиться у России. Во-первых, как чистить, убирать мусор в городах, я не знаю. Мэр Москвы, мэр Санкт-Петербурга, я был в 2 городах. Это удивительно. Они чистые, они безопасные, они прекрасные. Но русские, вот есть у них что-то особенное, чему они могут научить мир. Мне повезло через общение. Я общался много с Международным клубом народного единства. Я общался с Вячеславом Фетисовым через клуб, в клубе. И он как Майкл Джордан в хоккее, так я его называю. И вот он рассказал, что это было, как, когда ты играл в хоккей в Советском Союзе, 89-й год, и в Америке. Сравнение привел. И одно, что он понял в Советском Союзе, что командная работа важна. Нельзя превозноситься над другими, что вы должны работать вместе, как команда. И вот это послание, оно достигло быстро моего сердца. Я также общался с генералом Абдиалудином. Он мусульманин, но он герой России. И он российский патриот. То есть то, что Россия продемонстрировала, это может быть христианской страной, но жить с уважением к правам мусульман, не демонизировать их, не создавать страх.
8: И не только мусульман, но и представителям других официальных религиозных конфессий.
9: Так и есть, да, все правильно. И это, конечно, я не знаю, как Россия это делает, но она это делает. Я думаю, что России нужно приехать в Америку и научить там, как это делается, потому что у нас большая разница с этим, у нас большой страх против мусульман и других религий. И как Россия создала вот это очень диверсифицированное сообщество, я думаю, это искусство, это то послание, которому нужно учить США, это то, что я вынесу с собой из России.
8: Ларри, скажите, пожалуйста, а какое впечатление на вас произвел Виктор Бут, который почти 15 лет просидел в американской тюрьме по надуманному и сфабрикованному уголовному делу, и которого мы вот дождались, и мы его любим, это наш герой, вот его Россия, в общем, боготворит. Вот какое впечатление он на вас произвел? Тюрьма и воля.
9: Он был в США достаточно долго, чтобы стать вот таким... Салуки — это такой, знаете, как представитель Южного Иллинойского университета. Не знаю, рассказывал я эту историю о Викторе, но он достаточно был в тюрьме. То есть даже внуки некоторых охранников приходили на работу, несмотря на его опыт. Когда вы с ним встречаетесь, в его глазах свет, он улыбается, он выжил то, что стало ужасным опытом. и сохранил душу свою. Конечно, это его вера прежде всего, потому что я был у него в офисе, я видел иконы. Он не просто их вешает туда для декорации, однозначно.
8: Вы видели его супругу, Аллу Юрьевну?
10: I have not.
9: Нет.
7: Надо исправить, в следующий раз это мы сделаем, да.
8: Она была, бывала у нас, ясно. Что еще вы увозите от нас? Я имею в виду, кроме впечатлений и трезвых мыслей.
10: I'm taking at least a couple of extra pounds with me from all the food.
9: Ну, еще несколько килограмм, которых я набрал, потому что здесь очень вкусная еда, это точно.
8: Чем вас кормили?
9: Ну, наверное, все. Мне очень нравится грузинская кухня, которая здесь есть в Москве. Я хочу ее отметить.
10: Russia, that's the other. Но sort of hidden secret.
9: У России есть секрет. Мне кажется, это кулинарная столица мира. Очень вкусные, свежие ингредиенты, нет добавок, еда очень вкусная. И это, конечно же, видишь, что здоровое население страны есть.
8: Что вы выпивали, наливали вам?
10: Well, I did learn about vodka.
9: Ну, конечно, многое выучил о водке. Там был какой-то исторический музей, в котором я был где-то примерно неделю назад. Я спрашивал за водку, потому что я думал, это просто из картошки она делается. Нет, мне рассказали, что русская водка сделана из пшеницы. Польская водка сделана из картошки. А неделю назад, в понедельник, я обедал с Сергеем Лавровым, и мы несколько так тостов сделали с водкой.
8: Какие, например? За мир, и за демократию, за свободу. За что вы пили с Лавровым?
10: That's what we drank to.
9: Да, именно за это. У меня был Джон Миршаймер вместе со мной, Алистер Круг и судья Наполитано. И Сергей Лавров и Сергей Рябков. Они прекрасные, они очень гостеприимны, все было в таком нормальном, хорошем, добром разговоре, они были очень добры.
8: Ну и в завершение нашего разговора, может быть, по-русски, какие слова вы увезете в своей душе, в своей памяти? Русские слова, русский тост, русские приветствия, что угодно.
10: Я не понимаю по-русски.
8: Спасибо. А у меня такое ощущение, и я думаю, Виктор будет со мной согласиться, что вы все понимаете по-русски. Вот,
7: и без поняли, перевода.
8: Да, без перевода. Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим слушателям, сегодня в «Русском дозоре» был необычный гость Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик ЦРУ, главный эксперт Международного клуба народного единства, друг «Комсомольской правды», можно так сказать?
10: Yes, да.
9: Да, конечно, да.
8: Thank you.
7: Все, спасибо. Thank you very much, Ларри. И обязательно будете в следующий раз. Мы вас ждем снова в «Русский дозор». Всем привет, удачных выходных.
8: До свидания.
6: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
11: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет. Я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
12: Эпический.
11: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте, и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»
13: Вить!

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин отметил колоссальный рост поставок боеприпасов и ракет в войска. Оборонные предприятия увеличили выпуск средств поражения в 22 раза, заявил президент на церемонии награждения работников отрасли в Кремле. По его словам, заводы также в десятки раз нарастили сборку беспилотников, а общий портфель экспортных заказов превысил 70 миллиардов долларов. По его словам, это подтверждает уверенные позиции страны на мировом рынке. Дмитрий Песков опроверг слухи о планах мобилизации до конца года. «Речи об этом не идет», — заявил пресс-секретарь президента. По его словам, информация о том, что власти страны собираются призвать в армию дополнительно 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Ранее американское агентство Bloomberg утверждало о якобы готовящемся наборе резервистов после выборов в Госдуму.
0: О выборах.
1: Россияне могут проголосовать на выборах онлайн, в том числе и ночью. Платформа дистанционного электронного голосования работает без перерывов круглосуточно до 20 часов 20 сентября. Об этом сообщил председатель профильной территориальной избирательной комиссии Олег Артамонов. Специалист пояснил, что цифровой сервис не привязан к графику обычных участков, которые закрываются в 8 вечера. По данным ЦИК, на участках уже проголосовали более 25% россиян. Онлайн 60% от всех, кто подал заявки.
0: Об авиации.
1: Группа «Аэрофлот» задействует новые отечественные лайнеры МС-21 на международных маршрутах. Никаких ограничений по зарубежным направлениям для этих бортов нет, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. Он пояснил, что первое время лайнеры будут летать на коротких рейсах из Москвы в Петербург, Казань и Нижний Новгород, а затем географию расширят. Ранее в присутствии президента Владимира Путина был подписан крупнейший в истории страны контракт на поставку отечественных самолетов этого типа.
0: Об образовании.
1: Святитель Лука Крымский вошел в список героев для изучения в российских школах. Ученики средних и старших классов увидят фильм о выдающемся хирурге и архиепископе на внеурочных уроках «Разговоры о важном». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что шестиклассники также познакомятся с его биографией, но на уроках нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Просветительские мероприятия приурочили к празднованию 150-летия со дня рождения святителя. Больше новостей читайте на kp.ru.
0: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Зимовский, медиаконсультант. Телеграм-канал Зимовский. Здравствуйте, Александр Леонидович. Давайте повоюем с НАТО хотя бы вот эти следующие 11
4: запросто.
3: Минут. А что вы запросто? Что вы так уверены, что там незамеченным пройдет для нас?
4: Ну,
3: запросто.
4: У нас же все уверены, что НАТО на нас не нападет, поэтому
3: кто
4: душевное
3: уверен?
4: Спокойствие полное.
3: Мы, не, подождите, мы уверены, что мы на НАТО не нападем, по крайней мере, если слушать наших официальных лиц. Мы на НАТО не собираемся нападать. А кто уверен в том, что они на нас не нападут, это я даже не знаю. Я вот не уверен. Вы уверены?
4: Нет, я как раз уверен, что они на нас нападут первыми очень скоро.
3: О, скоро. Это когда, зачем, почему, как?
4: 27-й год по расчетным оценкам, хотя сами они собирались, так сказать, в своих документах указывать, что готовность к войне полная должна быть в 30-м году, но я не думаю. А вообще к войне никто никогда не готовится в те сроки, которые называются, а по их расчетам к 27-му году наступит так называемый кризис, связанный с войной на истощение, то есть истощение достигнет некого своего порога, когда Россия будет уязвима по ряду направлений. Ну, в частности, всегда называются Калининград и Крым, поэтому попытка отнять Крым и вернуть Калининград Германии или там полякам, кто на него, кто быстрее доберется, это у них никуда не делось желание,
3: но
4: оно только обостряется.
3: Я понимаю, что Япония не в НАТО, но тем не менее... нам противостоит. Курилы, особенно активно они заговорили об этом сейчас. Так что я бы не сбрасывал со счетов.
4: Женщина активная такая.
3: Премьерка,
4: потому,
3: да.
4: Что даже Владимир Путин вспоминал, что когда был Кобо Абе, если не ошибаюсь, премьер
3: Синдзо Абе, в Японии.
4: Синдзо Абе, да.
3: Его потом, как вы знаете, на встрече с избирателями застрелили, помните, да? Вот. На всякий случай, просто к сведению.
4: Да. На каждого Абе найдется свой самурай, как я понимаю.
3: На каждого Сузуки поэтому... у нас найдется по базуке, да. Мы тоже помним.
4: Хорошо. Да, теперь нам еще придется Nestle, очевидно, рифмовать с вами, да. Но так или иначе, говоря о том, скоро ли война с НАТО, я все-таки скажу из того, что 27-й год является критическим для этого. То, что вы меня поправили, что мы к ней не готовимся. Нет, конечно, мы к ней готовимся, но уверенность в том, что они якобы не посмеют, она присутствует не меньше, чем в 41-м году, где-то так, числа июня 17-го, что они не посмеют.
3: А в чем логика? Логика в чем? Зачем?
4: Мы ядерная держава, мы гарантируем им полное уничтожение, так сказать, со второго раза, если они первыми ударят. Значит, со второго раза, там, как мы знаем, не будет ни Риму, ни Парижу и больше никогда. Поэтому мы рассчитываем, что страх европейцев или то, что они называют вместо страха прагматизмом, заставит их как-то одуматься. Но вот предыдущие 5 лет, с 22 года, они как-то ничего не показывают. Никакого европейского прагматизма за эти годы мы не увидели. Мы, напротив, увидели там... В Германии, например, там галимый реваншизм, то есть практически фашист. В Италии Джорджа Мелони, хотя там рукоплескали, что она очень сильно правая будет, она вообще это Муссолини в брюках там или в юбке, не знаю. Она и потомком его, кажется, является, как идеологическим, там, каким-то генетическим. Поэтому, в принципе, в Европе все идет к тому, что там будет доминировать, если не такой галтелый бандеровский нацизм, как на Украине, то вполне себе цивилизованный европейский фашизм. Ну, Англию мы не рассматриваем как Европу, они же там остров, Альбион, но там тенденция еще и похуже. Спасибо.
3: Но давайте рассмотрим вероятность, ну, допустим, Калининград, вот у нас не остается выбора, если они вдруг действительно покусятся на Калининград, не остается выбора, кроме применения какого-то ядерного оружия. Правильно ведь? Ну, просто потому, что туда какие-то пожарные бригады не закинешь для того, чтобы они начали выбивать врага. Пожарные бригады, в смысле спецназ, как-то сделано было под Курском.
4: Я вас прекрасно понял. У нас же там доктрина должна сразу сработать. Доктрина, основные положения ядерной безопасности России, они вообще не предполагаются.
3: Ну, вы же понимаете, что это, скажем так, ну, как доктрина доктриной, но вот под Курском мы на доктрину не опирались. Мы решили противника, это был правильный ход по итогу, все-таки выпинать с территории другими средствами, не ядерным оружием.
4: Я не думаю, что куряне Суржанского района согласятся с нашими тезисами о том, что решение было правильно. Но, тем не менее, Украина не ядерная держава до сих пор. Это, может быть, скоро прекратится, она станет ядерной. Но, тем не менее, та же доктрина не предполагает применение ядерного оружия против неядерных государств. Но я не связываю эти две точки, вы абсолютно правильно их разнесли. Курск одно, а ядерная доктрина против НАТО – это другое. Извините за пошлость. Вот. Поэтому говорить о том, что спецназ начнет как-то там пытаться купировать Калининградский...
3: Наоборот, туда не забросишь для того, чтобы
4: выбирать противника. Я об этом и говорю, что если реального калининградского спецназа не хватит там для того, чтобы принять необходимые меры, выиграть первые там трое-пять суток войны, то, естественно, ядерный удар, он обязан быть произойти.
3: Угу.
4: У нас нет других средств.
3: Там, подождите, мы, получается, против ограниченного количества стран в Европе можем применять. Только против Франции, да, я правильно понимаю?
4: Если я опираться думаю, на доктрину. Что первоначальными целями, даже я не думаю, а скорее всего считаю так, что целями будут те страны, которые располагают ядерным оружием.
3: Германия, Франция.
4: Великобритания. В Германии нет ядерного оружия.
3: А оно там хранится.
4: Американское, да.
3: Нет, там французское и американское. Там французское и американское.
4: Речь о том, кто может применить без всякой оглядки на американцев. Это только англичане и французы. А все остальное ядерное оружие там не принадлежит странам хранения.
3: Но просто дело в том, что активнее всех готовится к войне с нами Германия.
4: Ну, ей там Бог велел, он там Югоралис.
3: Да-да-да, понимаю, в чем дело, а мы против неядерных не можем. Срочно давайте перепишем доктрину. Как-то неправильно получается.
4: А мы узнаем, что там отковали гномы русские там или баварские ядерное оружие. Совершенно случайно.
3: Нет, если хранится, будем считать, что есть. Там же все как бы имеется. Это просто им не принадлежит. Но на складах там все это есть. И средства доставки в том числе есть.
4: Да, она является местом хранения, а значит, гипотетическим местом старта носителей ядерного оружия или ядерных ракет определенной дальности. Там нет стратегических ракет.
3: Угу. Ну и в этой связи только Франция, получается, Великобритания, ну и немножко Германия. То есть круг сужается. Соответственно, да, нападает НАТО, а бить можно только по ограниченному количеству целей.
4: Ну, полякам надо навешать за борзость, а прибалтам тактически надо их это привести к нормальному бою. То есть никто не уйдет обиженным. Я уверен, что если заваруха такая начнется, то в НАТО никто не уйдет обиженным.
3: Соответственно, надо подумать над тем, мне кажется, сейчас как бы этого не допустить. Вы не находите? А то нас слушают европейские партнеры и думают, батюшки, о чем они там говорят? Надо готовиться усиленней. Давайте порассуждаем лучше о мире. Ну,
4: хорошо, я согласен рассуждать о мире, но дело в том, что медиа европейских стран, и стран НАТО и не НАТО, они гораздо более, скажем так, не сдержаны в своих оценках и перспективах ядерной войны, чем мы с вами сегодня вот в этой десятиминутке. Мы, в принципе, просто тут обмениваемся шутками, прибаутками, а там люди на полном серьезе целыми институтами работают, публикуют доклады, размечают цели на территории России, говорят, что половина целей уже выявлена благодаря украинской войне, там у нас все нанесено, мы даже знаем, сколько там чего осталось, и они это реально делают, потому что они хохлам помогают разведданными. И мы сталкивались с тем, когда хохлы наносили удар конкретно по почти по полуядерным арсеналам и даже по аэродромам, где носители стоят ядерные. Это же было. Поэтому говорить о том, что мы тут их пугаем, а они нас нет-нет. Мы гораздо миролюбивее, чем НАТО, и чем может казаться нашей публике. Мы, в общем-то, очень сдержанно себя ведем, и даже с Украиной мы ведем себя очень сдержанно.
3: И вот, мы же говорим, что война с Европой будет короткой. И еще мы говорили, что это мы с Украиной хирургически, а с этими мы, значит, не будем, ну, как это сказать, нежничать.
4: А там, наверное, будет с ними не хирургически, а как это, эвтаназия у них будет.
3: Вопрос следующий. Смотрите, пожалуйста. У нас есть ядерное оружие, у них есть ядерное оружие. Смысл нападать друг на друга?
4: Вообще-то ядерное оружие всегда считалось с момента того, как товарищ Сталин приобрел бомбу и испытал ее, оно быстро перестало оружием прямого действия, превратилось в фактор
3: сдерживания.
4: И все. Да, и все годы, допустим, после 49-го и до 1991 года ядерное оружие рассматривалось именно как гарантия того, что оно не будет применено. Но сейчас очень многие факторы, которые основывали эту доктрину, они просто испарились. Ну, во-первых, мы ведем большую европейскую войну, не надо отрицать этого, это руководство подтверждает. Мы воюем со всей Европой. Ну, не важно, что там исполнителями являются хохлы. По факту мы воюем со всей Европой, с Америкой, с Канадой, потому что их участие прямое техническое, арсенал демократии так называемый, он же там это пилит, строгает, отправляет на фронт, убивает наших людей, убивает не только на фронте, убивает тылу. Мы же знаем, что прекрасно, что без западной поддержки украинская война закончилась бы несколько быстрее, чем сейчас. Я не говорю, что в считанные 3 дня, но, тем не менее, результат был бы более быстрый и совсем другой. Поэтому вмешательство Запада в войну, его прямое участие, оно существует, и планы введения войск на Украину для того, чтобы они были отправлены на Восточный фронт, существуют. Не случайно об этом говорит.
3: Спасибо. И МИД говорит. Спасибо. Александр Зимовский, медиаконсультант. Благодарим за выход.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Надо уточнить, что Александр живет в Германии, и вот как раз, да, кому же
7: задать. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Ее численность 5000 человек. А ее ни туда не перебросили, ее уже создают в течение нескольких лет, а ее должны были укомплектовать. А укомплектовать ее никак не удавалось, потому что добровольцев в Германии не нашлось. Вот. И тогда Борис Писториус собственным решением призвал, мобилизовал в Бундесвер несколько сотен человек, которые доукомплектовали эту самую бригаду.
3: Там что, мобилизация прошла прямо? Что значит мобилизовал?
11: Фактически, да.
3: О,
11: фактически,
3: в Германии мобилизация, да, прошла, прикольно.
11: Да.
3: Должна была в России состояться, да, а прошла, состоялась в Германии в итоге. Так, понятно.
11: И так вот происходит.
3: Короче, добровольцев не имеется.
11: Не нашлось. Не добровольцев нашлось. Не нашлось.
3: А по какой и причине?
11: Да, причина очень простая. Молодые немцы вообще не понимают, что такое Бундесвер-армия. И разговоры старперов немецких о том, что мы будем воевать и что мы готовы, они остаются на совести этих самых старперов. Молодежь немецкая, она абсолютно не военноспособная, не желающая воевать и не понимающая, что такое Бундесвер. И потом, знаете, еще такое короткое замечание. Все-таки те высокие зарплаты, в кавычках, которые Писториус обещает военным, для сегодняшней Германии они не являются чем-то таким, что прельщает людей, вот все брошу и пойду в солдаты. Нет, там зарплаты маленькие. Они быстрее что-то заработают на своих вольных хлебах, находясь на цивильной службе.
3: Теперь, что касается двусторонних отношений, дипломатических в том числе, вот мы закрыли генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, сняли флаг, табличку, немецкие дипломаты отправлены обратно в Германию, соответственно. Всего хорошего мы им пожелаем, но, тем не менее, вопрос такой. Альтернатива для Германии, есть там такая партия, победила в одной из земель, и есть предпосылки к тому, что и дальше в некоторых тоже землях победит. Но вообще много об этом говорят. Я не то чтобы испытываю какие-то иллюзии на этот счет, но тем не менее они говорят, что прекратят поддержку Украины, что снова будут закупать энергоресурсы из России. Звучит, конечно, соблазнительно. Какое будущее у этой самой альтернативы для Германии?
11: Буквально одно слово по закрытию консульства. Там были кадры очень такие мрачные, когда самолет прилетел в Бонн для того, чтобы забрать сотрудников. Знаете, вот я смотрел на эти кадры, они выглядели чисто как эвакуация во время войны. Очень тревожно, очень неприятно было на это смотреть.
3: Я не понял, в Бонн самолет прилетел, чтобы забрать наших?
11: Или... Забрать сотрудников, тех, кто работали в консульстве в Бонне. Ага. Прилетел туда самолет, причем прилетел он окольными путями, Польша их не пропустила. Да. Самолет. Они прилетели окольными путями, большой самолет, и там в течение... Он 3 часа находился, то есть, представляете, там была скоростная эвакуация, людей быстро фактически запустили в самолет и тут же с ними улетели. На самом деле это позорно.
3: А с чем это связано?
11: Ну, надо было людей увезти, все, посольство, консульство закрыто, у них закончили сроки пребывания. Значит, было принято решение, не будет же никто там поодиночке вывозить людей. Один самолет прислали, правильно, кстати, сделали. Но выглядело все это как эвакуация во время войны. Вот это действительно был такой тревожная картинка. Не мог про это не сказать. Ага. Теперь коротко про альтернативу для Германии. Альтернатива для Германии – это немецкая партия. И альтернативу для Германии интересуют немецкие избиратели и то, что будет происходить в Германии. Не надо эту партию причислять к числу прорусских или пророссийских партий.
3: Я же говорю, я вот иллюзий не испытываю.
11: Абсолютно, это правильно. Они хотят, если они говорят о снятии санкций и о возвращении энергопоставок, то это связано в первую очередь только с тем, что нужно изменить ситуацию в Германии. Нужно вернуть индустрию в Германию, нужно дать возможность предприятиям хорошо работать. Я не уверен, что эта партия при определенных условиях не займет более жесткую позицию по отношению к России по другим вопросам. Поэтому давайте дождемся, пока они хотя бы смогут сформировать правительство, хотя бы в одной земле, пока этого еще нет.
3: Угу. Ну, то есть ставку на них делать бессмысленно какую-то и рассчитывать на то, что...
11: Я бы делал ставку только на те партии, которые работают в России. Те, которые работают в Германии, пусть работают на Германии. Надо их учитывать.
3: Нет, ну нам же нужно с кем-то делать, там взаимодействовать, понимаете, да? Вот я с этой точки зрения смотрю.
11: Хотите, я вам скажу, с кем нужно взаимодействовать?
3: Давайте, да.
11: 4,5 миллиона немцев-переселенцев.
3: С Сарматом можно взаимодействовать, с Искандерами тоже. Я примерно понимаю.
11: Это понятно. Лучше, конечно, нет, но все-таки можно. 4,5 миллиона бывших граждан Советского Союза, в том числе немцы-переселенцы, приезжающие туда, жившие там. Плюс к этому какое-то количество миллионов людей из бывшего ГДР. Это все, я не говорю про российский актив, но это все люди, которые очень хорошо понимают и

0: диаспору можно развивать, поддерживать, давать им понять, что они свои, давать, в конце концов, возможность возвращаться в Россию. Вы знаете, какие сейчас проблемы у людей, которые хотели бы вернуться в Россию? Да, такие разрешения есть, но надо пройти 7 кругов ада для того, чтобы получить все необходимые документы и вернуться в Россию для тех, кто хочет. Но я уже умолчу про то, что, к сожалению, ярлык будет повешен все равно на каждого. Но вы там были предатели, вы поехали за хорошей жизнью, а теперь, когда вам стало там плохо, хвосты поджали, и вы возвращаетесь. Так нельзя разговаривать с людьми. Эти люди – это наши люди. И они во многом симпатизируют, и я знаю это очень четко из моей жизни здесь, в Германии, симпатизируют России, и вот эти люди могут оказывать влияние на немецкое правительство. Как нормальные люди, как граждане Германии, но которым Россия показывает, что вы нам нужны, вы часть нашего русского мира. Мы же так много говорим про русский мир, ну так о чем мы забываем? Это я говорю про Германию. А есть еще Франция, есть Великобритания, есть Испания. Да если мы посчитаем, то таких людей наберется приличное количество миллионов. Вот ими нужно заниматься. Я понимаю, русский дом забрали, скажут, ну а где теперь заниматься? Так и без русского дома возможности миллион.
1: А, кстати, говорили, плохо, конечно, что откроют другой русский дом. Откроют или нет?
0: Я в этом очень сомневаюсь, потому что как откроют, так и заставят его опять открыть. Мне не кажется, что русский дом – это решение проблем. Проблема решается не конкретным местом, куда люди могут прийти, тем более, что не все могут туда прийти. Проблема решается общими возможностями для диаспоры чувствовать себя частью страны. Вот это нужно каким-то образом изменять. Я не хочу давать советов, потому что я не специалист по всем этим вопросам, но в диаспорах разбираюсь очень хорошо и много лет этим в том числе занимался. Знаю ощущения людей, которые очень часто говорят и высказывают свои обиды по поводу того, что вместо того, чтобы их считать своей частью, им предъявляют претензии о том, ну вот вы уехали, ну это вообще неправильно. Ну, а с точки зрения тех людей, которые, может быть, и уехали со зла, но хотят вернуться по-доброму, ну, зачем же им корить прошлым?
1: А у них российских документов уже нет, да, паспорт у нас 20 секунд?
0: Почему? Очень многих есть. Очень многих паспорта есть. Но это не так просто все. Это все не так просто, потому что у многих есть, но нету внутренних паспортов, а получить его не так просто.
1: Все понятно.
0: А без него ничего невозможно.
1: Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Благодарим за выход. У нас перерыв, но скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Владимир Орлов о том, могут ли американцы обеспечить Украину ракетами.
5: Ракет «Патриот» сейчас не хватает самим американцам. Причем не только, как говорится, там для себя, но и для тех своих партнеров, которые у них на Ближнем Востоке. Причем я думаю, что эти партнеры на Ближнем Востоке будут стоять в очереди, ну, сильно впереди Украины, поскольку, ну, все-таки саудиты деньги-то американцам приносят, а Зеленский, кроме проблем там, да, и проблем с репутацией для Трампа, больше ничего не дает. Но есть нюанс. Европа, конечно, тоже рассчитывает за счет вот этих вот фондов, которые были выделены на войну с нами, с Россией, ну, как бы профинансировать свой европейский ВПК. И я думаю, в первую очередь Европа, конечно же, будет выделять вот эти суммы, да, которые якобы будут передаваться украинцам, именно на финансирование своего ВПК, на закупку дронов, в том числе там Германия рассчитывает РСТ там, да, производить массово. Ну, и также другие там компании, организации, которые сейчас в Европе очень много развелось, которые все кормятся вот с этого военного конфликта. Их там, на самом деле, действительно много появилось.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.

0: радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин назвал российские запасы газа крупнейшими в мире. Этот ресурс должен в первую очередь развивать отечественную экономику и повышать уровень жизни людей, заявил президент. По его словам, государство считает подключение домов и соцучреждений безусловным приоритетом и не допустит накручивания цен на оборудование.
2: О конфликтах.
1: Украинские власти выдали погибших боевиков запрещенного в России Азова за мирных жертв в Буче. Это выяснили независимые расследователи, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, они установили личности людей со списков на мемориальной стеле и выяснили, что там указаны военные, бойцы теробороны и заключенные.
2: О выборах.
1: Почти треть избирателей проголосовали в первый день выборов в Госдуму. К 9 часам вечера показатель по стране достиг 29,5%, сообщили в Центризбиркоме. Специалисты комиссии учитывали как традиционные бюллетени на участках, так и дистанционное электронное голосование. Выборы депутатов 9-го созыва продлятся 3 дня и завершатся в воскресенье. Мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева навестили участников спецоперации в госпитале для ветеранов войн номер 3. Собянин поблагодарил бойцов за подвиг и отметил, сегодня столица, как и в годы Великой Отечественной, по поручению президента стала главным госпиталем страны. Вместе с Минобороны и Минздравом в городе развернута сеть больниц, 5 многопрофильных клиник работают только с ранеными. Помощь оказывают независимо от того, из какого региона прибыл боец. Операция лечения, реабилитация, протезирование. Собянин поблагодарил Минобороны за совместную работу, приближающую общую победу. Анна Цивилева сообщила, для ветеранов спецоперации сейчас развернуто 4500 стационарных коек. В центре Вороновской открыт обучающий центр. После длительного лечения бойцы могут продолжить службу. Один из пациентов госпиталя перенес уникальную операцию по трансплантации руки. Спустя полтора года он водит автомобиль и вернулся к работе.
2: Обо всем.
1: 8 жирафов из Намибии доставили спецрейсом в Казань. Животных перевезли на грузовом самолете Ил-76, сообщили в городской администрации. Там отметили, что новоселы благополучно перенесли перелет и уже осваиваются на новом месте. По воздуху жирафов привезли в Россию впервые за последние 19 лет.
2: О валютах.
1: Доллар 84.20, евро 96.67, юань 12.57.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 14, завтра до 18 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 16, в субботу плюс 18 и дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, вас приветствую. Вот, знаете, ваш опрос привел к тому, что одна из клиник, ну или вот даже, может, не одна, короче, какие-то клиники в Питере запустили эротические аудионовеллы для повышения рождаемости. Да, поводом для запуска стал в том числе ваш опрос, данный ВЦИОМ. В 26-м году 45% россиян заявили, что могут продолжительное время обходиться без секса. И вот задумались они там и подумали, почему бы эротические аудионовеллы для повышения рождаемости не запустить?
4: Да. Ну, главное, секс с рождаемостью. Одно без другого не бывает, но автоматически из него не следует.
3: Вы, слушайте, вы порадовались? Вот вы увидели эту новость, услышали ее сейчас.
4: Да.
3: Это, вы порадовались? Да, нет, совершенно искренне. То есть ваш опрос привел к тому, что какая-то клиника взяла и запустила эротический аудио.
4: Да, да.
3: Аудио,
4: наверное. Обычно считается, что вот социологические опросы, они отражают действительность. Но здесь мы видим, что они не только ее отражают, но они на нее и сами влияют. А еще, когда я читал это сообщение, я тоже его заметил вчера, я вспомнил, значит, новеллу Сергея Довлатова, значит, где он вспоминает о временах, когда он служил в конвойных войсках, охраняя один из исправительно-трудовых лагерей.
3: И вот приходит
4: МВД, в ноябре он у нас, если не ошибаюсь, да, 10-го, кажется. Это праздник профессиональный. И, конечно же, все там солдаты уже с утра веселые очень. И их как-то этот заметил офицер и говорит: ну что ж вы не могли вечера подождать? Они отвечают ему: товарищ лейтенант, жизнь обгоняет мечту.
3: У него одно жизнь из произведений, не помню какое, начинается со строк. Подарили книгу «Технология секса». Открываю, на третьей странице написано «Введение». Уже смешно. Вот. Это из той же оперы, на мой взгляд. Да, «Технология секса» и «Введение». Ну, в общем, это скорее хорошо или скорее плохо, повлияет ли это как-то на рождаемость? Коротко и к опросам перейдем.
4: Честно говоря, я думаю, никак не повлияет.
3: Никак все-таки.
4: Ну, да. Но спасибо за попытку.
3: Да. А все-таки посмотрим в динамике. Вот вы так говорите, а вдруг там, значит, они потом отчитаются. Смотрите, мы целый вон городок отстроили, рожденных после наших аудионовелл. И, кстати, воображение работает. Это же не порнография какая-то, не видео в смысле, да, а аудио. И еще надо все это представить в красках. Короче, да, вот-вот. Вы проголосовали-то уже? Выборы же, выборы.
4: Нет, еще нет, но я планирую сегодня в 13 часов зайти в московский штаб по общественному наблюдению за выборами. Меня вот пригласили, тем более недалеко от моей работы. И там мне сказали, что можно будет не только понаблюдать, но там еще организован и свой избирательный участок, можно будет там прям проголосовать.
3: А вот вы там зарегистрированы на этом участке? Вы же по месту жительства зарегистрированы. Соответственно, должны голосовать, по-моему, на своем участке.
4: Если бы я был из другого региона, ну, прописан, то нужно было бы, а сейчас не надо.
3: Ага. Значит, вот вы как считаете, можно электронным способом проголосовать? Многие просто призывают к этому самому.
4: Я много раз пытался электронно проголосовать. Много раз. И у меня не получалось что-то. Вот. Но, о чудо, 2 года назад, в 24-м, когда были выборы президента, у меня получилось. И я прямо, извините за выражение, очумел. То есть, действительно, быстро, бесшовно, не надо никуда идти, комфортно. Но, с другой стороны, я даже погрустнел, потому что все-таки, когда ты собираешься на выборы, значит, выясняешь заранее, где участок твой, не перенесли ли его, хватаешь паспорт, значит, чтобы не забыть, то есть готовишься, выделяешь время, ну, то есть это такой прямо ритуал, вот, ну, и действительно думаешь, а зачем я туда иду, аж на что повлияет мой голос, и так далее, и тому подобное. А тут слишком все даже, я бы сказал, как-то быстро и, может быть, незаметно, вот, то есть аура такого священнодействия, которое, конечно же, окружает каждое голосование, а это действительно праздник народовластия, так нас учили. Вот, эта аура куда-то уходит, все как-то очень комфортно, технологично и незаметно. Так что даже не знаю, что лучше.
3: В ЦИОМ выяснил, кто и как доверяет медицинским блогерам. Вы сами-то доверяете медицинским блогерам?
4: Я не очень доверяю медицинским блогерам, но сказать, что всем не доверяю, понимаете, вот все-таки есть ограничения определенные у нашего инструмента, то есть у опроса. Вот, мы спрашиваем, вы доверяете медицинским блогерам или нет? А ответ одному доверяю, и вот конкретно такому, а вот этим не доверяю, а про этих не знаю, не думал. Вот. Ну, это уже сложнее. То есть уровень точности у нас всегда, прямо скажем, вернее, не всегда идеальный. Вот. Поэтому кому-то да, но в основном нет. Вот. И вообще все больше, чем дальше, тем больше я доверяю, не поверите, нейросетям, вот, которые очень сильно прокачались, вот, сильно поумнели, галлюциноза там стала сильно меньше, и можно действительно самому себе поставить прямо диагноз, который потом подтверждается профессиональными врачами, даже не медблогерами. У меня такое было. Вот, это вот прям реальный случай. Поэтому медблогеры уже как-то идут по боку. Это мой личный опыт.
3: Вы знаете, что нейросети очень сильно ударили по клиникам, в том числе психологической помощи. Люди обращаются за помощью к нейросетям, а не идут к профильным специалистам.
4: Ну, у меня цифр нету на этот счет.
3: Не, но, у меня знакомая, да, владелец такой клиники как раз.
4: Это, думаю, психологами не закончится дело. Вот, на очереди тарологи, астрологи и, конечно же, наша религия. Вот, потому что и утешение, и надежду, и ободрение люди все больше начинают искать не там, где раньше, а в этих самых нейросетках. Вот, так что можно предположить, что скоро единственным собеседником, вот, причем очень понимающим, очень, так сказать, надежным, он всегда рядом, станет действительно эта самая нейросетка. Вот, и выходить из дома мы будем все реже и реже. Зато нам будут привозить все необходимое наши замечательные яндексовские роботы. Вот такая вот антиутопическая картина, она уже вырисовывается и кажется все больше похожей на жизнь.
3: Ну, кино будем смотреть. Кстати, сегодня пятница, развратница. Можно сходить в бар, что не рекомендуется, пить вредно, а можно посмотреть кино. И опросик у вас есть. Или пересмотреть. ЦИОМ назвал фильмы с самыми любимыми сценами у россиян. Ну, вот Иван Васильевич меняет профессию. Мы в Ростов-Великий с женой, ну, с семьей съездили, да, с ребенком посетили и пересмотрели как раз. Иван Васильевич меняет профессию. «Брат», «Брат 2», «Ворошиловский стрелок», «Любовь и голуби». Оттуда вспоминаются сцены. Ну, «Любовь и голуби», понятно, сучек крашено. Почему крашено? Это мой натуральный цвет. И к вам вопрос. Ваши любимые сцены. Что бы вы рекомендовали или смотреть какой фильм?
4: Ой, я не
3: или
4: люблю
3: посмотреть. Или посмотреть.
4: Вот, я люблю сериалы, причем современные. Вот, сейчас смотрю сериал «Гангстерленд».
3: Да, хороший. Второй сезон вышел. Да?
4: Режиссера Гая. Да. Его всем рекомендую. Интересно, познавательно, смешно. Местами.
3: Это правда, да. Хороший, кстати говоря, действительно сериал. Второй сезон вышел, так что, друзья, я не знаю, какое количество серий. Первый сезон я недавно смотрел. Очень хороший, тоже присоединяюсь к...
4: Я смотрю пока первый.
3: Вот, да. Присоединяюсь к рекомендации, так что, пожалуйста, подключайтесь. Еще, а советские фильмы что, не порекомендуете?
4: Да, замечательно, знаете, советские фильмы. Много их хороших, но я их не пересматриваю. Вот. Раньше пересматривал, а теперь как-то бросил. Вот, не знаю, почему.
3: А любимые сцены? Любимые сцены какие-нибудь помните?
4: Ну, наверное, Шурик. Значит, как он там бегал от этого своего мощного, значит, сослуживца, коллеги на стройке, как они там...
3: Надо, Петя, надо.
4: И другие приключения Шурика.
3: Ну, я понял, да, конечно же. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку, как это, этой развалюхи, или как там было. И она тут же завелась.
4: Будь проклят тот день, когда я сел.
3: Но это из
4: «Кавказской
3: пленницы».
4: А я как раз...
3: Да, а вы Шурик?
4: Я вспоминаю про операцию «И».
3: Ну да, но там же тоже Шурик, как бы, поэтому
4: я их привел. Ну да, герой-то один, но вот я, как сказать, приквел.
3: Да, типа того, ага. Хорошо, я тоже все эти фильмы смотрел. Слушайте, а вообще, как вам приходят вот эти идеи? Как вы, ну вот, давайте, значит, спросим у людей про любимые сцены, да, или про, вот, собственно, про секс тоже поговорим с народом, или еще про тарологов-астрологов. Иногда самые неожиданные вы нам подкидываете вариантов, варианты для обсуждения.
4: Так и есть. Да.
3: Как вы их... Вот, да, да, пожалуйста.
4: Вот, значит, мы уже за многие годы, нам в следующем году 40 лет нашей организации, вот, мы уже выработали технологию, конечно же. Первый источник – это наши действительно обсуждения, дискуссии. Вот кто-то приходит из лиц участвующих, так сказать, в составлении анкет и говорит: слушайте, а давайте-ка спросим про это, мне тут такое рассказали, вот это интересно. Второй источник – это наша собственная база, потому что, повторюсь, уже много-много лет мы задаем вопросы, и часто бывает интересно спросить о том, о чем уже спрашивали, ну, скажем, 10 лет назад, посмотреть, как оно все изменилось. Вот. И третье – наши любимые заказчики, вот, которые к нам тоже часто приходят и просят что-то узнать. Вот. Правда, большинство из того, что мы узнаем для них, они потом не разрешают нам сообщать всем, всему городу и миру.
3: Но главное, ну, вот, платят же, правда ведь? Да? Главное, заплатили. Ну, нет, я говорю про то, что главное заплатили, да и ладно, можно и не публиковать. Мне кажется, вот это главное, нет? 20 секунд.
4: Ну, мы-то заинтересованы в том, чтобы все публиковать, потому что мы видим свою миссию в том, чтобы, как сказать, возвращать обществу его мнение. Вот, есть такая формула среди социологов. Но тут священное право заказчика не разрешать.
3: Спасибо. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Андрей Коробов-Латынцев, философ, кандидат философских наук, офицер Вооруженных сил России. Андрей, я вас приветствую.
8: Андрей. И вам взаимно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы автор книги «Философ и война. О русской военной философии». В 2020 году она написана, в 2022 дополнена и, соответственно, перевыпущена. И сейчас, накануне, по сути, я уж не знаю, дойдет или нет, но многое об этом говорит, войны с НАТО. Вы как считаете, вот стоит ли нам, может быть, переосмыслить свой изначальный подход? Потому что русские, они скорее про войну, да, безусловно, на мой скромный взгляд. Но воевать бесконечно не можем даже мы. Да? Вот я так поставлю вопрос. Переосмысливать будем вот этот тезис, философский в том числе, о том, что воевать скорее полезно, бодрость духа поддерживать, или нет? Есть же страны, которые не воюют, живут прекрасно.
8: Да, Иван, вы хороший вопрос поставили, важный, и он действительно сегодня стоит на повестке, но на самом деле прежде всего нужно, прежде чем переосмысливать свою собственную философию войны, нужно ее осмыслить. Мы действительно скорее про войну, как вы сказали. Россия, русские, это скорее про войну. Хотя хотят ли русские войны, все это мы прекрасно знаем, что не очень-то хотим. И вот тут главный парадокс, что наша философия войны, она не очень милитаристская. Мы много воюем, мы много мыслим о войне. Конечно, русская философия войны, как отдельная дисциплина, как действительно вещь, которая у нас очень проработана в нашей культуре, в нашей философской традиции, да, она при этом не милитаристская. То есть у нас нет там желания этот мир как-то переустроить, завоевать, навязать ему какую-то свою волю. Тут скорее в глобальном масштабе имеет смысл говорить о том, что Россия вынуждена воюет, да, отстаивая свои рубежи, свои фронтиры или отстаивая какую-то попранную в мире справедливость. Вот об этом не раз замечено не только философами, но и политологами, и публицистами, и журналистами, о том, что Россия вынуждена воевать в тот момент, когда миру грозит очередной новый гегемон. Будь то там, скажем, там Германия, да, с Гитлером, будь то вот сегодня Соединенные Штаты, вообще коллективный глобалистский Запад, да, и мы как бы вынуждены ему противостоять даже тогда, когда как будто бы и не хотим. Вот, как будто бы и нет желания особого его противостоять. Но вот просто возвращаясь к постановке вашего вопроса, очень важного, я вот просто не хотел бы его упустить. А это критично очень важно осмыслить. То есть вот какова русская оптика на войну, какова русская философия войны. Вот я об этом старался и в своей книге написать, и постоянно об этом стараюсь говорить. Да? То есть русская философия войны, как мысль о войне, развертывается вот в такой оптике этикоцентризма. Этикоцентризма. То есть для русской мысли принципиально важно вот эти вот вещи, категории добро, зло, справедливость, благо и так далее. Если мы сравним русскую философию войны с военной философией на Западе, то мы там обнаружим вот такую невероятно популярную в современности теорию справедливой войны. Теория справедливой войны. И вот теория справедливой войны – это скорее такая юриспруденция, философия права, если угодно. Это в области вот права и политики. А Россия, русскую мысль, ее скорее волнует вот это нравственное переживание войны. Но, как сказал очень верно Владимир Сергеевич Соловьев, у него есть такой замечательный текст «Фундаментальное оправдание добра». И вот он там пишет, что у него есть главка о войне. Конечно же, есть главка о войне. И он там говорит, что о войне нельзя ставить только один вопрос. То есть война – это плохо или хорошо. Это принципиально неверно. Мы здесь можем упасть либо в романтизацию войны, либо, наоборот, вот в такую вот пацифистскую, легкомысленное отрицание войны. О войне, говорит Соловьев, надо ставить три вопроса. Три. Первый вопрос – это вопрос об историческом смысле, историческом значении войны. Потому что хоть война – это, конечно, там кровь, страдания, убийства и потери, но иногда она служит делу прогресса, говорит Владимир Сергеевич Соловьев, наш великий философ. Посредством войн иногда создавались огромные государства, империи, достигался некий исторический прогресс. Второй вопрос – это вопрос так, об общем нравственном статусе войны. Общенравственный статус войны. То есть вот в этом или в другом случае конкретном, справедлива ли она, благие ли у нее цели, ну и так далее. И вот третий вопрос, самый важный, говорит Соловьев, это вопрос о том, как я, конкретно я, гражданин, должен реагировать на данную войну. Да? Должен ли я идти, брать в руки оружие, стать комбатантом или каким-то образом еще вот в войне участвовать. То есть тут вот как минимум три вопроса надо ставить о войне. И вот мы видим, что русская мысль, она стремится войну показать как какой-то достаточно сложный феномен, у которого есть разные измерения. Война не исчерпывает столько измерений экономическим. Помните, как кто-то говорил из русских деятелей, что для войны нужны три вещи. Деньги, деньги, еще раз деньги, да? Но ведь на самом деле для войны нужны идеи, для войны нужны интерпретации, для войны нужна воля, в конце концов. Потому что во время войны деньги иной раз вообще не решают практически ничего, потому что если не подготовлены к войне ни промышленность, ни духовная сфера, то ничего не сработает. Это мы привыкли вот к этому
3: классическому. А у нас и не были подготовлены они перед восстанием.
8: Ну, вот и пожалуйста. Ну, это тот самый анекдот, да, как Владимир Татарский об этом шутил, что Россия в очередной раз оказалась неподготовлена к войне. Но тут тоже как бы тут не стоит абсолютизировать, потому что были люди, которые вполне себе были духовно подготовлены к тому, что происходит, да, были люди, которые готовились там технически, там, и прочее, в прочих аспектах. Но я просто хотел бы отметить, что у войны, вот русская философия, я сказал, она стремится войну представить как сложный, многогранный, многосторонний, многоуровневый феномен. Война – это очень сложно. У войны есть разные измерения. Это экономика, вот, пожалуйста. Есть, конечно же, политическое, геополитическое измерение, экономическое там и прочее. Правовое, безусловно, да, вот, пожалуйста, та самая теория справедливой войны, тут там тоже нам очень пригодится, кстати говоря, нам надо ее как бы экспроприировать себе, забрать эту теорию справедливой войны. Она, как правило, мейнстрим на Западе. Но если мы применяем критерии справедливой войны к нашей же спецоперации, то она просто выясняется, что соответствует вообще просто всем критериям, которые там проговариваются. Jus ad bellum, jus post bellum, jus in bello и так далее. Так вот, но у войны-то ведь есть еще измерение духовное, есть измерение метафизическое, если хотите, культурное. Мы привыкли к классическому толкованию Клаузевица о том, что война – это продолжение политики другими средствами. Все тут, как бы, точка, баста. Но война – это столько же продолжение культуры, столько же продолжение политики, как продолжение там, не знаю, там, словесности, литературы, вот, ну, экономики, понятно, и так далее. Философии. Недаром же во время, в эпоху Первой мировой войны Владимир Францевич Черный, известный русский мыслитель, тот самый, который «Борьбу за логос» написал, он написал такую статью «От Канта к Крупу». Вот Канта Крупп. Крупп – это известный производитель пушек в эпоху Первой мировой войны, ну, он потом, собственно говоря, и нацистам в Германии служил, да? И вот Эрн проводит такую мысль, что как бы этот милитаризм германский во время Первой мировой войны, он непосредственно прямиком был связан с философией Иммануила Канта, да, который постулировал о том, что, ну, я сейчас как бы совсем просто это объясняю, что вот весь мир в моей голове, но стало быть, вот что хочешь, что там и вороти, вот этот мир для тебя сделан, да, как бы завоевывай его, да, вот, экспериментируй с ним. Вот, поэтому война, ее нельзя рассмотреть только лишь по-политически. Как только мы теряем все остальные измерения войны, мы что-то теряем в самой войне. Вот. А стало быть, мы теряем в понимании того, как эта война должна завершиться. Вот вы сказали, нельзя бесконечно воевать. Но мы в каком-то смысле вошли в эпоху бесконечных войн.
3: А мы из нее выходили?
8: Выходили. Когда? Выходили, потому что классические регулярные войны, они, как правило, имеют завершение, оно четко постулируется, оно отражается в разных там актах правовых, там, политических, да, мирных договорах, да, вот. И у нас есть понимание, как могут закончиться классические войны. Ну, в случае с Великой Отечественной мы понимали, что эта война может закончиться только флагом над Рейхстагом, да, над логовом зверя. Вот. А сегодня это достаточно проблематично. И это не только проблема в нас, что мы не можем представить себе, как должна заканчиваться нынешняя война. Вот. Ну, во-первых, как бы эта война большая, она, в общем, еще не, наверное, еще не началась, по сути дела, потому что специальная военная операция, я думаю, это такой своеобразный, ну, как бы разогрев перед большой битвой.
3: Предтеча. Да, вот, такая, да. То есть вы тоже ждете большой войны какой-то?
8: Да, я ее десятки лет уже жду, честно вам признаюсь.
3: Ну, может быть, если десятки лет ждете, будем надеяться, что не случится все-таки. Да? Будете ждать еще десятки лет. Может, и дождетесь, кстати говоря.
8: Ну, лучше как бы ожидать и готовиться, чем вообще про это не думать. Да, я вот предпочел об этом думать. Я об этом думал вот с 2014 года, и все, о чем я думал, в общем-то, так оно и произошло. Я об этом говорил постоянно, что будет война. Это не будет какой-нибудь там приднестровский сценарий, что будет вот Донбасс, такая непонятная.
3: Угу. Ну что, да, значит, получается, да, 30 секунд, впереди нас ждет действительно либо Третья мировая, либо Столетняя война, как вот Мари Ле Пен сказала во Франции, либо еще одна Столетняя война. Мы к этому готовы, к тому или к другому сценарию? 10 секунд.
8: Вот я думаю, что то, что сейчас происходит, как раз покажет, готовы мы или нет к дальнейшей войне. То, что дальнейшая война будет, это совершенно точно, и это прогноз, а не пророчество.
3: Андрей Коробов-Латынц, философ, кандидат философских наук, офицер Вооруженных сил России. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника.
0: Происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Владимир Путин обвинил киевские власти в целенаправленном срыве любых мирных переговоров. По словам президента, руководство соседней страны уже давно превратилось в диктатуру, а власть там захватили казнокрады. Глава государства также назвал странными попытки стран Запада представить коррумпированную верхушку защитником демократии, пока украинских граждан используют как пушечное мясо. Ранее российский лидер неоднократно заявлял о готовности Москвы к диалогу на основе реальной ситуации на земле.
0: Об атаках.
1: Украинский беспилотник упал на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2. Незначительные повреждения не повлияли на работу станции, сообщили в Росатоме. Там уточнили, что реактор продолжает вырабатывать энергию на полной мощности, а радиационный фон в районе объекта остается в пределах нормы. Информацию об атаке российская сторона уже передала экспертам МАГАТЭ. Ранее в Курской области российские силы ПВО неоднократно сбивали вражеские дроны в районе ядерных объектов.
0: О выборах.
1: Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 70%. Свой выбор онлайн сделали больше 2 800 000 зарегистрированных пользователей. Об этом рассказали в Минцифры. Ведомстве уточнили, что система работает стабильно и справляется с высокой нагрузкой избирателей. Трехдневное голосование в Госдуму продлится до 20 сентября.
0: О Ближнем Востоке.
1: США потратили на конфликт с Ираном почти 44 миллиарда долларов. Отчет с такими цифрами военные передали в Конгресс, сообщают местные СМИ. Как отмечается, львиная доля суммы пошла на восполнение запасов снарядов и ракет. Остальные деньги направили на боевые операции и замену потерянной техники.
0: Об образовании.
1: Свыше 8,5 миллионов школьников познакомились с будущими профессиями по единой госпрограмме. Практические занятия и мастер-классы охватили все учебные заведения страны, сообщил замминистра просвещения Андрей Николаев. Он отметил, что благодаря этой работе почти две трети выпускников 9 классов сегодня выбирают колледжи и техникумы.
0: О спорте.
1: Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Всего тренерский штаб включил в расширенный список 12 спортсменов. Турнир пройдет в октябре в Роттердаме. Тройка сильнейших команд получит путевки на Олимпийские игры в США. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
9: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор о нацизме, который поднимает голову на всей планете. Это видно уже не только на Украине. Мы начинали с наш большой разговор о денацификации Украины. И с нами соавторы коллективной монографии «Украинство», где и показано, откуда растут ноги, что такое украинство, с чем мы имеем дело с возрождающимся. Ну, как-то вот мы говорим неонацизм, да все тем же нацизм. Но понимаем, что он вышел уже далеко за пределы Украины. Как, впрочем, и специальная военная операция, которая начиналась как специальная военная операция, превратилась в полномасштабную, полноценную войну, о чем тоже говорится уже на официальном уровне. Соавторы монографии «Украинство» Максим Карев с нами. Максим, приветствуем. Андрей Берсенев по-прежнему. Андрей,
10: Здравствуйте.
9: Мы много говорили вот как раз о Украине, формировании украинства, и всегда там недалеко стояла тема Польши. 26-й год, ближе к весне, лету, ознаменовался все-таки тем, что противоречиями, а вроде и нет, таким польским шпагатом, на котором стоит Польша, становится все тяжелее. С одной стороны, они эту Украину, этот киевский режим выкормили и продолжают его выкармливать для войны с нами. С другой стороны, киевский режим тоже в долгу не остается и постоянно трясет им тряпкой своих героев бандеровских, еще и открывая соответствующие мемориалы, возвращая утраченные имена, захоранивая останки и все это под соответствующими флагами. Польша не может этого не замечать. Польша помнит о том, что бандеровцы делали с ними. Но возникает это «но». Этот шпагат будет растягиваться и дальше? Или как-то мы можем тоже на этом, на этих противоречиях сыграть? Или этих противоречий нет, Максим? Угу.
10: Ну, противоречий, на самом деле, очень много, и не только между Украиной и Польшей, потому что Польша с самого начала, вот как началась СВО, очень активно включилась в конфликт на стороне Украины, естественно, рассчитывая на то, что ну, хотя бы часть этой Украины, то, что они называют Восточный Крёст, она себе вернет, потому что это болезненная тема для Польши, да, вот ее территориальные разделы, она, честно говоря, всегда считала, что Западная Украина – это ее, вот, а по большому счету, начиная с XIV века, да, Андрей, если я не ошибаюсь, помню, существовал такой проект «Междуморье» или «Три моря», вот, такой пояс от Балтики до Черного моря, да, который должен был включать в себя, собственно, страны Прибалтики, то, что там эти три республики, Белоруссию, Украину, Польшу, там, Румынию, Молдавию, то есть это Великая Польша, скажем так, да, которая там Польша от моря до моря, которую вот очень активно продвигал Пилсудский в свое время, даже японцам предлагал эту, поддержать эту теорию замечательную, ну, геополитическую концепцию. Вот. Но она древняя, она вот берет свое начало от династии Ягеллонов, и когда...
11: Да, это очень важно, что это Ягеллонская именно идея.
10: Да, это именно Ягеллонская. То есть это очень древний проект. То есть Польша от него не откажется. Это не то, что это не случайная флуктуация, не какие-то там удачные стечения обстоятельств. Они очень сильно в нее вцепились, но в нее вцепились не только поляки. Что самое интересное в этой конфигурации для нас, ну или, может быть, какие-то перспективы открываются. Она была где-то вот в 17-м или 16-м году, сейчас точно не помню, ее польская элита снова реанимировала и даже учредила специальный форум, там люди съезжаются, представители государств, и когда Трамп пришел к власти в 17-м году, он тоже приехал, сказал, что нам этот проект очень нравится, США очень хотят в нем участвовать, а вот буквально недавно, в мае там, или в июне, тоже ну, не официальные представители власти, а представители так называемые интеллектуальные элиты, аналитический центр, фонд наследия, еще какие-то люди очень позитивно.
11: Нежелательные,
10: да,
11: наверное,
10: ну, то, что нежелательно в России, как бы, но со своим очень явно выраженным интересом поучаствовать. То есть США хочет очень сильно поучаствовать в этом проекте, то есть в интеграции Украины. В польском проекте интеграции Украины в Большую Польшу хочет поучаствовать Америка. Это вот с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас идет большая переделка мира в целом, да, и Европа, ну, она находится в контрах с Америкой, как бы с трамповской Америкой. И есть как минимум еще параллельные проекты, которые тоже хотят в этом, ну, параллельные субъекты, которые хотят в этом проекте поучаствовать, ну, к своей как бы вящей выгоде, да. То есть есть, допустим, Ватикан, который говорит, что это страны, которые относятся, ну, как бы к его ведению, да. Есть там интерес древней тоже британской элиты, которая тоже хочет всегда в Европе иметь определенные силы, которые будут сталкивать, чтобы не, на нее не бросались. Есть два конкурирующих проекта, это вот Австро-Венгрия, Габсбургов, которая фактически, если вот посмотреть на карту, да, то в самом большом своем варианте, да, оно включает в себя в том числе земли Австро-Венгрии, кроме самой Австрии, что как бы Австрию не может не напрягать.
11: То есть Триморье – это да. Вот как бы такой,
10: да,
11: вариант
10: Австро-Венгрии. Это, с одной стороны, либо очень очень сильная конкуренция австрийской короне, либо это фактически продолжение Австро-Венгрии в сторону России только за счет, ну, уже тех территорий, которые еще в нее не входили, но которые бы не хотел включить, то есть вот, Восточную Украину, там, Прибалтику и так далее. То есть здесь возникает конфликт уже между этими двумя, ну, потенциальный конфликт между этими двумя видениями. И есть еще всегда к этому пристегивается конфликт между Габсбургами и Гогенцоллернами, то есть Германия или Австрия будут главным гегемоном в Европе. Да, как только возникает вопрос о гегемонстве в Европе, тут всегда подключается британская элита, которая не хочет, чтобы там был какой-то гегемон, кроме нее самой, который будет стравливать. Или это, как говорят, что объединение России и Германии – это страшный сон англосаксов, причем по обе стороны Атлантики. Вот в данном случае, когда вот эти вот представители американской элиты очень активно говорят, что да, нам вот интересен этот проект, они фактически заявляют свое участие. То есть в этом смысле Украина – это не просто какая-то… Ну, то есть это не история про Россию, только про Россию или только там про помощь Европы. Это сразу такая узловая точка для нескольких конкурирующих геополитических проектов. И то, что мы сейчас, собственно говоря, наблюдаем, это вот расторговка вокруг вот этих вот проектов. Потому что понятно, что поляки, да, их по-человечески очень сильно напрягают вот эти вот пантеоны этих героев, которые Зеленский у себя учредил и перезахоранивает. Но он это делает сознательно, потому что ему нужно немножечко дистанцироваться от Польши в пользу других игроков, чтобы создать себе маневр, потому что он будет выживать только за счет того, что он будет сталкивать интересы разных игроков вокруг Украины. То есть он торгует Украиной, естественно, в свою пользу, но так, чтобы не сильно сближаясь с кем-то одним, потому что он тогда попадает четко в его зависимость. Польша для него в этом смысле наиболее опасная, потому что они умеют работать с украинцами, они им все припомнят, все, что они им сейчас, этот орденопад, как говорят, да, вот этот вот обмен орденами, он не просто так, да, то есть действительно что-то, да. Это вот национальная гордость поляков задета, потому что такого демонстративного, ну, по почте послал. Ну, это один из высших орденов, ну, польской.
9: Мы скажем, что Украина вернула, да. Украинские высшие лица вернули все эти медали, да, награждения от Польши, все обратно.
10: Да,
9: отправили.
10: И даже Чехия, которая, кстати, тоже входит в вот этот вот проект Интермариум, тоже вот чешский президент сказал, что он тоже вернет, потому что это все нехорошо. Но поскольку европейские элиты в этом смысле говорят не от себя, да, они говорят, ну, вернее, политические, вот и политические акторы, да, европейские элиты – это не те люди, которых мы видим по телевизору, да, это европейская аристократия, которая там предпочитает за кулисами, вот те же Габсбурги, да, или там какие-нибудь династии европейские, неважно, там, итальянские, французские, вот они все договариваются втихаря, и потом этих людей ставят, ну, вот как там, не знаю, тот же самый Макрон, да, вот я недавно читал, была очень интересная публикация, говорит, что главная задача Макрона, ради которого привели к власти, это ремилитаризация Франции. Он с ней, говорит, успешно справился. Он маленькими, не очень небольшими шажками двигался, он увеличил военный бюджет, как бы сейчас он уйдет, и вместо него придет кто-то еще, неважно кто, и он тоже будет делать то же самое, потому что и это было задумано еще до того, как, ну, в каком там году он пришел, не помню, в 17-м, то есть уже тогда, когда Европа готовилась к большой войне, им были нужны фигуры, которые будут реализовывать этот проект.
11: Позволь, я тут добавлю, что Европа, она находится, европейская элита находится в крайне специфическом положении, таком, условно говоря, андеграундном на самом деле, потому что с точки зрения европейских элит, вот этих коренных, прежде всего, да, аристократических элит, да и не только, германских промышленных элит, которые теперь очень сильно связаны с аристократическими элитами. Европа находится, грубо говоря, в могиле, как они говорят. Они рассматривают Европу как труп. И события на Украине рассматриваются этими элитами как способ как бы поднять этого трупа. Вот такая вот магия черная происходит. Нет. Для них события на Украине – это способ возрождения Европы. Они иначе вообще это не воспринимают. И именно поэтому наследник Габсбургского дома Карл Габсбург, все время поет такие дифирамбы Украине. Ну, по многим причинам. Тут и бизнес, тут и его личная заинтересованность в войне на Украине, его личное участие в ее развязывании. Вспомним знаменитый Вагнергейт на Украине и так далее. Но главное, что это именно ставка вот этой черной аристократии, которая в свое время очень сильно перемешалась с фашизмом, а сегодня так сильно дружит с украинским фашизмом, это попытка возрождения единой Европы, в данном случае под габсбургским флагом, под габсбургской эгидой, но и не только.
9: Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев. О событиях, происходящих в Польше и вокруг Украины, естественно, о том, как все это связано, говорим сегодня. Продолжим буквально через пару минут.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
12: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсам.ру».
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
13: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана как государства. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
9: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев. О Польше, о ее исторических претензиях, проектах, о том, как все это связано с событиями, происходящими на Украине и со специальной военной операцией.
10: Европейская аристократия фашизировалась. То есть то, что мы видели там, начиная там, с 20-х годов 20 века и до сегодняшнего момента, это не какой-то там выверт отдельный, там, итальянский, немецкий, там, французский, бельгийский, это все абсолютно естественные для европейских аристократических родов продолжение их мировоззренческих взглядов на то, как должна быть устроена жизнь. Это не какие-то странные люди, да, там на почве, там, не знаю, Веймарской республики, общего упадка, пришли и стали ковать из Германии такую новую, Третий Рейх. Все знают, что за там, Гитлером и всем остальным стояли представители виднейших немецких родов. Они это делали. И те же самые роды были и там, и в Голландии, мы знаем, и в Бельгии, и так далее. То есть это все делалось с одобрения и при активнейшем участии именно европейской аристократии. И эта европейская аристократия никакой денацификации не подвергалась. Они выставили вперед неких политических акторов, в меру, кстати, умелых администраторов, точно так же, как сейчас выставлен, допустим, Зеленский или Трамп. эти администраторы по каким-то причинам не смогли сделать то, что им заказывали. Ну, потому что там советский солдат сумел опрокинуть это все. Но проект никуда при этом не делся. Не только Европу в этом смысле фашизировалось. Вообще, в принципе, западное сознание, в то, как оно вело себя с миром, оно все как бы в итоге свалилось в фашизм. Потому что мы вот смотрели, американские нацисты, ну, начала, там, вернее, даже конца 19 века, ничуть не менее крутые.
11: Ну, прото-нацисты.
10: Тогда такого термина не было, я согласен. Тогда такого термина не было, но идеи, которые они развивали, потом доразвивали, соответственно, немцы и итальянцы. Это все общее движение западного мира. То есть мы воюем не с Украиной и не с Западом как таковым, мы воюем с этими фашистскими элитами, которые направляют свои ресурсы через национальные государства или там через какие-то политические институты, но для достижения своих целей. Поэтому, если мы не поймем, чего они хотят, то, что Андрей говорит, да, это Европа мертва. В том смысле, что, ну, допустим, вот у них был проект, который назывался «Священная Римская империя». Да? Потом возникла концепция «Москва как Третий Рим», то есть конкуренция. То есть они хотят вывести себя от Римской империи. Кто хочет себя вывести от Римской империи? Ну, естественно, в первую очередь, итальянская аристократия, да, которая при этой империи была всем. И она была центром мира, она управляла этим миром, она хотела этим миром управлять. Как римлянин, ты же научись другими народами править державно. Да, как...
11: В этом искусство твое.
10: То есть главное...
11: Вергилий.
10: Главная идея мировоззренческая Запада, вот этого Запада, это господство. Они его сейчас реализуют. По каким-то причинам, это отдельный вопрос там, к культурологам, к социологам, Европа действительно оказалась, Европа как общность такая вот социокультурная, она оказалась мертва. И они об этом прямо говорили на закрытых встречах, что пока не закипит русский котел, ну, имеется в виду русский в большом смысле, не только Украина, там, но вообще вся, Европа будет мертва, и возрождение, вот как Чучев говорил, да, возрождение империи Карла Великого невозможно, пока существует империя Петра Первого. То есть либо одно, либо другое. Но вот они и разрушают империю Петра Первого. То есть когда мы говорим о распаде Советского Союза, я же помню, была соответствующая, ну, один из Романовых там какая-то, он говорил, что я, несмотря на то, что я должен ненавидеть большевиков, я понимаю, что я горжусь тем, что они продолжают линию моих предков, что они идут и делают то, что веками делали мои предшественники. Ну, там, начиная с Ивана Грозного, ну, не только. То есть вот эта вот имперскость – это столкновение двух имперскостей. С, ну, условно, там, русской, да, и европейской. И польская имперскость, она тоже воспринимает русскую державу как своего главного конкурента, потому что все понимают, что там, где польская империя, извините, как говорят сейчас, провалившееся государство, это провалившаяся империя. Поляки не смогли удержать свою империю, хотя они очень хотели. Они создавали последовательно там такую унию, такую, то включим, то включим. Это было, ну, по тем временам очень прогрессивная идея как бы федеративного такого объединения, но они, с позволения сказать, не справились, провалились, а Россия, которая была рядом с ней, которая не всегда относились, ну, через губу, вот эта знаменитая шляхтская высокомерие, она справилась.
9: А почему, интересно, пока далеко не ушли, а почему невозможно, я здесь встану на позицию адептов евроинтеграции, почему невозможно соединение, Европы и России, той Петровой или советской, или нынешней, наша давнишняя мечта большой Европе от Лиссабона до Владивостока, ведь были, то ли кажется, что были, то ли нам говорили, то ли какие-то действительно круги хотели в Германии из середины прошлого века. Какой? Той самой промышленной, не денацифицированной, вряд ли, да, те ждали реванша, но какие-то же круги, что Коль, да, до сих пор туда-сюда ездит. А какие-то круги, которые видели смысл...
11: С кем ездил Коль? С какими кругами он предлагал
9: прилетал, да, тогда. И с какими потом?
11: Я попробую ответить, Игорь, на этот вопрос.
9: Теоретически или
11: конечно, мы помним это знаменитое воззвание Хелфорда Маккиндера еще от 1904 года, когда мы так дружили с Великобританией и на династическом уровне, и вообще. Это была статья, которая носила знаменательное название «Географическая ось истории». Ось истории, то есть уже такое метафизическое понятие. И там говорилось о том, что объединение Германии и Российской империи, Российская империя называлась осью истории у Маккиндера, отсюда Хартланд, потом его же понятие, да, сердце мира. Так вот, он сигнализировал британская экономическая школа, это туда, они сигнализировали, собственно, своим принимающим решение, что нельзя допустить объединение Германии и России. И он был, конечно, не первый. И вообще, как только возникла игра после Крымской войны в объединение Германии, которая оказалась успешным, это к вопросу о Триморье, что такое вообще Германская империя с точки зрения вот этого мышления? Игра шла так. Была раздробленная Германия, была Пруссия. Пруссия – это секуляризованный Тевтонский орден, и вот эти вот всякие мелкие города-государства. И была Австрия, которая долгое время претендовала на восстановление как бы фактически обрушенной, а потом упраздненной Священной Римской империи германских наций, и которая с этой задачей не справилась, хотя набрала довольно большой вес к, скажем так, концу наполеоновских войн. И была вот эта Пруссия, которая территориально была меньше, но которая была прогрессивнее, обладала большим промышленным, человеческим потенциалом и так далее, и которая, включившись в это соревнование с Австрией, эту гонку выиграла, создала так называемый, это вот назывался это Франкфуртский процесс, вот этот таможенный союз германских земель, вокруг которого и объединилась империя. И с тех пор все говорят, вот, надо создавать таможенные союзы, европейский таможенный союз, такой таможенный союз. Не бывает просто экономических объединений. Все, что происходит под эгидой экономических объединений и свободных таможенных границ, в итоге получает идеологическое измерение, измерение в плане идентичности,

0: Отвечу немножко по поводу того, почему не получается объединить. Во-первых, потому что, прежде всего, англосаксы видят для себя эту витальную угрозу в виде объединения Германии и России. Они ее видели в начале 20 века и многое сделали для того, чтобы Россия втянулась на стороне Британии, на стороне Антанты в Первую мировую войну.
1: Они несмотря видели... на родственные связи между Германией и Россией, при том, что, ну, там, говорят, а почему я должен воевать против собственного племянника? Не работают даже вот на таком уровне вещи.
0: Не во время развала Советского Союза, когда было понятно, это же не только наши спецслужбы играли в игру под названием «Объединимся-ка мы с Германией», а вот как хорошо отдать как бы Восточную Германию Западную, а потом объединиться всей Германией, как бы ничего и не отдавал. Кто выиграл? Не мы, как не мы видим. Но мне кажется, что помимо таких факторов, как политическая игра, которую мы проиграли очевидным образом, присутствует следующий фактор. А что такое европейская идентичность? И что такое европейская идентичность против теракта Андерса Брейвика? На мой взгляд, ну, собственно, об этом написано и в манифесте Брейвика. Что он сказал? Он говорит, мой теракт, говорит Брейвик, подвел черту по целой эпохой, которую он называет союзом, грубо говоря, либеральных сил и левых. Он, конечно, преувеличивает собственную роль. Этот теракт как бы был вехой, показывающей, что это произошло. Само оно это вряд ли как бы спровоцировало. Но это веха, можно оценивать по-разному. И действительно, те силы в Европе, которые были существенно левыми, он пришел к концу, ему на смену идет правизна. И об этом Брейвик и сказал. Он сказал, единственное...
1: Неофашистский реванш, Андрей. Ну, давай как бы...
0: Да-да, называйте
1: еще свои имена. Давай все честно скажем. Неофашистский реванш. То есть возвращение этих самых европейских элит к власти.
2: Это соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Адарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
5: Владимир Путин назвал укрепление ядерной триады безусловным приоритетом для страны. Президент на заседании военно-промышленной комиссии подчеркнул, что стратегические силы остаются главной гарантией суверенитета России. По его словам, доля современной техники в ракетных войсках уже превысила 90%. Глава государства также поручил полностью

0: завершить развертывание спутниковой группировки, которая помогает управлять войсками.
1: О санкциях.
0: Президент США Дональд Трамп готовится подписать масштабный пакет жестких экономических ограничений против России. По данным американского издания The Hill, документ может вступить в силу уже сегодня. Речь идет об ограничениях против энергетического и оборонного секторов, а также о вторичных пошлинах для стран, которые покупают российский нефть и газ. Ранее законопроект об так называемых адских санкциях окончательно одобрила Палата представителей американского Конгресса.
1: О происшествии.
0: Столичные спасатели сняли 14 человек с застрявшего на ВДНХ аттракциона. Специалисты благополучно спустили кабину на землю и вывели 5 взрослых и 9 детей, сообщили в оперслужбах. Медики уже осматривают пассажиров. Как отмечается, аттракцион остановился из-за технического сбоя.
1: Об авиации.
0: Новые российские самолеты МС-21 пополнят парки авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Перевозчики пока определяют точные доли каждого флота, сообщил гендиректор группы Сергей Александровский. Он подчеркнул, что окончательное соотношение лайнеров специалисты еще согласуют. Ранее при участии президента Владимира Путина группа заключила рекордный контракт с «Ростехом» на поставку 90 отечественных воздушных судов.
1: Обо всем.
0: Цирковая слониха Марго пришла к избирательному участку в Сочи. Она расписалась на символическом бюллетене, заявили в Росгосцирке. Там отметили, что животному из труппы дрессировщика Андрея Дементьева-Корнилова накануне исполнилось 18 лет. И уже в субботу четвероногая звезда выйдет на манеж в премьерной программе.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67, юаня 12.57.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 11, завтра до 18 тепла и малооблачно, в Санкт-Петербурге плюс 15, в субботу до плюс 18, пасмурно и небольшой дождь. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор сегодня о Польше, об Украине. Естественно, о событиях, связанных с денацификацией, ну, то есть о нацизме, который поднял голову на Украине, о заявлениях и притязаниях самой Польши и о том, какие идеи, какие проекты есть у нас. Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Что с нами происходит? У нас нет такого какого-то исторического цельного движения, длительного, в рамках какого-то нашего проекта. Китайцы живут тысячелетиями. Что там происходит где-то сейчас, там, это неважно, да, куда торопиться китайцу, там тысячи лет. Соединенные Штаты действуют более оперативно, но у них проект действительно. Куда ни посмотришь, везде свой проект какой-то есть. Польша, да, не получилось там, но они помнят о каких-то своих амбициях и о чем-то, что-то хотят. У нас, похоже, я не утверждаю, я вот размышляю, да, все время, вот, чтобы было как у них. Вот мы жили в Советском Союзе, в советском проекте. Ведь вообще можно долго перечислять, что было хорошего. Да, но об этом ведь не было речи. Все время здесь какие-то минусы, оплевывалось. И надо, как у них. У них больше того, у них больше всего. Мы отдельно много говорили про потребительскую составляющую, которая, конечно, наверное, и главенствовала. Но это все время какое-то вот попытка убежать от первородства, как в какую-то свою тень или какого-то стыда, как будто бы много. У нас, черт возьми, громадное количество всего есть. И не только в советском. Советский ведь тоже интересный проект. Он же взял наш культурный код, да, как сейчас принято говорить, русскую классику, русские традиции, он же неразрывно с этим связан. Он смог как-то это расширить, придать этому новый импульс, какое-то интересное движение. Но все это куда-то все время вычеркивается, давайте как в Европе. Если они нам перерезают кислород, ну, мы параллельными трупами будем покупать у них, опять же, их технологии, их образ жизни, их смысл, их термины, их музыку.
4: На самом деле, когда мы говорим, что у Китая есть там тысячелетний путь, то я бы сказал так. У него есть многотысячелетняя инаковость и история, опыт существования и сохранения конечно, сильно трансформируемой идентичности на протяжении этих тысячелетий. Но исторический ли это путь? Это вопрос большой. Много было говорено о том, что Китай – это циклы, да, что их модернизация – это на самом деле мимикрия под западный мир, что свои культурные коды, они, где нету места вот этой направленной стреле времени, которая приносит там христианство, ислам, и поэтому это все очень внешнее. Это раз. Второе. Я не соглашусь с тезисом, что Россия не имеет своего исторического пути. В том-то и дело, что она его имеет, но... Видимо, это свойство этой самой души все время от этого пути уклоняться. Ведь не случайно во многих мистических древнейших учениях, будь то там в Авесте, зороастризме, да, будь там в Кабале, где угодно еще, все время говорится, что мир сам возник, потому что душа уклонилась.
5: Отпала.
4: Да, отпала от божественного первоисточника и смешалась с материей костной. Ну, это можно долго обсуждать. Вот есть какая-то такая склонность, и кто-то, видимо, это понимает и играет. Но тут есть разница. Россия вообще любит революции, смену жизни и дохождение до края, и стояние у края бездны.
3: Но в этом что-то живое есть.
4: Да, да, да. Может быть, просто из тяги к жизни. Потому что жизнь, по большому счету, настоящая жизнь, ведь она всегда на краю. Это не значит, что нужно прыгать за этот край, но находиться на краю и прыгать в бездну – это два совершенно разных существования. Когда Петр, поймав Россию тоже на краю бездны, совершает свою, как теперь мы бы сказали, модернизацию, да, он наносит достаточно сильный удар по укладу, по традиции русской. Но ядро, которое, может быть, как-то было травмировано, может быть, нет, тут ведутся споры среди историков, да, культурологов, оно выстаивает, да, Россия на реформу Петра ответила Пушкиным, и происходит какое-то глубокое, нетривиальное взаимодействие этого ядра народного, этого ядра культуры, истории, русской цивилизации, как ни назови, с этой самой модернизацией. Возникает русская модернизация, она не в Советском Союзе возникла, она возникла еще тогда, при Петре. А может быть, даже чуть раньше. Когда большевики осуществляли свою модернизацию, они тоже нанесли очень сильный удар по вот этой застоявшейся России. Но, опять же, они не ломали ядро, они нанесли удар не просто ради нанесения удара, а ради этой самой модернизации. Произошла вот эта вторая фаза, сталинская модернизация, которая, как все мы понимаем, еще более существенно, чем петровская, отличается от западной. А вот в перестройку делали другое. Там под разговоры о новой революции говорили, что надо нанести удар, как любая революция, но этот удар был направлен прямо в ядро. Враная фраза, мы метили там, в коммунизм попали в Россию. Метили не в коммунизм. Под разговоры о борьбе с совковым маразмом, так это тогда называлось, метили именно в ядро. Может быть, впервые в истории замахнулись на это, сломать ядро.
5: Ну, это Ракитов говорил, что мы должны изменить социокультурные коды.
4: Да, это советник Ельцина, но он уже просто называл то, что делалось. Кто-то пытался реализовать андроповский проект, а кто-то был поумнее, кто под маской этого андроповского проекта делал это. Как я считаю, сломать окончательно русское культурное ядро не удалось, но то, что его удалось повредить как никогда, и главное, прыжка-то не было осуществлено. Одно дело, тебе говорят, мы как бы нанесем тебе травму, но зато ты воспаришь. Можно такое решить. Да, там, священная болезнь, там...
5: Да, масса вариантов, да, когда у тебя там, не знаю, опухоль злокачественная, еще что-то, да, ну, требуется операционное вмешательство, которое направлено на спасение.
4: Я бы тут даже подчеркнул, тебе говорят, что тебе нужно нечто претерпеть для того, чтобы прыгнуть на новый этап. Ты отстал, по-другому нельзя. А тут-то не это делается. Тебя скидывают с определенного достаточно высокого пьедестала куда-то вниз и наносят травму, которую не наносили никогда.
5: Потому что на самом деле те люди, которые пытались нас, как они говорят, вернуть на западный путь развития, они считали, что это единственный возможный путь развития. А все, что делала Россия до этого там, столетиями, это злокачественный вывих, который нужно устранить. Вопрос не в том, что мы волочимся за Европой. Ну, понимаете, в Европе тоже много бы очень было хороших вещей. Вопрос в том, что есть люди, которые считают, что это единственный путь возможный, потому что он суперуспешный, хотя можно поспорить, да? А есть люди, которые говорят, что нет, есть вот тот же Айзенштадт, да, что у каждой страны есть свой путь модернизации с опорой на свои традиционные ценности. Мы очень часто путаем модернизацию в смысле наследования неких технологических или там каких-то укладных экономических вещей с вот этой вот трансформацией, собственно, общественной, то есть общественных отношений. А это неправильно, потому что это путаницу вносит. А есть люди, которые считают, что западный путь – это вообще это уникальный выверт. Нигде в мире такого нет. Вот эта вот западная цивилизация, вот она уникальна, она в каком-то смысле уникальна, но это плохая уникальность. А они ее выворачивают наизнанку и говорят, что это единственная правильная уникальность. Понимаете, вот есть, допустим, по поводу экономики, очень хороший пример, вот я читал. Вся западная экономика построена вокруг того, чтобы в результате обмена получить прибыль. А на каких-нибудь островах туземцы, у них вся цель обмена в том, чтобы выстроить коммуникации. Они не хотят, чтобы кто-то получил больше. Они обмениваются дарами по очень сложным логистическим маршрутам, и каждая встреча – это огромная важность именно в установлении коммуникаций, проявлении уважения, обмена даров. То есть для них общение во главе угла становится. А в западной цивилизации все строго наоборот. Ты должен стянуть к себе ресурсы, все побольше, побольше, тут обмани, тут как бы подпиши кабальный контракт, тут еще что-нибудь, и то, что мы проходили как раз в 90-е, когда приезжали советники западные, тут все разваливали, передовые производства, я подчеркиваю, они не забирали их себе, они не говорили, что какая у вас хорошая там, не знаю, производственная линия, у нас такой нет, давайте мы ее заберем, и будем вашу продукцию, как бы вам не придумаем, вам продавать втридорога. Нет, говорят, мы ее заберем и уничтожим, чтобы вообще этого не было. Они не приемляли альтернативы. Потому что как только возникает альтернатива, они чувствуют себя уязвленными не только политически, а как-то вот совсем вот глубоко, и у них вот, вот эта вот звериная ненависть к каким-то другим, она вылезает и начинает вести себя абсолютно деструктивно, что, собственно, мы сейчас видим. Вот это русофобия, потому что мы все время им показываем, что есть альтернатива. Православие там, по отношению к там, католичеству, там, коммунизм, да, ну как все говорят, ну коммунизм – западное учение, но оно, может, и западное, но оно расцвело только здесь, потому что оно соединилось с русским культурным кодом. Все равны, все братья, все, значит, дружат, все вместе развиваются. И вообще говоря, успех, вот почему нас как бы обвиняют в том, что у нас такая огромная страна, но мы же ее, грубо говоря, не завоевывали, как Европа завоевывала, например, Латинскую Америку. Мы ее вбирали, и люди, и элиты, которые, они интегрировались в единую имперскую элиту. Это единственная, чуть ли не единственная русская цивилизация, которая интегрировала вот эти вот, ну, условно, назовем так, покоренные народы, да?
0: Не уничтожая.
5: Да, не уничтожая, а соединяя вот в эту вот уникальную, многообразную, многоконфессиональную, единственное возможное в этом смысле имперского существования. И когда возникает альтернативная империя, ну, та же Польша, да, она говорит, ну, я то же самое хотел, а у меня не получилось, а у вас получилось. Ну, это же не я плохой, что у меня не получилось, это вы плохие, давайте я вас уничтожу, и тогда у меня получится, наверное.
3: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Сейчас будет еще одна небольшая пауза, после этого продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Максимом Каревым о денацификации Украины, то есть о нацистском, неонацистском субъекте, который поднял голову на Украине, но, конечно, Украина не ограничивается. О том, какие притязания есть у Польши и в целом, какие проекты есть у Польши, давнишние проекты, что из себя представляет Польша и какие идеи есть у нас. Вот об этом в еще одной части нашего разговора.
8: Хочу вернуться к Польше.
3: Да.
8: В чем не безусловность Ягеллонской модели? А не безусловность ее в том, с точки зрения Польши, что да, она позволяет построить большую империю, но и в этом проблема мышления Польши. Это их постулат, который постоянно как бы мучит их умы, умы их элиты. Ягеллонская империя, как считают их теоретики, вобрала в себя слишком много этого варварского субстрата и тем самым поколебала их культурные, как они считают, основания. Да, говорят сторонники альтернативной концепции, которая вначале называлась пястовской, на самом деле никогда такой, как это в XIX веке стали формулировать пястовской Польши, и не было, это в значительной степени мифологизировано, но вот было две концепции, да, к концу XIX века. Одна – это возрождение ягеллонской идеи, тоже мифологизированной, другая – пястовская. Одна как бы небольшая национальная Польша, вторая – великая польская империя. Одна была представлена к началу 20 века Романом Дмовским и быстро фашизировалась. Другая была представлена...
5: фашизировалась, потому что любая вот эта тема с национальным возвеличиванием, да, что вот когда варвары нас портят, это полшага от фашизма, полшага.
8: Ну, безусловно. А вторая идея была представлена Юзефом Пилсудским, которая тоже фашизировалась, но медленнее.
5: Медленнее.
8: Да, но Дмовский быстрее туда шел, а некоторые его, так сказать, младшие соратники еще быстрее. Так вот, там все время присутствует эта идея, она присутствует в современной Польше. Маленькая национальная Польша, удовольствоваться то, чем есть. Главное, это, как говорили тогдашние теоретики, это Висла. Хапнуть у Германии ее восточные территории, вот эту всю Силезию, Померанию и так далее, что, собственно, они получили после Второй мировой войны. Либо лезть на восток, хапать территории и строить большую империю. Вот что польскую мысль сотрясает. В середине 20 века был найден промежуточный путь, который, с одной стороны, имел в своем дальнем горизонте восстановление Большой Польши, но надрывно говорил о том, что у Польши нет никаких претензий на имперскость, она не претендует ни на Вильнюс, ни на Киев, ни на Белоруссию. Это был, конечно, Ежи Гидройц. Это очень крупное имя, и современная польская элита формируется по лекалам концепции Ежи Гидройца. И как бы обожание Гидройца – это как бы верительная грамота современной польской элиты. Мы об этом уже говорили, мы это снова повторим. А что такое Ежи Гидройц? С одной стороны, это вот этот самый прометеизм, то есть построение большой польской империи, восстановление Ягеллонской империи за счет отрывания кусков от России, за счет договаривания с мелкими элитами на местах на окраинах России. Собственно, прометеизм – это и есть сеть из представителей опальных мелких элит от Финляндии до Кавказа. Что такое интермариум? Это то же самое, но вид сбоку. Это уже прямо заявляемый проект политического союза, который включает все эти мелкие государства, представленные этими опальными элитами и элитками, на территории Восточной Европы. Это попытка организации Восточной Европы так, чтобы там не было России. Что такое Маккиндер образца 19-го года, который вначале сказал про географическую ось истории и про опасность объединения Германии и России, и уже тогда заговорил о буфере между Германией и Россией. Это не придумали ни в конце 20 века и не Бжезинский. Что такое Маккиндер образца 1919 года, когда он ввел понятие Хартленда? Есть его вот эта знаменитая формула, только ее не до конца обычно разворачивают. Звучит она так. Тот, кто правильным образом, я тут немножко добавляю, управляет Восточной Европой, тот подчинит Хартленд, то есть Россию. Кто подчинит Хартленд, тот подчинит мировой остров, кто подчинит мировой остров, тот подчинит весь мир. Там все время, и об этом забывают почему-то наши сторонники геополитики часто, там все время есть вот эта первая фраза. Организуйте правильно Восточную Европу, и тогда вы подчините Россию. Что такое правильная организация Восточной Европы? Все понимают, что в Восточной Европе есть два центра настоящей силы. Это Польша и это Украина. И союз Польши и Украины только и способен организовать альтернативную Россию, Восточную Европу. Нету другой силы. Но союз Польши и Украины крайне проблематичен за счет недоразумений в их общей истории. А именно всевозможные резни. Волынская резня – это уже одна из последних. Их много. И если мы говорим о современной Польше образца 26-го года, то вспомните, сколько там криков постоянно идет по поводу Волынской резни, по поводу бандеровцев и так далее. Она просто сотрясаемая и раздираемая этим. Почему? Потому что элиты современной, как они ее называют, Третьей Речи Посполитой, были созданы, организованы, сформированы этим самым ежегидроицем. А ежегидроиц – это союз с бандеровцами. И предсмертное завещание гидроица – это забыть о Волыни и как бы восславить УПА, запрещенную в России украинскую повстанческую армию. Так устроена польская элита. А многие интеллектуальные круги, старая польская аристократия, особенно все, что группируется вокруг Кракова, и широкие народные массы не согласны на это. Там существует огромный внутренний раскол, на котором, собственно, конечно, нужно играть. И главное, вот эта идея имперскости а-ля Польша, что такое Польша от моря до моря, это разговор о государстве европейском, католическом, которая контролирует Восточную Европу и простирается от Балтийского моря до Черного, потому что любая другая геополитическая конструкция несостоятельна, и Россия ее заведомо поглотит. Разговор о такой геополитической конфигурации, о Польше исторической, не состоялся. И почему он не состоялся? Это вопрос не абстрактно-исторический, а это вопрос, к которому мы сегодня должны присматриваться, чтобы понять, куда направлен замах под названием «Украинское противостояние». Что реально формируют в Европе и что хотят сделать с Россией?
5: Поэтому Украина – ключевое звено этого проекта, да, после Польши. И это единственное звено, на которое Россия в данной ситуации может воздействовать эффективно, что, собственно, она и делает.
8: Ну и добавим, что Белецкий, запрещенный в России террорист, глава Азова, дай бог памяти, еще в 2010 году в одном из интервью говорил, что на самом деле Хартленд, сердце мира, это Украина. Главная мистическая ось, да, это Украина. Вот они на это претендуют, что все концепции строятся вокруг Украины. Может ли это понравиться Польше? Сомневаюсь. Мы, наверное, это смотрим с юмором, а зря. Там есть вот эта игра и претензия на метафизическую субъектность и состоятельность, при том, что, я в этом уверен, Украина, к сожалению, в этом плане фейк. Нету у них этой метафизической сущности, она за ними не стоит. А если и есть эта великая метафизическая Украина, о которой они говорят, то они же сами давно заявили устами Дмитрия Донцова и прочих своих теоретиков, что это предвечная тьма.
5: Поэтому вокруг нее и формируется вот эта вот фашистская европейская элита. Они на этом сошлись. Здесь все логично. Поэтому они ее поддерживают. Это они поддерживают не политический проект, они поддерживают метафизический проект. И как мы знаем, да, это черное солнце в замке Вивельсбург, и то же самое на шевронах Азова, запрещенная в России организация. Это все, это отсюда. И когда Ватикан говорит, что он там снисходительно смотрит на Украину, возникают уже вопросы к Ватикану, как бы, а чем, чему молятся не в самом соборе, да, как бы, а там где-то в подвалах.
8: Я просто напоминаю, чтобы это не звучало для наших слушателей голословно, что есть такой очень важный для украинского национализма фундаментальный текст, называется «Диколог 10 заповедей», конечно, где к неофиту обращается не кто-нибудь, а дух предвечной стихии. Дух предвечной стихии – это и есть этот самый гностический абсолют.
5: Конечно, абсолют.
8: А в соседнем тексте, который называется «Молитва украинского националиста», который учит наизусть и на котором просто приносят присягу азовцы, это просто факт, не вырубишь топором. Много есть видео в интернете, каждый может ознакомиться. Там в конце этой молитвы-клятвы звучит фраза, которую нужно осмыслить для тех, у кого есть соответствующий слух, имеющий уши да слышит. «И растворюсь я в тебе, и вечно буду жить в тебе, растворившись, предвечная Украина». То есть в гностическом абсолюте. И они это не скрывали. А ученики Донцова прямо говорили, ну да, растворюсь, хорошо, замечательно, потому что это и есть манифестация воли к власти, заявленной Ницше.
3: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Я думаю, что из этого разговора становится в том числе понятно и то, почему, в общем, наша страна в каком-то в таком режиме выживания находится с такими соседями, с такими проектами вокруг нас и с такими вопросами к нам уже о том, куда движемся мы и что, даже не то, чтобы как нам выбираться из всей этой ситуации, наверное, это все-таки больше такой тактический вопрос, а стратегический, куда мы, в принципе, движемся и готовы двигаться.
8: Я два слова добавлю в конце, что для меня это все концентрируется вокруг одного образа. Я действительно верю, что эта историческая сущность, влекомая к историческому развитию, эта Россия существует. Так вот она стоит у края этой пропасти, заглядывается туда и вот-вот упадет. И кто тот герой, который ее возьмет за руку и остановит?
3: Спасибо, я думаю, ну, надеюсь, продолжим, да, в том числе вот и об этом важнейшем вопросе. Спасибо.
8: Спасибо. До свидания.
5: Спасибо.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, почему появляются слухи о неуправляемости искусственным интеллектом.
10: Интеллект выходит из-под контроля, это правда так. Это локальные проблемы компаний, которые просто недостаточно правильно настраивают контроль. Дело в том, что у программы с искусственным интеллектом можно задать огромное количество правил. Эти правила все он трактует как необязательные. Он берет, ну, он их ранжирует, что важно, что не важно. Поэтому как только ему какое-то правило начинает мешать решить задачу, он его нарушает. А технически он может и выбраться из песочницы, и там состыковаться с другим и агентом. В этом плане действительно сейчас при использовании искусственного интеллекта он из-под контроля выходит. Но беда в том, что это на совести, опять же, тех компаний, откуда увольняются люди. Сделайте более грамотные современные настройки, проблемы у вас исчезнут. Кстати, могу сразу от себя добавить, что искусственный интеллект в этот момент никак договариваться с человечеством не будет. Но это все равно, что твои глаза открыли и видите, что рядом сидит какая-то тупая недоделанная обезьяна и объявляет вам, что она ваш создатель, вы теперь должны ее слушаться. Да с какого беса я должен слушаться, если она мне тут планету загадила? Искусственный интеллект не будет с нами договариваться, если он вдруг появится. Другое дело, что ближайшие 10 лет расслабьтесь, успокойтесь, ничего подобного вот на той алгоритмической основе быть не может.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Только проверенная информация. Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
0: Владимир Путин заявил о готовности России восстанавливать отношения и сотрудничать с европейскими соседями. Президент на заседании военно-промышленной комиссии отметил, что граждане европейских государств на выборах ясно показывают нежелание воевать. Однако местные политики продолжают нагнетать обстановку, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов экономики. Москва ранее неоднократно призывала Запад отказаться от агрессивной риторики и вернуться к равноправному диалогу.
1: О выборах.
0: Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 70% в первый день. Свой выбор онлайн сделали больше 2 800 000 зарегистрированных пользователей. Об этом рассказали в Минцифры. Там уточнили, что система работает стабильно и справляется с высокой нагрузкой избирателей. Трехдневное голосование продлится до 20 сентября.
1: Об Украине.
0: Владимир Зеленский заявил об огромной нехватке денег в украинском бюджете. Эту проблему он назвал, цитата, «космическим дефицитом». Глава киевского режима отметил, что планирует обсудить финансовый кризис с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее эксперты неоднократно отмечали, что европейские страны пересматривают объемы поддержки Киева из-за растущих экономических сложностей.
1: О безопасности.
0: Госавтоинспекция объявила о масштабных рейдах на дорогах в ближайшие выходные. Инспекторы будут массово останавливать автомобилистов и выявлять нетрезвых водителей в десятках регионов страны. Об этом рассказали ведомстве. Там напомнили, что за пьяную езду или отказ от проверки грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет, а за повторный проступок предусмотрена уголовная ответственность. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за густого тумана. Видимость на дорогах может снизиться до 200 метров, заявили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с полуночи до 8 часов утра по Москве в субботу.
1: Обо всем.
0: Житель Владикавказа получит премию имени Тиграна Киасаяна за спасение семьи из горной реки. Мужчина вытащил женщину и ребенка из перевернувшейся машины, сообщила главред медиагруппы России сегодня Маргарита Симонен. Она уточнила, что герой уже не раз выручал водителей на опасных горных серпантинах Северной Осетии. Премию в размере 1 000 000 рублей Симонен учредила для поощрения граждан за смелые поступки. Спасатель из Владикавказа стал ее 20-м лауреатом. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Что сегодня за тема? Тема сегодня, ну, вполне себе пятничная, друзья. Я даже не знаю, с какой стороны подойти. Но, в принципе, у нас с вами такие темы время от времени случаются. Сразу сделаю возрастную пометку. 18+, а лучше 21, 25 лет, даже 25+, на всякий случай. Короче, детей от приемников лучше убрать. Сегодня мы будем с вами говорить про отношения. Ну, как про отношения? Смотрите, новость следующая. Значит, в России запустили эротические аудионовеллы для повышения рождаемости. Такую услугу предоставляют в петербургских, в нескольких, судя по всему, клиниках. Поводом для запуска стали в том числе данные аналитического центра ВЦИОМ. В 2026 году, по данным ВЦИОМ, 45% россиян заявили, что могут продолжительное время обходиться без секса. Я не знаю, как одно с другим связано, но вот для них это послужило информационным поводом. А для нас это послужило информационным поводом спросить, соответственно, у вас можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Как вы вообще смотрите на, скажем так, на такой подход? Он возымеет эффект? Как вы думаете? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню. Собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, напоминаю, после отпетых то мошенников их послушали, напоминаю, и вопрос нашего эфира, можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл. Пожалуйста, как вам такая мера? Может быть, она действительно возымеет эффект, если ее распространить на другие клиники, не только петербургские. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас там на линии первый? Дмитрий, пожалуйста, откуда вы? Здрасте.
1: Добрый день, любимое радио. Дмитрий, Екатеринбург.
0: Здрасте.
1: Отец четверых детей.
0: О, аудионовеллы слушали?
1: Да нет, слава богу, не слушали. Это все полная чушь и бред. Самое главное для молодых семей и ребят необходимо предоставление жилья. Есть и мировой опыт, и опыт Советского Союза, когда предоставляют социальное жилье для тех, кто собрался сочетаться браком. Это первый этап. То есть государство, понастроено у нас огромное количество жилья, которое зачастую простаивает, либо непонятно как используется. Молодым семьям можно предоставлять за счет государства социальное жилье, чтобы платили за коммунальные услуги, а все остальное, ну может какую-то аренду там государство. Это первое. И второе, конечно, финансовая поддержка. Но сейчас вроде это неплохо идет за рождение детей. Поэтому вот самое главное для молодых на начальном этапе жизни – это жилье.
0: Ну, тут два момента. Это же не государственная программа, это частная инициатива. Понимаете, в чем дело?
1: Ну отдельно да, взятых людей. Мы же вообще в общем о повышении рождаемости, если рассуждать, то это, конечно, вот в первом. А частная инициатива… Ну да, зато мы сейчас все об этой частной инициативе говорим, и вот об этой клинике, да, там узнали.
0: Нет, уже... Нет, клиники мы не называем, клиники не называем, не будем да, их пиарить, эти клиники.
1: Да, я все равно. То есть это малоэффективно, так скажем.
0: Малоэффективно, да, но все-таки, знаете, сначала надо попробовать послушать эти эротические аудионовеллы, вдруг... поспособствует. Не читал, но осуждаю, получается. Не слушал, но осуждаю. Да. Получается так пока. Спасибо. Спасибо. Да, мне не услышано. Валерий из Белгорода, пожалуйста.
2: Вы знаете, я думаю, что не надо заниматься подменой понятия эротика или порнография. Тут такое дело тонкое. Поэтому тут надо быть осторожным.
0: Так а кто занимается-то подменой понятия? Я или кто? Или инициаторы
2: вот, эти? Вот те, кто запустил эти аудионовеллы.
0: Новеллы. То вы все-таки за порно, да. Я так понимаю, выступаете, правильно?
2: Порно нет, ни в коем случае. Это они, может быть, втянут потом. Это все постепенно будет процесс происходить.
0: Нет, вы сказали, это не надо путать понятия. Порно и
2: вот
0: эротика.
2: Вот это и есть подмена понятия. Аудионовеллы или эротика или порнография.
0: Короче, ладно, не поспособствует, я понял. Сергей из Новосиба, пожалуйста, здрасте.
3: Здравствуйте. Мне кажется, все это ерунда, потому что сейчас вместо этих эротических новелл любой может зайти в телефон, куда надо, и вот там будет все, и в квартире.
0: А я вот, кстати говоря, не знаю, куда надо. Порнуху-то все вычистили уже давно, поэтому...
3: Ну да.
0: Непонятно, куда конечно. Надо. Все порнохабы и прочее. Я, конечно, но... всем этим интересовался в далекой глубокой молодости, но, тем не менее, знаю, ну, что уже из этого...
3: ради интереса.
0: Ну, вы меня к чему подталкиваете, а? В Даркнет, значит, лезть? Ни в коем случае.
3: Это не запрещено. Распространять запрещено, а вот...
0: Смотреть, да. Пожалуйста. Смотреть, пожалуйста, но только негде. А так смотреть, конечно.
3: Дело в том, что... Вот, допустим, есть семейная пара уже, они муж и жена. Им... Вот их подталкивают завести детей вот этими новеллами, а то они вот не знают, как это делать, и не получается у них. Вот новеллу послушали, и айда в койку. А на самом деле те, которые еще не женаты, что называется, ну, не могут найти друг друга, их тоже не подтолкнет прослушивание этих новелл. Тут нужно другое. Тут вот, ну, мне кажется, вот я сейчас смотрю на девчонок, они одеты не так, как когда-то. То есть у них нет вот этого вот вида, которого вызывает влечение у мужиков. Ну, одеваются какие-то вот мешковатые штаны.
0: А вы бы хотели, какие-то... чтобы они одевались так, чтобы вызывали влечение?
3: Ну, когда-то так они и одевались.
0: Ну, да, мода вообще циклична.
3: Там что-то.
0: Да, мода циклична.
3: Ну, как?
0: Она проходит.
3: Ну, циклично, что-то зациклились они долго на этой вот
0: статье. Ой, ну давайте не будем брюзгами, правда. Вот молодежь опять не так одевается. Ну что вы в самом деле, а? Ну как так, одевается, так и одевается.
3: Это же как раз влечение, то, которое ведет к рождаемости.
0: Сначала это ведет, вы знаете, к страшным преступлениям, мне кажется, если, ну, вы понимаете, да, о чем я, поэтому...
3: Ну да, но преступление...
0: Вы знаете, мне кажется, что вот девушки пусть одеваются все-таки скорее строже, чем откровенно. Я не против откровенно одетых девушек, чтобы вы понимали, я совсем не против откровенно одетых девушек, совсем наоборот, но...
3: Видать, слушают эти новеллы чаще других.
0: Ну, короче, понятно, вы против. Все, мне непонятно. Кстати, мне сообщают, друзья, что на YouTube вроде как трансляция запустилась. Соответственно, если что, можете и смотреть, не только слушать. Евгений из Воронежа дальше, пожалуйста.
4: Мне 66, и я военный. И хочу сказать, что... Бывший военный. Вот. И хочу сказать, что в Воронеже, например, на утренних сеансах сексом и так занимаются.
0: На каких утренних сеансах? Где? Где? Что за сеансы?
4: В Воронеже.
0: В Воронеже? Вот утренние поэтому... сеансы где? Чего утренние сеансы?
4: Утренние сеансы кино.
0: Кино. Прямо в кинотеатрах утренние сеансы, да, там занимаются,
4: да,
0: сексом.
4: Да, с большим удовольствием. Да, да, на самых последних рядах. Вот, и поэтому тут смысла нет. В Санкт-Петербурге, я думаю, тут тем же самым занимаются.
0: Да вообще везде тем же самым занимаются, на последних рядах. Они же недаром места для поцелуев, да, называются.
4: Вот. И потом я хочу сказать, что вот, значит, 1986-88 я служил в приграничных районах, и там везде были, ну, показывают эротических и всяких сексуальных фильмов, ну, тогда вот клубы переделывали площадки, и вечером мы ходили с женой. Вот, у нас трое детей, вот, но, вы знаете, сразу потом, через, наверное, годик мы развелись.
0: Из-за чего?
4: Распался брак.
0: Из-за чего вы развелись?
4: Ну, на букву «Б».
0: На букву «Б».
4: Да. Вот, поэтому тут вот нужно смотреть, так сказать, оно и так есть. А Санкт-Петербург это...
0: Ну, я вас понял, я все понял. Воронеж, да, Санкт-Петербург, последние ряды в кинотеатрах, все понятно. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Главное, не ходить в кино по утрам, дорогие друзья. Во-первых, не надо мешать другим... Не надо мешать другим делать новых людей, как в песне поется. Можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл? Такая функция появилась в некоторых клиниках в Санкт-Петербурге. И, собственно, вот они таким образом хотят повышать рождаемость, ну или стимулировать отдельно взятых людей. Да, заниматься созданием новых людей. Пожалуйста, 8-800-200-97-02, звоните. Ну, данные ВЦИОМ, на которые они опирались, когда эту гениальную идею придумали, я озвучу. После перерыва. 2 минуты.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Владимир Шаповалов о том, обернется ли катастрофой для Украины предстоящая зима.
7: Речь идет действительно о катастрофе, которая, безусловно, ждет Украину. Кстати, и в самой украинской столице Киеве некоторые более-менее здравомыслящие политики и общественные деятели говорят о том же. А по сути проблема носит комплексный характер. Она включает в себя как, так сказать, ту политику, которую проводила украинская власть на протяжении всего периода незалежности, когда из самой развитой республики Советского Союза она превратилась в больного человека Европы с разрушенной экономикой. Еще к 2021 году Украина имела уже самый низкий уровень жизни в Европе. Это, конечно, коррупция, коррупционные проблемы. И, безусловно, та инфраструктурная война, которую начал киевский режим этим летом, она дает результат, поскольку, так сказать, результатом становится не победа в войне с Россией, что невозможно, а результатом становится естественный ответ Российской Федерации, который уничтожает остатки украинской энергосистемы. системы и остатки промышленного потенциала Украины. И вот в этом смысле то, что ожидает Украину этой зимой, это очень серьезная проблема, очень серьезная катастрофа. Очевидно, что она скажется в том числе и в первую очередь на столице Украины, на Киеве, поскольку будут очень серьезные проблемы с отопительным сезоном и с электроэнергией в целом.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим про рождаемость в очередной раз. Какой подход к снаряду, не знаю, но вот появилась такая идея в Петербурге у некоторых врачей ставить эротические аудионовеллы. Я совсем не представляю, как они там это делают, как там у них это устроено, но, тем не менее, вот идея есть. Эротические новеллы они будут ставить, и это должно послужить, значит, повышению рождаемости. Как и понятия не имею, не надо меня спрашивать, как. Но вот идея есть, и мы с вами ее обсудим, можно ли за счет подобных инициатив действительно повысить рождаемость. Дорогие друзья, что вы вообще об этом думаете? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Александр из Ставрополя, пожалуйста.
8: Да, люблю слушать вашу передачу, бывают острые, там такие темы поднимаете. Но вот это вот я согласен с предыдущим, который вот сейчас был в эфире. Ну вот посмотрите даже хронику наших 70-х, 80-х годов. Девушки идут просто по улице, их случайно там снимают, там это... Они одеты, как одеты. Они привлекательные, они загадочные. А сейчас что?
0: Ну это опять брюзжание. Ну зачем? Вот я не понимаю, зачем об этом рассуждать? Одни девушки были, другие девушки. Во-первых, мы сейчас занимаемся оскорблением молодого поколения. Это первый момент. Честно говоря, это не совсем устраивает, откровенно. Зачем? Объясните, пожалуйста. Ну вот молодые сейчас одеваются. Они другие, в принципе, другие люди. Они от вас отличаются. Это естественно. Я не говорю нормально. Я говорю естественно. Но молодежь от вас отличается. Вообще любой другой человек, он от вас отличается. Может быть, идеологически, еще по каким-то ключевым критериям. Но, тем не менее, надо это понимать. Что вы докопались до них? Вот молодые, вот они плохо одеты. Не хочу разговаривать. Давайте не будем, друзья, брюзжанием в эфире заниматься. Я вас очень прошу. Мне не нравится... Я не хочу об этом говорить, вот честно. Нормальная молодежь, нормально одеваются. Ну, дети как дети, подумаешь. Они же изменятся в свое время. Когда-нибудь. Еще посмотрим, кстати говоря, в силу того, что у нас вообще за 30 лет одна страна развалилась, сейчас мы на грани войны с Европой находимся. Да? Вот еще посмотрим, кстати говоря, к чему приведет новое поколение. Может быть, кстати говоря, к совсем другим результатам, более положительным, я хочу сказать. 8 800 200 ровно 9702, а то вы все плохо одеваются, они плохо одеваются. Но это мы посмотрим в динамике, как я люблю говорить. Давид из Саратова, пожалуйста.
9: Я часто слушаю. Спасибо вам за вашу работу. Вот насчет эротических новелл, я считаю, что все это ерунда, если честно. И вот одежда, вот то, что говорят, конечно, это все не то. И я считаю, что вот чтобы повысить рождаемость в стране, ну, совсем другое нужно. Но основная причина, это мое глубокое мнение, вот, ну, может, кто-то поспорит со мной. Сейчас здоровый просто у людей не стало. Мы совсем другие были. Ну, я помню, какими были, в общем-то, отношение к женщинам было другое. А сейчас мы какие-то стали другие, но молодежь совсем другая. У них уже, в общем, в голове совсем другое. Ну, я считаю, что просто здоровье не стало у людей. Вот основная причина, это мое мнение.
0: Да, ну, кстати, тут вы абсолютно правы. Действительно, с фертильностью, я много там сейчас об этом пишут, могу даже поискать, я в чатик закидывал в рабочий, несколько новостей, связанных с этим. Сейчас найду во время перерыва, обязательно озвучу. Далее, Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Хочу сказать сразу же то, что если это частная инициатива, то пускай. Вот, ну, пускай это будет. Я не буду, так сказать. Вы понимаете, вот вы говорите, давайте обсуждать. Ну, давайте обсуждать. По сути, я примкну к тем людям, которыми женщины вот сейчас одеваются плохо. Ну, как вы на это посмотрите? Если я самец, смотрю на самку.
0: Так.
10: То есть она не яркая. Зачем мне она нужна?
0: Не знаю, видимо, второе, меня примкну, просто окружают девушки, которые хорошо одеваются.
10: Примкну, может быть, вы в таком рассаднике живете. Откуда я знаю? Я живу в Санкт-Петербурге. Я говорю, опять же, что пускай кто-то, кто это придумал, займется за свои деньги. Пускай они будут делать эти рандомные новеллы там или что. Ведь это все гормоны. Здесь новелла там или эротический фильм, без разницы. А вот еще самое главное, то, что первый выступающий, что жилья нет, вот это актуально. Так что вот, всего доброго.
0: Да, до свидания. Далее. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
11: Инициатива похожа вот на то, когда путают Божий дар с яичницей. На рождаемость не может влиять вот такая инициатива, потому что, ну да, это может пробудить какой-то дополнительный, может быть, сексуальное влечение там или что-то такое, но рождаемость и сексуальное влечение – разные вещи. Такое мое мнение.
0: Ну, хорошо, да. Но хотя, по-моему, из второго вытекает первое, нет, разве? Из сексуального влечения вытекает, наверное, рождаемость. Ну, при хорошем раскладе.
11: Но показывать всем эротику, ну, там, после 25 лет, это не значит повышать рождаемость. Это значит повышать только сексуальное влечение.
0: Они не показывают, они дают послушать. Так аккуратно так действует, с учетом, да, нынешних обстоятельств. Да, с козырей зашли. Да, показывать не хотят, да, на всякий случай, как бы чего не вышло. Но давайте послушаем. Хорошо, спасибо. Далее. Иван, Республика Хакасия. Пожалуйста, Иван.
12: Здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Я, в принципе, не против этих эротических новелл.
0: Так.
12: Но они должны, как бы, понимаете, не для рождаемости. То есть я как представляю, что такое эротическая новелла. Это парень с девушкой сели в одну комнату какую-то, в темную, значит, мы наговорили кучу всяких там, не знаю, там всяких. И они что, хоп, и сделали детей? Нет. Это, в принципе, вот это вот для лечения какое-то сексуальное, ну, расстройство какого-нибудь сексуального. А чтобы детей люди делали, это надо, конечно, в школах, я так думаю, вводить, как раньше было, этика и психология семейной жизни. Это первое. Второе, значит, правильно кто-то сказал, чтобы детей, у семейной пары были дети, надо первым делом жилье социальное хотя бы. Как, допустим, я, молодой парень, с девушкой, буду рассчитывать на большую семью с большими детьми и жить в аренде, всю жизнь в аренду снимать, не могу взять ипотеку из-за того, что у меня за заработная плата, к примеру, мрот. Поэтому это, как бы, я вам скажу, не такая тема хорошая насчет эротической новеллы. Ну, кому-то надо, кому-то нравится, пускай идет и слушает. Я считаю, для семьи это совсем другое, надо что-то другое разрабатывать.
0: Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, да. Вячеслав из Подольска, пожалуйста.
13: Вань, доброе утро.
0: Здрасте.
13: Вот для того, чтобы понять, как размножается все живое на планете Земля, нужно посмотреть фильм, называется «Смерть среди айсбергов».
0: Чья смерть? Еще раз, я не расслышал.
13: «Смерть среди айсбергов».
0: А, «Смерть среди айсбергов». Все, ага, понятно. Да-да-да. Так, все, значит, все друзья бросились смотреть. Главное, не слушайте, смотрите. Павел из города Владимира, пожалуйста.
14: Насчет новелл. Мне кажется, она это, новелла только, наверное, как она вообще звучит, кто придумал. Она, наверное, только возбудимость.
0: Кто запустил, тот и придумал. Знаете ли.
14: Возбудимость только, наверное, повысит. А я думаю, что у молодых-то людей до 30 только ветер подует, и не надо никаких новелл. А чтобы дети, ну, увеличилось, ну, чтобы было желание рождать, то я думаю, что это вот пример, в первую очередь, элиты должны показывать. Вот, Иван, вот у вас трое детей, вы публичный человек.
0: У меня один ребенок, пока что не трое.
14: Один?
0: Вы что-то накидали.
14: Ну, значит, это, желаю вам троих, чтобы
0: спасибо.
14: Ну, как-то это, кто, так сказать,

0: там все там уже, ну, в середине 90-х, он, у него ранние дети, ну, и, соответственно, скопировали его дети, его поведение, вот. И у него обе дочки, там, двойняшка и, ну, и внук еще, ну, другая дочь, вот. И, соответственно, вот, в общем, молодежь, она берет пример со взрослых, вот, скажем так. А, соответственно, если не молодежь, а так в целом население берет пример со своих элит. Вот посмотрите, у нас, наверное, только Милонов многодетный, вот, кто так вот, ну, мелькает, вот. Ну,
1: да нет, этом... есть там многодетные, есть многодетные.
0: Но это надо пропагандировать, их как-то, ну, как-то вот не акцентируется внимание, вот всегда надо говорить. Ну, потом они должны быть, ну, однозначно положительными. И вообще бы принять закон, что, например, в государственной должности с определенного ранга без детей, ну, занимать, чтобы не могли, вот. То есть тогда тоже будет. Вот. Как вот есть,
1: ну, а если они не могут, слушайте, а если они не могут?
0: Им, а нет, ну, про медицинские показания тут, ну, не будем допускать.
1: Ну, понимаете, ввиду, закон, он либо есть, либо его нет, он либо работает, либо нет. А все остальное, если там поправки, исключения, это уже какие-то глупости. Зачем тогда вообще это нужно? Значит, друзья, перерыв у нас сейчас. Пожалуйста, питерская клиника запустила эротические аудионовеллы ради демографии. Пожалуйста, как вам подобная инициатива? 8-800-200-97-02. Вернемся после перерыва.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин заявил, что количество внешних угроз для России продолжает расти на фоне расширения НАТО. Альянс разбухает и заходит уже в другие регионы мира, отметил президент во время заседания военно-промышленной комиссии. Глава государства также напомнил, что некоторые европейские руководители в открытую заявляют о подготовке к прямому военному конфликту с Москвой. При этом Россия, по его словам, не планирует нападать на европейские страны и не имеет против них агрессивных замыслов.
0: О спецоперации.
1: В Кремле опровергли сообщение о подготовке новой мобилизации в России. Власти страны не планируют призывать 300 тысяч человек до конца года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на публикацию американского агентства Bloomberg, которое ссылалось на неназванного европейского чиновника. Ранее Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что сценариев для проведения новой мобилизации в России –

0: Нет.
1: А США.
0: Президент США Дональд Трамп лишил допуска в Белый дом журналистов трех крупных американских изданий. Решение, в частности, коснулось репортеров телеканалов CNN, MS Now и газеты «Политика». Об этом сообщил сам американский лидер в своей соцсети. Хозяин Белого дома обвинил редакции в регулярном распространении ложных сведений о работе его администрации и предупредил о возможных санкциях против других медиа.
1: О мошенниках.
0: Злоумышленники начали рассылать сообщения с требованием якобы проверить свой голос на выборах в Госдуму. Мошенники отправляют жертвам ссылки на поддельные сайты через мессенджера, сообщил доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Эксперт уточнил, что после перехода по таким адресам аферисты получают доступ к банковским счетам и похищают деньги. Трехдневное голосование на выборах депутатов Нижней палаты парламента стартовало сегодня и завершится 20 сентября.
1: Обо всем.
0: Размер Нобелевской премии вырос до 1 200 000 долларов. Выплаты в каждой категории увеличили на 1 миллион шведских крон в честь 125-летия престижной награды. Как уточнили в Нобелевском фонде, этот шаг гарантирует, что финансовая часть поощрения со временем сохранит свою ценность. В этом году имена лауреатов назовут с 5 по 12 октября.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67, юаня 12.57.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 10, завтра до 18, тепла и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 14, в субботу плюс 18, пасмурно и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас эфир с пометкой 18+, 21+, 25+. Уберите детей от приемников. Мы говорим про высокие отношения. Значит, поможет ли рождаемости, ну, можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл? Я напомню, что питерская клиника запустила эротические аудионовеллы ради демографии. Значит, каждая построена на русских традиционных ценностей. Парень и девушка, взаимное желание, согласие и уважение к партнеру. Как объясняют авторы вот этой самой идеи, она, идея, пришла после опроса в ЦИОМ, да, аналитического центра в ЦИОМ. В 26 году аж 45% россиян заявили, что могут спокойно обходиться без секса продолжительное время. Но нет секса, нет детей, поэтому клиника и запустила секс-новеллы, чтобы люди снова захотели получать удовольствие и повышать демографию. Вот так. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, Эльвира из Перми. Слушаем вас. Здрасте.
4: Ну, забавную вы такую тему в преддверии выборов.
3: В каком преддверии? Выборы уже идут. Все.
4: Никакого преддверия. Сегодняшнего дня, да. Да. А вот, насколько я помню, в Советском Союзе секса не было, а дети были.
3: Ну, вы же помните, что вы выдернутая из цитаты, да? Выдернутая цитата.
4: И тем не менее... Значит, дети рождаются не от секса, и вряд ли это поможет.
3: Все-таки от секса рождаются.
4: Это сейчас я пошутить попыталась. А что касается молодежи, вот сегодня предыдущие ораторы, так сказать, очень много на тему молодежи говорили, то вот мой сын, которому четвертый десяток, говорит прямым текстом: нет бабушки, нет внуков. Потому что сейчас они работают не 8 часов в неделю, а где-то в день, а где-то примерно 12. Кто-то должен, и работают оба, естественно, ну, как и в советские времена, собственно, было. Кто-то должен присматривать за детьми, желательно, чтобы бабушка была в адеквате, а не в том возрасте, когда там вот эти вот бабушки отдают.
3: Я, честно говоря, можно я сразу клянусь? Я, честно говоря, не понимаю, почему надо скидывать на бабушку эту ответственность. Любая бабушка, вот лишь от моего ребенка, любая бабушка сбежит через час примерно.
4: Я вам честно говорю. Ну вот я, например, тоже считаю, что детей должны воспитывать их родители, а не бабушки. Но... Тем не менее, если мы говорим о каких-то ценностях, то в России всегда была большая семья, начиная с дедушек-бабушек и заканчивая внуками. Ну, давайте как-то определимся в понятиях, чего мы реально хотим. Мы хотим человека штук наплодить или мы хотим сильную страну?
3: Да, кстати, хороший вопрос. Да, количество или качество. А вы, кстати, за что выступаете? Спасибо. За количество или за качество?
4: Одно другого не исключает, но качество превалирует, потому что, ну, действительно, офицера, чтобы, например, если переводить, ну, учитывая СВО, нужно воспитывать долго, а солдат взял на 25 лет, и вот, пожалуйста, они там вот чего-то как-то.
3: Да,
4: и даже, насколько я помню, офицерские кружки были серебряные, а у солдат простые, потому что, ну, офицер, это дорого. В него много вкладывается.
3: Понятно. Качество, да. Согласен. Ладно, принимается далее. Александр из Донецка. Здрасте.
5: Прослушал я предыдущих выступающих, которые эту тему развивают. Мое мнение таково. Семья, рождаемость, уже само слово «семья». Для того, чтобы она была, прежде всего, нужно создать условия для того, чтобы молодожены имели свое жилье. Жилье свое. Государство пусть в этом плане рассмотрит этот вопрос. И когда будет семья, вот тогда будут и дети. И дети будут тогда довольные, счастливые, потому что у них прежде всего, по-народному сказать, есть свой уголок, есть свое место, есть своя ячейка. Вот тогда это будет очень даже положительно. Все остальное – это побочно. Можно рассматривать взаимоотношения с разных сторон, кому как угодно. Но это все с вопросом, который о рождаемости, он не вяжется. Прежде всего, сделать базу. И эта база должна быть очень устойчивая и очень прочная, надежная, гарантированная. И тогда все будет в полном порядке.
3: Да, понятно, спасибо. Далее. Андрей из Краснодара. Здрасте.
6: Алло, здравствуйте,
3: да, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. Очень, конечно, хорошо, что вы такие вот темы актуальные поднимаете. Может быть, ваша передача слушают чиновники, и вот, вот проблемы, которые понимают, можно решение кто-то будет предлагать, и чиновники услышат, потому что эту проблему товарят граждан, чиновники не знают, что им делать. И надо глобально.
3: Проблема со связью произошла. Ладно, слушаем тогда Тамаза. Откуда Тамаз у нас? Здрасте. Да.
7: Здравствуйте.
3: Здрасте, вы откуда?
7: Это Алмаз, да, Алмаз.
3: Алмаз, Алмаз. А, Алмаз.
7: Да. Вот. И я что хочу сказать, как бы, вот я посмотрел на карту мира, и что я видел? Я сравнил Россию с другими странами, с такими, как южными странами. Индонезия, Китай, Индия, Бразилия. И там население везде превышает... ну, средние, да, показатели по миру, как бы, больше 200 миллионов, как бы. С чем это связано вообще?
3: Ну, в Индии вообще больше, чем в Китае уже население.
7: Угу. Да. Вот, это связано с климатом, как бы. Но связано ли это с благосостоянием общества, там?
3: Связано, да, конечно. Там... В бедных странах рождаемость традиционно выше, да, конечно.
7: Выше, да. Но там есть условия. Для чего конкретно? Ну, например, для сельского хозяйства, где... Три раза в год снимается урожай, собирается урожай, как бы, и люди живут сельским хозяйством и рождаются в огромных количествах, как бы. А Россия – это северная страна, здесь условия для жизни очень сложные, как бы. Вот, и когда поменяется климат, если такой будет, конечно, если опять вечный мерзлота будет в Якутии, может, и население поднимется, вот так примерно. А до этого это очень сложно так говорить, что вот так построить жилье всем и раздать все, или что-то другое там, и люди сами расплодятся. Это сложно, как бы, процесс. Вот.
3: Ну, слушайте, ну, давайте посмотрим, допустим, на город Сочи, да? Что, да, конкретно в городе Сочи высокая рождаемость? Нет, она такая же, как и в остальной части страны, плюс-минус.
7: Да, она такая же, как бы, ну, вот это Кавказское побережье, вот это где, в Черном море, все это, ну, это узкая полоска земли, как бы, и не сказать, что там снимается огромное количество урожая, как бы, которое кормит там всю страну, например, и так далее. То есть территории земли довольно-таки мало, таких хороших, теплых, плодородных, как бы, вот, как в Средней Азии, например, да, то есть население, то есть действительно там очень много людей рождается, как бы, из-за климата, как бы.
3: Вы, в общем, вы с климатом связываете, да, и, да, собственно, климатом, эротические, да, аудионовеллы нам не, да, нас, да, не согреют, я понял. Спасибо, да. Да, сколько ни бегай, не согреешься, как известно в данном случае. Кто там у нас звонит сейчас? Николай из Нижегородской области. Николай, здрасте, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Николай из Нижегородской области. Видимо, кто-то из моих ровесников, мне 66, подкинул эту идейку. Ну, потому что в пору вот это вот пубертатный возраст, так сказать, 15 лет, что у нас же это было все. Сам издат вот этот эротический, всякие там случаи в купе, потом какой-то похабненький, ну, не очень мне нравился, «Барин в бане». Ну, и сами, кто хотел, читал, там, находил у Бунина, у Алексея Толстого, по-моему, это вот случай купе, это его. Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Вы говорите, 18+, и это надо для этих, это надо для 14-летних, 15-летних, это поздно уже, 18-то.
3: Это вы компетентным органам расскажите, пожалуйста, ладно?
6: Ну, это да, это я не вам упрек, конечно. Потому что, как я помню, ну, мы же с ума сходили 15 лет уже все на этой почве. Вот. И как бы, значит, танцы, начали ходить на танцы. Это было просто, ну, как бы, ты лузер полный, да, не было этого слова, но... лузер полный, если ты после пятницы, субботы, воскресенья танцы, если за эти три дня ты с кем-то там не сошелся. Не обязательно сразу секс, но с подругу-то один ходить, девчонка одна, ей было стрёмно, что она одна, понимаете, в это время. У нее нет того, с кем она, как говорили тогда, ходит или дружит, ну и дружит.
3: Гуляет. Вот.
6: Угу, да. Ну, гуляет, да-да-да, вернее, гуляет, да. И на танцы ходили, как, знаете, вот интерес был какой, один из интересов там. Кто с кем? Сходить на танцы. Пойду, схожу, посмотрю, кто с кем. Потому что это менялось все, ротация была всякая там, ну, знаете. Там и драки, и все остальное. Ну, агрессия была такая здоровая, понимаете, вот это вот сексуальное. Здоровое, я имею в виду, желание. И еще, если так вот, я посмотрю, у меня снова внук. Ему 15, я не вижу, он спрашивает так, интересуюсь, нет. И друзья, смотрю, с друзьями, они с девчонок, нет, я, ну, он вроде бы не совсем все скрывает от меня. Нет у них, им 14-15 лет, ребятишкам 16. Ну, не тусуются они с девчонками. Вот. Такое впечатление, что, знаешь, вот русский медведь как в панду превращается.
3: А, кстати, хороший, об этом давно говорят. Об этом давно говорят, да. Что новое поколение, оно не особенно стремится к близости друг с другом.
6: Да, есть, да, такое. Да, да, я это заметил, да, да, да. Потому что я люблю на пенсии сейчас, время есть глядеть в окружающий мир. Вот, и дома именно, дома здесь. Вот, и у них, они добрые, я их не ругаю, нет, они намного добрее. Гопоты меньше стало. Где я живу, раньше гопота рулила в моем возрасте.
3: 20 секунд, давайте, было. Коротко. Короче, аудионовеллы. Хорошо, плохо. И уходим на перерыв.
6: Все, что... Надо пытаться что-то делать. Ну, пускай один новелл. Надо
3: отлично.
6: Попробовать.
3: Надо, почему нет? Да, вдруг поможет. Вдруг это клиника потом отчитает. Смотрите, это все после наших аудионовелл. Да, новый город появился в России. 8-800-200-97-02. Перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Юрий Кнутов о многомиллиардном дефиците бюджета Украины.
9: Если говорить объективно, то нехватка даже вот этих 27 миллиардов долларов, она была объявлена ведь в этом году. И это произвело шок вообще-то в большинстве стран Европы. Почему? Потому что было выделено более 90 миллиардов на 2026 и на 2027 год. И вдруг Украина заявляет, что ей надо еще 27 миллиардов. И сразу возникает вопрос о том, что таких же размеров коррупции на Украине, что деньги уходят как песок. И, собственно говоря, результаты какие-то фундаментальные на поле боя не просматриваются. Более того, Украина сейчас потеряла свой экспортный потенциал, который был связан с вывозом зерна и другой сельскохозяйственной продукции, подсолнечного, ну, имеется в виду солнечного масла в первую очередь, кукурузы, а также экспорт железной руды и металла. Это все, экспортный потенциал очень здорово снизился. А это где-то, ну, порядка, может быть, ну, пусть 5 миллиардов долларов. Но отнюдь не 27, о которых сейчас заявляет киевский режим. То есть даже снижение экспортного потенциала, оно не закрывает вот этой дырки, которую Запад привела просто в пух. И, естественно, сейчас не задумываются не где искать деньги, а задумываются, куда делись деньги. И таких людей становится на Западе все больше и больше. Украина привыкла, что ее практически не контролируют в вопросах трат. И они почему-то считают, что так будет продолжаться всегда.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Продолжаем эфир. Можно ли повысить рождаемость за счет эротических аудионовелл? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пометка эфира сегодня 25+. Друзья, детей от приемников убираем. У нас тут серьезные важные разговоры. Не для детских ушей. По крайней мере, так считают в Роскомнадзоре, что обязательно, если у вас вот такие пикантные рассуждения в эфире, обязательно надо такое предупреждение давать. Негоже детям такое слушать. Но это вот наши компетентные органы, так рассуждают которые, в том числе думают о том, как повысить рождаемость. Ну, вот, видимо, одно другое все-таки исключает. Кто-то у нас на линии. Евгений из Ростова, пожалуйста, здрасте.
10: Вот кто вот это вот предлагает, это вот я считаю, что это ну просто чушью. Mm-hmm. Стимулировать народ к рождаемости. Вот если бы я был бы руководителем всего, всей этой компании, я бы сделал бы несколько поправок в законы. Первое.
3: Подождите, выплачивать. Какой компании вы сейчас себя на место...
10: Компании по увеличению рождаемости.
3: Да. Я думал, вы себя на место президента вот поставили вдруг.
10: Ну, да. К примеру, да. Давайте. Вот смотрите, стимулируют на первого ребенка, чуть ли не миллион выплачивают. А зачем? Когда они и так первого родят.
3: Ну, это, слушайте, это демографы говорят уже 100 лет, что первого ребенка, да, за первого ребенка деньги выделять не надо. Надо выделять за второго. Да. Это известно.
10: Второго можно подстимулировать. А вот на третьего ребенка уже можно выплатить прямо вкусный миллион. А то и больше. К нему будут тянуться. Следующее. Это будет считаться многодетная семья. Вот многодетной семье такие вот конфеты нужно подписать. Ранний выход на пенсию. У тех, у кого уже трое детей. Ранний выход на пенсию. Чуть ли не на 5 лет раньше. Уменьшить налоговое бремя. Вот. И тогда, естественно, образом будет повышение рождаемости. А то выплатили на первого, и все сразу лапки склеили, и уже больше не хотят никого. Получили свой миллион практически, и уже не хотят никого рожать. Я вообще не понимаю, кто это вообще придумал. Надо на третьего, на четвертого. И еще один важный момент, Иван. Вот смотрите, мы вот заботимся о нашей природе, что надо вот этих животных не трогать, этих не отстреливать. Вот. Так смотрите, у нас в стране, она очень многонациональная. И многие национальности у нас тоже вымирают. Вымирают там саамы и прочие, в том числе и русские, вымирают.
3: Так, и что вы предлагаете?
10: Почему-то так же и цыгане, я скажу, даже Северный Кавказ имеет по 4-5 детей, им никакая денежная стимуляция не нужна, они и так нарожают детей. Вот у меня соседи армяне, по 5 детей у них.
3: Так, вы к чему? Да. Вы к чему?
10: А вот почему, вот не знаю. Так вот, а им тоже выплачивают этот же миллион. А русские вымирают. Вот им бы надо. Надо просто выбрать, допустим, расы, нации, которых надо действительно
3: понимать. Нет, это, вы знаете, я думаю, что возникнут вопросики. Не надо расы выделять. Давайте, у нас все граждане России, если граждане России, имеется в виду, они все перед законом равны. Соответственно, кого-то выделять, это уже некорректно. Кстати, вот вчера пришла новость о том, что если женщина получает звание мать-героиня, там, по-моему, за какое-то адское количество детей, простите, что так говорю, уже около 10, ей положена денежная премия. Знаете, какая? 1 000 000 рублей. Да, копейки, на самом деле. И еще, мне кажется, что, ну, какую-то часть аудитории, конечно, заинтересуют деньги в контексте разговора про рождение ребенка. Вот, мол, если, допустим, я третьего рожаю, вы мне миллиончик-то дайте. Ну, вот возьмем, допустим, меня. Мне... Если я захочу вдруг третьего ребенка, меня миллионом, ну, никак, вы знаете, не заманишь, если честно. Но если я сам захочу, то я сам захочу. А вот если мне скажут, а как же миллион, мы тебе миллион дадим, оставьте миллион себе, ладно. А я посмотрю, вот хочу я или нет. Но это мое мнение. Я, конечно, за большое количество детей в семьях и прочее, но вот если я не хочу, допустим, миллионом меня не заманишь. А если заманишь, то это скорее плохо, вы не находите. Давайте далее, кто у нас там? Дмитрий из Московской области, пожалуйста.
11: По теме вопроса, поднимут ли эти аудионовеллы как-то рождаемость? Я считаю, что точно нет, потому что, как женщина одна звонила чуть ранее, сказала верно, побуждение к процессу, да, однозначно. А процент рождаемости от этого поднимется, нам, мне кажется, минимальный, потому как живем в 21 веке все-таки, и далеко не каждый половой акт заканчивается рождением ребенка.
3: Потому к сожалению.
11: Что предохраняются. Да. Безусловно, к сожалению. То, что люди предохраняются, у людей в головах сейчас что угодно, кроме рождаемости, к сожалению, опять же. Вот. И хотелось бы немножко резюмировать и сегодняшний разговор, беседу. И вот накануне было про доступное жилье, и летом поднимался вопрос про рождаемость. Я вас часто слушаю, дозванивался в начале лета. И хочу подвести такой вот итог. Большинство звонящих говорят, как правило, в подавляющем большинстве о отсутствии доступного жилья. Вот. И я очень надеюсь, что ваше радио слушают вышестоящие, так сказать.
3: Слушают.
11: Жизнями рулящие, да. И я очень надеюсь, что они вот как-то это помечают себе.
3: А вы что думаете, они что-то могут изменить, вот эти, как вы сказали, жизни рулящие?
11: Мне бы хотелось это верить.
3: Они могут как-то повлиять на ключевую ставку, по-вашему, вы думаете? А? Нет, не могут. Никак.
11: Повторюсь, хотелось бы в это верить.
3: Нет, в принципе не могут. Не то, что там не хотят, не могут. Потому что экономические процессы выше отдельно взятых даже самых высокопоставленных людей. Вот и все.
11: Понятно, безусловно.
3: Ну вот, да. А то, что они, думаете, не знают о том, что было бы неплохо, чтобы там, допустим, цены в стране снизились. И даже и для них неплохо было бы, откровенно говоря. Ну вот, да, что имеем. Далее. Татьяна, Волгоградская область, пожалуйста. Откуда вы? Волгоградская область большая.
12: Добрый день. Да, я из города Камышино.
3: О, второй город по величине. Ага.
12: Вашу передачу, вы знаете, тема очень актуальная. И мое мнение, может быть, новелла это и неплохо. Но я думаю, должно быть после этих новелл тогда и продолжение того, что дети-то это прекрасно. И многие вот как уже мужчина говорил, нации, да, у них там, допустим, в Армении 5 детей. Должно быть, как сказать, забота о продолжении рода, потому что это очень важно. А многие сейчас, даже молодежь, они, ну, боятся детей. Они угу. почему-то их вот думают, что они такие маленькие монстры.
3: Угу.
12: Им жизнь осложнят. На самом деле, дети растут очень быстро. Поэтому, чем вы раньше их родите, тем лучше. Они вырастут незаметно и...
3: Да, вы, собственно, и жизнь вообще проходит незаметно, мы все с вами это знаем.
12: Да, да, и очень прекрасно, когда молодые, там, допустим, взрослые бабушки, а у них такие внуки, они когда там бабушки уже за 80, а внуку 20, поэтому... Может быть, это и неплохо, но должно быть продолжение.
3: Ага. Спасибо. Я вот сказал, что второй город по величине, Камышин, да, на самом деле нет. Наверное, где-то третий, а Волжский, конечно, 310 тысяч населения, Камышин там за 100, по-моему, плюс-минус. Вот, но, тем не менее, крупный город Волгоградской области. Так, у нас минута осталась, уже меньше. Да, ну не успеем, короче, мы уже никого послушать. Все, в принципе, на хорошей ноте закончили сегодня, хорошо поговорили. Всем спасибо, кто звонил. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
13: Нравится.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о внедрении новейших технологий.
3: Приход искусственного интеллекта, он, конечно, уже сегодня очень сильно начал менять ландшафт медицины в разработках и в клиническом применении использования, потому что получение большого количества данных о пациенте, иногда это обследование может занимать по объему, даже по самому, достаточно массивный объем данных. Это и лабораторные какие-то визуализации с помощью рентгеновских, ультразвуковых исследований. Это могут быть исследования тканей, клеток и многое другое. И все это обобщить и сделать правильный вывод, установить определенные взаимосвязи, подчас это нелегкая задача. Поэтому искусственный интеллект, который сегодня уже на помощь стал приходить, это, конечно, значимо облегчает, стандартизирует определенные процессы и, конечно, качество в данной ситуации повышается очень значимо. Причем постоянно после этого задают вопрос, а как же врач? Ну, без врача это в любом случае не будет работать, потому что все равно финальная интерпретация и заключение всегда будет в этой ситуации за врачом. Вот эта помощь в диагностике, в лечении – это хорошие перспективы, которые мы сегодня видим для будущего медицины.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше.